Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. Ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

своей судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его что, рекламирую?
1: Да думайте о своей стране, а не о том,
3: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

Вот тебя я в тундру увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

Увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: мерцание и кругозор. Джастин Гиннес знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом, слушают

0: любви.
1: Поющее сердце столицы.

те разнообразные не те, и он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним, со мною вот что.

на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу этим же ответом.

осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружу.

происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете. Разнообразные не те со мною, вот что

ворот, где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

придет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и ждать ты готов, любовь по

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, пропею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты». Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе. Про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе. Засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: после, пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Говорит Москва, поющее сердце.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Грачи, пулеметчик за синий платочек, что был он отвечал врагу.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

ночи кружит людям головы весна. У нее такое же обычай. Посмотрев на простенький подснежник, мы в нем видим чудо красоты.

белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

Белый медвежонок, медвежий ребенок, горевал в тоске. Сердце он оставил, навечно оставил, где-то.

Если мама далеко, если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими

0: ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
2: О, мой Боже!
1: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор!
0: Так, говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 6:05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Понедельник, 15 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. И я здесь, а вы здесь, потому что я здесь. У нас трансляция тоже здесь. Сейчас начнется. Обязательно начнется. Вот уже должна начаться. Идите проверяйте. Радио говорит МСК в телеге, говорит Москва ВКонтакте, наша социальная группа, и там в ней тоже идет трансляция. Щукин и все, это такой телеграм, тоже заходите, это прям вот я всегда. Ваше жизненное кредо? Я вообще всегда. Нам только... Давай, лишь бы женщина красивая, правильно? Правильно. Так. Договорились. Говорят, что договорились. Все. Уже говорит Говорит иранское государственное телевидение. А иранское государственное телевидение, как известно, зря болтать не будет.
9: Вы знаете
8: персидский язык? Вот что она говорит сейчас? Пакистан я только услышал. Иран услышал. Все, Трамп не услышал.
9: Америка вадар به امضای تفاهم پایان جنگ با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت شد. شهباز شریف از پایان دائم و فوری جنگ در همه جبهه‌های جنگ آمریکا علیه ایران و متحدانش خبر داد. نخست وزیر پاکستان از دستیابی به توافق پایان جنگ آمریکا علیه ایران خبر داد.
8: ایران خبر داد. Что-то это значит? Трамп. Сделка с Исламской Республикой Ирана завершена. Поздравляем всех. Настоящим я полностью разрешаю бесплатное открытие Армузского пролива. Ну, то есть он будет открыт бесплатно. Не бесплатный проход, а открытие бесплатное. Правильно? Нет. Одновременно с этим разрешаю Он разрешает. Вот мне нравится Трамп. Трамп, конечно, вот... Он, конечно, клоун, но это настолько показательный, это такой, просто вот разрешаю. Но, кстати говоря, с этого дня я разрешаю солнцу восходить над Ираном, да, я разрешаю, по моему разрешению солнце взойдет сегодня. Вот. Первый раз по моему разрешению, до этого без разрешения, теперь первый раз по моему разрешению зайдет солнце. Все, учитесь, как нужно нести себя просто вообще. Разрешаю немедленное снятие военно-армузской блокады Соединенных Штатов, суда всего мира, запускайте свои двигатели, вот так, заводите свои моторы. Пусть нефть течет рекой по океану, но это я от себя уже добавляю. Что он говорит? Пусть нефть течет рекой. Куда она? Если пролив Армузский, дальше куда он выходит? В океан. Правильно? Значит, пусть нефть течет рекой по океану. Президент Дональд Джей Козырь. Трамп. Значит, что сказала иранское телевидение, мы не знаем. Ну, в смысле, может, вы знаете, но почему-то решаете не говорить. Было бы классно, если бы вы все-таки сказали, что сказала эта женщина. Судя по заявлению на иранском ТВ, Иран официально заставил США и Израиль прекратить войну на всех фронтах, включая Ливан. Ниже заявление иранского информационного агентства. А, вот, наверное, вот то, что она сказала, это перевод. После атаки на Дахию в Бейруте Иран отменил свои переговоры и готовился атаковать сионистский режим. Однако, в конце концов, благодаря последним уступкам, предложенным президентом Трампом, включая сохранение территориальной целостности Ливана, вывод Израиля с ливанской границы, немедленное снятие блокады, Иран был убежден воздержаться от проведения своей атаки. Было также решено, что правовая система для судоходства в Персидском заливе будет организована в сотрудничестве между Ираном и Оманом. Официальные иранские лица подчеркивают, это уже не заявление, это уже новость, что Иран заставил США согласиться на полный вывод израильских войск из Ливана и его границ в качестве дополнительной уступки, чтобы Иран отменил ответный удар по Израилю. Главным достижением называется то, что Иран и Оман будут регулировать морское движение в водах Персидского залива. Персидского. А, Персидского залива, конечно. Это же только пролив Армузский, а залив-то персидский. Заместитель министра иностранных дел Ирана Гарибабади, так его действительно фамилия, подтвердил, что меморандум о взаимопонимании был окончательно согласован. Официальная церемония подписания состоится в Швейцарии. Так она еще не состоят. Да, я смоляю. Сейчас евреи такого навыкаблучивают там, что опять ничего не будет никакого подписано. Трамп говорит, стой, хватит, не бомби Ливан. Это вот накануне был уже разговор с Нетаньяху. Нетаньяху говорит, пшел вон, пес, и начинает снова бомбить. Все, Израиль окончательно вышел из-под какого-либо, какой-либо иллюзии контроля. Все, даже никакой иллюзии контроля. Поэтому До пятницы мы можем увидеть еще и ядерные удары. Изо всех сил сейчас главная задача Израиля не допустить мирного соглашения. Иначе нафига все это было тогда, вопрос? Чтобы мы усилили Иран, чтобы у него остался весь уран, чтобы мы разблокировали, ну, штаты ему, 25 ярдов замороженных средств, чтобы все вот это, и он победил? Для этого все делалось, спрашивает себя Нетаньяху. Нет, не для этого, а совсем наоборот, чтобы этого ничего не было. Поэтому жди беды. Вот до пятницы по-любому. Его надо спеленать, Нетаньяху, вот, чтобы... Или не надо, наоборот. Оно ж там, чем... Научите, политологи, есть реальность. Там, чем хуже, тем лучше, там, или как. Значит, при этом снятие военно-морской блокады США против Ирана начнется сегодня вечером. Гарибабади приписал соглашение не только дипломатии, но и военным достижениям Ирана. Ну, естественно, заявил, что Иран добился больших побед в войне и что все важные позиции Ирана были включены в меморандум. Ну, а деньги-то будут получать за проводку судов? Полный текст, которого будет опубликован после официального подписания. Вот довольно любопытная цитата из заявления замглавы МИД Ирана. Некоторые из изменений, которые мы стремились внести в соглашение, были облегчены событиями, произошедшими в Ливане, и заявлениями, сделанными вооруженными силами, которые помогли продвинуть переговоры вперед. Вооруженные силы были готовы дать решительный ответ. Трамп также занял определенную позицию и подверг критике сионистский режим. Вот так евреев поругал. Хизбалла также дала решительный и сильный ответ на террористические действия сионистского режима. Демонстрация военной мощи и сделанные угрозы помогли в процессе завершения текста и продвижения определенных вопросов, которые оставались нерешенными. Вот, конец текста. Которые оставались нерешенными. Сегодня у нас понедельник. Подписание... Я бы вот как только договорились бы... Так, а на подписание же Трамп должен прилететь, значит. Я бы как только вот договорились, сразу бы подписывал, потому что... А потом вместе... Ну, как это должно быть? Потом вместе уже в качестве добрых друзей, если не союзников, то добрососедских друзей, США и Иран должны были нанести удар по Израилю, чтобы умиротворить его уже окончательно. Правильно? Я думаю. Ну, вот, ну теперь. Как надо было поступить в идеальном мире? В идеальном. В идеальном так бы было. Они договариваются, тут же подписывают. Кинь фотку подписи. Он такой, раз, электронной подписи. Быстро давай, чтобы без встречи. Защищенный, квалифицированный электронный подписали. И в этот же вечер по Израилю с двух сторон. Жак!

Алексей 762, доброе утро. Товарищ Рейнджер здесь, I'll be back again, Флаев, Сергей Иванович, Камчатка, Озерновский, приветствую. Плюс 21, где, у нас или в Москве? Нет, на Камчатке плюс 14. У нас, да, спасибо большое. Сегодня в городе действительно до 21 градуса.

Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя. Он такой... Он такой, Дональд, подожди. Поздравляю тебя, яркого, незаврядного человека и политика, по случаю 80-летия. Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней международной повестки дня. Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене. Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи. Телеграмма президента России Владимира Владимировича Путина президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Джи Трампу. 80-летие Трамп отметил накануне. Посмотрите, на что похож Обама. На изюм. Обама становится похож на изюм или на какого-то персонажа из какого-то мультфильма. Вот я видео вам показываю. Кто-то у него берет интервью. По-любому загорал. Я даже не знал, что негр может загорать. Прикиньте, вот он стал таким, он загорелый такой. Он, то есть он обычно... Вот, а здесь он какой-то прям вообще реально загорелый. Офигеть, первый раз такое вижу.

Вячеслав, доброе утро, Баб Тань здесь с нами, Андрей Скорпион тоже. Говорит МСК-бот, читаю вас, пишите. Говорит МСК-бот, МСК-бот, МСК-бот. Это бот-мессенджер наш в Телеграме. В Максе также, но только через сайт нужно попасть туда. На сайте есть все наши контакты. Говорит Москва.ру сайт. И там тоже есть прямая ссылка на бот-мессенджер в Максе. Говорит МСК-бот, МСК-бот, МСК-бот.

Щукин и все, заходите туда и в Максе тоже. По ссылке из телеги Щукин и все, кириллическое написание. Это такой телеграм-канал. Хорошо там будет нам с вами всем вместе.

0: Каролина Харрикейнс только что выиграла Кубок Стэнли. В каком виде спорта? Это теннис, шашки, что это, пинг-понг? Каролина Харрикейнс. Это кто? Что за дамочка такая? Владимир сообщает нам. Он из США, он лучше знает. Кубок Стэнли. Это хоккей, что ли? Я не знаю. А кто там вообще? Вот, Владимир, вы же в Штатах. И вот по тусовке, если судить, какое отношение к ныне проходящему чемпионату мира по футболу в Соединенных Штатах? Потому что никакого футбола американцы не видят. Правильно сейчас? Какой? А где они футбол смотрят? Какой футбол? Что за футбол? Это сокер! Они в сокер какой-то странный играют. Футбол руками играют, извините. Ну, ногами иногда, но в основном руками играют футбол. А это не футбол, это сокер какой-то европейский вид спорта, странный довольно. Куча мужиков гоняются, бьют мяч только ногами. Удивительное попало видео на видео. Вот вчера, когда судья, арбитр игры держит стадион, держит игроков, говорит, подождите, подождите. Они вдвоем стоят, там есть специальный человек, который на специальном планшете смотрит эфир телеканалов. Вот. И он смотрит эфир для чего? Для того, чтобы дождаться, когда закончится рекламная пауза. Потому что вот эта фигня про то, что водички попить, это, конечно, для приезжих разговоры, ну, на чемпионате. Знаете вообще, что футбол, все, кранты футболу? Нет, не знаете? Футболу кранты, хочу вам сообщить. Потому что теперь реклама, футбол приехал, чемпионат приехал в страну, в которой телевизионная реклама во время спортивных мероприятий, это совершенно отдельный жанр обогащения телеканалов. Вообще, нам, ну, к примеру, один супербол кормит... финал по настоящему футболу какого-то там чемпионата. Вот по их настоящему футболу, в который играют руками. Вот. И он обогащает всех. Телеканалы, там 30 секунд рекламы стоят какие-то 5, 7, 10, 40 миллиардов, миллионов. Очень дорого. Ну, естественно, конечно, FIFA пройти мимо этого не может. И надо нарубить баблище. И поэтому обычный тайм 45 минут разбили на две части. Вы не знаете, вы не смотрели футбол. Понимаете, в чем дело? И теперь посередине тайма судья свистит, говорит, все, спокойно, остывайте, ребятки, охлаждайтесь. Все, теперь 3 минуты попить водички. На матче открытия в Мексике, который проходил в Мехико, на Ацтека, или как он называется, стадионе, это якобы, ну, подавалось как жара, просто Мексика, все, и это сейчас там лето, все очень жарко, надо пить воду. Мы такие сидим все, думаем, такие, в смысле пить воду? Ну, а что, первый раз они, что ли, бегают? Они вообще-то получают свои миллионы ровно за то, чтобы кардио такое у них было, чтобы они в любую погоду могли носиться туда-сюда 45 минут, а то и 90. У них есть перерыв между таймами, пожалуйста. Нет, надо разбить пополам, 3 минуты пить воду. Так сразу же было понятно, что это рекламная пауза для рекламы, для американского зрителя. И теперь это подтверждается, потому что рефери 3 минуты закончились. Поймите, превосходство чего над чем? Превосходство телевизионной сетки, в которую натолкали столько рекламы, что она не успевает закончиться за 3 минуты, оно вот это превосходит регламент чемпионата мира. И рефери ждет, пока закончится реклама по телевизору, чтобы продолжить официальный матч чемпионата мира по футболу. Это нормально вообще? Да я такого жду на Олимпиаде теперь, вот чтобы Олимпиада так же делала. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Не был никогда поклонником сокера, как его в Штатах называют. А, только что окончился финал Кубка Стэнли.
0: Вот, так.
1: Я смотрел в прямом эфире. Каролина Харрикейнс обыграла Вегас Голден Найнс. Вот.
0: А и что мой Бостон любимый? Вылетели? Не играли, что ли, вообще?
1: Кто должен вылететь еще раз?
0: Бостон.
1: Бостон еще в первом раунде.
0: Да? А еще сдулся? Не, они такие классные, титулованные. Все.
1: Да нет. В общем, короче, там у наших соотечественников можно поздравить. Андрей Свечников, хоккеист, и Никишин, новичок Каролине, выиграли. Вот. Ну ладно, хоккейную тему окончили. Про автомобильную хотел.
0: Давайте.
1: Тут выходные большие были.
0: Да.
1: По-моему, 5 человек погибло на дороге. В общем,
0: грузовик.
1: Ребят, всех призываю.
0: Вы про это? Про грузовик и маршрутку? Или про...
1: И BMW там с Рено в Одинцовском районе. Кстати, вот почему-то мне не удивляет, что BMW... Вот, на меня сейчас, конечно, набросится, но вот эти вот лохматые BMW-шки 20-летней давности, хлам тонированные, ну, ребят, ну, действительно, это отвязные придурки. Я не знаю, что у них, то ли у них какая-то, когда они садят такой мощный автомобиль, что-то случается в голове, я не знаю. Хотя вот, прямой связи, может, нет.
0: Вот отвязные придурки, они отвязные придурки. Они придурки, они не придурки. И они, ну, хорошо, мне кажется... Спасибо большое, спасибо. А мне кажется, что и те есть и в старых BMW нормальные люди. Хотя, конечно, покупать такое, это, безусловно, признак. Это признак того, что ты очень-очень-очень хочешь BMW. А зачем, вот спрашивается, ты очень-очень хочешь BMW? Вот зачем? Вот с какой целью? Именно BMW ты очень-очень хочешь. Зачем? Потому что... Значит, действительно, в образе этого бренда, в бренде и в самой продукции есть что-то в этом флёре, который за BMW тянется, есть что-то привлекательное. А что за ним тянется? За ним тянется агрессия, мощь, динамика, спорт, спорт, спорт, агрессия, превосходство. Реклама, реклама, дорого, BMW, скорость, скорость, скорость, все время драйв, драйв, скорость, скорость, все вот это. И это очень привлекает, и ты очень хочешь такое. Все, выяснилось, значит, ты такой человек. Но денег у тебя 600 тысяч рублей. Вот ты хочешь этого всего, и ты хочешь этого всего непременно от BMW. Ты не хочешь этого всего от Гранта Спорт. Нет. Хотя, может, она ехать будет и получше, чем 20-летняя пятерочка какая-то. Вот. Ну, убитая имеется в виду. И поэтому ты, ну, на денег 600 тысяч у тебя. Поэтому ты покупаешь старый BMW, и тогда получается, что да. А купив его, ты же должен не только всем окружающим доказать, что, что он еще ого-го, жеребец еще. Не то, но ты и себе это должен постоянно доказывать, правильно? Ты должен доказывать себе. А как это доказывать себе, если ты все про него знаешь? Исключительно... отвязным стилем вождения и поведением так, как если бы ты был за рулем настоящего BMW. Это как дети подражают поведению взрослых. Берут палочки эти соленые, эти как они, хлебные. Ну, вот эти, ну, палочки, как они называются. Ну, знаете, вот эти, соломка. И делают вид, что курят, там какие-то берут палочку, это курят. Вот подражание такое, вот модель поведения, так, чтобы казаться взрослее. Чтобы казаться BMW-сти, человек на таком BMW должен вести себя так, как если бы у него был действительно. Вот и результат, наверное. Так, Вась Куролесов, доброе утро, Владимир, сообщил, спасибо. Он у Бабента на выходных проехал под скат. Ну, определенное достижение. И даже 4 раза. Вот. По 100 километров. 4 раза по 100 километров. Может быть, это даже было какое-то соревнование. Кто проедет 4 раза по 100 километров быстрее? Куча временных знаков, ограничения, скорость 50-70 со значками камеры внизу, но ни одного с реальной камерой. Естественно, 95% их не соблюдают. По М1 и М4 такая же картина. Зачем тогда они висят, если есть говорящий Яндекс? Во-первых, потому что мы знаем, что сейчас началась практика, когда камеры учитывают временные ограничения, и это так. Не знаю, какое количество камер, но есть такие камеры, которые учитывают. Во-вторых, потому что временных ограничений скорости... Вот. Во-вторых, потому что там либо что-то должны начать делать, либо что-то делают, правильно? Ну, есть же места, где что-то делают. Либо что-то делали, но ограничения почему-то остались. В-третьих, потому что потом, когда там что-нибудь произойдет, то рассматриваться действия водителя, когда там что-то произошло, виновника, будут не исходя из того, что он ехал при разрешенных 110-120, а, соответственно, находился, ну, шел с нарушением, но 10 км в час. Условно я говорю. а будут квалифицироваться как действия водителя, который при разрешенных 50 ехал 120. И тогда его скорость на 70 превышала разрешенную. И квалификация его действий будет базироваться на этом, на этой препозиции. Вот какой он гад произошло. Ну, это же тоже имеет значение. К примеру, мы знаем в Штатах, в Южных, в Америке, на некоторых улицах шоссе, хайвеях, ну, шоссе скорее, отменили требования красного сигнала светофора. Ну, то есть, но это глупо. Это так же глупо, как у нас вот на Овчинниковской набережной есть один светофор, который пешеходный, и вы понимаете, да, что едешь в 4:30 утра там или в 5, ну, сколько там пешеходов? Минус 30. В обычное время проходит 30, а сейчас ни одного. Это минус 30, значит. Ни одного. Но он светится 73 секунды. Вот 73 секунды. Ты стоишь... Смотришь на небо, на голубей, которые нагло вышагивают перед твоим автомобилем, на реку, на вот это все. И ты говоришь, стоишь, просто стоишь. Чего стоишь? Зачем? А через 20 метров от него перекресток автомобильный, и там тоже красный. И вон стоишь, такое вот все это дело. В общем, там на югах, в штатах, в некоторых штатах ввели такое правило, что можно на красный ехать. Потому что вот ровно такая ситуация. Подъезжаешь к перекрестку из классического вестерна такой. Перекати поле летит такой, ветром гонимое. Все, и ты такой вот стоишь туда 10 километров, влево, вправо 10, свободная дорога, и, ты, и красный светится такой у тебя. И ты один. Ну, поезжай. Разрешили официально. Но если случится ДТП, а ты в это время поехал на красный, то по всей строгости закона будешь считаться нарушителем, который поехал на красный.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: А вы говорите, Милин,
4: я его что, рекламирую?
3: Да думайте о своей стране, а не о том, что...
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Моторы.
0: Музыка. Давай, маэстро. Ага. 6:36. Доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 15 июня. Да, я здесь себе планчик набросал небольшой, чтобы ничего не забыть, потому что как-то эмоций можно показывать или нет, нельзя. Значит, эмоций этих самых впечатлений набралось за минувшие выходные большие. Пока вы в пятницу отдыхали, мы толкались на М11 с Пашкой Федоровым. Потом в Васин Драйвинг Скул гоняли по треку. И вот это все, да, кстати говоря, гоняли по треку. Надо написать себе, что еще одна тема — это Веста. Веста против Тига-4. Отдельная тема. Значит, ну с чего начнем? Давайте, может быть, раз у нас здесь проводители BMW, и про это сам, про то, что нестандартное поведение на дороге, тогда вот этим, может быть, и продолжим. Мы поехали снимать сравнительный тест, сравнительно-обзорный тест с Пашкой Федоровым в пятницу, прямо с утра. Пока вы спали, пока вы отдыхали, пока вы готовились к праздничным мероприятиям. Но кто-то все-таки из вас, и очень многие из вас, поехали. Поехали туда, за город, на дачи, на свои, на все вот это. И в итоге мы поехали по М11 и стали в какую-то глухую абсолютно пробку. Вот здесь интересно прямо... Я даже хочу проиллюстрировать все это дело. Ёлки, еще чемпионат мира по футболу не закончен у нас. Точно. Все, сейчас про М11 буду рассказывать. Чемпионат мира по футболу. Значит, открыл, я же себе сетку открыл здесь. Все, думаю, это же, наверное, надо подводить как-то, ну, сопровождать его как-то нужно информационно. Хотя сегодня у нас голевая передача вечером, и там все исчерпывающе и подробно. Не то, чтобы я забредал не на свой огород, или забредаю все-таки. Но, тем не менее, я тоже смотрел матч открытия. Вы думаете, мы здесь поговорили с вами в четверг. Вот, и условились, что вечером начинается, что ЮАР и Мексика, что вот это вот все. И я пошел смотреть, и ни капельки не пожалел, потому что отвязные ЮАРовцы — это вообще кранты просто. Насколько мерзко, грязно, и все. На вас весь мир смотрит, миллиарды людей. Матч открытия, чемпионат, все это. И так себя мерзко вести. И по голове удары, и ноги, и толкания, и какие-то. Половину судья просто не реагировал на то, что там эти откровенные просто. Фу, так и хотелось сказать, фу, так играть. Ну, фу, ну это же, ну, окей, вы ничего не можете сделать против мексиканцев. Ну, реально, ни по технике, ни почему, не тянете. Хорошо. Но зачем же при этом мерзопакостными становиться? Ну, проиграйте с лицом с каким-то. Нет, просто три красные карточки. Нормально вообще? Три красные карточки за игру. Раз удаление у ЮАР. Два удаления у ЮАР. Но потом еще красная была и Мексике за то, что... Ну, что там, прерывание какое-то, что-то. Короче. Ну, они же тоже не мальчики для битья. Их же тоже можно понять, в конце концов, когда против них такое. Значит, как новый регламент убивает футбол? Мне сказал один из хороший мой друг, он в прошлом хоккеист. И он говорит, решили, что ли, из футбола сделать хоккей, но это разные виды спорта, разные динамики. И, как бы, ну, на мой взгляд, говорит, это убьет, конечно, футбол. Что он имеет в виду? Помимо того, что теперь перерыв 3 минуты посреди тайма попить водичку, а на самом деле посмотреть рекламу, введены временные ограничения на ввод мяча в игру. Для вратаря и для боковых. и для замены игроков. Вот. И временные ограничения такие. Когда судье кажется, что вы что-то там затягиваете с введением мяча из-за боковой, вот, ну, когда вы бросаете аут, вводите, значит, он начинает, поднимает руку, начинает считать. За, пальцы показывают, сколько секунд у него остается там. Две, три, одна. Если не успел за это время бросить, он передает аут команде противника. Если вратарь не успевает ввести, пока судья отсчитывает вот это пальцами, это, безусловно, субъективно. Ну, судья сам принимает решение, сколько ему, как ему считать. Не успел, как Федоров мне скомандовал, у нас в одном из испытаний на полигоне нужно было змейку на время проходить на автомобилях. Ну, маневренность там, все это, плюс качество водителя тоже выясняем. И он начал отсчет так. Один старт! И все, и я должен поехать. В смысле, там не 3, 2, 1, 1 старт, все, поехал. А, не успел, ну извини. Так вот судья тоже может так же делать. Начинаю отсчет, 1-0, все, переходит мяч. Короче, если вратарь не успевает вводить, пока судья считает, удар от ворот становится угловым для этой команды. А если вы замену медленно делаете, по мнению судьи, то потом тот, которого заменяют, уходит с поля. А тот, которого должны были выпустить, не выходит на поле в течение одной минуты. И команда минуту играет в меньшинстве. Это чисто хоккейная тема. Вот. Надо, мне кажется, надо пойти дальше, и тогда уже удаление на минуту, на две минуты, в зависимости от серьезности преступления на поле. Не красную карточку, а просто вот удалять. Такой раз. Ты пошел вон, все. Да. Из 11 шестерых выгнал из команды за всякие нарушения. И все, и вот, пожалуйста, играйте себе в пятером пока что. В общем, такая история. 2-0 закончится мяч, три красные карточки. Там все это роскошно было. Так что футбол становится таким. Вот формулу угробили уже этой электрификацией. Я попробовал посмотреть формулу, не смог. У меня закипел мозг, я выключился. Рекуперация, система включения. Но если ты здесь на квалификации включал, то потом в гонке ты можешь включить здесь, но накопить ты можешь столько киловатт, при том, что можешь накопить 300, но копишь 120, а использовать можешь из них 60, но только на двух стартовых, на прямой и на третьем секторе, а в четвертом секторе не можешь. На кой? Зачем вы это сделали? Зачем вы превратили гонку людей в искрометную схему какой-то этого самого, как называется, тотализатора, когда это надо тебе, значит, учитывать какие-то все эти... То есть уже все, пилот — это уже такое дело. Ты можешь быть посредственным пилотом, но команда твоя победит, потому что все правильно рассчитает. И тачка у тебя может быть так себе, но ты в нужные моменты все делал и рекуперировал больше, чем остальные, и в какой-то момент ты ехал быстрее, чем... И что-то, как, ну, в общем, бред. На мой взгляд, внимание, может, кому нравится вот это все. Но я все-таки жду, когда произойдет откат обратно к тому, что в формуле много было инноваций, интересных введений. Там были какие-то кромки создавали, чтобы прижимная сила была, там, и все остальное. И шестиколесный болид однажды даже был. Все это формула пережила и вновь откатывалась к тому, с чего все начиналось. Болид, мотор, пилот. Все, поехали. Думаю, что это должно однажды снова... Это ворон прилетел к нам на подоконник. Это к чему? Или ворона сидит? Наверное, принес телеграмму. Значит, ладно, извините. Серьезно, ну такой ворон. Фух, раз и прилетел, сидит на окне. Про футбол. Группа А. Мексика впереди, очки. Три у Мексики, три у Южной Кореи, у Чехии ЮАР 0-0. Группа Б. Я просто скажу про матч, ничего не буду говорить. Просто по группам, ладно? Ну, просто чтобы вы понимали, в какой группе кто лидирует. У всех по одному очку. Это удивительно, но все команды сыграли 1-1. Швейцария, Босния и Герцеговина... Это не две команды, если что. Это не Босния с Герцеговиной играла против. Это одна команда. Канада и Катар сыграли 1-1. Все матчи. Поэтому у всех по одному очку все очень ровненько. Группа С, Шотландия, на первом месте 3 очка у них, 1-0 выиграли. Потом Марокко 1-1, Бразилия 1-1, Гаити 0-1, 0 очков. Все, значит, Шотландия 3, потом по одному очку у Марокко и Бразилии. Группа Д. Реально хочет в окно попасть. Он такой прям царапает.

0: расписание матчей. Сегодня что? Сегодня уже сыграли Кот-д'Ивуар и Эквадор. Кот-д'Ивуар выиграл 1-0. Второй тайм сейчас идет у Швеции против Туниса 3-1. Шведы выигрывают. В 19:00 Испания Кабо-Верде сыграет. И в 22:00 Бельгия с Египтом. Бельгия и Египет. Очень интересно. Потом Саудовская Аравия против Уругвая, Иран против Новой Зеландии, Франция против Сенегала. Окей. То, что я назвал Австралией, это Новая Зеландия. Да. Зачем же я Австралию? Точнее, Новую Зеландию называл Австралией. Все. С чемпионата мира по футболу, надеюсь, что закончили. Все, закончили? Закончили. Давайте дальше пойдем.
1: Моторы.
0: Нужен максимально бюджетный кроссовер, желательно на полном, обязательно с классическим гидротрансформатором. Кто подходит под описание? Никто из максимально бюджетных не подходит. Максимально бюджетный кроссовер под эти описания попадет у вас за 3,5 миллиона рублей, дорогой Хьюз Шадо. Поэтому вот из новых, а из... ну, не за 3,5, но будет стоить. Вот чтобы полный привод... И чтобы на автомате, на классическом. Это мы уже проходили. Нет, таких не делают. В этом бюджетном сегменте. Максимум, что можно в этом бюджетном сегменте найти, это чтобы у вас там был робот. И полный привод. И, возможно, даже это, может быть, будет бюджетно, но не так максимально бюджетно, как переднеприводный. Поэтому, чтобы на полном приводе и на автомате, это 3,5, надо закладываться так. И это будет не максимальная комплектация. Это будет одна из стартовых или средняя комплектация. Потому что такие кроссоверы начинаются с определенного уровня. Вот. Так что, либо... Ну, проще всего отменить классический гидротрансформатор в этом вопросе. То есть передумать думать про автомат и начать думать про робот, к примеру. И тогда спектр расширится, а бюджет уменьшится где-то на миллион. Ну, может, не на миллион, может, ну, вот, уменьшится. Ну, 1800 точно, потому что уже за 1 700 000, там, плюс-минус, синус, можно смотреть на роботе. И уже даже некоторые будут полноприводные. А если убрать и полноприводность, и оставить тогда просто переднеприводный на роботе, ох, тут можно прям развернуть. До 2 000 000 уже можно найти кроссовер. Так что тут надо решать. Понимаете, в чем дело? Тут, так, как говорят на сервисах, ремонт качественно, быстро, дешево. Можно выбрать 2 параметра. Выберите любые 2 параметра, потому что 3 вместе нельзя. Либо качественно и надежно, тогда долго. Либо качественно и быстро, тогда дорого. Если быстро и... Что еще? Если быстро и качественно, да, если быстро и дорого, тогда, в смысле, если быстро и дешево, тогда качество будет отвратительное. Ну, вы поняли, о чем я говорю, да? То есть все вместе здесь не получить. Не сможете вот сейчас получить вот это все дело, чтобы и полный привод, и автомат. По-моему, такой самый доступный вот в этой истории полный привод, автомат, это будет Крета, и, ну, которая раньше была Крета, а сейчас это Солярис. И этот Солярис будет стоить все равно 300 что-то там, ну, за 3. Это, по-моему, самая бюджетная история сейчас. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе утро.
2: Ром, доброе утро. Доброе. У меня вопрос про автомобили, но даже, наверное, совет хочу спросить. Mm-hmm. Вот я, значит, по гарантии менял, не по гарантии, вернее, а по страховой менял лобовое стекло на автомобиле. Вот, и мне там компания, которая занимается уже установкой, предложили не оригинальное стекло, но без ожидания. Я говорю, окей, ставьте. Мне поставили его месяц назад условно. И сейчас на парковку я прихожу, а оно на парковке вот просто трещина, и никакого следа там камня или еще чего-то нет. Вот я что-то пытаюсь понять, мне как поступать в этой ситуации. Вот,
0: тут я боюсь, что без экспертизы никак. Это экспертиза...
2: Ну, типа, это вот прям... Все-таки идти в страховую опять говорить. Потому что у меня страховка заканчивается 2 недели, я бы...
0: А, нет, если страховая, надо идти в страховую, конечно, и снова заново все это делать, да.
2: Но уже тогда со справкой получается.
0: Не знаю.
2: Там как? Один элемент. А там, как правило,
0: стекла,
2: один элемент.
0: Стекла, по-моему, стекло, это же, по-моему, не тот элемент, на который нужна справка. Мне кажется,
2: кстати.
0: Стекла не попадают, потому что вы едете по дороге,

0: вам камень прилетает. Вы же не ждете, не стоите ГИБДД для этого.
1: Да. И тогда, кстати, вот вопрос интересующимся. Как вы думаете, сколько стоит стекло на лобовое на Чунган Юникей?
0: Оригинальное?
1: Да.
0: Ну, если оригинальное, вот, ну, в смысле, оригинальное китайское. А есть еще неоригинальное китайское тоже. И ты не очень понимаешь, какой из них оригинальней. Ну, так, по прикидке. Но я думаю, что на Юникей это должно быть дорого. 1020-30.
1: Сколько, Рома? Вот мы с вами застряли в 2015 году. Роман, 122 тысячи рублей.
0: Да ладно.
1: Поэтому, когда мне предложили франшизу за 15 и поменять по каско, я сказал, окей.
0: В смысле, что,
1: ну, 120, ну, почти... я заплатил франшизу 15 тысяч рублей.
0: Почти 2000 долларов стоит просто стекло.
1: Это очень... Ну, это официально. Я позвонил просто спросить у официалов, сколько стоит стекло. Это с работы, правда, уже.
0: Ну, что-то я не... Самое.
1: А... Да, да.
0: Угу. Понятно.
1: Я расстроен, да, не хотел бы попасть. Это я так, на всякий случай, предупреждаю всех.
0: Вот почему нужна страховка каска. Вот каска уже и оправдалась. Одно стекло и стоимость поля. Сколько поля стоил?
1: По-моему, что-то вот как раз этой франшизой, вот. Если любое обращение, то там 15 тысяч рублей ты платишь. По-моему, я в прошлом году 67, что ли, отдал, или 87.
0: Вот почему нужно иметь каска с китайскими автомобилями, тем более... 120 тысяч стекло. Спасибо вам большое за эту потрясающую информацию. 120 тысяч за стекло. Офигеть. Они оригинальные. Сколько тогда стоит? Ну ладно. Почему на Волге буквы сделали латиницей, а не кириллицей? Спрашивает Тарант. Господи, Тарант. Вот, ну а если отбросить, как бы это сказать? Если отбросить... Это даже не принципиальность, а такая, ну, немножечко занудство. Вот, а что это поменяло для вас? Вот, ну, что это? Вот вы смотрите на автомобиль Гранта. Там Гранта написано латиницей. Она что, Грантой прекращает из-за этого быть отечественной? На Весте написано Веста латиницей. Ну, я не знаю. Наши пилоты, находясь в нашем аэропорту, довольно часто говорят на английском языке. А может, вообще всегда, но если там есть иностранные рейсы. Я, вот этот регламент я не знаю. Потому что в авиации язык английский. Ну, так вот, ну, заведено. Вот что для вас лично, помимо какой-то такой въедливости, странной, на мой взгляд, довольно странной, это меняет? Скажите. Не знаю. Вот, ну, почему? У этого есть несколько причин. Ряд из этих причин связан там с какими-то правами. Ряд из этих причин связан с тем, что автомобиль реально может поставляться на другие рынки. Ряд этих причин связан с тем, что с Волгой связаны разные вещи, в том числе, к примеру, там, спортивная арена, которая в Нижнем тоже называется «Волга-арена», и она латинцей, и там международные матчи, и люди приезжают и видят, и она называется «Волга-арена». Они так и читают «Волга». Они не читают что-то, а видят «Волга», и таким образом еще, ну и разные еще вещи. Но дело даже не в этом. Вот, что конкретно это меняет? Вот будет написано «Волга». Просто «Волга», понимаете, вам же и так не нравится, что взяли, вот в Теннете вам все нравится, правильно? Вот то, что Теннет, типа переклеивание шильдик, ну, вы модель, знаете же Теннет, что это черри, правильно? Вы же знаете, знаете. Т4 это Тига 4, вы знаете. Но норм. Т7 просто разлетается, как горячие пирожки, жилю он подвинул с первого места среди кроссоверов. Все, при том, что это черри Тига 7 называется автомобиль. Но он Теннет. Но черри Тига 7. Вопросов никаких, правильно? То, что Теннет написано, никаких вопросов латиницей, а не написано, к примеру, довод кириллицей. Нет, к этому вопросов никаких нет. То, что черри, но не черри, тоже вопросов нет. Но когда это Джили и Волга, вопросы просто, а почему латиницей? Сам факт того, что это Волга, вы уже, правильно, недовольны? по какой-то причине, я, хотя найти ее не могу, никто не говорит, что это историческое продолжение Волги, что это восстановление марки, помните советское, вот сейчас оно возрождается, оно не возрождается. Советская осталась в прошлом, советские Волги остались в прошлом, все. Это другое, это бренд другой, новая компания, новая совершенно, новые партнеры, все новое. Просто название решено. Ну вот оно у нас есть, Волга. Есть что-то такое, ну, Волга. Как в каждом городе есть площадь Ленина. Ленин-то у нас один был. Один. А площадей по всему городу площадь Ленина. Вы же не спрашиваете, что у вас площадь Ленина, если площадь Ленина есть в соседнем городе. Нет, не спрашивайте. И улица Ленина есть в каждом городе. Ну, просто вот такое классное название, удобно оно очень. Ну, прям вот классно его использовать. И сразу понимают, Ленина, все. Ленин бренд. Ленин бренд уже, все. Вот Волга бренд. Чего? Я не могу понять. Латиницы. Ну, захотели они латиницы, и что? Что из этого? Что они захотели латиницей. Да, книги написаны были латиницей. Ну, короче, извините, я просто, я не знаю, что вы хотите. То есть, а если было бы кириллицей, у вас бы отпали все вопросы. Все, у вас бы был, не осталось бы никаких вопросов, правильно? Нет, неправильно. То же самое было бы. По всем вы придумали бы еще что-нибудь. А почему она вот это, а почему здесь? Ну, короче, я точно понимаю, что всегда будут душные, недовольные всем, что бы ни происходило. Это синдром еврейской мамы. Все, с этим мы закончили. Поэтому вы можете душнить, а остальные будут, ну, там, покупать, пользоваться, радоваться и все такое. С меня за моего Atlas Pro Bank из одной буквы желтого цвета, мы знаем его, за полную каску взял 50 тысяч. Зимой уже отбил эти деньги. На стоянке кто-то фаркопом въехал в передний бампер. И уехал дальше. Это Рисориус пишет. Так что без каска никак. Тем более с китайцами, как мы сейчас видим, с их ценами. Без каска действительно. Видите как? Atlas Pro в Т-банке 50 тысяч. Получается каска. При цене лобового 120 любой полис, мне кажется, пусть даже немножечко из франшизы, все равно отбивается. На Тига 8 промах лобовое стоит 85 тысяч рублей. Без работы. Ну, остальное за работу тоже где-то под 100 с чем-то, да, найдется. Офигеть. Мы, кстати, когда поехали с Пашкой это самое, сравнивать Весту с Тигой, знающий человек по секрету мне говорит, ну, и помимо всего прочего, когда вы будете сравнивать его, там всякая аргументация, помимо прочей аргументации, хочу вам сказать, потому что они обслуживают уже автомобиль, что на него капец какие дорогие запчасти. Вообще просто. Я говорю, ну, наверное же ожидание. Ну, ожидание, говорит, вообще отдельная история. Ожидание, ладно. Там, ну да, ожидание несколько месяцев. Но запчасти стоят. Вот с учетом того, что автомобиль как бы-то... И это ловушка, в которую попадают владельцы автомобилей этих доступных. Ты сначала... Покупаешь типа дешевый автомобиль и по умолчанию думаешь по инерции, что вот оно, вот, ну, он, ну как дешевый? Сегодня дешевых автомобилей нет, мы это знаем. Но ты по умолчанию думаешь по инерции, что, ну вот, и обслуживание будет у него бюджетное, раз модель-то бюджетная, правильно? И запчасти будут бюджетными, и то, и сё. А в итоге получается, что купил ты модель бюджетную, а обслуживаешь ее так, как будто бы взял какой-то премиум себе. И запчасти по цене, и ожидания, и поиски этих запчастей, как будто бы у тебя совершеннейший эксклюзивчик какой-то. Это довольно интересно. Так, а что у нас с новостями? Что у нас? Нет новостей? Новости не запланированы сегодня? Ладно, хорошо. Значит, сегодня новости не запланированы, я просто не знал об этом.
2: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Восемь часов шесть минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 15 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и не мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Я пропустил, а где наша команда? Спрашивает Слава Принт про чемпионат мира по футболу. Действительно, Слава Принт, вы пропустили последние много лет. Наша команда, впрочем, как и многие наши спортивные команды, до данного мероприятия не допущено ФИФОй. Вот. И, ну, как бы, ну, пропустил и пропустил. Ладно, чего ж тут. Так. Волги не устраивает цена. Она дороже Манжар. Пишет Юрий Воробей. Ну, любопытно, Юрий Воробей, как вы это установили, если никаких цен на Волгу еще нет, кроме стартовых. Вот это очень... И стартовая цена... На Манжар на 400 тысяч дешевле официальной цены на Манжар. Минимальной цены официальной. Любопытно, как вы выяснили, что Волга дороже. Это, ну, вам виднее, у вас, вероятно, есть какая-то инсайдерская информация. Вот. Что-то еще здесь было про... Значит, у нас в сервисе на Гранд Витары стекло с работой 15 тысяч стоит. Но найти живую Витару очень непросто. Так это вы снимаете, что ли, с живой Витары стекла? Это интересно. Александр согласен, что написано латиницей, скорее всего, из-за того, что может на экспорт идти. И это не выдумка, не фантазия. К примеру, с того же завода, на котором сейчас собирают Волги, Шкоды шли на экспорт. То есть там что около 20 или больше даже процентов уходили на экспортные рынки наши. Наши «Шкоды» собраны в России тогда, когда у «ВАГа» было производство и в Нижнем Новгороде тоже. Так что и это тоже. Что у нас еще? Здесь что-то про стекла было. Меняли стекло лобовое на «Тойота Камри», 55-й кузов. Машина 18-го года. В 20-м году выходила 120. Да ладно. В 20-м году выходило 120. Ну, это странно. Ну, может быть. В смысле, ну, я не буду спорить, у меня несколько стекол менялось, но или одно, или несколько. Но они тоже все были по страховке, поэтому мне, как бы, я, и, честно говоря, не помню там что-то, какая история. Я думаю, что сейчас все равно, если зайти в интернеты и посмотреть на стоимость тех самых заявленных автомобилей, ну, того же Юникей от Чингана, то какие-то цены будут не такими на стекла. Я уверен в этом. Ну, просто мне почему-то... Ну, о, господи, все нужно вам доказывать просто этим. Лобо... Оно называется ветровое, да, стекло. Но лобовое тоже наш интернет знает. Лобовое стекло... На Чинган Юник. На Юник. Давай посмотрим. Товары. Товары. Посмотрим товары. Лобовое стекло. Первое ТО, плановое было. Лобовое стекло Чинган Юник. 12500. Пожалуйста. 36. 507. 19000. Это может на модели автомобилей, на маленькие. 10 тысяч юник, пожалуйста. Вот. 11 410. Все? Нет, есть еще 36 507. На Озоне, пожалуйста, можно купить. 92 тысячи. Стекло лобовое. Вот. И рядом же стекло лобовое А, это, да, за 23 100. То есть, пожалуйста, здесь стекло. Вот стекло лобовое на Чинган Юник. 6200 рублей. Ну, вообще, как бы, 6200. То есть, в общем-то, разброс цен на ветровые стекла Чинган Юник примерно напоминает разброс температур в Москве. 32, потом жах, 10 градусов сразу тепла утром вчера. Нормально. Я слушаю вас. Здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе.
1: Роман, доброе утро. Доброе. Меня зовут Артем. Да, по поводу лобовых стекол, у меня Джейку J7. Вот, хочу сказать, что вот лобовое стекло на мою машину стоит где-то тоже порядка 120 тысяч. Вот, но тут нужно учитывать тот факт, то, что есть зона проекции, вот, и она значительно удорожает само стекло. Вот, и буквально недавно наши товарищи, Борский стекольный завод, начали делать аналоги, но, к сожалению, без проекции. Да, и там действительно стекла можно купить по 30-40 тысяч даже с обогревом. Но вот сама проекция, она прям сильно стекло делает дороже.
5: Вот. Понял. Вот. Спасибо за уточнение. Вот Лосик начал с проекцией. Я написал с проекцией. Что-то все равно 19 тысяч. Вот, 19... А почему-то Черри. А Черри продает. Какая-то компания, у которой в названии Черри написано, она продает стекло на Чинган. 23 тысячи. Это на Авито. Ну, интересно, интересно. Вот времена, да? Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе, доброе утро.
6: Доброе утро. Я вот вам примерно год назад звонил по поводу того, что вот я купил Кодиак новый. Мне тоже не повезло, стекло лопнуло переднее. Найти на него просто невозможно. Вот. Страховая компания уже в какие только не подавала ремонтные мастерские, его просто нету. Нашел на сайте 66 тысяч. Вот. Это без замены. Причем стекло даже не отапливается.
5: Без подогрева.
6: Да, без подогрева.
5: Понял. Спасибо большое. Тип кузова, это все. ОЕМ-код стекла, назовите, подобрать. Сейчас я подберу. Вот есть прям конкретно компания, которая занимается стеклами. Цена на лобовое стекло для Чинган Юник. 20-й год модельный. Ну, в смысле, модель автомобиля. Поколение имеется в виду. Комплектация. Датчик дождя, свет плюс окно под ВИН плюс обогрев. Класс стекла бизнес, наличие в наличии, 69 660, цена с установкой 78 360. Округлим до 80 и получим все равно на 40 тысяч дешевле, на 40 тысяч, чем у этих официалов якобы оригинальное стекло. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
7: Доброе утро, Роман.
5: Да.
7: Стекло менял на Мазду. Мазда CX-7, ну, то есть древняя модель.
5: Да.
7: Года два назад. По-моему, вместе с установкой, если не ошибаюсь, 20-ка, на Газель, на Next. Вот сейчас узнавал поменять. 25 вместе с заменой, со всей фигней. На любые машины, это вот не реклама, по-моему, называется автостекло, что ли, она не в Москве. Возят любые стекла из Китая.
5: Ага. Ну, я сейчас, наверное, здесь же и смотрю. Вот Сергей Кузьмин недоумевает, отопление стекла — это что-то новое. Всегда радует такая простота людей. Ну, в смысле, все время завидуют, что столько всего еще людям открывать. К примеру, людям нужно открывать сеточку отопления в ветровом стекле для электроподогрева стекла. Вот представляете, девственность какая? Человек не в курсе, что существуют стекла с подогревом. Я, ну, завидую. Ну, допустим, я завидую людям, которые не смотрели также «Игру престолов», не смотрели «Хоббита» всего и «Властелина колец», «Гарри Поттер», ну и так дальше. Есть такие люди, которые не читали, не смотрели, и ты им по-хорошему, по-доброму завидуешь, потому что вам предстоит еще открыть столько всего дивного в мире. Или нет. Может быть, если до взрослых лет прожил и не знаешь о том, что есть стекла с обогревом, ну, тогда, может, оно и ладно. То есть счастливая жизнь, как бы, все это нормально. Как-то, вот видите, так, да. Ну ладно, это все, все мелочи. Давайте про, про погоду, раз я уже сказал, про разницу температур. Стекла очень хорошая тема, очень хорошая, но не единственная. Сегодня в Москве 21 градус или 23. Облачно с прояснениями или солнечно. Кратковременный дождь, но, возможно, гроза в отдельных районах. При грозе, возможно, сильный ветер. Ну, а так вообще не сильный. В общем, хорошая погода. Дневные погоды до воскресенья 21 июня. В этом году, я напомню, 22 июня. Ну, в общем, по графику, так оно обычно и случается. Произойдет летнее солнцестояние. То есть у нас случится самый короткий день и самая длинная ночь. После чего уже на следующий день, 23 июня, день пойдет на убыль, земля повернется к зиме. Все, все, граждане, все. Стирайте улыбки с лиц, все вот это настроение пляжное, все, к зиме, к зиме, к зиме, к зиме, готовиться. Сани доброе готовить. Утро, доброе утро, доброе да, утро, слушаю.
8: По поводу «Хоббитов». Пытался 3 раза посмотреть этот фильм, начинал смотреть понял, минут по 5-7, и больше меня не хватало.
5: Понял.
8: Конечно, не мое. Лобовое стекло 2 недели назад менял на Теннете. 34 тысячи рублей у официала оригинальное китайское.
5: Все, понял, спасибо. 34, вот так. Лихачев, 15 июня родился легендарный руководитель советского автопрома. Лауреат Сталинской премии, директор Московского автомобильного завода, нарком среднего машиностроения СССР и министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР Иван Алексеевич Лихачев, на месте работы которого сейчас живут люди, гуляют по аллеям, ходят в библиотеки на хоккейные матчи в Зеларте. Все, а завода как такового-то и нет, уже и нет. Хотя столько разработок у ЗИЛа, конечно, вот эти конструкторские разработки, экспериментальные для армии, для Севера. Просто там, когда смотришь их, думаешь, господи, ну как они могли вообще это делать? Траншею в метр глубиной, 2 метра шириной преодолевает. Все, что плывет куда-то по болотам, что-то ездит. Невероятные. Вот эту бы энергию... Да, в правильное русло, да, вне рамок плановой экономики, а как-нибудь немножечко с капитализацией такой, с коммерческой. Да, это же мы были бы сейчас впереди всей планеты. Да, я слушаю вас, здравствуйте, да, доброе утро.
9: А вот по поводу стекол, вот заметку. Значит, дешевые стекла расслаиваются, на них цветут всякие пауки после каждой точки. Но почему никого не удивило, что у вас стекла по цене «Жигулей»?
5: Почему? Меня ну, удивило. Меня очень это удивило. Стекла по цене. Ну, старых же «Жигулей». Даже... Старых, да, старых.
9: Нет, нет, конечно, старых, то 2-3, но они едут прекрасно.
5: Да.
9: И вся страна ездит чуть дальше от МКАДа.
5: Да, вот. Да, я согласен. Где-то, может, даже жилье можно купить за 120 тысяч рублей. Стекла по цене жилья. Серьезно. Можно купить за 120, я думаю, где-то в какой-нибудь на хуторе, деревне какой-то, что-то такое можно. В общем, да, да. Подогрев лобового стекла уже около 7 лет официально на заводе вливать на него «Шевроле». Спасибо большое. Я же с трещиной уже лет 7, пишет Виталий. И менять не собираюсь. «Шкода Рапид» 15-го года. Стекла и автомобиль не меняю. Ваше жизненное кредо. Не меняю ни стекла, ни автомобиль. Никогда. Попал под мега-дождь, когда был в Москве. Или царь грозу. Весело у вас там. Жарко, душно, очень много воды. Зато нет комаров, как у нас на Урале, пишет уралец, настоящий уралити, житель Ресориус. Да, у нас здесь случился большой дождь. Насчет царь-гроза не знаю. Не, гроза была очень мощная, красивая, мигала. Вот молний таких я точно давно не видел. Вот ну, настолько мощных разрядов, которые бы прорезали вообще это... Очень круто было. Красиво до невозможности, до жути. Но с точки зрения осадочности, средних осадков по Москве, это было не очень много. Но это был повод для меня еще раз вернуться к моим собственным и личным расчетам, которые я проводил когда-то, в тот момент, когда мне стало любопытно, что стоит за расхожей фразой «1 миллиметр осадков». 1 миллиметр осадков. 1 миллиметр осадков. Мы очень часто живем с такими рядом, бок о бок идем параллельно с понятиями, которые сопровождают нас всю жизнь. При этом, если задуматься, мы о них ничего не знаем. Но они нас сопровождают. Что такое электричество? Никто не знает. Электричество это вон, выключатель нажал, вот оно. Что такое гравитация? Что такое закон сохранения энергии? Е равно МЦ квадрат. Никто не знает. Когда начинаешь выяснять, оказывается, что в одном грамме материи зашитой энергии, как в атомной бомбе, сброшенной на Хиросиму. Энергии чистой. Но это отдельная история. Так что такое 1 миллиметр осадков, когда-то задумался я? А очень просто все считается. 1 миллиметр осадков — это литр воды на квадратный метр. Все. Вылейте 1 литр в емкость площадью 1 квадратный метр, и она покроет эту площадь одним миллиметром. Это и есть 1 миллиметр. Таким образом, в одном квадратном километре квадратных метров столько, что воды набирается 1000 тонн. То есть, чтобы вода покрыла 1 квадратный километр слоем в 1 миллиметр, нужно вылить на этот квадратный километр 1000 тонн воды. А в Москве у нас 2561 квадратный километр площади. Соответственно, чтобы покрыть Москву слоем воды в 1 миллиметр, на нее нужно вылить 2 561 тысячу тонн воды. В минувшую субботу, в эту самую мощную грозу, в среднем на Москву вылилось 27 миллиметров воды. В среднем, потому что в некоторых районах доходило до 100 миллиметров. Ну, там, где все подтопление, о которых отдельно нужно сказать. Вчера въедливый такой тоже немножко, ботан. Ник, ботаник, ну, в хорошем смысле слова, опять решил в очередной раз исторгнуть из себя про Собянина, что Собянин Москву затопил, понимаете, в чем дело. Вот, и мне пришлось этот вопрос тоже глубоко... Я благодарен каждому такому ботанику, потому что благодаря вам сам для себя открываешь многие вещи. Вы же сами не хотите открывать, и ты начинаешь изучать этот вопрос, чтобы не на словах... аргументированно, по фактам просто пройтись. Я начал выяснять этот вопрос, но для начала об осадках. Вот, уверен, что и среди вас тоже найдутся люди, которые сейчас могут сказать, что да, Собянин позабивал, ходит по ночам, Собянин, ходит с паклей и забивает все водостоки, ходит специально, засыпает песком их, командует целым отрядом дузеров, он такой говорит... Так, Степаныч, вот туда тонна, туда давай, вот сюда давай засыпай, вот сюда гравий, сюда все ливневки засыпай, давай. Собянин все позабивал. Естественно, свои этой самой реновации всем, все позабивал, все на свете, поэтому все, ничего не течет. Вот, значит, как оно у нас. Поэтому подтопления бывают, вот эти все видео прекрасные, где люди едут на автомобилях. У меня в телеге, вы можете посмотреть, я собрал такие интересные видосики. Вот, к примеру, девушка едет вдоль Ереван-Плаза и этого дома и корабля. И поплыли. Но все едут, обратите внимание. То есть, если остановиться, то окажется, что воды даже не по ступицу колеса. Где-то на 1/3 колеса в воде, едут. Едут и выехали. И дальше уже вот появилась разметка, и дальше автомобили под бордюром стоят, там уже воды вообще нет. То есть локально. Это место, где трамвайные рельсы, вы знаете, да, где этот переезд, перед Ереван-Плаза, если из центра ехать к Третьему кольцу на Варшавку. Вот, то есть в районе переезда, где трамвайные рельсы, там чуть поглубже, а потом уже просто все, а потом уже стоят автомобили, разметка и уже все. Были места и такие, где вот так, как здесь, люди идут по пояс в воде, бредут, вот они идут. Но опять же, мы видим дальше, там на видео едут автомобили, а человек, который это снимает, стоит на тротуаре из плитки, на которой нет даже намека на лужу. Вот, то есть опять мы видим, что это локальная история, вот какое-то такое место, в котором набралось много воды. Теперь про воду. 27 миллиметров, мы же на этом остановились с вами. 27 миллиметров для Москвы означает 69 147 тысяч тонн воды. Или 27 659 олимпийских бассейнов. которые были опрокинуты на Москву в течение нескольких часов. Или мы пересчитали с Дипсиком в ванны. Я говорю, давай в ваннах еще посчитаем. 461 миллион обычных ванн. Учитывая их размер, длину, не объем, длину. Если выстроить все ванны в одну линию, их ряд опоясит земной шар по экватору 20 раз. Почти 20 раз. 20 раз по экватору вот так. Ряды ванн. Просто, ну, просто чтобы было понятно, сколько это воды. В чем еще пересчитать, чтобы было понятно, сколько это воды. Это как озеро. Большое озеро, хорошее такое, вместительное. Воды. И все это опрокинули. И тут пишет, значит, человек какой-то недовольный про то, что ну вот, результат деятельности. Ну вот, ошибки, допущенные при реконструкции дорожной инфраструктуры. Ошибки. Все, дренажных сливов. Получили бассейны. Вот это все. Понятная позиция. То есть вот, вероятно, старый москвич какой-то, который жил в городе. Все. И все, что новое, конечно, он ни парковки, ни новые развязки, ни реконструкции, ни бордюры, ни плит, ничего не вызывает у него чувство понимания и удовлетворения, что город улучшается, да? То есть идет реконструкция, обновление, нет. Все это вызывает только отторжение. И поэтому, конечно, в любом процессе, который происходит в городе, гроза, виноваты власти, подтопление, виноваты власти и все остальное. Но я думаю, ну, может, он и прав. Думаю я. Я же-то критически хочу мыслить. Я его спрашиваю, ну а как же тогда ванна? Вы пользовались ванной когда-нибудь? Видели наполненную ванну? Вот вы открываете пробку сливную, вода из ванной моментально исчезает в ту же секунду, или же все-таки ей нужно время, чтобы уйти? Вы скажете мне, нужно время, но мы же сначала имели пустую ванну, и она наполнилась как-то при открытых сливах, скажете вы. Я вам скажу, да. Да, но это же ведь всего лишь физика. Ну, это математика даже на самом деле. Пропускная способность этой дырки одна. Ну, слива. И вы же замечали, что если ты включаешь на полный напор ванну, то она начинает набираться по чуть-чуть. Несмотря на то, что слив открыт. То есть, когда приходит больше, чем выходит на единицу времени, происходит накопление. Это абсолютно нормальный факт. Думаю я. Иду у Дипсика, спрашиваю, говорю, слушай, а как разобраться? Вот это катаклизмы у нас с потоплениями в Москве происходят из-за плохо работающей канализации в результате забитости ее, из-за строительства, все. То есть в ненадлежащем состоянии канализационная сеть, дождевая это канализация. Или же просто слишком много воды. По каким параметрам это понять? Потому что критики, они безапелляционно критикуют, им не нужны доказательства. Как всегда, доказательства тем, кто уверен на 100%, не нужны. Вот плоскоземельцам не нужны доказательства плоской земли. Американцы не были на Луне, им не нужны доказательства, что они там не были. Они просто это знают. Все, они не были. А все, что ты скажешь, это будет лишь попытка оправдать обратное, которое их ни в чем не убедит. Соответственно, никаких доказательств не нужно. Все понятно, все забито, все засыпали песком. А мне любопытно доказательство. Я хочу понять, вот как определить, существуют ли вообще в принципе какие-то нормативы, по которым мы можем сказать, вот должна уходить вот так, а она не уходит. Оказывается, да. И вот они. Предел прочности ливневки, как он считается. Главные параметры расчета. Расчетная интенсивность дождя для Москвы это 80 литров в секунду на 1 гектар. 80 литров в секунду на 1 гектар. Базовая цифра. С учетом местности она может быть выше. Это допускает... Раньше в климатических нормах наших допускалось, что несколько раз в год ливни будут такими, которые будут превосходить этот параметр. А значит, ливневка не справляется по заложенным параметрам. И это допуски. Это допускается, потому что, в общем-то, пропускная способность ливневки, как оказалось, не самый главный параметр. Идем дальше. Расчет на этот период однократного переполнения. Вот, это как раз та самая частота, с которой могут быть подтопления. Стандарт луж даже существует. Согласно данным Мосводостока, лужа глубиной до 25 сантиметров во время сильных ливней – это норма. Соответственно, то, что мы видели на видео, где едет девушка за рулем, говорит, и поплыли. Автомобили едут, нижняя кромка колес покрыта, то есть колесо на треть в воде, даже не по ступицу, не по центр. Соответственно, это, ну, как раз где-то в районе 20 сантиметров. Это норма, заложенная проектом. В низинах допускается скопление воды до 0,5 метров. Метра. Это полметра, правильно я считаю, или нет? Это 50 сантиметров. Как отличить норму от проблемы? Ориентироваться нужно на два простых признака. И вот здесь как раз начинается любопытное для вас это самое. Все пропальщики, обвиняльщики, все позабивали все сливы. Скорость исчезновения. Сравнение с ванной. Дипсик, я ему не говорил ничего про ванну. Он сам привел этот пример. Если вы с ванной, если вода уходит, пусть и медленно, за 10-30 минут. Это нормальная работа системы с перегрузкой. Если вы не просто открыли ванну, а еще льете в нее. Вы открыли и продолжаете в нее лить. Вода будет медленно уходить. Это называется аккумуляция. Поверхность работает как временный пруд. А вот авария считается стоящая. Стоячая написано. Да, ну, стоячая. Вода без движения. В течение нескольких часов или на следующий день. А также масштабы повторяемости. Норма, если затопило перекресток или низину на час, пока идет дождь, когда выпадает месячная или полумесячная норма осадка, во вчера выпала как раз, ну, в смысле, в субботу, как раз такая норма, то несколько часов стоящая вода в низинах – это нормально. Проблема начинается тогда, когда улицу или тоннель затапливает каждый средний или обычный дождь. Обычный. Вот это верный признак засора или просчета. Чтобы определить, в чем дело, нужно знать точную формулу. Вода ушла за разумное время, значит, все спроектировано корректно. Просто был дождь мощный. А если сутками стоит вода, превращаясь в болото, вот здесь проблема с ливневкой. Поэтому, если вы начнете определять вот по таким критериям, затапливается, не затапливается, и посмотрите уже через несколько часов после того, как дождь закончился, на те места, где якобы стояли вот эти очень большие лужи, вы обнаружите, что там уже ничего нет. Все ушло. Все, ушла вода. И там же у Ереван-Плаза, вот там и на Варшавке, и везде. Поэтому я прекрасно понимаю ваше желание опять пообвинять и найти причину не там, где потерял, а там, где светло. Но в большем количестве случаев, чем в меньшем количестве случаев, это ошибка ваша. Ошибка. Которую вы, конечно, все равно не признаете. У вас сейчас найдутся куча аргументов, почему это не так. Я просто хотел, чтобы вы знали, что мы знаем, как должно быть.
10: Говорит Москва. Реклама.
11: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
12: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
13: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
14: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
17: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Говорит Москва. 94,8.
19: Моторы.
5: 7:39, говорит Москва. Моторы, понедельник. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Я Роман Щукин, и до конца часа у нас моторы. Я слушаю вас, здравствуйте. Доброе Роман. Утро. Да, это
20: доброе
5: я.
20: Доброе утро.
5: Доброе.
20: Кристит Полей.
5: Так, давайте.
20: Я только звонил. Так, смотрите, после Варшавки внутренний МКАД перевернулся. Соболь или Газель, ну, цельнометаллическая, с этими, с бутылками, с пустыми, пластиковыми. И там еще пару машин стоит, как ее, пожарка. И стоят 3-4 гаишных.
5: Это так внешняя что... сторона, внешний МКАД.
20: Да, внешний.
5: Внешний. Там вообще катался. Да. Спасибо большое. Да, извините, принимается. Вот я вижу, ну, здесь аварии везде. Внешний, да. Нарисовано аж 1, 2, 3, 4, 5, 6 значков ДТП в одном месте. Это съезд с МСД на внешний МКАД. Прям съезд с МСД. Вот съехал кто-то с бутылками. Я думаю, что все они про одно ДТП. Жесткое ДТП написано. Средний ряд, правый ряд. Средний ряд, правый ряд. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Авария в 7:13. Мы были на другой стороне МКАД, но все равно поставили там значок. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Дальше. Средний ряд, правый ряд. И, по-моему, что-то только что я увидел в департамент транспорта оперативно, в телеге про МКАД, возможно, что это про это. Внешняя сторона 31-го километра МКАД, произошло ДТП с участием 3 автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП затруднено. 31-й километр, это оно и есть, правильно? Какой ты? Да, 31-й километр, внешний съезд. Что делать? Как? Куда бежать? Как ехать? Я научу. Никто не научит, я научу. По МСД не въезжайте, не съедете. Надо в Битцу съезжать. А как вы в Битцу? А вы в Битцу никак не съедете. Слушайте, тут прям вообще 2 метра. Просто 2 метра. Ладно, не 2, 9. 9 метров до вот этой дороги, которая вырубала здесь все. Но не выходит она на МСД. Не выходит, нигде не пересекается. И поэтому, если что случается на МСД, так вы стоите. Вот и стоите. Все. Потом внутренний тоже очень стоит, потому что это же надо посмотреть. Ну, такое дело. Левый ряд, средний ряд, правый ряд, бутылки, газель, соболь, все это. Поэтому до Каширки внутренний МКАД стоит без причины. Без причины. Просто так. Нет, ну и причина еще в том, что здесь есть Варшавка, и это уникальный съезд с Варшавского шоссе на внутреннем МКАД, он такой, что он блокирует все на свете. А внешний, да, внешний стоит почти до Ясенева из-за этого ДТП. Вообще аварий много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Да, внешний также от Ленинградки до Волоколамки. Новая Рига отвратительно, как всегда, километров 15. На Рублевке прямо перед МКАД тоже какое-то ДТП. Прямо перед Дорохово внутренний МКАД ДТП все стоит до Ясенева, такое желтое. Профсоюзка где-то за Коньково тоже ДТП по направлению в центр стоит. Киевка ДТП от Внуково перед МКАД все стоит. Внешний МКАД перед... чем это еще? Рязанский проспект между Волгоградкой и Рязанкой ДТП, где Капотня, внутренний МКАД ДТП, Реутов, Новокосино, въезд в Москву ДТП, Балашиха энтузиастов стоит, Ярославка из-за ремонта на этой самой... 14 июня, вчера начали, в 13.37, новая зона дорожных работ, новенькая, свеженькая, красивая, блокирующая у Европолиса, поэтому от Королева до Европолиса все стоит, в Мытищах две аварии в городе, между Осташкой и Алтуфьевским внешним КАД тоже ДТП, уже пробка, МСД, СВХ, пересечение с Дмитровкой, вот здесь, где Владыкина, тоже ДТП, там все, Ленинградка стоит до Войковской. Вообще нормально. Нормальный понедельник такой рабочий, просто вот выносящий мозг на дороге. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
19: Дорогие друзья, меня зовут Алексей. Большое спасибо за сообщение про пробку, потому что я сейчас нахожусь в районе Орехово-Борисова и хотел ехать в ту сторону через МКАД, мне на Чехов надо ехать. Поеду через МСД, большое спасибо. И, Роман, прошу, да, расскажите, пожалуйста, про Volkswagen Tayron, который китайский Тару.
5: Спасибо вам, но вы вопросы задаете. Но, дядь Мить, ты прям соблазнись. Рассказать про него ничего не могу. Все. Я, потому что не знаком лично с ним. Да, да, вот так у нас устроено. Видите, я раб лампы. Я раб лампы. Раб официальности. Потому что я не могу брать неофициальные автомобили. Ну, в смысле, я могу брать неофициальные автомобили. Но это уже вне рамок деятельности журналистской, а в рамках своего собственного человеческого интереса. А он должен быть обусловлен, этот интерес. Он обусловлен здравым смыслом и тем, ну, для чего. Ну, вот как я не знакомился с китайцами, пока здесь были все мировые бренды у нас представлены на рынке официально. В это же время в Китае были бренды, тоже их было много. Они же, ну, они все, как раз тогда они все и начинали свой путь становления. Но с ними не знакомился, не знаю, потому что я, а где их взять? Ну, кто-то, может быть, привозил как-то там по дешевке, чтобы это дешево. Но официального нет. Вот, и, соответственно, у нас такая история. Я беру автомобиль у официального представительства. В официальном пресс-парке, у каждого официального представительства здесь, в России, есть свой пресс-парк. Он специально создан для того, чтобы журналисты в нем могли брать автомобиль. Я беру там автомобиль, езжу на нем, вот, а потом рассказываю. Они получают от меня публикацию, уравновешивается это все, эта система балансирует на том, что я им ничего не обещаю в публикации, они мне за это тоже ничего не обещают, и получается так, что они получают публикацию, а я получаю автомобиль. Я получаю опыт, они получают публикацию, но в этой публикации я говорю свое личное мнение. Если мне что-то не нравится, или я считаю, что здесь сделано это не очень, есть особенности какие-то, то есть по чесноку, опять же, опираясь на субъективное свое мнение, субъективное, есть вещи, которые объективно отличаются там друг от друга автомобили, и ты объективно это можешь говорить, такой параметр. Ну, вот, к примеру, сейчас у меня Чинган. Что не сказал? Я же сейчас хотел ответ снять про него, что за автомобиль. То у меня в этом самом... Что за тачку я загадал в субботу, а правильный ответ еще не снял. Сегодня как раз хотел его

должна меняться тяга, нужно больше энергии давать, чтобы компенсировать гравитацию и подъем. И нерасторопность коробки, алгоритм связи с двигателем, и вот это все приводит к тому, что нужно какое-то время, временной лаг, для того, чтобы тяга эта пришла на колеса и скорость выровнялась. Потом ты взбираешься на верхнюю точку этого подъема и начинаешь вниз. И гравитация автомобилю помогает уже ехать быстрее. И опять нужно время коробки, электроники справиться с этим и парировать эту помощь гравитации. И тогда менять передачи, подтормаживать, чтобы соблюдать установленный предел скорости, да, на круизе. И очень часто эти зазоры очень большие. Вот у меня предыдущим автомобилем был CS75 Pro, он называется. Да, Pro. Я все думаю, плюс или Pro. Pro. Неказистый внешне, на мой взгляд, опять же, внешность это субъективно. Но очень-очень достойный автомобиль с точки зрения ходовки всей. Подвески, руление, шумоизоляции, работы ассистентов. Прямо вот все очень четенько работает, как должно работать. Включая этот параметр. Активируешь круиз-контроль, я сам удивился. Такой точности не у многих я встречал. Такая точность, вот совсем точность, она сопутствует электромобилям и гибридам. Последовательным, в частности, гибридам, потому что там нет коробки, распределяется все очень расторопным компьютером, крутящий момент от электродвигателя подается сразу на колеса, и в результате парирование вот этой разницы гравитационного разгона и торможения происходит так быстро, что ты его не замечаешь, а скорость выдерживается всегда одна и та же. 80 поставил, и он на мост, с моста, на эстакаду, с эстакады, всегда 80 идет. Все очень спокойно. У 75-го Pro этот параметр плюс-минус 1 километр. Причем на время, равное нескольким секундам. Может быть, секунде, может, двум. То есть ты идешь на эстакаду, на довольно крутую. Ну, если вы знаете, нижние Мневники, вот от Звенигородки, ты сначала в тоннель под Звенигородкой проезжаешь, а потом на эстакаду новую поднимаешься. Она довольно крутая. Вот 80 ставишь, он на подъеме 79. Причем не на всем подъеме 79, а на секунду буквально скорость падает до 79. И потом парируется сразу коробочка, чикс, передачка, 80. Взбираешься на верхнюю точку, начинает... Вот часто бывает так, что на верхней точке, разогнавшись на подъем, автомобиль уже здесь начинает превышать сильно. У этого 80-80-80 начинает вниз спускаться. 8, на секунду 81, щелк опять 80, все, ровно 80 и держит. И на склоне довольно крутом все равно 80. Великолепно. Я бы сказал, что отлично для автомобиля обычного ДВСного с коробкой, там робот. Справился великолепно. Того же бренда модель. Тоже, ну, в сегменте примерно таком же. Сейчас у меня. Падает скорость на подъеме до 75, 76-75. Потом резко вырастает еще на подъеме. Он начинает себя разгонять. И еще на подъеме она уже 82-83. Потом выезжает на подъем, начинает спускаться. 84, 85, 86. А там камера как раз висит. И ты понимаешь, что если ты будешь доверять этой системе, то, в общем-то, какое-то время, пока ты не поймешь, что ей нельзя доверять в этих условиях, ты будешь получать штрафы. На прямой нормально. Все, спокойно, 80 поставил, 80 едет. Вот что я имею в виду. Для этого мы и берем автомобили. Для того, чтобы эксплуатировать, понимать особенности эксплуатации и говорить о них, об этих особенностях. Вот я сейчас могу говорить об этих особенностях, пока не называя модель, потому что назову ее сегодня в видео. Ладно, в телегу приходите. Я сейчас как раз выйду и прямо здесь у нас перед зданием быстренько сниму обзорчик. Просто покажу, что это за автомобиль. И для этого нужен официальный парк. Потому что я знаю, что эта информация нужна тем, кто выбирает сейчас автомобили. А так уж повелось за все эти годы, я могу в основном говорить с аудиторией, которая покупает автомобили здесь. Потому что параллельный импорт, привезенные автомобили с пробегом откуда-то.
Я ничего о них не знаю, я не могу о них создавать свое впечатление.

0: Просто потому что... Ну вот я только что же все это сказал. Соответственно, Volkswagen сейчас нет. Мне прилагать усилия, чтобы где-то найти его, у кого-то взять, на какое-то 15 минут на нем проехаться, для того, чтобы что? Для того, чтобы создать информационную поддержку бренду, который бросил нас, вас, ушел из России, отказал поставлять сюда запчасти, все официально, все остальное, поддерживает санкции, а мне нужно поддерживать его информационно? Не знаю, мне это неинтересно. Ну и больше того, у меня на это просто нет времени. Потому что вы не поверите, но сейчас официально у нас представлены десятки брендов и сотни автомобилей в разных сегментах. Сотни. И все это автомобили, требующие... Ну, я сам для себя требую знания о них. Мне это важно, потому что мы об этом говорим. Вот, в результате ничего я про этот Volkswagen вам не скажу. Одно только могу сказать, что сейчас у меня была знакомая, которая выбирала между S7 GAC официальный. Она спрашивает меня, или... Ли 6, там, Ли 7 взять. Я говорю, ну, я бы ГАК взял точно, совершенно, потому что они друг друга очень стоят, но только у ГАК 8 лет гарантия на электроинфраструктуру, батарею, моторы, двигатели эти, да, электромоторы. И поддержка официальная, и все это, и тогда зачем за одни и те же деньги привозить что-то неофициальное, без поддержки, без русификации, без вот этого всего, в то время, когда за эти же деньги, даже дешевле, можно взять то же самое практически с точки зрения технологий, динамики, комфорта, ассистентов, оснащения, только официальное. Вот. Она говорит, хорошо, подумала и взяла вот этот Volkswagen. Оказалось, что да, к гибридам она просто еще не готова. Просто не готова. Это все, что я могу вам о нем сказать. На Kia Ceed так привыкал с горы, прям камнем падает на круизе, плюс к скорости 4-5 километров сразу, пишет Андрей. Да, вот я про это и говорю. Вот этот мой нынешний вот так и делает. И это удивительно, при том, что автомобиль одного бренда, и кажется, что ну, как бы ассистенты... Вряд ли ты изобретаешь один и тот же ассистент для разных двигателей, правильно? Всю его инфраструктуру, логику, IT-поддержку. И при этом вот так по-разному работает. Из чего мы делаем вывод, что, вероятно, вопрос не в ассистенте, а в настройке коробки мотора, и что-то там нахимичили с прошивками, скорее всего, при поставке автомобиля в Россию и подгонке его мощности под российские налоговые требования. И это сказалось в том числе и на расторопности, и на алгоритме вот этой самой вот парирования гравитации. Так, на третьем кольце перед Варшавкой в районе Зиларта, опять же, где вот этот торговый центр, Ривьер, или как называется, только что ДТП, только что вот случилось, уже начинается до Дубровки пробка, и на Тульской как раз вот этот перекресток, который был подтоплен ненадолго во время грозы, тоже в завязке, там авария на перекрестке, но вы сами знаете, это один из самых сложных перекрестков, самый перекресточный перекресток из всех, что есть в Москве, в принципе. Еще один такой, но сложнее только на этой самой, сложнее только на Садовом кольце, на Таганке, по-моему. Хотя схематически он не сложнее, он сложнее с точки зрения там развязки направления движения. Вот. И там, кстати говоря, тоже сейчас пробка такая чернющая, потому что никто не знает, не понимает, куда ехать, что делать и все остальное. Езжу на Соренто Прайм 18 года, хочу сменить на Туарег 20-21. Бомбило, пишет. Меняйте. Вчера М4 велотекущая пробка на 30 километров, ни аварии, ни ремонта, пишет Влад. Да, Влад, спасибо. Возвращает Влад нас к теме тупящих на М11, которая у меня здесь была обозначена. В кои-то веки я написал, чтобы все не позабывать тему. Темы обсуждений, и из них... В общем, раз, два, три, четыре, семь у меня было тем. Из них только полторы обсудили. Не хватило времени, извините. В общем, тупящие на М11. Поехали мы с Федоровым к Васину. Васин Драйвинг Скул. на полигон тестировать наши автомобили. Почему туда? Потому что очень удобное место, плюс там проходила как раз тренировка, и я знал, что там будут инструкторы. И вопрос, конечно, еще и шкурный, что у них будут выставлены уже упражнения по конусам, и нам не придется самостоятельно всем все это делать. Плюс будут инструкторы, и я придумал, что одно из испытаний должен у нас за рулем наших тестовых автомобилей пройти инструктор, как некий независимый специалист и эксперт, экспертного уровня. Вот, потому что у нас там я так вожу, Федоров так водит. Хотя для чистоты экспериментов мы уже стали меняться автомобилями, проходим какое-то испытание для автомобилей. Каждый за рулем своего. Потом меняемся, еще раз проходим, чтобы было понятно, это вот разница в результатах, это разница показана автомобилями или это разница вождения. А когда есть живой инструктор настоящий, так его нужно посадить просто сначала в этот автомобиль, а потом его же в этот. И сразу и послушать, что он скажет про эти автомобили. Забегая вперед, скажу, что Vesta SV Cross, а это был один из наших тестовых автомобилей, ему понравилось очень. То есть автомобиль, у которого запас баланса и запас тележки самой, с точки зрения маневренности, контроля и того, что нужно для вождения, в том числе активного, значительно превосходит возможности динамические автомобили. Он говорит, то есть он не может разогнаться до такой скорости, которая привела бы к тому, что мне стало бы сложно проходить упражнения. То есть у него заложено очень-очень управляемый автомобиль, несмотря на то, что клиренс огромный, все остальное. Но об этом позже. Сейчас про тупящих на М11. Вот в такой пробке полчаса мы ехали по М11 до ЦКАДа. Почему? Потому что вот эти внезапно тупящие люди просто внезапно тупили. Вот ты едешь по полосе, вдруг понимаешь, что едет белый экстрейл, крайний правый. Едет, ну, где-то 80-90 километров в час. 80-90. Перед ним далеко, вот перед ним где-то метров 600 пустого пространства. И там тоже хвост еще одной такой цепочки автомобилей, где-то метров на 400. Который возглавляет еще один такой тупящий. А еще такой тупящий едет перед нами в левой полосе и держит свой участок пробки такой метров на 600. Потом большущий промежуток, ничего не происходит в этом промежутке. Просто потом еще один вот такой тупящий. Это либо акция какая-то, либо я не знаю что. И в результате у нас действительно глухая пробень такая, мы стояли в ней, ну, минут 25-30. И дальше она продолжалась. Мы уже на ЦКАД уехали просто туда, в сторону Рогачевского. А они поехали тупить себе дальше. Все. Граждане, не знаю, зачем вы это делаете, но, елки-палки, карму вы себе портите, потому что, когда до вас добираются люди и понимают, что причина в вас, не представляете, какое количество проклятий на вас обрушивается. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
1: Моторы! Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Тульской области при ударе дронов ВСУ погибли 3 человека. Пострадали 3 мирных жителя, в том числе ребенок, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула, написал глава региона в своем канале на платформе МАКС. Губернатор уточнил, что в 4 поселках несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения. На местах работают экстренные службы, сотрудники регионального правительства и городской администрации. Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву 4 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, написал мэр в своем канале на платформе МАКС. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово. Они принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина в содействии урегулированию конфликта с Ираном. Президент США также оценил влияние лидера КНР Си Цзиньпина. Согласно публикации New York Times, глава Белого дома при этом резко раскритиковал премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху за действия, которые чуть не сорвали итоговое соглашение. Ранее американский лидер объявил о сделке Вашингтона с Тегераном. Ожидается, что представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Депутат Госдумы назвал срок внесения всех банков в белый список. Кредитные учреждения, которые не состоят в нем, могут быть включены в перечень осенью. На данный момент ведется соответствующая работа, отметил глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В списке пока мало банков, и это ставит в неравные условия организации при обслуживании граждан. Поэтому я сразу же говорил, что это несправедливо и неправильно, сказал парламентарий в комментарии РИА Новости. Депутат добавил, что отправил соответствующее обращение в правительство и в Центральный банк. Минцифры, по словам Аксакова, тоже согласны с инициативой, и нужно технологически реализовать ее, а это требует времени. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, ясно, ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятны дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94.8 FM. Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
9: Каждое воскресенье после 17 часов.
8: Гость в студии.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
9: По четвергам после 8 вечера.
8: Дело Принцепа.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Приложение «Говорит Москва».
9: Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
8: Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Восемь часов 9 минут, понедельник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, 19 градусов. Ощущается как 19. Не поверите. Рад слышать. Надеюсь, все нормально, пишет Андрей. Да, нормально, Андрей. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Так, с приехалом провел прекрасные выходные на Истринском водохранилище, пишет Максим. Так, мир подписали США и Иран, пишет Дмитрий. Ну, вроде бы подписали, да, этой ночью. Ни на секунду нельзя, понимаете, оставить пост. Вот отойдешь на минуту, и уже американцы и Иран подписали соглашение. А дальше что? Мир во всем мире, я не понимаю. Доброе утро, Алексей. С чем вас можно поздравить? Ни с чем, Элла. Но, в принципе, хоть с чем вообще. Я вас не ограничиваю. Поздравляйте. Иранское информационное агентство Мехр опубликовало 14 пунктов меморандума о взаимопонимании с США. Первое. Постоянное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Второе. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран. Третье. Полная отмена морской блокады в течение 30 дней. Четвертое. Обязательство США вывести войска из районов вокруг Ирана. Пятое. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней в соответствии с иранскими договоренностями. Шестое. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и производных, а также полный доступ Ирана к своим финансовым ресурсам. Седьмое. Необходимость для США и их союзников представить планы реконструкции Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов США. Восьмое. 60 дней переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмены первичных и вторичных санкций США, а также резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ. Девятое. Подтверждение обязательства Ирана в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия не производить ядерное оружие. Десятое. В течение переговорного периода США обязуются не наращивать силы в регионе и не вводить новые санкции. Одиннадцатое. Высвобождение 24 миллиардов долларов США замороженных средств Ирана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров. Половина этой суммы должна быть представлена Ирану до начала переговоров. Двенадцатое. Формирование надзорного механизма для выполнения соглашения. Тринадцатое. Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. Четырнадцатое. Финальные переговоры не начнутся до высвобождения половины замороженных средств Ирана, приостановки санкций в отношении иранской нефти и отмены морской блокады, и окончательное соглашение будет охватывать только судьбу обогащенных материалов и обогащения, отмену санкций и план экономической реконструкции Ирана, обсуждение по поводу иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня». Это то, что сообщает Мехр. Ну вот, примерно так. Примерно так. Так, так, так. Дональд Трамп назвал Беньямина Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону. Но это он губу раскатал. Италия, Франция, Германия и Великобритания готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения с Соединенными Штатами. Цитата. «Тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные достоверные шаги Ирана по его ядерной программе». Таково совместное заявление Италии, Франции, Германии и Великобритании, которые готовы снять санкции. Да-да, той самой ядерной программы, по которой у Ирана, кстати, у Ирана не было ядерного оружия. И вот надо отказаться Ирану от ядерного оружия, которого у него нет, а все остальное должны делать американцы. А если Ирану вернут деньги, а Россия будет без денег? Есть вопросики, пишет Модстер. Так-то подписание будет в Женеве через 3 дня. Может, что угодно случится. Например, Израиль пошлет это к черту, пишет Василий. США, как с Украиной, выйдут из конфликта, но будут поставлять оружие Израилю. Будут помогать с переговорами. Израиль и Иран. Завтра уже все возобновится, пишет Олег. Война напрямую эффективнее, чем война через прокси. Так ведь получается? Пора нам начинать, пишет Супер-П. Супер-П, кажется, вы немножечко не поняли. Это американцы пытались использовать некоторые другие страны как прокси в регионе. Ну, конечно, я понимаю, что там есть и прокси-силы у Ирана, но получается ведь, что исходя из тех, ну, во всяком случае, тезисов, которые мы только что прочитали, американцы, начав прямую войну с Ираном, проиграли Ирану? Ну, может быть, я ошибаюсь или нет. Как вы оцениваете сейчас результат американский? Просто, может быть, только мне показалось, что американцы, ну, не добились ничего. И, по-моему, они еще и добились того, что они должны будут что-то разморозить, что раньше и не собирались размораживать. Нет, еще какие-то деньги дать Ирану должны будут, и еще какой-то надзорный механизм, и все дела. Такое ощущение, что американцы добились только того, что у Ирана не будет ядерного оружия, но у него и не было ядерного оружия. На Россию наложить санкции, с Ирана снять санкции, выглядит логично, что самим, чтобы самим не пострадать, пишет Сергей. В Европе настолько плохо, что уже пиратством занимаются, пишет Икс. Это вы про британцев, которые, как бы, так называемый теневой флот останавливают там где-то. А, вот. Да признайтесь уже, вы съездили, договорились о мире, пишет Давид. Рад вас слышать. Да, Давид, так оно и есть. Чего уж скрывать-то? Ну, пришлось. Прокси-война нечестная, пишет Супер-П. Не бывает честных войн, Супер-П. Во-первых. Во-вторых, один из элементов войны – это обман противника, вообще-то. Поэтому честная война – это все очень странно звучит. Вот, если так уж откровенно говорить по поводу этого. Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня. Решение о вылетах в период с 11.01 по 22.50. Короче, с 11.01 по 22.59 будет приниматься после оценки рисков. Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в аэропорты Ирана. Интересно, почему именно сейчас? Ну, видимо, есть на то какие-то причины важные, правильно? Можем с вами предположить. Но почему-то, несмотря на то, что якобы там какое-то лихое перемирие идет, лететь туда не стоит. Ну, по мнению Росавиации, во всяком случае. Вот. Впавшие в кому россиянки на Бали диагностировали смерть мозга после предполагаемого отравления метанолом. Ого. Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга. Женщина впала в кому в начале июня после того, как выпила местное вино. По словам близких, врачи предположили тяжелое отравление метанолом. Вот тебе и Бали, так говорится, ужасно, да? То есть женщина решила выпить вина, а это было не вино, это был метанол, уж не знаю, чем он там был разбавлен, и это привело к летальному исходу. Но мы знаем, что много таких историй про то, как люди вместо этанола пьют метанол, и все это приводит к тому, что... Вот, люди погибают. В целом не всегда есть летальный исход, но тяжелые последствия обязательно всегда есть. И по зрению, и по всему остальному. То есть поражается головной мозг. Типичная ситуация. Другое дело, что, наверное, когда в нашей голове мы слышим «Бали», ну, уж не знаю, как у вас, у меня-то нет, но, может быть, у кого-то из наших соотечественников возникает в голове некое такое райское местечко, где все хорошо, где вся еда прекрасная, какая-то особенно чистая и вкусная, где все напитки, это все проверяется кем-то, но это не так. Вот. Местное вино на Бали, что, простите, пишет Василий, ну, может, разливуха какая-то. А чем хуже Бали Краснодарского края, пишет Гермошлем. Может быть, и ничем не хуже Бали Краснодарского края. Другое дело, что и не лучше, видимо. Вот. А некоторый внутренний голос, некоторые, знаете, такие ощущения сформированные, может быть, рекламой, может быть, еще чем-то в сознании наших граждан, части наших граждан. Говорит о том, что на Бали все гораздо лучше, понимаете. А на самом деле нет. На самом деле нет. Я так ждал бравый американский сапог на земле Ирана, контейнеры, покрытые полосатым флагом, но пока нет, пишет Монстр. Возвращает нас Монстр к теме американцев и Ирана. Ну, много кто ожидал военной операции американской, я имею в виду, с применением сухопутной составляющей. Но вот не сложилось что-то. Что-то не сложилось. Американцы просто решили вернуться, видимо, к тому, что было до этого. Такой у них прикол. Начать войну, чтобы потом на основании того, как было, все оставить, еще денег заплатить сверху. По информации на 26 сентября 2025 года в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. В 8 случаях причиной смерти стал метанол, пишет Ал. Да-да, я же говорю, бывают такие случаи. Обычно, правда, речь идет о маргиналах разнообразных, если мы говорим о метаноле в России, да? То есть где-то самое дешевое люди начинают покупать, и что-то такое с ними происходит. Вот, из-под полы. Здесь же речь идет о том, что, я так предположу, что раз речь идет о туристке, которая из России прилетела на Бали, то, наверное, это, ну, не совсем маргинал. Наверное, это человек, который имеет определенные возможности. А у нас в Реутово сегодня в 4 утра... Максим, а я не могу дальше читать, что у вас в Реутово сегодня в 4 утра. Вы неужели не знаете законов Российской Федерации? Вы как этот, специально меня хотите подставить? Зеленский наловил на Трампа и с Ираном мир. Наложил, может быть? Теперь ракеты ПВО пойдут в Киев. Ведь так, пишет Василий. Ну, они раньше шли в Киев, ракеты ПВО. И сейчас будут идти. Есть, конечно, определенная связка между двумя конфликтами, учитывая тот факт, что американцы заняты были, да, сейчас на Ближнем Востоке. И есть, наверное, предположение, что должна ситуация как-то улучшиться со системами ПВО на Украине, но совершенно не обязательно, что это так. Возможно, те системы, которые есть на Ближнем Востоке, и те ракеты к ним, которые предоставлялись, они в значительной мере исчерпаны. Может быть, с этим и связано американское такое желание поговорить. Потому что уж больно часто стали иранцы ударять по американским военным объектам, и американцы такое ощущение вообще ничего не могут сделать. Ну, они что-то, наверное, делают. Что если американцы на Ближнем Востоке уже пустые вообще-то? Вот такой вариант. Вот. На Бали погибла только россиянка. Может, она привезла вино из России, пишет Сергей. Да, специально метаноловое вино. Самое, значит, отравленное, самое дешевое за 3 рубля. Прям брала и везла из России. Сумасшедшая она. Так вот, прикиньте, Сергей. Если кто не знает, чем этанол отличается от метанола, обязательно осведомитесь. Особенно если это речь идет о людях, которые злоупотребляют алкоголем. На Бали нет воздушных тревог и закрытия аэропорта, пишет Павел. Да, но там есть возможность отравиться алкоголем, техническим спиртом, есть возможность отравиться на Бали. Вот, если вдруг вы плохо слышите, то я вам еще раз это повторяю, все, чтобы вы понимали. Вот. А дальше, конечно, можете рассказать, что есть на Бали еще и чего нет. Что говорю вам, можете нечаянно отравиться. Доверять на 100% нельзя. Вот. Большинство абхазского вина сделано из краснодарского виноматериала, пишет Котопес. Прекрасно, но это не имеет отношения к теме отравления метанолом. Бали ассоциируется с глаголом в прошедшем времени, пишет Смирнов Сергей. Да-да, очень смешно. Жалко женщину, чья-то дочь, жена, пишет Монстр. Да. Да. Ну, или подруга. Ну, точно чья-то дочь, это 100%. Тут как бы сомнений никаких нет. Чья-то внучка, чья-то дочь. Поэтому я и говорю, вы поедете куда-нибудь в веселые места. Ну, всякое может, оказывается, произойти. Не думайте, что там все чисты на руку. Это не так. Это, как бы сказать-то, иллюзия. Иллюзия. Вот не живите в этом иллюзорном мире. Нас тянет попробовать местные напитки, которые делают именно местные. Типа это круто, чисто, экологично. Типа в магазине это не чача, а вот у дяди Гиви, пишет Гермошлем. Пляжные торговцы из Сочи дошли до Бали. Холодное пиво, креветка, чача, домашнее вино, пишет Василий. А где там тоже девочку бросили с обрыва, забыв тарзанку привязать? Тоже девочку жалко, пишет МСТ. Да, видел я кадры. Не скажу, что это за страна. Не вникал. Ну, какая-то тоже теплая, как я понял, страна. Смысл такой. С моста вдвоем бросают девочку на тарзанке. Только тарзанку не привязали к ней. Ну, знаете, когда привязывают вот такой трос к ногам. И вот с ним прыгают. Если честно, у меня вопрос такой, вот в этом смысле, да, следующий вопрос. А зачем вообще такое развлечение есть на планете Земля? Ну, то есть, вот это вот привязать тарзанку к ногам и прыгнуть с моста. У меня вопрос конкретный абсолютно. А зачем, в принципе, даже если оно работает? Вот смысл такой. Это в Бразилии, другие пишут, в Мексике. Бразилия. Ну, вот больше про Бразилию написали. Ну, вот имейте в виду, в Бразилии вот так вот может быть. То есть, вероятно, там всю ответственность за жизнь человека берет на себя компания, которая занимается тем, что сбрасывает тебя с моста. Но вот они могут не привязать. Не единичный случай, не только для Бразилии, свойственен. У меня все-таки вопрос открытый до сих пор. А зачем вот это вот все? Нет, я понимаю, зачем нужен парашютный спорт. Допустим, десантироваться куда-то. Хотя бы гипотетически можно себе представить, зачем нужно заниматься парашютным спортом. Вот. Но это... Я буду прыгать с привязанными ногами с моста. Зачем? Кто-то может объяснить, зачем? У Крапитеков потрепало ночью, пишет Евгений. Да, там ярко в разных районах Киева. Ярко, безусловно. Интересно, а где вы смотрите потоковые видео? Я в Инсте и в Ютьюбе. А вы, пишет Катя. А что значит потоковые видео? Объясните, пожалуйста. Я смотрю новости и на самом деле смотрю через Макс. Так вот очень просто и легко. Достаточно эффективно оказалось это. Можно не ехать на Бали и пить метанол. Достаточно того, что сидишь в своем доме, и тебя убивает ракета, либо пыла, как... Так, и дальше пишут, где сегодня, ночью и так далее. Можно, Анна, но если вдруг поедете на Бали, Анна Травина, имейте в виду, что вы можете отравиться алкоголем, и ваш мозг может, ну, умереть. Вот. И вы можете, находясь в коме, оказаться в ситуации, когда ваш мозг, ну, уже все, погиб, так сказать. Вы умерли. Вот, в смысле таком человеческом. Биологически, может быть, активность какая-то идет, но вот конкретно мозг, все, мертв. Может быть, действительно есть какая-то проблема со слышимостью у меня, я не знаю. Может, пора менять профессию. Просто что-то поразительное. Людям объясняю, чтобы они были осторожнее с напитками в разных теплых странах, куда они едут, по много денег отдают, чтобы отдохнуть, и думают, что все там безопасно, потому что там люди все хорошие, а люди там есть нехорошие тоже. Они везде нехорошие люди есть. Они начинают, эти вот слушатели, сравнивать с ракетами то, что кто-то отравился метанолом. Я, ей-богу, не знаю, как в этой логике вообще с людьми общаться. Просто. А вот ракета же! Да, да, ракета. При чем здесь она? То есть, никак не могу связать эти две темы воедино. Я говорю, будьте осторожны, когда куда-то едете отдыхать. Будьте осторожны, пожалуйста. Ей-богу. Лавра в Киеве горит. Сейчас будут верещать, что русские бьют по святому, пишет Док. Так уж написали же, что это Патриот ракета. Это ПВОшная ракета украинская. Не туда отбила удары, так скажем. Ну вот. Речь идет о степени безопасности, пишет Анна. Нет, речь идет о том, Анна, чтобы вы, когда поехали куда-то отдыхать, вот, были осторожны с точки зрения алкоголя. И чтобы вы не отравились, не потеряли зрение и не умерли потом. Не впали в кому и не умерли. Вот о чем идет речь. Чтобы вы понимали, так уж совсем понятно, чтобы было. Я вот еще раз объясню, о чем идет речь. А у вас речь идет о ракетах. Вот. Но это другая тема. Мы ее можем отдельно обсуждать. У меня друг увлекался парашютизмом. Может так вдохновенно рассказать об этом, что обязательно возникает желание прыгнуть тоже, пишет Котопес. Никогда вообще не возникало желания прыгать с парашютом. Вот смысла в этом никакого не вижу. Кроме того, кроме, если только не десантироваться с оружием. Но опять же, в современных условиях, наверное, вот, десантироваться-то сложновато будет. Но тем не менее. Вот просто прыгать, я просто прыгаю с парашютом. Ну, я тебя просто поздравляю с этим. 8.30 новости.
13: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
14: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 123 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА противника над 13 областями, в том числе над Московским регионом. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над Азовским и Черным морями, уточнили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода, Волгограда, Калуги, Геленджика, а также в авиагаванях Жуковский и Домодедово. Джей Ди Венса заявил о планах присутствовать при подписании сделки с Ираном. Документ намерены завизировать в Женеве 19 июня. Вице-президент США допустил также участие лидера страны Дональда Трампа в этой церемонии. «Я, безусловно, планирую там быть, но возможно, что там будет и сам президент», сказал Венс в эфире телеканала Fox News. По его словам, мирная сделка может привести к коренным изменениям на Ближнем Востоке в следующие 50 лет. Трамп подтвердил дату подписания соглашения о прекращении огня с Ираном. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что в мероприятии будут участвовать спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи. В МВД перечислили три основных признака мошенничества. Это срочность, создание ситуации для волнения и требование никому ничего не говорить, сообщил начальник пресс-службы столичного управления ведомства Владимир Васенин. Это признаки, которые не меняются на протяжении большого промежутка времени. Я думаю, что они и останутся у злоумышленников, так как другой схемы работы в психологии человека еще не придумано, сказал он в комментарии ТАСС. Васенин напомнил, что мошенничество начинается со звонка на мобильный телефон или переписки в мессенджере. В Агроэкспорте сообщили о начале поставок российского вина в Нигерию. Объем по итогам января-мая превысил 48 тонн на сумму около 50 тысяч долларов, уточнили в федеральном центре. Это первая поставка вина в Нигерию за всю историю наблюдений, подчеркнули в Агроэкспорте. Там добавили, что африканской стране были отгружены 24 тонны игристых и около 24 тонн прочих виноградных вин, передают РИА Новости. Всего же за 5 месяцев этого года Россия поставила в Нигерию 397 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму свыше 96 миллионов долларов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, ясно, ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 19-21, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва», 94,8.
15: Реклама.
16: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
17: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
18: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
19: Я все знаю! Ты убил его!
18: Нет, Люк. Я...
20: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
21: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
22: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
22: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
27: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
12: 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Эльвира пишет: «Алиса выполняет санкции Австралии, опять конкретно против вашей программы», пишет Эльвира. Да, Эльвира, мы когда вещали в YouTube, ну, у нас есть другие программы, которые вещаются в YouTube, конкретно моя не проходила YouTube. Это знаете такой прикол? Конкретно моя, все время вот эти страйки какие-то, YouTube просто блочил изо всех сил. Почему-то меня, я понятия не имею, почему. То есть я не могу сказать, что я прям самый такой люто политизированный чувак вообще. Нет, ну просто я понятия не имею. Слушайте, честно вам скажу, если коротко это обсудить как-то, по поводу стриминговых сервисов, да, вот, ну, на меня написали потоковые видео. Я думаю, что за потоковые видео, Катя написала, мне другие написали: Катя просто вас, значит, высмеивает, так сказать, потому что она либералка, значит, пишет Роман Викторович. В том смысле, что она вот потоковые видео смотрит через YouTube и в Инстаграме, а где я? Потоковые видео, то есть стрим, да? Правильно я понимаю? Стриминговые все эти. Я смотрю через ВК, если честно. Вот ВК-видео, вот это приложение. Мне хватает с головой. То есть мне некоторые трансляции, которые интересные, я смотрю. Это могут быть какие-то выступления политиков, это могут быть какие-то спортивные вещи, которые мне лично интересны, и мне кажется, мало кому интересны еще. Ну, не знаю, вот Формула-1 иной раз в полглаза смотрю все равно, что там происходит-то, кто там кого обгоняет, да? Вот, нравится мне. Я все время засыпаю, всегда под трансляцию. Вот я хочу сказать, у нас есть, опять же, традиционные голоса, вы знаете, да, такое вот комментирование Формулы-1 в России. Я обожаю их абсолютно. Лично не знаком, обожаю их. Почему? Потому что я прямо, ух, и все, и провал. Это какое-то такое, я не знаю, абсолютное психологическое расслабление у меня происходит в этот момент. Я просто все, отдыхаю. Это лучше любого массажа и чего бы то ни было. Я просто наушники, экранчик и просто там, о, гаснут огни, и я прям, все. Все, ну, не знаю, как так устроено, но просто что-то так вот мне сразу... Все, меня больше ничего в мире не трогает в этот момент. Я отдыхаю, все, полностью. Полное расслабление. ВК такое себе, постоянно лагает, плохо открывается, пишет Ренат. Понятия не имею, Ренат, о чем вы говорите, почему? Потому что у меня ничего не лагает, и все открывается. Ну, то есть, вот правда, не понимаю, о чем вы говорите. Вот у меня есть это приложение, я себе его поставил, когда они его только сделали, ВК-видео, все, и я через него смотрю. У меня ничего не лагает, ничего не закрывается, все открывается, все работает, любые пираченные фильмы я смотрю вообще, все самое современное. Недавно вот совершил ошибку, посмотрел Mortal Kombat 2, вот это дрянь, зачем это мне кажется, для детей, я даже не знаю, какого возраста это снимается. Какая-то такая билиберда вообще бредовая. Черт побери, я не понимаю, может быть, со мной что-то произошло. Может быть, это всегда было такое, таким отстоем. Мне просто так не казалось. Ну, просто ужасная, катастрофическая дрянь. Описать невозможно словами. Так, это первое. И второе, третье мы уже обсудили. Что я слышу? Почему не говорим о футболе? Или я поздно вошел в эфир, пишет Владимир. Честно, потому что мне безразличен футбол. Ну, я понимаю, чемпионат мира туда-сюда, но мне правда не интересен футбол. Я правда не понимаю, что интересного в футболе. И мне, я поэтому не пытаюсь выдавить из себя интерес к футболу. Когда-то пытался эту тему как-то, ну, через себя пропустить, понять, сходить с друзьями, еще что-то, ну, неинтересно мне, ну, ничего я не могу поделать, мне неинтересно, я не могу себя ассоциировать с людьми, которые пинают мяч, мне не нравится, ну, я не хочу пинать мяч и бегать по полю, пинать мяч, я не хочу бежать по полю, понимаете, вот сесть в автомобиль и проехать круг на нем, это очень интересно мне, или там какой-нибудь раллийные гонки, ну, они мало интересны с точки зрения просмотра. Почему? Потому что соревнования, так скажем, да, колесо в колесо не существует там. Вот, участки проезжают люди. Но наверняка поучаствовать в ралли – это вообще обалденно, да? Вы срали, мы срали, да. Вы знаете, ну вот это вот. То есть это прекрасно, я уверен. И это очень хочется, понимаете? А вот пинать мяч, ну не хочется. Ну, не хочется, ну, неинтересно мне, ну, я ничего не могу с собой поделать. Вот это потеть, что-то по полю бегать, вот это пинать, кому-то передавать очень сильно. Не хочешь, просто нет интереса к этому. А? Вы же на РДС как-то ходили, пишет Андрей. Да, на РДС ходил. Вот это интересно тоже так понаблюдать. Ну, опять же, почему мне, например, дрифт не очень нравится? Почему? Ну, там есть соревнование, но оно очень непонятное, крайне непонятное. Наверное, понятно тем людям, которые сильно, сугубо уже включены. Поэтому мне нравятся кольцевые гонки. Вот кольцевые, да, потому что я понимаю, вот этот вышел вперед, этот отстал и так далее. Вершины кольцевых гонок, это Формула-1 всегда была, есть и будет, и поэтому больше всего интереса, естественно, к ней. Ну, все и понятно. Играть интересно, смотреть нет, пишет Гермошлем. Играть в футбол мне не интересно. Я не понимаю, зачем потеть под солнцем, вот это все, или мерзнуть, нет. Зачем смотреть Формулу-1? Для чего в мире этот спорт? Ладно бы с автоматом куда-то спешили, пишет Денис. Зачем смотреть Формулу-1? Мне просто нравятся машины. Мне нравятся машины и все. А мячики мне не нравятся. Не знаю, неинтересно. Вот это вот бутсы какие-то мячики, кто-то куда-то пинает. Зачем вы это делаете? В чем прикол? Не знаю. Техника — это техника. Мне всегда нравилась техника. Вы не туда повернули, какой там мяч пинать на, нам, старикам? Мы говорим о просмотре чемпионата мира, пишет Владимир. А что его смотреть, какой смысл? Ну, мне не хочется быть футболистом, и никогда не хотелось. Вообще никогда не хотелось. Я не могу с завистью посмотреть на футболистов и сказать, но почему они там, а я здесь, понимаешь? Они там, и они там. Да и дай бог им здоровья, и пусть вперед, парни. Ура, ура, поздравляю всех, вы все молодцы. Ну, они же миллионеры. Ну, классно, а он говорит, блогеры еще миллионеры есть. Но я никогда не хотел быть, как они. Ну, мне не нравится. Ну, неинтересно. А вот посмотреть на гонщика Формулы-1 и такой, ну, почему эта скотина 19-летняя вообще миллионер, весь на яхте в Монако, я не понимаю. И весь на такой машине ездит, он еще интересный, ты понимаешь, еще что-то побеждает. И вот это вот все, и как-то тоже хочется, конечно, попробовать. Конечно, я понимаю, у меня бы голова оторвалась на первом же повороте просто в боковой перегрузке, я понимаю. Но в целом, какое-то хотя бы есть ощущение того, что вот круто бы было. А вот это вот, вот круто бы было попинать мяч. Ну, вообще не круто, вообще не интересно. Ну, идите пинайте. Кому интересно, там и пинайте. Сейчас аудиторию растеряете, пишет Максим. Ну, я славлюсь тем, что я не пытаюсь, так сказать, угодить аудитории. Знаете, да? Это основной тезис работы. Вот. Портить настроение в этом смысле. Терять людей. Вы поймите правильно. Я же не говорю, что это вам не должно нравиться. Я просто вам честно отвечаю. Почему мне это безразлично? Все, не более того. Я не говорю вам, что вы должны разлюбить футбол. Любите футбол, кайфуйте от него. Просто я не могу. Знаете, как говорят люди верующие? Ну, вот говоришь, ну, а как вот Бог? Вот где Бог? Вот что Бог? Они говорят, ну, надо, ну, это надо ощутить присутствие Бога. Не каждому дано это ощутить. И вот ощутил присутствие Бога, и все, и ты верующий. А другой ходит, как дурак, и спрашивает, а где Бог, а что Бог, а зачем он, а что? И вот начинается. Ну, какой-то бредятина. Так же и здесь. Ну, нравится тебе футбол. Ну, нравится он тебе. А мне не нравится. Ну, не ощутил я присутствие футбола в своей жизни. А вы ощущаете. Так это радость великая. Радуйтесь, получайте удовольствие. Ну, правда. Ну, если я вам буду говорить и навязывать то, что мне нравится, и говорю, давайте вместе все смотреть то, что мне нравится, и обсуждать. Давайте смотреть бэкстейдж под съемы Элоя Касагранде, понимаешь, на выступлениях Слипкнот. Какой точный, как он называется, барабанщик. Боже мой, что он делает. Какие прекрасные звуки. Ну, вы же никогда не будете это вместе со мной делать. Это я один буду сидеть там, эти барабаны смотреть, там... Ну, может, еще какой-нибудь там 5 человек это будут делать, им это интересно. Ну, вот, понимаете. Но я не говорю, что вам должно быть это интересно. Просто зачем мне пытаться вам понравиться тем, что я не люблю? Вот, понимаешь, говорить, ой, какой интересный футбол, давайте его все вместе с вами сейчас обсуждать. Да мне плевать на него. Я знаю, что я не смогу все равно настолько сильно подстроиться и настолько сильно изменить свой внутренний мир, чтобы изобразить убедительно, что мне нравится футбол. Да не нравится он мне. Такая беда. Если бы нравился, я бы вам мозги вынес с этим футболом. Я бы вам бы всю плешь проел. Сидел бы тут вам сейчас рассказывал, как там на чемпионате мира все происходит. Но я, черт побери, не знаю, как это происходит, потому что мне все равно. Круто сказано, правильно, легко и доступно, пишет Александр. Конечно, поэтому и не надо обижаться. Я не говорю, что то, что вам нравится, это плохо. Я просто говорю, что мне, ну, я еще пока не открыл для себя футбол. Братья, сестры, простите меня, пожалуйста. И еще я не понимаю, зачем вы прыгаете с парашютом. Ну, я не понимаю, зачем вы прыгаете с парашютом. И я не понимаю, почему вы доверяете в других странах каким-то темным серым людям непонятным, значит, по их характеру, по духу, да, какие-то, из вот этого серого... серой сферы обслуживания, темной сферы обслуживания, темной стороны. Dark side, понимаешь? Вы им доверяете больше, чем себе. И потом какой-то алкоголь поддельный там пьете и травитесь. Ну, я не понимаю, почему. Не доверяйте им, черт побери, не доверяйте им. И зачем прыгать с привязанными ногами с моста, я тоже не знаю. И я не хочу прыгать с привязанными ногами с моста. Не хочу. Не понимаю. И даже не понимаю вот этих непонятных, развлечений в этих всех лунопарках, или как это называется, когда вот это вот на высоту выпускают.

футбол, обожал все. Ну, я в этом смысле никогда не пытался сказать, ох, а я тоже, Алексей Викторович, знаешь, как футбол люблю, просто сил нет. Никогда, говорю, я не понимаю, все, я не понимаю. Ну, круто, все. Ничего ты не понимаешь, пишет Ренат. Ну, хорошо. В Бразилии девушку скинули с моста, но забыли привязать страховку. Так я и говорю, Ник, я просто не понимаю этих развлечений. Я не понимаю, зачем вам бойцовые собаки в городе. Ну, типа, вы, может быть, понимаете, я не понимаю. Вот зачем вам бойцовые собаки в городе? Вот зачем? Что вы с ними делаете? Какие собачьи бои вы ходите? Вот что такое? Я не понимаю, почему нельзя купить намордник на собаку и просто в наморднике, чтобы она ходила. Такая, ну, опасная собака, если прям сильно опасная собака. Я не понимаю. Ну, вот люди не покупают вот это. Иди сюда. Страшным быть, наверное. Хотите устрашать? Я даже не знаю, зачем устрашать, если честно, всех. Вокруг. Ну, с другой стороны, наверное, если самому очень страшно, то желательно всех устрашать, чтобы, не дай бог, не напали заранее, знаешь. Ну, вот. Так. Узнаю в хорошем смысле руку учителя, пишет Джафар. Ну, слушайте, главное, как мне кажется, быть искренним. По отношению ко всем, в отношении всех вопросов. Вот искренне. Вот как есть, так и есть, понимаете? Если что-то нравится, то нравится. Если что-то страшно, значит страшно. Если что-то не нравится, ну не нравится и не нравится. Мы же не говорим о каких-то вещах, которые там все осуждают, допустим. Ну как бы футбол и футбол. Ну и кайфуйте, почему нет? А лететь на четырех колесах в железной коробке со скоростью 300 км в час, ты понимаешь, пишет Денис? Ну, конечно. Но оно же не лететь, оно же управлять. Понимаете? Понимаете? Пределы там, ощущения. Большое удовольствие получаю от вождения автомобиля. Не в пробках, конечно. По Москве я стараюсь уже не ездить, если честно. Вот, ну, во всяком случае, в будние дни на автомобиле вот это бред все. Я стараюсь минимизировать свое перемещение по Москве, особенно если нужно там через центр. Все, я прям плевать хотел на это все и пошел пешком. Тут смысла нет. Как-то бредово стоишь, мучаешься, страдаешь, да? Зачем? 100 раз согласен. На ручки выгуливающего надеть так себе, я вот про этих мощных собак. Не понял, Джафар. А парашютный спорт — это не про управляемость и не про удовольствие, пишет Денис. Сложно сказать, Денис. Вот, может быть и про управляемость, может... Не, это по-любому про удовольствие. Говорят, что есть люди, которые, ну, совершенно вот от адреналиновых выбросов получают неимоверное наслаждение. Адреналиновые маньяки, понимаешь? Но у парашютного спорта, я так понимаю, говорю, есть применение. Хотя бы десантироваться можно в какой-то точке, в какой-то момент, допустим. Или, допустим, ты будешь лететь на каком-то таком самолете, с которого можно выпрыгнуть, и когда он будет падать, и парашют раскрыть, и спастись. Вот такой еще вариант. А так, в целом, применений, конечно, не так много вот этого всего. А вот тут тоже новость смотрю, видео, значит, на выходных. Какой-то там парень, профессионал, по какому-то кратеру лез. Он без страховки работал, ну, наверное, это называется альпинист или как-то еще это называется, может, какой-то специальный термин есть. И вот он без страховки по этому кратеру лазает из стороны в сторону, машет рукой в камеру и в какой-то момент просто срывается и улетает в этот кратер. Ну, вот видео. Как бы, по-моему, свежее было, в новостях тоже проходило. И по этому поводу какие-то там записи, вот, мол, такой был парень, так круто он умел лазать. Ну вот, такая, понимаешь, у него такая деятельность, такая профессия, вот, к сожалению, его нет с нами. А я смотрю на это и думаю, а зачем он это делал? Ну, кто-то может объяснить хотя бы? Ну, он искал пределы человеческих возможностей. Зачем? Зачем искать пределы человеческих возможностей в лазании по кратеру, краю? Вот, ну, в смысле, зачем? Чтобы что? Или вот эти люди, которые вечно... Они отправились покорять Эверест. Уже Эверест не надо покорять, его уже 100 раз покорили. Уже все те люди, которые покоряют Эверест, вы зачем это делаете? То есть Эверест уже покорен, я даже не знаю, сколько раз. Уже сама гора, по-моему, выше стала за счет того кала, который намерз на ней в связи с тем, что его постоянно покоряют. А, как бы, туалетов с собой никто не носит, естественно, правильно? Ну, по-моему, такая вот есть проблема с Эверестом. Не дай бог это все растает, нас затопят, ребята.

0: Вот. И вот там какие-то тела на нем. И мы хотим испытать себя. Да не надо себя испытывать. Уже все понятно. Человек может взойти на Эверест. Более того, те, кто все время ходит, там же уже вот эти шерпы, да, они вводят людей туда-сюда. То есть у него работа такая, он просто ходит наверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И вот эти преодолевальщики с ним вместе, они, давайте зайдем. Вообще не Эверест, а Джомолунгма. Джомолунгма, потому что Эверест тоже, вот как всегда, эти бледнолицые, как куда залезут, так своим именем обязательно назовут. А что с ними шли шерпы, всем по барабану. Джомолунгма, ребята, никакой не Эверест, не надо придумывать, нет, нет. Ой, в спецназе положено 4 прыжка в год. Первый прыжок ничего не понимаешь, второй страшнее всего, с третьего начинаешь получать удовольствие. Probox Life говорит. Ну, военное применение — это военное применение. Тут все, вопросов нет никаких. А вот это вот просто прыгаю. Или вот эти еще люди. Я подарил своему ребенку прыжок с парашютом. Что? Зачем? Что он тебе насолил, я не понимаю? Так надоело гулять вместе? Что? Скажи, зачем ты это сделал? А? В 200-й раз по приколу взошел, пишет Миша. Парашют был придуман для спасения летчиков в аварийных ситуациях. Затем присоединились остальные, пишет Валерий. Ну, естественно, конечно, я с вами полностью согласен. Вот что странно. Может быть, это нелюбимый сын, пишет Александр. Не знаю, не знаю. Вот это вот, есть такое ощущение, что некоторые родители пытаются избавиться какими-то экзотическими способами. Фрейд сказал бы, что сила, танатос, бессознательное стремление к смерти у этих людей пересиливает силу либидо, пишет Надежда. Вот, Надежда. А я предлагаю, давайте это, чтобы либидо пересиливало. Всегда. Вот либидо — это хорошо, почему бы и нет. Зачем вот это прыгать с парашютом, ты понимаешь, по кратерам каким-то лазать? Make love, правильно? Я вот предлагаю либидо, конечно. Вот что в этом плохого? Вот. А из пистолета пострелять на спецплощадке, пишет Дмитрий. Вы знаете, до определенной степени когда-то испытывал к этому непреодолимый интерес. Откровенно говоря, после того, как начались вот военные действия, много видео я посмотрел на эту тему, посмотрел, что такое на самом деле оружие, стал по-другому к этому относиться, более ответственно. Желание просто так пострелять по мишеням не возникает вообще, напрочь, вообще. То есть вот прям вообще не возникает. То есть это дело серьезное. Хотя вот с завистью смотрел на американцев, у которых, вы знаете, там свободное ношение оружия, они там стреляют сколько хотят, некоторые какие-то стрельбища свои собственные делают. Ну вот этот Джон Уик и все в таком духе. Знаете, там практическая стрельба. Как-то стал к этому совершенно иначе относиться. Именно в момент, ну не в момент, наверное, не сразу, но со временем течения и огромного, так сказать, просмотра, огромного массива информации о том, как, что такое оружие. Оружие требует куда более ответственного подхода, как мне кажется, серьезного. И я бы к оружию многих людей не допускал никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах. Вообще. Вообще никогда. То, что все эти люди делают, потому что кто-то не дает либидо, пишет Александр. Не знаю. Хочешь адреналина, реализуй либидо с женой боксера, пишет Алекс Поляков. Тоже про боксеров вы рассказываете. Боксеры вообще люди, которые своим здоровьем жертвуют в первую очередь. Вы тоже не забывайте. Посматриваю, откровенно говоря, всякие разные бои. Вот сейчас, как мне кажется, меня захватило в некотором смысле вот кулачка. Что это страшное что-то, люди просто ломают себе лица, руки, вот, сочувствую искренне, как они здоровье теряют. Хотя говорят, что вот как бы физически, ну, смотрите, внешне они здоровье теряют больше, а внутренне меньше, чем боксеры, потому что у боксеров много ударов по голове, и вот эти внутренние сотрясения гораздо более серьезные, чем, например, в кулачке, потому что в кулачке скорее кулак разлетится, нос сломается, рассечет, там, я не знаю, бровь тебе, еще что-то, но вот таких сотрясений мозга, как в боксе, там якобы нет. Это вот то, что профессионалы говорят. Я просто там смотрел некоторые интервью и так далее. Но смысл не в этом. Вот такая вещь, например. Ну, страшно. Люди просто ломаются, просто друг другу отнимают здоровье друг у друга. И у себя в первую очередь. И, ей-богу, смотришь и думаешь, ну, смелые парни, смелые, очень смелые. Ну, прямо, прямо даже вот в некотором смысле переживаешь очень сильно именно за них и за их здоровье. Ну, и за боксеров, конечно, тоже переживаешь всегда. Поэтому, когда вы говорите про боксеров, которые придут вас бить, или вот, например, вы в какой-то момент, вас кто-то бил-бил, и, ну, может, один раз, два раза, и вы такой, пойду-ка я боксом займусь, а то что-то меня любой может побить. Пойду-ка я боксом займусь, и тогда никто меня не будет бить. Вы ошибаетесь, вас начнут бить на постоянной основе. Это будет называться тренировкой. И вас будут бить так часто, как никогда в жизни ни при каких обстоятельствах не били. Будут бить, бить, бить, бить, бить, бить, постоянно бить, пока вам просто не станет все равно. Вот. И когда вам уже станет сильно все равно... Вот, у вас еще и начнет здоровье отваливаться. Ну, пусть вот кто-нибудь возьмет из разных видов спорта контактных, опровергнет мои слова. Ведь это сущая правда. Человек идет и такой, я пойду на бокс или куда-то еще, чтобы меня никто не смог побить на улице. Да-да, не забудь, что теперь тебя будут бить постоянно. Не на улице, по правилам. Ну, конечно, не насмерть, конечно, ну, постараются, во всяком случае. Просто легко, на точность будут с тобой работать, так сказать. Вот, ну, всю башку отобьют напрочь, вот поверь. Поверь мне, друг, когда станет сильно, все равно ты забудешь, кому хотел отомстить. Да, да, Владимир, а потом ты забудешь, кому хотел отомстить. И вообще подумаешь, а что ему мстить, не так-то сильно он меня и бил. Вот эти-то бьют гораздо сильнее, но почему-то я их считаю товарищами и вообще... Они мои друзья, кажется. Почему, если они мои друзья, они так сильно меня бьют? Я не понимаю. Вот. Дули воробьям крутить будешь, пишет Миша Николаев. Конечно. Вот заходите в магазин, ходите вот с этой вот коляской. И там вот колбаски сейчас возьму себе. Разговаривать будешь сам и с продуктами. Вот чипсики положу себе. Опа, хорошо. MotoGP, вот адреналин, пишет Ник. Не, слишком медленные, честно, мотоциклетные гонки не могу, не очень интересно смотреть. Слишком медленные, слишком плавные. Нет вот этой резкости, которая присуща автомобильным гонкам. Ну и контакты, конечно, есть, но они такие, сразу заканчиваются, быстро. Ну, не знаю, MotoGP не зацепило. Вот на мотоцикле мне все-таки кажется интересные видео, которые есть в интернете, потоковые, не потоковые, не скажу. Просто садится какой-нибудь человек, и по какой-нибудь стране едет, знаете, по каким-то красивым местам, с удовольствием можно посмотреть. И главное, чтобы только он ничего не комментировал в этот момент про этот мотоцикл. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Херсонской области сообщил о повреждении мостов при налете БПЛА. Беспилотники противника атаковали сооружения возле Чонгара и Геническа. Движение через трассу Джанкой полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арбатской стрелкой. Движение по нему также закрыто, написал Владимир Сальдо в своем канале на платформе «Макс». Глава региона уточнил, что опасность удара БПЛА сохраняется. Украинские формирования целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре. Генсек НАТО заявил о готовности содействовать в достижении мира на Ближнем Востоке. Антонио Гутерреш приветствовал объявление США и Ирана о сделке. Это представляет собой критически важный шаг к мирному регулированию конфликта, подчеркивается в заявлении, распространенном офисом главы Всемирной организации, передает ТАСС. Там отметили, что соглашение Вашингтона и Тегерана дает основу для дальнейших переговоров. Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о сделке с Ираном. Ожидается, что представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. В Национальном бюро кредитных историй сообщили о росте числа выданных кредитных карт в мае на 13,5%. Показатели сравнивали с аналогичным периодом 2025 года. По итогам прошлого месяца было оформлено новых карт более 1 200 000, уточнили в пресс-службе. В целом, выдача новых карт продолжает оставаться на низком уровне. Это свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риск просрочек в дальнейшем, пояснили в организации. Среди регионов наибольшее число карт в мае было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. В Госдуме объяснили необходимость дня тишины при зачислении в вузы. Он избавит абитуриентов от суеты, снизит стресс и исключит хаотичные изменения решений при поступлении, сообщил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. День тишины введен с 2026 года. Такие даты установлены 3 и 7 августа, когда публикуются приказы о зачислении на приоритетном и основном этапах, передает ТАСС. День тишины – не ужесточение, а долгожданная передышка для всех участников приемной кампании. В этот день на портале госуслуги блокируется возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление, пояснил парламентарий. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 61 копейка, доллар – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер юго-западный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 22, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8.
4: А вы говорите, Милин.
5: Я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
1: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:05, понедельник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромом и территориальным центром комплектования. Это одно предложение, чтобы вы понимали. Об этом сообщает Министерство обороны России. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Все-таки рекомендую разбивать сообщения на отдельные предложения. Вот. Иначе приходится читать на одном дыхании, как говорится. Но самая главная информация дошла, и это прекрасно. Каролина стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Вообще неинтересно, какая-то Каролина, кто такая, почему она стала обладателем. Замуж, наверное, вышла удачно. Вот Опять в ответ, Empty Words говорит. Так, ну, это, вы же понимаете, мы в ответ, потому что они агрессивные, а мы в ответ. Все понятно. У нас, как всегда, очень информативно, пишет Док. Только подключился, пишет 506-й. Уже поздравили заклятого друга Маска с триллионом? Да чего поздравлять? Да, действительно, получается, из-за того, что SpaceX вышел на IPO, вроде как Илон Маск, триллионер. Первый триллионер в истории человечества. Ура, товарищи, поздравляю. Расслоение общества достигло небывалых масштабов. Неведомых и невидимых и вообще никогда и никем. Все, невиданных, вот правильно сказать так, невиданных масштабов. И эти масштабы этого расслоения будут только увеличиваться. А потом вас всех заменят на роботов. И меня тоже. Вот. То ли дело комментатора бильярда, пишет Гномб. Иран в ответ был агрессивным, и от него отстали, пишет Empty Words. Иран в ответ был агрессивным, и от него отстали. Ну, пока отстали вроде. Какая радость, ну, теперь заживем, пишет X. Или Ха, наверное. Ты меня не понял по поводу прокси, пишет Суперпэт. Да что ж так, ну я не понял и не понял. Обязательно нужно? Ну это с нами сейчас воюют через прокси, поэтому нам пора это прекращать и начинать воевать напрямую, втягивая Европу в боевые действия. Так быстрее война кончится, пишет Суперпэт. Все, теперь я вас понял, Суперпэт. Могу вам сказать, что многие разделяют вашу позицию. Многие разделяют, но, к сожалению, или к счастью, не знаю, многие не разделяют ваши позиции и считают, что нам с Европой воевать напрямую не надо. Как думаете, что должно случиться, чтобы мы, наконец, вынесли весь порт в Одессе, в один день обрушить всю мощь на один объект, пишет Нигматуллин? Не знаю даже, что сказать вам по этому поводу. Могу лишь предположить, что сам порт не так интересен. Интересно, когда там что-то скапливается. И вот поэтому и наносятся удары по скоплениям, я так предполагаю. Вот. Так. Лучше бы Африку накормил, пишет 506-й относительно Илона Маска. Да много всяких разных хороших вещей мог бы сделать Илон Маск, но он делает те вещи, которые ему хочется делать. Не надо нам роботов вместо радио, и так и уже везде. Угу. А Супер П пойдет в окопы, пишет Ренат. Ну, тоже вопрос, понимаете. Может, Супер Пэй был в окопах, мы даже не знаем, во-первых, ничего по этому поводу, Ренат. Это первое. Второе, может и пойдет, может и не пойдет. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, стоит ли нам, идти по лестнице эскалации с европейцами и наносить удары по оборонным производствам, которые находятся на территории Европы, как бы украинским. Так, может, порт и надо разнести, чтобы там ничего не скапливалось-то, пишет Андрей. Может, и надо, может, и разносим. Но тут же вопрос какой. Ты можешь разнести порт, где-то в другом месте будут скапливать. Наверное, хорошо, когда оно в каких-то известных местах скапливается, и туда наносить удары. Такое предположение могу сделать. Так, что-то еще я хотел вам сказать, помимо того, что вооруженные... азиатские фондовые рынки выросли в понедельник после объявления о сделке по прекращению войны в Иране. Там, Никей и так далее. Подросли. Позитивные ожидания у рынков относительно того, что стабилизировалось и, видимо, идет на поправку ситуация на Ближнем Востоке. Что, конечно, в общем-то, на мой взгляд, достаточно сомнительно, что она идет на поправку. Но, тем не менее, Иран так вот высказывается, что, мол, да, почему бы и нет. Вот. И там Израиль при этом по Ливану наносит удары, но якобы есть Трамп, который выходит и говорит: Нетаньяху, да ты уже достал. Биби, да что такое, ты сумасшедший, перестань. И потом звонит в Иран и говорит: да я ему сказал, он так больше не будет, и все в таком духе. Кстати, а Иран контролирует каналы интернета в проливе? Как хотел, пишет 506-й. По поводу каналов интернета не могу сказать вам, хотя какие-то карты публиковались на этот счет. А вот то, что сам пролив, по сути, контролирует иранцы, так и получается. С другой стороны, американцы снимают блокаду, и Иран должен снять блокаду. Там такая договоренность. На все про все 30-60 дней. Миротворец Биби, ну да. Если замеряться возьмутся за Украину, накачивать оружием продолжат, пишет Сухарики. Да, обязательно продолжат. И у меня нет по этому поводу, никаких сомнений. что продолжит накачивать. Ну, ситуация объективна и очевидна. По-моему, все все понимают, да? Ничего такого уж непонятного в ситуации нет. Есть мы и есть противоположная сторона. Противоположная сторона состоит из западных стран и прокси под названием Украина. Вот. И есть мы, полагающиеся на собственные силы. Все. Вот. Мы сами себе только должны помочь и выручить себя, как всегда традиционно. Вот. А с той стороны будут скопом с нами воевать. Илон Маск известен не только своими компаниями, но и благотворительностью. Через свой фонд он поддерживает образование, медицину и научные проекты, пишет Эдуард. Да, да, да. А еще интернет в Африке он сделал. Вот. По поводу того, что знаменитые, богатые, богатеи западные занимаются благотворительностью, много чего я слышал. И про Билла Гейтса я слышал, что он благотворительностью занимается. И многие звезды голливудские прям сильно занимаются благотворительностью. А потом оказывается, что они все на острове Эпштейна ели каких-то младенцев или что-то такое. Или, например, разрабатывали какие-нибудь вирусы, которые человечество косит почему-то, зачем-то. И об этом не то чтобы я рассказываю, об этом рассказывают американские СМИ, всякие Такеры Карлсоны об этом докладывают, и не только он. То есть вот они очень хорошие ребята, они очень сильно помогают, они такие все благотворители, они вообще за мир во всем мире, они просто душки все. Но потом получается какая-то такая ситуация, при которой они почему-то есть в тех списках каких-то педофилов и каннибалов, которые где-то что-то едят детей каких-то и все остальное. Почему-то, я не знаю почему. Такая, наверное, компенсация, да? Вот я здесь помог. Знаете, мне это напоминает ситуацию с бандитами, которые в 90-е лихие у нас убивали, а потом такие, эх, построю-ка я храм, пожалуй. Отпусти мне, батюшка, грехи, знаю, у меня их очень много. Вот есть ощущение, что вот эти вот все миллиардеры выторговывают таким себе способом, ну, так, индульгенцию. Так, торговля с Богом у них идет. Тут я вот немножечко младенцев поел, а тут я немножечко помог каким-нибудь детям и еще что-нибудь. Вроде как равновесие, баланс, как говорится. Вот встречусь с Господом, скажу, ну да, ел, ну и что, ну насиловал, ну что. А смотри, вот я же вот этим же помог, Вот, и Господь такой скажет, ну да, да, согласен. Плюс-минус, получается, в ноль вышел. Такой, ну, я же бизнесмен, ну, как бы, главное выйти в ноль. Ну, все, дебет с кредитом свели, поэтому нормально. Очень хорошие люди, стоят в очереди за гамбургерами, вот, никогда, ездят на велосипедах, как известно. То есть Маск людоед, я вас понял, все они враги и уроды. Всем хорошего дня, пишет Эдуард. Ну, не все они враги и уроды. Ну, вот Илон Маск мне не нравится, потому что он предоставляет Старлинки Украине на самом-то деле. Вот, поэтому мне Илон Маск не нравится, потому что его технологии работают на военщину американскую, которая работает против нас объективно. Поэтому Илон Маск мне не нравится. Получается, что Илон Маск один из тех, кто создает оружие для того, чтобы убить меня, вас, детей наших и все остальное. Такое вот, такая вот ситуация получается. А так, конечно, мне очень хотелось бы всем вместе, чтобы полетели на Марс, так сказать, на выходные, слетать на Марс, вернуться обратно, вот эти вот все вещи. Открою вам секрет, многие благотворительные фонды создаются для отмыва денег, пишет Андрей. Ну, небольшой это секрет, на самом деле, Андрей. Мы понимаем, что многие фонды нужны для того, чтобы отмывать деньги. Некоторые, и так устроено законодательство определенных стран, для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес. Некоторые фонды существуют для того, чтобы просто собрать деньги и их никому не отдавать и ничего не пересылать. Ну, просто зарабатывать на этом. Ну, вот, мы знаем, как, например, осуществлялись реальные сборы для того, чтобы помочь фронту, но есть и были те люди, которые просто клали себе это в карман, вот такие бывали ситуации, если привязываться именно к специальной военной операции, ну и это касается всего в мире, и, потому что есть люди не очень хорошие, есть люди не очень хорошие. Их много, вот. Илон Маск, это говорящая голова, поставляет Старлинки не он, а Пентагон, пишет Игорь. Ну да, да, у него частная компания, знаем такое. Знаменитые марсианские песчаные океаны, можно устроить гонку Марс-Дакар, пишет 506-й. Вот, да. Открыл так открыл, пишет Нигматуллин. Это вы про секрет фирмы? Вот. Что фонды используются для отмыва денег. Это да, это, конечно, большой секрет. А, вот. Для маленькой такой компании огромный такой секрет. Да, и давайте тогда раскроем еще один секрет, тайну вообще, которую никто не знает. И вот теперь мы, когда о ней скажем, весь мир наконец-то откроет глаза и разберется в этом вопросе. А вы знаете, что IT-компании и вообще бигтех весь финансируется военными структурами американскими вообще, живет на эти гранты военные? И вы знаете? Оказывается, они все работают на американскую военщину. А американская военщина работает на украинскую военщину. А цель украинской военщины нас убить. Значит, получается, американская военщина работает на то, чтобы нас всех убить. А получается, что все эти ребята, которых вы так любите, и они делают нам там телефончики какие-то, якобы связь и все остальное, они тоже все работают на то, чтобы нас убить. Физически истребить нас, понимаете, такое дело. Неприятно, неприятно. То есть, с одной стороны, конечно, хотелось бы восхищаться Илоном Маском, какой он классный парень и все такое. Но так получается, что он сейчас нас убивает, а поэтому не очень мне вот хотелось бы. Пока некоторое время, позвольте, я не буду восхищаться Илоном Маском. Может быть, потом когда-нибудь, когда все изменится в этом мире, когда Илон Маск передумает нас убивать, и в этот момент я, например, начну им восхищаться, скажу, вот смотрите, какой хороший парень. Наконец-то ему надоело нас убивать. Убить насмерть, надеюсь? Конечно, мы будем их убивать насмерть, как говорится. Нет, ну шо вы, пишет Александр. Да. Вид жертвоприношения поклонникам золотого тельца, пишет Зурита. Глубоко копаете, как говорится. Есть еще те, кому нужно объяснять очевидные вещи, пишет Дмитрий. На том и стоит программа Алексея Гудошникова, Дмитрий. Вам не показалось? Я, по-моему, этим и занимаюсь изо дня в день, из года в год. Объясняю очевидные вещи, нет? Тогда общение с американцами вроде как нелогично выглядит, пишет Лис Хитрый. Ну, с одной стороны, нелогично, с другой стороны, логично. Мы же каким-то образом, видимо, пытаемся сделать так, чтобы они перестали хотеть нас убивать. Вот. Добрым словом или недобрым словом, добрым словом и автоматом Калашникова. Ну, то есть, наша задача сделать так, чтобы они не хотели больше нас убивать. Другое дело, получается ли у нас это сделать или не получается, да? Насколько получается? Это вот, пожалуйста, дискуссионный вопрос. Но проблема-то заключается в том, что им очень хотелось. И они стали реализовывать эти свои желания. Так, Сорос 90-е стипендии на Украине раздавал, пишет Алексей. О, как будто он в России не раздавал, Алексей. И учебников как будто он не писал в России. Известная же история с соросовскими учебниками, где главы о Великой Отечественной войне умещаются в одну строчку, или в две, там, или в три. Ну, это известно. Сорос, в принципе, и похожие на него ребята работали над тем, чтобы нас лишить всяческой самостоятельности. И в первую очередь речь шла о завоевании нас с точки зрения ума. То есть, чтобы у нас мозги работали именно в том направлении, в котором им надо. Насколько успешно это произошло, ну, промывание мозгов? Откровенно говоря, довольно успешно. Ну, если приходится объяснять эти вещи из раза в раз, то, наверное, мы говорим о том, что промывание произошло достаточно-таки эффективно. Вот. Ну, не на 100%, но серьезное поражение произошло. Восприятие общественного. Это да, согласен, но сколько нужно объяснить, чтобы человек понял? Хотя, что говорить, если так все понятно, а если ничего не понятно, то и говорить нечего, пишет Дмитрий. Абсолютно верно, Дмитрий. Спорить с вами невозможно. А кто позволял Соросу такое печатать, пишет Марина. Мы позволяли, все позволяли. Кто позволял? Кто? Ну вот, посмотрите, вот у вас развалилась страна, вот у вас нет страны, вот у вас руины. Вот. И есть люди, которые занимаются, так скажем, переделом. Какие-то бандиты, какие-то бывшие комсомольцы, которые очень хотят разбогатеть, стать миллиардерами и все остальное. Ты, ну, люди зарабатывают. Кто-то хочет яхту, кто-то хочет машин, много какие-то там имения, сады, что-то еще. Женщины, казино, ну, все прелести жизни, как говорится. А кто-то уже давно этим не интересуется. У кого-то другой уровень мышления и другой уровень удовольствия. Так, от других вещей человек получает удовольствие. Да, и вообще считает их какими-то необходимыми. Да, и важными. Ну, например, работа с населением с точки зрения информации, понимаете? Вот кому-то очень важно, чтобы население, думало так, как ему кажется правильно, чтобы думало население. Ну, где-нибудь на Западе. То есть работает с нашим общественным сознанием. А вот эти вот все яхточки, не яхточки, это так себе. Ну, это ниже в пирамиде Маслоу. А человек сразу работает над конструированием мира в головах жителей планеты, понимаешь? И ведет нас в какое-то свое будущее, которое он формирует. Ну, естественно, он будет обещать, что оно будет прекрасное. Все, это высшего порядка вещи, да? Формирование человека, формирование обществ, правил, по которым эти общества существуют, ценностных ориентиров для этих обществ. То есть это потрясающая вещь. Ты действительно чувствуешь себя властителем мира. Кому-то достаточно на какой-нибудь посудине в воде оказаться и чувствовать себя властителем мира. Нагнать туда каких-нибудь проституток, женщин с пониженной социальной ответственностью, и вот с ними там лобызаться и рассказывать им, какой ты молодец, и как ты достиг успеха, и какой ты невероятный бизнесмен. Вот кому-то этого достаточно. А кому-то этого недостаточно. Кому-то хочется, чтобы мир мыслил так, как он определил, понимаете? Вот такие извращения, такого порядка. То есть этот человек не стремится к тому, чтобы совершить насилие над вашим физическим телом. Этот человек стремится совершить насилие над вашим ментальным телом, над вашими мозгами. Он сразу занимается этим с вашим мозгом, понимаешь? Целые народы и страны отказываются от всего, потому что он умеет правильно работать с чужими мозгами. Но я не говорю, что он работает в нужном направлении, но он работает так, чтобы это было эффективно для достижения определенных целей. И вот появляются люди, которые говорят: «А зачем армия? А не нужна армия, а давайте ее всю распустим». А американцы по триллиону тратят в год на армию, например. Сейчас хотят 1,5 триллиона тратить. А есть люди, которые: «А давай распилим ракеты». И ладно бы это были самые простые люди на планете Земля. Нет, это люди, которые в определенных обществах могут занимать самые высокие посты. Серьезные ребята, между прочим. Вот. А почему нет вещания в Яндекс.Радио, которое в белых списках? С блокировками связи невозможно оставаться с вашим радио, пишет Олег. Не знаю, Олег, как могу пробивать сквозь эти блокировки, но вот все, что могу, делаю для вас. Ой, теоретически Маск может арендовать армию США на год, пишет 506. Ну, теоретически, конечно, теоретически. У фантаста Беляева есть роман «Продавец воздуха», пишет Зурита. Ну, типа того. Поэтому вот кто позволял Соросу делать то, что он делал? Да ситуация ему позволяла, он сам себе позволял. Он вкладывал в те вещи, в которые многие даже не додумывались бы вкладывать тогда, в нашей стране. Почему? Потому что были заняты совершенно другими вещами. Мы отставали, в том времени, и нам, некоторым из нас, нужно было срочно накопить капиталы. А там капиталы уже были накоплены, и эти капиталы интересовались совершенно другими вещами. Контролем. Контролем тех, кто накапливает этот капитал. Для того, чтобы, действительно владеть миром. Потому что если ты владеешь мозгами на планете Земля, то ты всем остальным тоже владеешь. Еще раз, Советский Союз был разрушен не оружием. Советский Союз не разбили на поле боя. Советский Союз разбили духовно, интеллектуально, пропагандистски, морально разбили Советский Союз. Вот, к сожалению, понимаете? А дальше стали править бал, конечно. А почему вы думаете, что если вы потерпели поражение в сфере интеллекта, то никто не придет устанавливать свои правила в этой сфере? Конечно, придет устанавливать на правах победителя. Все. Точно так же, как если вы физически проиграли, заходит вот победитель и говорит: ты сюда, ты под нож, ты остаешься, так, ты мне пригодишься. Все, победитель определяет правила. И если тебя разбили духовно, если тебя сломали, распяли просто, конечно, я пришел и установил свои правила уже. Правила духовные, правила интеллектуальные, правила пропаганды, правила всего, правила информации. По каким правилам ты будешь жить, что хорошо, что плохо, ты определяешь в этом обществе. Потому что это общество проиграло именно на поле того, что не смогло определиться, что хорошо, что плохо. Или подумало, что что-то, что оно делало, было не хорошим, а плохим. Почему нужно очернять советских воинов-освободителей? Ну, зачем это делают наши противники? Вот по этой причине. Почему? Ну вот потому что нужно выбить почву из-под ног, для того, чтобы не на что было опереться морально, просто мораль ломается и все. Не нужно, не опирайся на это. Так, карбонара, это оказывается просто лапша с салом, а разговоров-то сколько было, пишет Котопес. Да, еще сливки. Сало, сливки и лапша. И вот присытились наши многие, так сказать, сильные мира сего внутри, присытились и мы, согласитесь, мы в начале 90-х, и мы сегодня, это разные люди, я слабо себе представляю, что вы очень сильно хотите посмотреть какой-нибудь новый американский боевик и готовы за это отдать чуть ли не всю зарплату и ждать, и идти куда-то, нет, вам плевать. Вам плевать, вы присытились, вам все надоело это же. Вас кроссовки... Ну нет, есть люди, которые за кроссовками в очереди стоят, сумасшедшие, за телефончиками в очереди стоят. Это все еще отсталые немножечко люди в своем восприятии. Все остальные этого не делают, все остальные все понимают, что телефон это телефон, кроссовки это кроссовки, машина это все же машина, и не более того. Присытились. Уже знаем мы это все. И начинаем задумываться о вещах высшего порядка. А там правят бал те, кто его ну, правит. Почему? Потому что мы отсутствовали там. Мы отсутствовали. Мы занимались совершенно другими вещами, понимаете? Мы не мечтали о великом. А теперь вот, когда мы начинаем мечтать о великом, оказывается, что на этом поле нужно конкурировать. И оказывается, что никто нам не собирается там уступать. И оказывается, что там уже ввели те правила, которые нас, в общем-то, не подразумевают наличие нашего в этом мире, да, информационном и так далее. Реальная жизнь поинтереснее будет боевиков, пишет X. Давайте так, объективно, реальная жизнь... Когда ты, ну, видишь, когда ты на твоих глазах разворачиваются такие события, которые, например, сейчас разворачиваются, вот эту всю фантастику из головы выбивают на раз, и смотреть все эти боевики просто нет никакого желания, потому что это же бредятина полная, это полная бредятина. Вот, когда ты понимаешь, что какой бы ты там отряд голливудских звезд куда бы ни собрал, ничего не сделать не смогут, потому что война — это война, а вот это все клоунада, все эти какие-то команды с Арнольдом Шварценеггером и все остальное. Вот, а вещи более высокого порядка — это как съесть младенца на острове, пишет Сергей Захаров. Нет. Нет, вещи куда более высокого порядка, это вещи духовные, моральные, этические. Другое дело, что у них эти вещи, они вот такие извращенские, а у нас хорошие, мы потому что хорошие ребята. 9.30, новости.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о нанесении удара возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В ответ на теракты были поражены цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Кроме того, применялись ударные беспилотники, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российская армия также нанесла удары по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отмечается в заявлении министерства. В Евросоюзе заявили о готовности снять санкции с Ираном. С обращением выступили Италия, Франция, Германия и Великобритания. Там подчеркнули, что ограничения отменят после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном, уточняется в совместном заявлении четырех государств. Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ до конца, отмечается в обращении, распространенном итальянским правительством. Британский премьер Кир Стармер сообщил, что Лондон готов при необходимости создать оборонную независимую многостороннюю миссию для разминирования. Рособорнадзор определил порядок апелляции в период ЕГЭ-2026. Обращение о несогласии с выставленными баллами подается в течение 2 рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена. Подать заявление можно, например, в своей школе или в месте, где участник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ. Данные со ссылкой на соответствующий документ ведомство опубликовало РИА Новости. Отмечается, что подать апелляцию вправе сам выпускник, его родители при предъявлении документов, либо уполномоченные представители ученика по доверенности. Апелляционная комиссия рассматривает обращение в течение 4 рабочих дней. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении по итогам 2025 года более 400 случаев краснухи. Зафиксировано увеличение числа пациентов с подобным диагнозом, что обусловлено в том числе завозом этой инфекции из других стран, отметили в ведомстве. Там добавили, что с 2017 года Россия имеет статус территории, свободной от эндемичной краснухи. В прошлом году более 50% случаев пришлись на 3 региона – Москву, Дагестан и Московскую область. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 21, ясно, ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 24 градусов, вероятны дожди. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
6: «Говорит Москва».
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Говорит Москва».
0: «9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Татьяна говорит, союз распался, потому что это было искусственное содружество. Татьяна, так ведь все государства — это искусственные вещи, так или иначе, если задуматься. То есть искусственный, да, созданный кем-то, ну, кем, человеком. Вот есть какие-то естественные вещи, типа семья, например. Вот семья – это естественная вещь, а так или иначе, даже вот вы видите, ну, грубо говоря, есть семьи у животных, да? А государство, границы государства и все остальное – это до определенной степени в любом случае искусственная вещь. Нации, так, как таковые – это искусственная вещь, языки – довольно-таки искусственная вещь, уж письменность-то точно, да, ее же кто-то создавал зачем-то. Поэтому союз – искусственное содружество. Да любое содружество искусственное. Люди договорились о чем-то в какой-то момент. Это не было вечным, это не часть природных действий, это уже часть каких-то социальных изменений, которые там, усложнения социальных, присущих человеку конкретно. Человек создает какие-то формы взаимодействия. Вот государство придумал человек. А семья тоже создается человеком. Нет, почему, Сергей? Вот обезьянок можете посмотреть, какие-нибудь фильмы есть, там, натуралистов. Семьями они живут. одна обезьянка, другая обезьянка вместе ходят, там какие-то воруют плоды у людей. Вот. Есть, ну вот, львы, например, у них там прайд так называемый. Вот есть лев, есть львицы, есть львята. Львицы охотятся, лев ничего не делает, ленивый. Волки, социальные животные, тоже ходят стаями. Вот. Есть иерархия строгая в этой стае. Вполне себе естественно. То есть ничего искусственного здесь нет. Ну, тут от природы так идет. Муравьи, например, совершенно естественно живут колониями своими. Но эти колонии никак не называются, их никто не придумывал специально. Они просто есть и есть от природы. В прайде бывает два льва, пишет XMR. Ну, может, не настаиваю. В любом случае, вы поняли. Есть определенные. Это содружество носило принудительный характер, пишет Татьяна. Любое государство так или иначе носит принудительный характер для определенной части людей, находящейся на территории этого государства. Вообще любое. Почему? Потому что если даже мы говорим о каких-то содружествах и государствах, устроенных на демократический лад, вы понимаете, что большинство определяет все равно судьбу свою и судьбу того меньшинства, которое не согласно с этим большинством. Ну, вот, допустим, какое-нибудь голосование или, там, допустим, референдум, который проводится в демократических странах. Все равно кто-то будет недоволен. Всегда есть определенная часть недовольных людей. А значит, для них те или иные изменения, те или иные правила будут носить принудительный характер. Более того, любое государство так или иначе имеет определенные законы. Допустим, уголовный кодекс есть, да? Вот у нас есть, во многих других странах есть уголовный кодекс. Что такое уголовный кодекс? Это список того, чего вы не должны делать, и если вы это сделали, как вас за это накажут. Этот список, он написан людьми. И он может меняться. Да, какие-то вещи могут быть декриминализированы, какие-то, наоборот, криминализированы, за какие-то наказания может увеличиваться, за какие-то уменьшаться и много чего еще интересного. Это просто списки законов, это, ну, правила, которые общество определяет себе само. Вполне себе искусственная вещь. Есть люди, которые это придумывают, есть люди, которые это утверждают, есть люди, которые соглашаются с этим, есть люди, которые не соглашаются с этим. Это цепсошница активизировалась, пишет СВ. Да нет, это нормальные вопросы абсолютно. Причем здесь цепсо сейчас? Вы тоже везде-то не ищите агентов. Вот. Соединенные Штаты Америки что, не искусственное государство? Или вот объединение сегодня под названием Евросоюз? Это что, естественное объединение? Совершенно неестественное. Совершенно неестественно. Многие страны внутри этого объединения друг с другом воевали сотнями лет. И что? И ничего. Все так или иначе искусственно. Все, что создано людьми, это создано людьми. Оно не природой создано. А вот сам человек создан, ну, в широком смысле, Богом, природой. Хорошо, чтобы сейчас теологические споры не начинать, но вот природой создан. И, соответственно, вот есть самец, есть самка. Созданы природой. С природой создан самец и самка разными для того, чтобы они могли плодиться и умножаться. Пожалуйста, плодитесь и умножайтесь. Вполне себе естественная вещь. Соответственно, самка, самец и потомство, живущее в этой группе, это естественная форма существования людей. То есть семья – это естественная вещь. Отсутствие семьи – противоестественная вещь. Оп! Опа! Приехали, да? Опа! Про ЕС-то она не говорит, что это искусственное, или про НАТО, так кто же она, пишет СВ? Так может, сейчас и напишет про ЕС, какие проблемы-то, может быть, Татьяна напишет про ЕС. Просто мы говорили про Советский Союз, который распался. Вот. Другое дело, что те искусственные вещи, которые объединяли Советский Союз, оказались не такими прочными, как те искусственные вещи, которые объединяли те государства, которые противостояли Советскому Союзу. На мой взгляд, Советский Союз оказался слабее в этом смысле. Почему? Потому что Советский Союз опирался на идеалы. И Советский Союз опирался на вещи высокого порядка. Капиталистический мир опирался на вещи низкого порядка. То есть капиталистический мир опирался, ну, так скажем, на холодильник. Вот. А Советский Союз, вы скажете, на телевизор, я с вами не соглашусь, на книгу. На книгу. Вот и все. Холодильник книгу побеждает. Набить пузо важнее. Пирамида Маслоу так устроена. Поэтому сегодня те удивительные вещи, которые создавал Советский Союз, вдруг для нас открываются по-новому. Или, например, я очень люблю посмотреть интервью разные, разговоры просто с людьми советскими, которые записаны на камеру. Рекомендую всем обратить на это внимание. На что конкретно обратить внимание рекомендую? На речь. Вы можете посмотреть, как советские люди отвечают на вопросы, как советские школьники отвечают на вопросы, как советские студенты разговаривают с журналистами, как небольшое интервью какого-нибудь советского барда, который разговаривает с людьми, вот они возле костерка сидят, там песенки поют, на каком языке они говорят. Это тот же самый язык, на котором говорим мы, без паразитов разнообразных. Это поразительно. То есть это действительно высоколитературная форма существования устного языка. Это поразительно, насколько хорошо люди говорят. Посмотрите обязательно. Вы, конечно же, можете посмотреть на то, ну, есть видео, опять же, разнообразное о том, как больные люди сидят и разговаривает с ними специалист. Любят люди посмотреть про больных людей, про маньяков, еще про кого-то. Не, вы посмотрите про хороших людей. Про математиков, физиков, посмотрите, как они говорят. Посмотрите, как построены развлекательные, так, ну, сейчас это шоу называется, развлекательные программы. Посмотрите, как, какая подача у ведущих. Посмотрите, как они говорят. Что они говорят? Послушайте, что в песнях поется. Какой язык используется? Возьмите книжку детскую, советскую, и возьмите книжку детскую, современную. Сравните язык. Даже если современная книжка неплохая сама по себе с точки зрения воспитательного момента, да, там, какой-то дидактики. Но язык, черт побери, просто посмотрите и сравните язык, и все встанет по своим местам. То есть упрощение, ну и, как это говорят, дебилизация населения. Даже, вот меня это поражает, современные мультфильмы, какие бы они ни были с точки зрения визуального ряда, привлекательные, какие бы они ни были с точки зрения воспитательной функции, хорошими, много сейчас есть таких вот, кстати, мультфильмов, где все объясняется детям. Но язык в этих мультфильмах, он все равно примитивный, бытовой и, ну, сильно не дотягивает до того языка, который использовали наши недавние предки. Я поражаюсь, если честно. Вот как это могло так произойти, но это произошло. Ну? В СССР стал искусственным образованием ввиду сложившихся естественных причин. СССР стал искусственным образованием, пишет СВ. И музыку можно послушать и почувствовать разницу, как работали композиторы над саундтреками, прости господи, пишет Нигматуллин. Да, да. И это касается и западного мира, кстати. Другое дело, что и западный мир, когда имел противовес в виде Советского Союза, тоже старался делать качественно. Посмотрите голливудские фильмы тех времен, посмотрите качество языка тех времен, посмотрите, как работают американские дикторы тех времен. Посмотрите сейчас. Ну, это, я понимаю, это следствие интернета, на самом деле, широкого распространения. И развитие тех самых горизонтальных коммуникаций, где необходимость в каком-то классе и в уровне ведения отсутствует как вид. Это не нужно никому. Ну, стоит объяснить еще более доходчиво? Или вы и так все это уже поняли давно? Ну погоди, тексты были шедевры, конечно, пишет Евгений. Ну погоди, вполне себе по западным лекалам построенная штучка. Вот. Я вам не про ну погоди говорю. Я вам говорю про действительно стоящие там рассказы какие-нибудь детские. Про какую-нибудь выдру, еще чего-нибудь. Ну, понимаете, ну вот это видно, когда ты просто берешь два текста и читаешь. И тот хороший, и этот хороший, по духу хороший, правильный. Детишкам все правильное прививается. Хорошее там, сострадание, помощь, да, любовь к животным, любовь к ближнему своему. Но язык разный совершенно. И я не могу сказать, что современный язык выигрывает. Я бы сказал, что он сильно проигрывает. То же самое с музыкой. Раньше композиторы, поэты, сейчас всуну-засуну и звезда, пишет Владимир. Да, я даже видел ролики в интернете, какой-то парень, как вот он битмейкер, он объясняет, как вот музыку сочиняют, как пишется бит для рэпа. Ну, все это здорово, он на самом деле этой техникой владеет, я посмотрел с удовольствием, как он это делает. Ну, помимо того, что я смотрел, я, естественно, слушал, что у него получается. Получается хорошо для этого жанра. Но сам по себе жанр примитивный, и ничего в нем интересного, на мой вкус, нет. И думаю, ладно, пойду, зайду, посмотрю комментарии. А комментарии такие же, как у меня мысли. Люди такие говорят, ну и что, это музыка, что ли? Ну, прямо, ну это музыка, давайте только честно, это музыка. И там, вы не понимаете, такая современная музыка. Да это не музыка просто, ну что, перестаньте. Все, никто не ищет никаких гармоний своих, никто не пытается ничего сделать. Нарезали из старого, где-то замедлили, где-то убыстрили, отсюда взяли ритм-секцию, отсюда взяли какие-то мелодии, вот все. Ну, на самом деле, круче Prodigy все равно уже никто этого не сделает.

То есть заинтересовать ребенка сегодня могут, и сделать картинку правильную могут, и сделать правильный посыл информационный могут. И я вижу, как традиционные ценности через мультфильмы современные проводятся и доводятся до детей. Это здорово. Прямо русские мультики сегодня в этом смысле работают прекрасно. Речь бедовая во многом. Даже если люди не используют совершенно каких-то ужасных слов, да, все равно речь скудная. И это проблема. И, например, я эту проблему вижу в детях. Ну, то есть вы, наверное, видите, как дети разговаривают. Наверное, все обратили внимание. И сразу видно, где родители читают с детьми, а где не читают. Вот прямо 100% прямо в лоб это сразу бьет, в глаза. Прям страшное дело. Не видели? Обратите внимание. Процесс упрощения прогрессирует и приобретает пугающие масштабы, если честно. Читаю Стругацких, и это восторг, глубоко, умно, смешно и понятно, пишет Нигматуллин. Все процессы стремятся к упрощению. В этом есть такая, как бы, такое свойство языка даже существует. Он стремится к упрощению. Другое дело, что... что, ну, культуры без запрета не бывает, и вообще вся культура – это так или иначе запрет. И вот мы говорили о законах, мы говорили об искусственности. Не зря же все эти вещи сложные, красивые, которыми мы восхищаемся, они называются искусством. То есть искусственно созданные какие-то шедевры, да, искусство, что сотворенное человеком. И вот если посмотреть на современное искусство, возникает ряд вопросов относительно того, на каком этапе развития мы находимся. Я понимаю, мне скажут, слушай, все до нас уже нарисовано, спето, слеплено, сделано. Нам приходится работать на фоне великих мастеров, которые достигли вершины, а мы обыгрываем эти вещи. Ну, может быть, оно и так. Может быть, мы и обыгрываем эти вещи, но, наверное, когда ты играешь с формами, наверное, когда ты основываешься, да, на фундаментальных вещах, которые созданы были мастерами до тебя, должно получаться что-то более искусное, если можно так выразиться. Что-то новое должно открываться. А когда открывается ничего... Непонятно, ну, как бы, основываешься ли ты действительно на тех достижениях, которые есть в этой сфере у человечества, или просто делаешь вид. Вот. Ну, знаете, есть люди, которые ходят с книгами, там, самыми толстые, выбирают самые толстые у Достоевского, Толстого, и просто ходят с ними постоянно, чтобы казаться очень умными. Потому что я вот читаю, а вы не читаете. На самом деле и ты не читаешь, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Что там прибивал Павленский на Красной площади 58-й? Я даже не рассматриваю Павленского в этом смысле. Я не считаю, что этот человек какое-то отношение к искусству имеет. Это просто дешевый фарс и политическая активность какого-то, причем нездорового человека, на мой взгляд. Дефицит новизны – проблема века, пишет Олеся. Может быть, проблема не в том, что есть дефицит новизны, а может быть, проблема в том, что есть дефицит мастерства? Может быть, мастерство, вот над чем стоит поработать. То есть, я понимаю, каждый художник, да, современный, и вообще всегда так было, стремится что-то новое сделать. Почему? Потому что, делая что-то новое, открывая новые горизонты, ты становишься тем именем, да, тем фундаментом, тем камнем, с которого начинается какое-то новое направление. Но неплохо было бы все-таки освоить те направления, которые существуют. Ну, как мне кажется. Может быть, сегодня речь должна идти не о том, чтобы постоянно говорить новое слово, все равно ты его не скажешь. И все эти новые слова выглядят так, как будто люди с ума сошли. То там в каком-то музее современного искусства они в каком-то клее валяются, то свечки в заднице втыкают. Простите, пожалуйста, но это правда. Это правда, это постоянно публикуется. Вот в Европе люди занимаются искусством. Вот, свечки горящие в задах. Ну, очень это, конечно, большое слово. Новое, это современное понимание чего-то там якобы. На самом деле чепуха. То есть, может быть, речь идет о том, что нам не хватает мастеров? В некотором смысле ремесленников от искусства. Может быть, об этом идет разговор? В слове... В живописи, в...

0: музыки, настоящих ремесленников, которые могут на высоком уровне делать вещи. На уровне, в уровень с теми, кто был до этого. Может быть, в этом проблема? «Искусство – вещь тонкая», – пишет Юлия. Ну да. «Ни в одном современном мультфильме нет крылатой фразы, с которой вы шли по жизни. Например, ребята, давайте жить дружно, не ходить туда, где тебя ждут неприятности. Ну как же не ходить, они же ждут», и так далее, пишет Павел. Ну, «Сутеев» – это вообще роскошные мультфильмы и книжки для самых маленьких, если так уж откровенно. Да, этот котенок по имени Гаф, вы про него говорите. Вот. «Леопольд» мне не нравится, я вам честно скажу. Мне мыши не нравятся в «Леопольде». И никогда не нравились. И сейчас не нравится. Вот. Действия какие-то совершенно деструктивные. «Леопольд» мне напоминает Тома и Джерри, если честно. Это так же, как и «Ну, погоди». Вот. «В спорте никто не говорит, рекорд уже установлен, куда мне, буду упрощать, а искусство-то сдалось», пишет Гномб. Не понял вас, Гномб, если так уж. «Искусство и спорт – это, по-моему, сильно разные вещи». «Вы просто не догоняете», пишет 506-й. Возможно, я не исключаю, что я что-то там не догоняю. Вот. «В разного рода технической литературе справочники или учебники образца СССР годов 60-х, 70-х объясняли сложные вещи сложным техническим языком на сложных примерах, и все понимали. Пользуюсь таким до сих пор», пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, понимаете, я включаю обзор там, автомобиля, там, всего чего угодно. И вот эти вот слова-паразиты, которые все используют. Ну, я смотрю, косячков в машине нет, косяк такой, косяк сякой. Вот, ей-богу, слишком много, особенно я вижу это от взрослых людей, которые говорят о каких-то премиальных, я бы хотел подчеркнуть, вещах, да, сидит в шортах в автомобиле за 30 миллионов рублей и рассказывает про какие-то косяки этого автомобиля. Ну, кто вообще пустил этого человека в этот автомобиль и зачем, я не понимаю. Я не понимаю, что происходит? Ну, наверное, это невозможно объяснить. Ну, почему на гольф-поле нельзя ходить безобразно одетым? Почему вот на гольф-поле нужно прийти правильно одетым? Почему есть специальная одежда для игры в поло, понимаешь? Почему это хорошо? Почему нельзя в тапочках ходить навстречу в Кремль? Почему надо надеть костюм? Почему? Ну, потому что. Почему о каких-то вещах нельзя говорить определенным языком? Ну, потому что. Если мы говорим сейчас, что искусство в упадке, значит, оно не задалось. Оно живо, не сдалось, оно живо в нас, пишет Гермошлем. Это атеистическое воспитание духовных инвалидов СССР с узаконенным Лениным впервые в мире казнями детей, абортами вы называете высоким, пишет Наталья. Нет, я не это называю высоким, а вы спекулируете, Наталья. К сожалению, остается все меньше и меньше времени, чтобы с вами в эти потрясающие дискуссии вступать. Я говорю о том, что в Советском Союзе создавались шедевры, действительно, и кино, и искусство, и всего остального. И создавались свои направления в искусстве, тот же самый авангард в раннем Советском Союзе, который все знают в мире и понимают, что это действительно было то самое новое слово, которое было сказано молодым, новым, да, советским государством. Вы этого не знаете, вы мне рассказываете про Ленина и аборты и все остальное. Я не говорю, что семейная политика, которая большевиками транслировалась, это правильная семейная политика. На мой взгляд, это наоборот. Вот. Более того, все это житье в коммунах я считаю противоестественным, о чем я вам, собственно, и говорил. Другое дело, что если вы посмотрите на современную Европу, а вы мне писали до этого про искусственный Советский Союз, а теперь вы мне пишете про аборты и Ленина, так вы посмотрите на современный Европейский Союз, и получится, что это искусственное образование, где пропагандируются аборты, где институт семьи уничтожается, и получается, что это тоже все противоестественно. Посмотрите на современные Соединенные Штаты Америки, и вы узнаете, что это страна искусственно созданная, с идеологией, которая противоречит деторождению, идеологией, которая настроена на индивидуализм, на гиперпотребление, и у вас все тоже встанет по своим местам, Наталья. Ну, действительно, вот некоторые слушатели заподозрили в вас цепсо. Я не считаю, что вы цепсо. Я считаю, что у вас просто силен дух противоречия. Но это удивительно, что вы одну вещь видите, а другую не видите. Да плюньте на все эти шорты в машине за миллиард. Бог с ними, будьте здоровы. Пусть будут здоровы, пишет Ленок. Конечно, пусть все будут здоровы. Но есть одна важная вещь, которую нужно понимать. Культуру создают люди, культуру создает общество. Это искусственная вещь. И когда и если мы не понимаем, почему в театр нельзя приходить как обезьяна одетый и вести себя там как обезьяна, почему нельзя-то этого делать? К сожалению, это, на мой взгляд, проблема. Проблема также заключается в том, что когда человек, готовясь к походу в театр, да, к прикосновению к высокому, приходит в театр, как положено одетый, как положено себя ведущий, а ему со сцены матерятся и показывают задницу, это вообще беда. Это, как говорится, рыба, которая гниет с головы. Вот все. Чего ты ждешь от зрителя, когда ты сам ему показываешь вот эту тухлятину, эту грязь и гниль? Ну как ты и к чему ты его призываешь? И почему он должен пытаться расти, твой зритель, если ты сам ему подсовываешь это эту гниль? Это лего. И вот, кстати, Ленок, я когда читал, вот, забейте вы на эти шорты в машине, забейте. Косяки забейте. Да, какие-то еще вот эти слова-паразиты повсеместные, катастрофические. Я перестал даже, я вам честно скажу, я что-то смотрю, слышу людей какие-то, что бы они ни обсуждали, литературу, там, все что угодно, технические какие-то средства, телефоны, вот просто видео надо посмотреть. Вот слышу какие-то слова вот эти вот, как бы их правильно-то охарактеризовать. Ну вот, не буду никак охарактеризовать. Вы поняли, о каких я словах говорю. Даже не мат. Я выключаю и все. Я не хочу смотреть больше. Я не хочу. Почему? Потому что я не считаю этого человека состоятельным после этого. Я не считаю, что он мне вообще рассказывает что-то. Я считаю, что он кому-то рассказывает, кто не может вот без этих слов обойтись. Мне достаточно сказать, что недостаточно качественно сделаны, там не тот пластик, ну, все что угодно. Ну, зачем использовать слова, я до сих пор не понимаю. Сленг? Ну, наверное, Зурита, наверное, сленг. Чтобы расти, нужно ставить перед собой большие вопросы и искать на них ответы, пишет Сергей. А может быть, не про большие вопросы мы будем говорить, а о маленьких изменениях каждодневных. Может быть, маленькие шаги, может быть, чуть-чуть лучше становиться. Да, сегодня какие-то вещи здесь совершенствовать, какие-то еще потихонечку меняться. Ставить перед собой такие задачи, но меняться в нужную, лучшую сторону. Ну, это отдельный разговор, наверное. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали 3 человека. 2 мирных жителя были ранены в городе Шебекино, где FPV-дрон сдетонировал на остановке. В утре Ржавец БПЛА атаковал «Газель», уточнили в оперштабе региона. Там добавили, что пострадавшие были госпитализированы. По данным штаба, противник нанес удары также по селу Кукуевка Валуйского округа, населенному пункту Бобрава Ракитянского округа и городу Грайворону. Информация о последствиях устанавливается. США опровергли информацию СМИ о разморозке 12 миллиардов долларов активов Ирана. Никакие заблокированные средства не будут доступны Тегерану, пока иранцы не выполнят свои обязательства. Такие данные привел источник из администрации президента США журналисту информпортала Axios Бараку Равиду. Его собеседник подчеркнул, что никакие замороженные средства не могут быть доступны до начала 60-дневного периода переговоров. Ранее иранское информагентство Мехр со ссылкой на источники передавало, что сумму почти в 12 миллиардов долларов США должны будут разморозить до начала финальной стадии консультаций с Ираном. В Госдуме предложили снизить налоги для самозанятых из многодетных семей. Инициатива также должна коснуться индивидуальных предпринимателей в этом статусе. Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину направили депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым, передает ТАСС. Для самозанятых предлагается снизить ставку с 4% до 2% при работе с физическими лицами и с 6% до 3% для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ЛИП нужно сократить налоговую нагрузку 2 раза по всем режимам. Синоптик предупредил о выпадении половины нормы осадков июня за неделю. В ближайшие 6 дней в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона до субботы, рассказал он в комментарии РИА Новости. По словам метеоролога, по ночам температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов. В дневные часы от +15 до +20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу эхом уходящего циклона еще кое-где отзовутся скоротечные дожди, а в воскресенье инициативу перехватит антициклон, пояснил Тишковец. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве +22, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до +24, вероятны дожди. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Подпишут ли на этой неделе Иран с Трампом мирное соглашение? Как обычно, ответы на вопросы в моем открытом телеграм-канале и варианты. Вариант первый. Ну, конечно, подпишет. Кто же ему помешает? Вариант второй. И он хочет, и Иран хочет, но не дадут. Мы видим, что Израиль продолжает наносить удары по Ливану, а в рамках соглашения Соединенные Штаты Америки берут на себя ответственность и за Ливан в том числе. А вариант третий. Он хочет, но в Иране на самом деле будут сопротивляться, потому что далеко не все в Иране хотят на подписание этого соглашения. Неявно, разумеется. А вариант четвертый, он на самом деле сам не хочет, поскольку это ему создаст сложности, но вынужден делать вид, поэтому шансов мало. Ну и, наконец, вариант последний, пятый, точно не будет, потому что слишком много желающих, чтобы этого не было. Значит, ну, дальше, соответственно, будем смотреть, да, как там все это будет происходить. Значит, вообще я хочу сказать, что эта неделя будет такой основополагающей. Я написал на эту тему довольно большой текст в закрытом телеграм-канале, поскольку там довольно много неполиткорректных мест. Про одну из них я сейчас расскажу, не в смысле выводы, которые неполиткорректные, а, собственно, сами вопросы. Значит, дело в том, что у нас, как известно, пропала глава Центробанка, а 19 числа, то есть в пятницу, уже на этой неделе, должно быть заседание, на котором будет принято решение по ставке. Значит, по этому поводу много можно делать разных гипотез. Среди них есть и политические, и всякие другие гипотезы, может быть, и аппаратные, которую, собственно, я изложил вот в своем закрытом телеграм-канале. В ней нету ничего такого, но с точки зрения нынешней ситуации она, вне всякого сомнения, является неполиткорректной, поэтому я ее именно в закрытом канале написал. Как вы помните, пресс-секретарь Путина Песков просил на эту тему не спекулировать. Понимаете, мы бы рады не спекулировать, но, во-первых, все спекулируют, а во-вторых, уж больно тема важная, тут никуда не денешься. Да? То есть ее, вне всякого сомнения, обсуждать нужно. Другое дело, что ее нужно обсуждать с умом. И не нужно поддаваться на многочисленные провокации. Вот я попытался это сделать в закрытом телеграм-канале. Ну, кроме того, в своих последних роликах я эту тему тоже затрагивал, в частности, в комментарии к текущим событиям, которые вчера вышли и которые опубликованы уже всюду, да, от телеграм-каналов до Ютуба. Значит, теперь мало того, что в пятницу, значит, у нас ставка, еще и, значит, Трамп с Ираном бодается. Значит, ну посмотрим на результаты пока. Значит, 4% считают, конечно, кто же ему помешает. 52% считают, и он хочет, и Иран хочет, но не дадут. 10% считают, что он-то хочет, но в Иране на самом деле не все хотят, и поэтому маловероятно. 12% говорят, он сам на самом деле не хочет. И, наконец, 22, точно ничего не будет, уже независимо ни от чьих похотелок, больно тема неподходящая. Но я хочу сказать, что оптимистов крайне мало. Вот, потому что вот пункт 2, 52%. А я бы сказал так, что если смотреть на последнее соглашение, которое там, опять-таки, иранские утечки, то может и подписать Трамп. Потому что там наверняка есть закрытая часть. Ничего не сказано про плату за проход по Армудскому проливу, но зато говорится про $300 миллиардов, которые должен получить Иран. Ну, наивно было бы считать, что Трамп как-нибудь не влез в эти 300 миллиардов, ну, хотя бы 5%. 5% от 300 миллиардов – это $15 миллиардов. Ну, так вполне себе ничего. Для Трампа это вполне себе рабочая ситуация. Вот он, соответственно, этим и занимается. Не знаю, это надо разбираться, как это все там устроено, и не знаю, можно ли в этом разобраться, потому что это будет не просто максимально скрыто, но и будет закрыто несколькими слоями дезинформации. То есть, вне всякого сомнения, будут некоторые утечки, когда все уже примут, что это утечки, они будут опровергнуты, причем доказательно. После чего будут утечки вторые, и тоже достаточно долго, и когда уже не все, но кто-то поверит, их снова опровергнут. И только там третий, четвертый, может быть, будут, но тогда уже через там полгода, через 8 месяцев, это вряд ли будет уже иметь какой-то смысл. Значит, одно очевидно, ни Лондону, ни Нетаньяху это категорически не нужно. Нетаньяху сегодня испустил послание, в котором сказал, что он не шестерка, и поэтому, как Израиль захочет, так и будет. Притом, при той зависимости от военных поставок Соединенных Штатов Америки, в которой реально существует Израиль, объяснять, что он независимое суверенное государство, это сильно. Поэтому я склонен считать, что степень раздражения Трампа по поводу вот всей этой истории, она еще как-то проявится. Другое дело, что Трамп очень сильно ослаб по целой куче разных причин, но в этом конкретном месте у Трампа будут очень многочисленные союзники. То есть те силы Соединенных Штатов Америки, которые сегодня к Трампу испытывают серьезные претензии, а таких достаточно много, они, тем не менее, точно так же не любят Лондон и вполне могут, ну, как бы начать какие-то действия, в том числе через Трампа, для того, чтобы Лондон наказать за это вот абсолютно наглое поведение. Нетаньяху в данном случае инструмент. Кстати, отметим, что в этом смысле у Трампа две проблемы. Одна из них называется Нетаньяху, другая называется Зеленский. Ну, посмотрим, чем это все закончится, потому что, еще раз говорю, у нас ситуация и у нас, и как бы с Ираном, она достаточно напряженная. И когда я говорю про то, что у нас там 19 числа будет некое судьбоносное решение, то я имею в виду вот что. Дело здесь не в главе Центробанка. Дело в том, что уже всем понятно, что денежно-кредитная политика ни к черту не годится. Разумеется, начались разные спекуляции, то есть исчезновение Набиуллиной привело к тому, что появилось колоссальное количество претендентов на ее пост. Все эти претенденты отличаются одним замечательным свойством. Они все представители либерального лагеря. Да, это разные группы, они там как бы более подробно описаны у меня в закрытом телеграм-канале. Напоминаю, что копия закрытого телеграм-канала имеется на сайте Хазин.ру. Другое дело, что там пока на сайте нет чата, поэтому телеграм-канал, конечно же, интереснее. Но принципиально здесь не это, а принципиально то, что замена Набиуллиной на другого представителя либерального лагеря играет роль только с точки зрения коррупционных финансовых потоков. То есть, кто будет главными бенефициарами этих финансовых потоков. А с точки зрения в целом это никакой роли играть не будет, потому что либеральная политика будет продолжаться. Замена же на нелиберального человека теоретически возможна. Так в 1998 году появился Геращенко. Но отказ от либеральной политики это означает выход из ВТО, отказ от как бы, участия безусловного в Бреттон-Вудской системе долларовой, ну и так далее и тому подобное. Де-факто мы уже плюсов от этого участия не получаем. Мы получаем одни сплошные минусы. Но политическое решение, принятое на границе 80-х-90-х годов, действует до сих пор. И сегодня уже в общем понятно, что надо принимать принципиальные решения. Тогда в 98-м году, когда пришел Геращенко, он мог себе позволить не отвечать на вопрос, как бы будем мы находиться в долларовой системе или нет. Он просто проводил разумную политику, не поднимая этот вопрос. мог в МВФ договариваться там, с руководством, с Гринспеном, который тогда был руководителем ФРС и так далее. А вот, соответственно, сегодня ситуация другая. Сегодня уже понятно. Мы же уже даже слова произносим, типа, мы хотим делать альтернативную систему. Мы ее не делаем, потому что политическое решение не принято. То есть это некие абстрактные слова. Вот фокус состоит вот в чем. Если мы хотим реально изменить денежно-кредитную политику, которая нас уже практически привела к крайне тяжелому положению, а если дальше будет продолжаться, может привести к катастрофе, то в этом случае мы должны принять политическое решение, которое, кстати, находится за пределами полномочий Центробанка. Другое дело, что нынешнее руководство Центробанка целиком, оно находится в рамках вот этой вот Бреттон-Вудской логики. И для них как бы команды из МВФ важнее, чем российские законы, чем там мнение президента Российской Федерации или тем более правительства. Но если будет принято политическое решение, то, конечно же, руководство менять придется, потому что эти люди, которые сегодня там сидят, они просто, в принципе, не видят мир иначе, как через как бы подзорную трубу МВФ. Ну, так вот они устроены. Вот. Но, еще раз повторю, это решение политическое. Может быть, оно не будет принято на этой неделе. Может быть, оно будет принято, но тайно. И тогда, соответственно, процесс постепенной реализации этого решения будет каким-то образом происходить. Не знаю, тут, возможно, разные варианты. Пока ситуация, вот, которая сложилась на сегодня, носит, как я уже написал в закрытом канале, чисто аппаратную природу. Никакого пока политического решения не принято. Пока понятно только, что продолжение старой политики невозможно. Я напомню историю 97-го года. Тогда аналогичную по содержанию записку готовило экономическое управление. Ну, собственно, поскольку я его создавал весной 97-го года, то я могу сказать, что когда мы получили указание такую записку подготовить, то я прекрасно понимал, что будет сильное противодействие. Кстати, в качестве внешних экспертов мы призвали тогда двух человек. Это была Промонова, находящаяся в глубокой опале при руководстве Центробанком команды Дубинина, или, может быть, лучше ее назвать командой Ирины Ясиной, потому, как сказать, кто там был главным мотором. Вот. И Андрея Белоусова, которого, собственно, вот эта вот работа и дала ему, так сказать, базовый толчок, после которого он начал свое движение по карьерной лестнице. Но мы прекрасно понимали, что будут проблемы. И действительно, как только в правительстве у Чубайса стало известно, что мы готовим доклад о последствиях макроэкономической политики Центробанка и правительства чубайсовского, они придумали аппаратный ход. Доклад был готов в сентябре, мы его презентовали президенту в начале октября, и в нем было написано, что продолжение текущей политики приведет к лето, начало осени 98 года к неизбежности дефолта. Ну, намек был, мы это не писали в явном виде, это был доклад аналитический, но было очевидно, что надо менять руководство и Центрального банка, и правительство. За Ельцином как бы не заржавело бы, ему ничего не стоило, и он это много раз делал, но, как понятно, ни Чубайс, ни Дубинин уходить не хотели, и они придумали замечательную идею деноминации, которой они придали политический оттенок. То есть Чубайс пришел к Ельцину и сказал: Борис Николаевич, а давайте проведем деноминацию, вернем гражданам России копеечку. И вы тогда войдете в историю как человек, который после, значит, реформ Горбачева вернул народу копеечку. Ну, я напомню, что вся копеечка была перебита дефолтом, но поскольку программа деноминации должна была закончиться где-то к середине марта, то было понятно, что трогать эту команду до конца этого политического проекта было невозможно. По этой причине к теме неправильной кредитно-денежной политики все вернулось только в конце марта. Я напомню, что 23 марта было отправлено в отставку правительства Чубайса, но было уже поздно. Предотвратить дефолт было нельзя. Дальше там можно спорить, потому что по имеющимся у меня данным, президент предлагал, тогда еще Борис Николаевич Ельцин, предлагал стать премьером Лившицу, но тот отказался. Ну и в результате мы получили то, что получили. Но это уже отдельная тема, которая носит такой, скорее, характер политической истории. Сейчас ситуация очень похожа. Я не знаю, писал ли кто-то доклад, это был по-русски, но еще праздниками, но мы с некоторой вероятностью этот доклад уже в готовом виде или же, ну, как бы в неофициальном виде президенту был представлен. И, безусловно, ключевая часть там кредитно-денежная политика, потому что без нее совершенно невозможно обеспечить без ее изменений внутренние инвестиции. Тем более, что тема инвестиций вот недавно обсуждалась на совещании у президента, на котором почему-то не было представителей Центрального банка. Вот это вот очень интересный момент аппаратный. Мне, как человеку, который как бы видел вот эти все истории 90-х годов, ну, просто интересно, как они сейчас будут преломляться, да, вот в нынешней нашей жизни. Но с точки зрения как бы содержательной, тут вопрос понятен. Мы сегодня можем констатировать, что продолжение текущей политики неминуемо ведет к кризису масштаба августа 98-го года. Вопрос, когда это произойдет, там, сказать, осенью или следующей весной, это вопрос отдельный. Я его обсуждать сейчас не хочу, прежде всего потому, что это требует, ну, как бы, серьезной аналитической работы. Тут одними рассуждениями не обойтись. Но вот с точки зрения, как бы, логики такой аппаратно-политической, мы находимся в ситуации очень близкой к лету 97-го года. Ну, может быть, начало осени 97-го года. То есть, теоретически предотвратить этот кризис еще можно, еще повторяю, теоретически, но практически при наличии нынешних команд, что в Минфине, что в Центральном банке, это сделать невозможно. Вот, соответственно, будем смотреть, какие будут приниматься решения. Мне это представляется крайне интересным. Ну, а как бы что скажут по этому поводу участники, это вопрос отдельный. Значит, а вот теперь смотрим на результаты голосования по Трампу с Ираном. Значит, 5% скажут, что, конечно же, они подпишут. 52%, как и было раньше, считают, что и Трамп хочет, и Иран хочет, но обстоятельства не дадут. 10% считают, он хочет, но в Иране на самом деле будут сопротивляться, поэтому шансов не очень много. 11% считают, что он сам в реальности не очень хочет, поэтому тоже шансов мало. И, наконец, 22% считают, что точно не будет. То есть это уже... Вот такая вот картина. Значит, ну, я думаю, что объективная, как бы, картина очень похожа на правду, то есть шансов на то, что будет подписан публичный документ, который признают и в Соединенных Штатах Америки, и в Иране, очень мало, ну, как бы 5%. Все остальное, это уже начинаются оговорки. Вот. Ну, мы на это будем посмотреть. Вообще, я хочу сказать, что уже как бы в заключении, да, что неделя эта очень боевая. И как бы уже заканчивая первую часть, хочу сказать еще несколько таких информационных сообщений. Я, безусловно, буду за событиями следить и буду, как это, об этом писать в своем телеграм-канале, как открытом, так и закрытом. Напоминаю, что полные копии открытого канала и закрытого имеются на сайте Хазин.ру. Поэтому те, кто не может подписаться на телеграм-канал из-за того, что он там не работает, подписывайтесь на сайт Хазин.ру. Он, я думаю, что будет работать еще долго. Значит, я напоминаю, что открыта предпродажа на мою новую книжку «Последний кризис капитализма». Я в последнем вчерашнем комментарии к текущим событиям подробно рассказал о том, чем она отличается от воспоминаний о будущем. Значит, она сильно больше, в ней исправлены ошибки, но практически все содержание воспоминаний о будущем туда включено. Поэтому, если вы хотите купить книжку «Последний кризис капитализма», книжка «Воспоминания о будущем» вам уже будет не нужна. А, ну вот, собственно говоря, на сегодня и все. Перерыв на новости.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России заявили о поражении завода «Маяк» в Киеве. Он выпускает стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго». Российские войска в ходе массированного удара также нанесли поражение заводу «Радар», где производят комплектующие для БПЛА, и цеху подготовки дронов, расположенному на территории киностудии имени Довженко. Министерство обороны подчеркнули, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не наносят и не планируют. Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК «Патриот», принадлежащего украинской армии. Причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности. В ЕС заявили о подготовке изменений условий членства для новых участников. Брюссель намерен ограничить принятые страны в правах на срок от 5 до 15 лет. В том числе речь идет о лишении права вето, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Это будет новое поколение договоров о присоединении в том смысле, что у нас будут новые обеспечительные гарантии, сказала она в ответ на вопрос, не опасаются ли в Евросоюзе, что Киев станет бесконтрольно пользоваться правом вето, вступив в объединение, передают РИА Новости. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Соглашение между Ираном и США утвердят резолюции Совбеза ООН. Согласно проекту документа, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики и уважать ее суверенитет. Данные опубликовало иранское информагентство МЕХР со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между двумя странами. В нем также уточняется, что открытие Ормузского пролива состоится в течение 30 дней после подписания меморандума. Ранее замглавы МИДа Ирана Казем Гариб Абади подтвердил завершение работы над документом. Его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. США сообщили о смерти сыгравшей в сериале «Альф» актрисы Энн Шедин. Она скончалась в возрасте 77 лет. Информация была опубликована на ее официальной странице в соцсетях. Шедин приобрела известность также благодаря ролям в сериалах «Саймон и Саймон» и «Критическое положение». В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 24, вероятны дожди. Вечером и ночью до 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама.
6: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
7: Подробности на gals-development.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
12: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
15: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», «Говорит Москва».
14: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. «Экономика».
5: Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Алло.
16: Михаил Леонидович.
5: Здравствуйте.
16: Здравствуйте. С прошедшими праздниками вас.
5: Спасибо. Рассказывайте, как уже.
16: Значит,
5: какие
16: вопрос,
5: у вас вопросы?
16: По данным 2025 года, на руках у населения скопилось около 17 триллионов рублей, а на банковских счетах остальные 86%.
5: Не процентов, триллионов.
16: Да, триллионов рублей. Нет, 86% от денежной массы.
5: А, денежной массы.
16: Да. Понятно. Значит, не складывается ли у вас ощущение, что обстановка напоминает ситуацию 1991 года перед Павловской реформой? И как вы любите варианты ответов? Первое, в случае принятия политического решения. И второе, если такое решение не будет принято.
5: Ну, понимаете, точные цифры мы не знаем. Кроме того, мы не знаем, как эти цифры сосредоточены по депозитам. Например, довольно большая часть денег лежит на довольно ограниченном количестве очень крупных депозитов по объему денег. И теоретически можно пойти на ограниченный дефолт, в том смысле, что, скажем, тем, у кого лежит больше, там, скажем, 20 миллионов, сказать: ребята, вы знаете, вот такое дело, мы вам запрещаем эти деньги снимать. То есть вы можете их направлять только по очень ограниченному списку. Ну, например, на покупку недвижимости. Или на покупку автомобиля, но отечественного. Ну и так далее, и тому подобное. Но понимаете, в чем дело? Для того, чтобы более-менее внятно принять такое решение, ну, то есть трезво оценивая объективную картину и т.д. и т.п., необходимо иметь некоторую политику, то есть системное видение того, как все устроено. Что вы будете делать, как вы будете увеличивать объем инвестиций, как вы будете обеспечивать нормальное кредитование текущее, оборотных средств и так далее и тому подобное. Сегодня на все эти вопросы ответов нет. Более того, придумали даже совершенно гениальный термин «инвестиционная пауза», который, кстати, страшно не понравился президенту. Вот это проблема. Я не вижу, кто сегодня там в руководстве Центробанка способен такую работу сделать. Ну, просто как бы не тот масштаб у них, да, понимание проблем. Они просто еще не понимают, о чем речь идет. Так что я думаю, что обсуждать конкретную ситуацию и бессмысленно. Что касается опасности, ну да, я же сказал в первой половине, опасность реально существует. Следующий вопрос. Алло.
17: Доброе вам утречко.
5: Да, здравствуйте.
17: Да. А у меня такой коротенький вопрос. Вот при усиливающихся кризисных явлениях в экономике, роль государства, вот как организатора общества, будет увеличиваться или уменьшаться? Потому что я смотрю, что часть функций сейчас передается там либо в частные руки, либо на общественные организации скидывается. Вот. Ну, соответственно, это все будет иметь последствия негативные.
5: Тут есть тонкость, которая звучит так. Есть первое правило науки управления, что управляющая система должна быть более сложной, чем управляемая. Если государство, которое устроено по феодальному принципу, то есть вертикаль власти, да, вот это вот дерево, растущее сверху вниз, а начинает управлять сложной экономикой, где очень сложные перекрестные связи, ничего хорошего из этого не получается. По этой причине нужно создавать механизмы саморегуляции. Но вот выстраивать стратегическую линию, вот это вот саморегулирующееся общество экономическое, да, как это невидимая рука рынка, тоже не в состоянии. По этой причине каждый раз нужно придумывать экономические схемы, которые бы обеспечивали как бы реализацию одновременно двух этих принципов. Да, и в одну, и в другую сторону. То есть с одной стороны, чтобы была стратегия, сегодня у нас нет стратегии, а с другой стороны, чтобы была некоторая свобода деятельности хозяйствующих субъектов, которой у нас сегодня тут тоже нет. По этой причине я считаю, что увеличение прямого управления ни к чему хорошему не приведет, но и ослабление контроля тоже может привести к неприятным последствиям, поскольку наши предприятия и наши рынки никак, ну, как бы ни в какую стратегическую линию не встроены. То есть на первом этапе государство должно предложить некую стратегическую линию и предложить всем хозяйствующим субъектам в эту линию начать встраиваться. И дальше начинать работать уже непосредственно только с теми, кто по каким-то причинам встраиваться отказался. Вот я эту ситуацию вижу так. Следующий вопрос. Алло.
18: Алло.
5: Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Михаил Леонидович, Александр Байконур.
5: Да, я понял.
18: Такой вопрос у меня возник. Ситуация как бы и с Ираном, и с Украиной уже идет к развязке. И вообще, исходя из того, что происходит в мире и в России, понятно, что все идет к развязке без большой войны. И в связи с этим такой вопрос, ваше личное мнение, но как экономиста. Когда останки Украины будут проситься в Россию, Россия примет? И нужно ли это вообще России?
5: А, вы знаете, это вопрос опять-таки. У вас есть какая-нибудь стратегия? Вот у вас стратегия есть? Я ее не вижу. Ну, не в смысле, не у вас, а у нас. У российского государства. Я вот как бы себя от России, ну, как бы не отделяю. Меня крайне расстраивает, что у нас нет никакой концепции внешней политики. Ну и внутренней, кстати, тоже. Единственное, что меня радует, что в последнее время начали ограничивать деятельность вот этих вот экстремистских исламских организаций. То есть мы должны что-то в этом направлении делать. Ну, вот, как бы, ну, посмотрим, да, пока, как бы, что делать с Украиной, я не очень понимаю. То есть, вариантов можно предложить много, но это должны быть именно варианты, да, то есть, это, ну, например, да, как бы, выделить такие западенщину, куда относятся четыре области, там, Ровенская, Ивано-Франковская, Волынская и Тернопольская. И дальше, как бы, если мы берем под контроль всю Украину, всем предлагается, кто не согласен, как бы, разговаривать на русском языке и, соответственно, поддерживать единое государство, как бы, русское, состоящее из Малороссии, Белоруссии и Великороссии, уехать вот в эти четыре области. Дальше там вы можете делать, что хотите. Но одно условие, да, если вы начинаете, как бы, какую-то военную подготовку, то мы это дело контролируем. Да, ну и, разумеется, присоединяется Закарпатская область, которая, как бы, русины, которые еще и в 45-м году попросились в РСФСР, а их зачем-то включили в Украину. Это один вариант. Вариант другой, мы просто присоединяем то, что присоединяется, и дальше начинаем на нашей территории тотальные зачистки тех людей, которые совершали преступления, да, кто поддерживает фашистскую идеологию, кто, соответственно, кто виноват в воинских преступлениях. Причем не только на территории России, но и на тех территориях, которые, как бы, еще на тот момент России и не были, и так далее, и тому подобное. Но это все нужно обсуждать. Сегодня я ответа не вижу. Наконец, вариант третий. Мы делаем так, чтобы в Киеве, ну, который, разумеется, потеряет чисто русские территории, пришел к власти человек, который, ну, как бы, понимает вообще всю ответственность перед населением своей страны и будет себя вести адекватно. Вот я эту ситуацию вижу так. Следующий вопрос.
19: Алло.
5: Да, здравствуйте.
19: Слушай. Михаил Леонидович, здравствуйте. Меня зовут Руслан, город проживания Москва. Хотелось бы задать такой вопрос. Для начала, хотите немножко улыбнуться?
5: Вы задавайте вопрос, а то у нас времени мало, так, и народ
19: да, буду будет кратко. Возражать. Прочитаю такой заголовок, который вы в интернете гулял. ФСБ задержало 7 пособников спецслужб Украины в 8 регионах России. С математикой чувствуете, что немножечко не бьется? В связи с этим вопрос. Как вы думаете, не пора ли искусственному... не сказать интеллекту, идиоту, уже запретить участвовать, скажем так, в некоторых сферах нашей жизни. Как-то журналистика, ограничить, может быть, в каких-то социальных, скажем так, инструментах. Потому что это...
5: Ну, придумать я могу много вариантов. Например, моя дача расположена в анклаве Московской области, внутри Новой Москвы. И в этом смысле теоретически мою деятельность можно признать деятельностью, осуществляемой сразу в двух регионах, в Москве и в Московской области. Вот. Более того, когда я нахожусь на даче, то я неминуемо ее осуществляю через Москву, хотя формально нахожусь на территории Московской области. Но вообще, конечно, это смешно.

0: Алло.
1: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
0: Здравствуйте.
1: Наиль, Уфа.
0: Здравствуйте.
1: Давно хотел задать вам вопрос. Вот какой. Сейчас все в мире идет, ну, можно сказать, по предсказанному. Камни с горы посыпались. Ситуация везде обостряется. Вот у нас, значит, вот это вот вылезло все более и более остро проблемы финансовой политики. Но кроме за финансовой политикой, там же есть еще социально-экономическая политика, за ней есть культурно-идеологическая, а там нравственно-этическая, они все взаимоувязаны. Судя по тому, что экстренно приняли закон, так называемый закон Чубайса, то вот для меня, например, очевидно, что наша вся вот эта вот постсоветская приватизационная номенклатура, то есть будет проводить, уже, по-моему, очевидно, политику, значит, вторая серия «Тихой гавани». Стабилизировать все, что можно стабилизировать,
0: ну, опять, да.
1: Беспощадно и до упора. Когда в мире...
0: Но стабилизировать вот это... сегодня невозможно.
1: Ну, тем не менее...
0: Стабилизировать они... сегодня невозможно.
1: Я имею в виду в том смысле, что максимально сохранить все, что можно только сохранить. То есть все, что возможно, они будут стараться сохранить, не подпуская новых людей, новых, так сказать, порядков. И вот вопрос мой вот в чем. Когда этот кризис мировой Бреттон-Вудской системы войдет в свою терминальную стадию, когда у всех там мировых центров начнут настоящие проблемы, мы вынуждены окажемся в таком закрытом пространстве автаркическом, да, в нашей тихой гавани. Возможно ли, в принципе, во-первых, вот для этой номенклатуры сохраняться, не допуская настоящих перемен, и если да, если они проявят свои чудеса сообразительности, как долго вот эту систему, ну, своего господства, вот этого вот сохранения того, что есть, ну, я не знаю, в широком смысле, сохранение вот этой идеологии, какая есть, сохранение вот этих методов и способов удержания власти и подчинения контроля над обществом. Вообще, в целом, совокупно, так сказать, не выделяя детали. Как вы считаете, вот по вашим оценкам субъективным, как долго вообще можно будет им уже в отрыве от мира сохраняться здесь внутри без изменений, так сказать, или с минимальными?
0: Вы знаете, там, с какими-то... я за последние там 4 дня, ну, грубо говоря, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, может быть, первый текст в четверг написал, не помню, но написал на закрытом канале довольно много текстов, как раз посвященный вот этой вот теме, где я пытаюсь объяснить, что, судя по всему, наше политическое руководство осознало, что угроза со стороны разрушения кредитно-денежной системы стала настолько серьезной, что надо что-то делать. И именно из-за этого возникают те, ну, как бы, истории, которые вот сейчас происходят на днях. Значит, к пятнице уже абсолютно очевидно будет принято некое решение. Значит, оно может быть двух видов. Либо будет предпринято решение ничего не менять, и тогда мы увидим, как выступит глава Центробанка Набиуллина и совершенно спокойно скажет, что принято решение ставку не менять. Ну, или там снизить ставку на 0,1%, или еще чего-нибудь в этом роде. И при этом как бы все забудется, да, вот как бы, что были какие-то проблемы, что она куда-то исчезала и т.д. и т.п. Мне это представляется крайне маловероятным, еще раз повторю, потому что угроза слишком велика для всей власти политической. Либо же будут приняты какие-то решения. Я не знаю, какие. Вот я реально не знаю. У меня даже в голове это не... Как бы, ровно потому, что я не являюсь кремлевским инсайдером, я не был в Кремле с июня 98 года, когда меня отстранили от работы, прошло уже почти 30 лет. И по этой причине я могу оценивать ситуацию только с точки зрения объективных процессов. Вот объективно, да, я понимаю, что они должны что-то делать. Решатся ли они, смогут ли они согласовать внутренние разногласия, это не знаю. Но я могу вас уверить, что к пятнице мы получим ответ. Либо что-то будет делаться, ну и тогда по мере того, как это будет делаться, мы сможем, ну, какие-то сделать выводы. Либо же, соответственно, ничего делаться не будет, ну и тогда мы просто можем сказать, что мы опять уткнулись в ситуацию 97-98 годов. То есть мы все ждем, когда ситуация, так сказать, платно въедет в эту самую катастрофу.

0: Ну, тогда, соответственно, кто не спрятался из руководства страны, там, мы не виноваты. Следующий вопрос. Алло.
1: Алло, добрый день, Михаил Леонидович. Вадим, Подмосковье. Ну, вот я тоже тем хочу... Давно сложилось впечатление, что во власти идет отрицательный отбор. Почему? Вот сейчас идет война, исход которой еще далеко не ясен. И в то же время, вот я вокруг себя вижу в своем районе воровство, коррупция, отмыв денег вот на всяких проектах продолжается. А по верхам так спрос на люксовую недвижимость за границей у нас, параллельный ввоз и роскоши, и все такое он продолжается. То есть у власти нет инстинкта самосохранения, что ли? Почему они не могут направить все на решение главной сейчас задачи, на победу? Но они же все отрезали себе путь на Запад. Все, никто не убежит, никто не спасется. Спасибо.
0: Ну, слушайте, ну, бога ради, ну, вы поймите, люди, которые всю жизнь жили, ну, как бы, условно говоря, там, в золотой клетке, они вообще себе не представляют, что происходит за пределами. Ну, просто не понимают, не видят этого, не слышат. Поэтому рассчитывать на то, что они будут абсолютно адекватны и, самое главное, будут оценивать ситуацию так же, как мы, ну, это как бы крайне мало вероятно. Следующий вопрос. Алло.
2: Здравствуйте. Это Уиз Яснева. Краткий у меня вопрос и краткий комментарий по поводу вашей книги «Лестница в небо». Вот скажите, пожалуйста, считали ли вы, вот, начиная с Горбачева, убытки в натуральных величинах? И второй вопрос, ну, как бы комментарий к вашей книге. То есть, вот, смотрите, вот этот, пытаются у нас тут Яснев храм построить, непонятных простотерцев, а вот у нас тут разбомбили вот школу. Вот, понятный, вот, все знают простотерцев, как бы, и патриарх не скажет, что их имена не ведает. Может быть, там будет дом пионеров имени вот этих простотерцев, чтобы вот ну, весело с песней, как вот вождь завещал.
0: Ну, по второму вопросу я ничего сказать не могу. А по поводу первого, это фактически вопрос о том, как устроена статистика. Значит, тема о том, как лучше считать в деньгах или в натуре, это вопрос, на который окончательного ответа нет и не будет. На самом деле, считать только в деньгах получаются серьезные ошибки, что хорошо видно на примере сегодняшних Соединенных Штатов Америки. Считать только в натуре тоже будут ошибки. Поэтому ну, сначала предъявите как бы, ту модель, которую вы считаете оптимальной, потом можно будет разговаривать на тему о том, что с ней делать. Следующий вопрос. Алло. Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Леонидович, Роман, Москва. Такой вопрос. Не считаете ли вы, что вот за последние годы нас постоянно говорят о каких-то судьбоносных решениях важных? То Трамп постоянно говорит, что он урегулирует завтра конфликт с Ираном, то с Россией и Украиной. И вот вы тоже упомянули, что 19 июня будет судьбоносное решение в отношении банков. То есть постоянно людей пичкают вот этими решениями, а ничего в итоге не происходит фактического, и весь мир живет в напряжении.
0: Ну, я не соглашусь, что я всем объясняю, что будет непрерывно судьбоносное решение, но вот эта неделя будет действительно очень интересной, потому что, во-первых, скроется, ну, во многом скроется интрига между США и Ирана, и во многом скроется интрига вот с кредитно-денежной политикой. Та и другая представляется мне крайне интересной. Вот. Поэтому эта неделя будет очень любопытная. Ну уж, да, дальше, ну, как бы, ну, кому чего нравится. Понимаете, то, что для одного является судьбоносным, для другого вообще не интересно. Поэтому, ну вот, ну что он делает? Ну, жизнь вот такая. Да? Я просто хорошо помню, как в конце 80-х были проблемы с сигаретами, и люди по этому поводу страшно мучились. И меня эта тема вообще не волновала, поскольку я никогда не курил. Говорил, ну и ладно, ну и чего, ну подумаешь, ну нету сигарет. И говорит, ты ничего не понимаешь в жизни. Ну вот, ну хорошо, ничего не понимаю. Вот, значит, ну, у нас осталась минута, поэтому я уже больше принимать вопросов не буду и скажу, только напомню вот это вот базовые информационные вещи. Значит, можно подписываться. Мы открыли предпродажу моей новой книги «Последний кризис капитализма». Детали, чем она отличается от «Воспоминания о будущем», есть в последнем комментарии к текущим событиям, который уже имеется на всех моих возможных каналах, да, от Рутуба до Ютуба. Ну и, соответственно, поскольку эта неделя представляется мне очень важной с точки зрения как раз вот решения нескольких проблем, то я рекомендую подписаться либо на закрытый телеграм-канал, либо на сайт Хазин.ру, поскольку я буду это все дело контролировать в режиме реального времени. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Телеграмма по случаю его 73-летия опубликована на сайте Кремля. Президент России пожелал китайскому лидеру здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности. Под вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии и последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене, отмечается в обращении главы государства. По словам Путина, достигнутые в Пекине договоренности имеют большое значение для укрепления всеобъемлющего партнерства между Россией и КНР. ФСБ заявили о вскрытии мошеннической схемы приобретения акций российских компаний. Речь идет о покупке ценных бумаг телекоммуникационных и топливно-энергетических фирм на сумму более 7 миллиардов рублей в обход контрсанкций. Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании, уточнили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. По данным ведомства, злоумышленники в нарушении антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили право на акции публичных компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Открыто уголовное дело, задержаны 5 фигурантов. Главы МИДов стран ЕС согласуют новые санкции против физлиц и организаций из России. Министры соберутся на совещание сегодня в Люксембурге. Мы также представим расширение списков, больше санкций, над которыми работали против российского военно-промышленного комплекса и теневого флота, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания, передают РИА Новости. Уточняется, что ограничения предполагают заморозку активов на территории стран Евросоюза. Кроме того, намерены установить запрет на поездки в страны объединения для физлиц. В Самаре обрушились перекрытия в загоревшемся после взрыва газа пятиэтажном доме. Работы по ликвидации последствий происшествия были приостановлены, сообщили в пресс-службе МЧС. Там добавили, что пожар начался накануне вечером предварительно из-за взрыва бытового газа. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Возгорание затронуло квартиры со второго по четвертый этажи одного из подъездов. В результате пожара погибла женщина 1975 года рождения. Возраст второго погибшего уточняется. Пострадали 12 человек, повреждено 24 квартиры. В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 24, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
9: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами. Пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
12: Герман Бабаян.
13: И Макс Челноков.
11: Ну что, понедельник, 15 июня. Всех оставшихся в живых после этих выходных поздравляем, что вышли на работу. Не знаю, вышли на прогулку, вышли просто куда-то
13: из квартиры. С прошедшим Днем России еще
11: да.
13: поздравляем.
11: Да, конечно же, с Днем России.
13: С началом всех... чемпионата мира поздравляем.
11: Давай
13: столько
11: еще
13: праздников.
11: С чем. Так, а сегодня, кстати, еще Международный день прогулок.
13: Поздравляю.
11: Поэтому в этом часе мы прямо сейчас будем говорить в программе «Своими ногами» о прогулках по мостам и набережным Москвы. Представляете, как красиво. Это да. в этом часе. В следующем часе в программе «Мы вас услышали» будем обсуждать различные интересные темы, как вы провели эти выходные, поговорим, и кто что видел, кто что узнал
12: делал.
11: Хорошего, интересного, да, и кто что делал. Ну и уж, конечно, шашлыки поедим. А не поедим, а пообсуждаем. Ну и в программе «Народный психолог» в 13.05 тема вдохновения. Елена Соловьева и Марина Александрова побеседуют с вами об этом. Я не знаю, включать эту отбивку или не надо уже?
12: Ну, рискни, хочешь?

0: Ну что, давайте погуляем.
1: Давайте.
0: И у нас сегодня в гостях человек, который прошел Москву
1: вдоль и поперек.
0: Вдоль и поперек, мотал не просто 10 тысяч шагов.
1: Как я обычно, да.
0: Да, 100 миллионов 10 тысяч шагов. Встречайте гид, экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. Евгений Николаевич, здрасте.
2: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вот меня всегда удивляет, когда я слышу от своих знакомых девочек, нужно в день нашагать там сколько-то тысяч шагов. Я говорю, ребята, в чем проблема?
1: То есть я тоже проблемы не вижу.
2: Я в сезон хожу по 25 тысяч шагов. Это как минимум в день.
1: Да.
2: Да. И когда я перекладываю это все на километраж, мне иногда получается в день по 18-19 километров.
1: Ну, это много.
0: Ну, это работа.
2: Да. Это много, да?
1: Да, много-много, да.
2: Я считаю, что нормально.
1: Ну, вы привыкли.
0: Нет, ну, главное, организм нормально воспринимает.
3: Сходу там пойти, пройти 18 километров, наверное, ноги с ума сойдут.
0: Ведь, конечно, это очень тяжело.
2: Вот, нет, ну, это же не ты сразу. Же не ходишь с утра до вечера. Да. Это же 2,5 часа ты гуляешь по Бульварному кольцу.
1: Например,
2: да. Да, с рассказами, с интересными там судьбами, историями. Потом 1,5 часа ты пьешь кофе где-то. Потом снова 2,5 часа. Вот в день, например, в сезон у меня по 3 экскурсии.
1: Каждый
2: вот
1: день?
0: В день? И это что, 25 тысяч шагов три раза?
2: Нет, нет, нет, нет, все вместе, все вместе.
1: А, какие 75
0: тысяч шагов? Я думал, 75 тысяч шагов за
2: нет,
0: день.
2: Нет, нет,
0: за каждый день. Ну, это уж тогда, да, это... У нас недавно была новость, мы рассказывали, как одна дама, приехав за рубеж, и наше вообще большое количество туристов приезжает за рубеж, начинают отрываться. Они начинают ходить.
1: Не могут успокоиться.
0: Да, и одна доходилась до того, что у нее просто отказали ноги. Ее привезли в Россию.
3: Воспалились
0: сухожилия, суставы. И так далее. Она просто вот начала гулять, как умалишенная.
2: Но это же проблема всех нас, туристов, когда мы куда-то приезжаем в новый город, либо в новую страну, мы хотим съесть этот город
1: охватить
2: за один
1: все.
2: День, за три дня, да. А так не получается. Безусловно, ты
0: но
2: должен...
0: Но есть же альтернатива, можно сесть на велосипед, можно сесть на автобус тот же, экскурсионный.
2: Нет, с другой стороны, можно дома сидеть на диване и посмотреть это все.
1: Да, да, да, зачем куда-то ехать,
2: да? Да,
0: по Google картам. Нет, но все равно это интересно, когда ты идешь, смотришь. Евгений, а вот Москва вообще приспособлена для прогулок?
2: Ну, я считаю, что в последние, условно, 7-8 лет особенно... Но это видно невооруженным глазом, я хотел сказать, невооруженными ногами это видно. Но правда, широкие тротуары стали, удобные очень набережные, о которых сейчас мы с вами поговорим. Это хорошие переходы, например, да, от моста и, например, там, к каким-то скверам, зеленым зонам. Ведь если вы помните еще недавно... маршрут по Мясницкой, что уж далеко ходить, да, там невозможно было группу поставить. Сейчас я веду группу 40-30 человек, спокойно, да, ты можешь поставить на любой стороне этой улицы. Безусловно, мои друзья, которые знакомы, которые автолюбители, ему это очень не нравится, что в центре меньше стало полос. Но я считаю, что исторический центр, он должен быть таким.
1: Его нужно пройти ногами.
2: Да, да.
0: И куда в центре сейчас гораздо быстрее и спокойнее на метро.
2: На
0: я понимаю, да, ехать куда-нибудь за город. Самокате. Это совершенно... На самокате, пусть даже на самокате. Это гораздо
1: я ждала
0: проще.
1: Этого, Гер.
0: Да. Ну, вот, у нас просто Гер любитель самокатов.
2: Да.
0: Жень, а вот если вот так вот, положа руку на сердце, да. Вообще гуляют москвичи?
2: Гуляют.
0: Или все-таки это гости столицы?
2: Гуляют. Но я достаточно специфичный специалист. Почему? Потому что экскурсовод. Я работаю с москвичами. То есть, смысле, не потому, что я их выбираю, нет.
0: Покажите это... паспорт.
1: Целевая аудитория москвичи, да?
2: Да, вот так сложилось, да, вот органично так сложилось. Есть турфирмы, которые прям вот заточены на приезжих, на тех людей, которые в Москву приезжают ради основных достопримечательностей. Я их называю обзорники. То есть, это прям обзорные гиды, они показывают весь город за 3,5 часа на автобусе. Я это могу сделать, но... Для меня это скучно.
1: Интересно.
2: Да, у нас же дружеская беседа.
1: Да.
2: Да. Для меня это скучновато. Почему? Потому что все-таки мне хочется иногда глубже копать и уходить в сторону тематических экскурсий. Да, безусловно, порой хочется дать обзор. Вот, например, есть маршрут у меня такой «Семь мостов». Да, и да, мы там идем по Москве-реке, по набережным, и там, естественно, ты уже... раскрываешься как «что вижу, то пою», я это говорю. Вот, справа, слева, справа,
1: импровизируем,
2: слева. Импровизируем, да? Примерно так. А тематические экскурсии — это самое крутое, я считаю. Почему? Потому что экскурсовод становится проводником в узкую тему. Например, Москва не просто купеческая, а Москва, например, династии Морозовых, Москва династии Рябушинских, к примеру, да, или одно из самых моих таких, самых знаковых маршрутов, это Москва последних Романовых, принято связывать последних Романовых с Петербургом, столицей империи, а Москву же они редко приезжали. Но тем, так или иначе.
0: Все равно бывали.
1: Мне кажется, еще очень популярен Серебряный век и все, что с этим связано, да?
2: Серебряный век, он, да, он сейчас стал таким мейнстримом, и все, что крутится вокруг, скажем так, этих поэтов Серебряного века.
1: Да, да.
2: Почему? Есть этому, кстати, мое объяснение экскурсоводческое.
0: Так.
2: Много материалов сохранилось про Серебряный век. Гораздо сложнее рассказать про Москву средневековую, потому что мало документов сохранилось, да? Либо лицевой своды, либо про государев обиход книжки, ну, либо там что ели, что пили, да, как венчались, как хоронили, все. А про Серебряный век переписки прекрасно, периодика, газеты очень много, то есть и плюс еще нам известна их личная жизнь.
1: Самое интересное.
2: Да, ты можешь передать эмоции, поэтому... Да. Вокруг Патриарших, наверное, если вы гуляли, то минимум 3-4 экскурсии за час можно увидеть только про Булгакова.
1: Да,
2: а
1: да,
2: уж
1: да.
2: Тем более не считая Есенин, Маяковский, Ахматова, Цветаева, там все.
0: Да, нам далеко ходить не надо, выходя каждое утро из метро. Вот здесь вот стоит кучками такие стайки на московской долголетие. И вот они обязательно подходят к нашему зданию.
3: Стайками.
0: К нашему зданию. И меня больше всего поражает, как очень много гидов делают ошибки. Потому что они начинают рассказывать.
1: Ты
0: там
1: поправляешь?
0: Первых два раза я поправил, на что мне сказали, что вот так, молодой человек, не лезьте, здесь я главное. Значит, висит барельеф, там левитан.
2: Там левитан.
0: И на нем, на барельефе написано 49-го по какой-то там, или 48-го по 50-й какой-то год работал левитан. А она, глядя на этот барельеф, говорит: в годы войны из этого здания вещал левитан. Я говорю: да, вот, прочитайте, там написано...
2: Немреальную табличку.
0: Вот именно. Она так смотрит, говорит: не мешайте, я главное. Я думаю, ну
2: делаем,
0: ладно.
2: Делаем такие ошибки, но нужно относиться к таким, как мы, экскурсоводам, снисходительно. Почему?
0: Да, ну, конечно. К таким, как вы-то уж точно.
2: Почему? Потому что все-таки мы не на научной лекции. Она имела в виду, наверное, она боялась сбиться вот с этого своего настроя. Я всегда говорю: а что можно сыграть на расстроенном инструменте, на гитаре? Экскурсовод быстро расстраивается, его сбить с толку очень легко.
0: Нет,
2: мы эмоциональны очень.
0: Это уже такая устоявшийся миф, легенда, что левитан работал именно здесь. Он не работал, а в других местах.
1: Да, Максим, тебе можно делать экскурсию. А часто вообще вот вас...
0: Я, по местам левитана. Я, помнишь, делал по нашему офису.
1: Нет, не помню. А часто за счет поправляют ваши...
2: Первое время я очень расстраивался, если не то, что поправляли. Я всегда соглашаюсь, вот. Я соглашаюсь, я говорю спасибо, я уточню. А потом я уточняю. Свежая история. Веду по Коломенскому. Мне говорят, я рассказываю про Липовую аллею 1825 года. Год очень легко запомнить, потому что это год смерти Александра Первого. И как
0: конечно.
2: Раз именно тогда, весной, они были высажены, вот эта Липовая аллея. То есть Александр Первый никогда не видел этих лип живых, потому что Таганроге потом уже в ноябре скончается. Так вот. А она мне поправляет, одна из слушательниц: Липа не живет 200 лет. Да? Я согласился, потом открыл книжку, и Липа живет 300 лет даже. Все зависит от реально обитания.
3: 200-то она не живет, даже 300.
1: Частично была права, да.
2: В принципе, да. Поэтому здесь тоже с этими выкриками и с этими ремарками нужно быть очень осторожными.
0: Вдруг и зерно правды.
2: Да.
0: Кстати, я недавно вспоминал, и я не забуду никогда, экскурсию Евгения к «Золотой век куртизанок», или как-то он назывался,
1: я прям помню. Запал.
0: Мне так понравилось. Вот эти вот публичные дома, вот эти вот чехов, проживающих где-то там, и так далее. Вот это вот все настолько интересно, что Чехов, оказывается, выдавал этим проституткам справки специальные, которые разрешали работать.
2: Он на высших курсах.
0: Нет,
2: да.
0: На высших курсах. Этого никто... Я вот этого не знал. Я знал, что он врач, но что он выдавал куртизанкам справки.
2: Но он проходил практику как будущий медик как раз полицейской части с Сретенской. А так получилось, что именно она была единственной, которая выдавала заменительные билеты. Поэтому я говорю, мы не знаем фамилии этих фельдшеров. Но одного знает весь мир.
0: Точно,
2: а это да. Чехова, чья давайте... подпись стояла там.
1: Да, да, да.
0: К нашим мостам и набережным. Вообще, сколько мостов в Москве? Есть какие-то данные у вас?
2: Мостов очень много, но я бы хотел бы начать от сотворения мира. Потому что посчитать вообще исторические мосты невозможно. По одной простой причине, потому что все они были до конца 17 века живыми. То есть это понтонные деревянные мосты. Вот они были проложены прямо здесь, в двух шагах от вашей студии. Угу. Это от Кремля и сюда, в сторону Замоскворечья. Отсюда, с юга Замоскворечья, приходил неприятель. Поэтому часто угу. очень приходил.
0: Да-да-да.
2: Сношения, отношения с Ордой были, скажем так, год воюем, год горим, год торгуем, говорили. То есть и торговали, и близкие отношения дипломатические были. И поэтому зачем строить регулярные мосты? И у нас история регулярных мостов, она очень и очень поздняя. Например, в Великом Новгороде регулярный мост известен с X века. Можете представить? Большой, великий мост в господине государе Великом Новгороде. Он с X века. Там сейчас даже музей есть Великого моста. У нас первый регулярный мост в Москве. Конец 17 века. Это эпоха Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра Великого. И он был очень красивым, он был сводчатым. Вот эти его так... был сложен примерно там, где сегодня у нас улица Ленивка. То есть от Ленивки перекинут он был в сторону ориентировочно современного дома на набережной.
1: Наверняка очень сложно было, да, построить в то время?
2: Да, конечно. Да, да. И привлекались иностранные мастера, безусловно.
0: От Кремля-то.
2: Нет, на самом деле три шага. Причистинская набережная, она очень короткая.
0: Да, да, да, небольшая.
1: Конечно, так, привлекались.
2: Да. Кто привлекался? Привлекались иностранцы, конечно, mm-hmm. потому что технология, во-первых, каменного строительства, во-вторых, сводчатого строительства. И этот мост, он первый, был еще очень красивым. Есть иллюстрация Аполлинария Васнецова. Mm-hmm. Он пишет этот мост. На мосту ведь не только транспортная артерия. Это же часть города, которая связывает два больших его... равнозначных, собственно говоря, района. Это левую сторону Москвы-реки, Бульварного кольца, и правую сторону Замоскворечья. И там еще торговали на этом мосту. И потом начинается такая очень бурная история строительства каменных мостов. Именно в Московском царстве.
0: Uh-huh.
2: А потом мы перекидываемся через 20 лет в Санкт-Петербург.
1: Да.
2: И можете представить, что Петр Великий не хотел, чтобы в этом городе были регулярные мосты.
1: Почему?
2: А
0: в Питере?
2: В Петербурге.
0: В Петербурге.
2: Первый стационарный мост Петербурга, я вас удивлю, он появился только при Николае I в середине 19 века. Это был Благовещенский, это угу. был тогда Николаевский мост.
3: И как можно 200 лет без мостов в Петербурге?
2: А представляете, идея была Петра, он так и говорил, я строю новый Амстердам. И для него идея вот этого северного европейского города, город без мостов, люди двигаются только, передвигаются на корабликах, то есть на суднах.
1: В январе.
2: На...
0: А там пешочком.
2: Там уже лед. Поэтому сторона провалилась. Васильевского острова, например, вот где Кунсткамера, да, и да, прочее, да, да, да. И вот эта сторона южная города, угу. где Невский проспект и Сенатская угу. площадь, во время ледохода угу. и перед тем, как лед встанет, они просто отрезались друг от друга. Невозможно было перейти.
1: Да.
2: И по иронии судьбы, первый деревянный регулярный мост, деревянный, появляется там, от Меньшикова дворца и до памятника современного Петру Великому, Медному всаднику. Mm-hmm. То есть Петр не хотел вообще мостов, а вот так кульбиты истории
0: повернули. Ну, как бы он не хотел, все равно Питер, Санкт-Петербург, это практически Амстердам, конечно. Это большое количество. А Москва, кстати, вот я сейчас смотрю, не уступает по количеству мостов.
2: Не уступает,
0: мостов.
2: Почему?
0: Но здесь, в Москве, считаются еще не только мосты через реки, каналы и там речки, да, через Москву реку, а у нас еще есть, оказывается, мосты, ну, например, как на Яузе. Он же это, он парящий мост. Ой, на Яузе, господи, что я несу?
2: На Москве-реке.
0: Нет, парк
1: Зарядье.
2: Ну, Москва-река, да.
0: Да, Москва-река, да. Он же никуда по нему не дойдешь,
2: кроме как... мост.
0: Ну, он мост. Конечно. Но он же не через реку, он просто такой смотровой мост. И таких мостов пешеходных не через реку, они тоже считают в Москве. И их насчитывается более 300.
2: Прекрасно, да. А в Петербурге 440. Ну, примерно одинаково. Примерно, плюс-минус 100.
0: Как та липа. 200 лет или 300, какая разница?
1: Да, да,
0: да. Да, ну, вот самый такой царь мостов в Москве есть у нас? Ну, хотя бы на ваш взгляд,
2: Жень. Ну, смотрите, если с точки зрения инженерных каких-то чудес, да, это одна история. С точки зрения исторического контента, это уже совсем другое. А с точки зрения панорамного...
0: Ну, давайте,
2: панорамной точки
1: зрения. Да.
2: Ну, давайте,
1: и то
2: начнем со всех, да?
1: Да.
2: Я обожаю историю Пушкинско-Андреевского моста, потому что изначально он до конца 20 века... Пушкинско-Андреевский, вот именно так его нужно вбивать, да, изначально он был частью современного третьего транспортного кольца, на самом деле Московской кольцевой железной дороги, его стальная конструкция, и он долгое время по этому мосту ездили паровозы, дорога не была электрифицирована, и вдруг в начале 21 века в нем московская общественность увидела историческую ценность и решили его сохранить, этот мост, в течение 11 месяцев эту стальную конструкцию ставили на специальные понтоны, и с верховья Москвы-реки, там, где Андреевский монастырь, это часть Воробьевых гор, это большой заказник у нас, от Андреевского монастыря за 45 минут, посмотрите, русские долго запрягают, быстро едут, 11 месяцев ставили на понтоны, за 45 минут с верховья сплавили вниз все это, конструкцию сплавили. Внизовье оказалось Москва-река гораздо шире, чем верховье, поэтому пришлось с двух сторон дополнить быками эту конструкцию. И если историческое название моста было Андреевский, он был, да, по которому ездили паровозы у Андреевского монастыря, то сейчас, так как место у него сейчас Пушкинская набережная, сейчас он называется Пушкинско-Андреевским. Красивый пешеходный мост, по нему уже никто не ездит, никаких паровозов, никаких, но очень красивый.
0: Но он сейчас соединяет Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной.
2: Это он.
0: Ну, он такой симпатичненький, да, я его
2: очень,
0: помню.
2: Но у него вот эта инженерная история очень уникальна. А с точки зрения панорамного, это, ну, для меня фаворит, конечно, Патриарший мост. Для меня фаворит. Почему? Потому что оттуда весь центр, историческое ядро города открывается как на ладони. Во-первых, мы оттуда можем посчитать почти все 20 башен Московского Кремля. Редко какая точка вообще может быть так похвастаться, да? Ну, разве что кровля дома на набережной или дома Пашкова. Это раз. Во-вторых, сама идея. Представляете, у Патриаршего моста. Да, название ведет к Патриаршему подворью, то есть к храму Христа Спасителя. Но ведь когда же его открывали? Его же связали с перинатальным центром. Электрическое освещение этого моста было связано с родильным домом в центре Москвы. После каждых родов, идея была автора такая, после каждых родов
1: туда.
2: Акушерка нажимала на специальную кнопку.
0: Я что-то подумал.
2: Нет, это другая история сейчас будет. Нажимала на кнопку, и на этом Патриаршем мосту зажигались фонари, независимо от времени суток и времени недели. И тем самым нам с вами говорили, даже утром, что в Москве родился новый коренной москвич.
0: Это какие годы?
3: Красиво.
2: Это начало 2000-х годов. Да.
1: Светомузыка такая.
2: Нет, не светомузыка. Это на несколько секунд мигали эти фонари.
1: А музыка никакая не играла?
2: Нет, музыка не играла.
0: Там дома жилые, представляешь?
1: Вот
0: именно фанфары.
2: Нет, жилые дома там все-таки далековато.
0: Ну как,
2: Причистенка, Остоженка, Причистенская набережная.
0: Нет, ну там с другой стороны моста тоже. Красный Октябрь. Там же стоят дома. Если музыка была,
1: то равно бы слышно.
3: В начале 2000-х.
2: Скоро будут стоять, когда не стояли, да. Но ведь это же идея.
0: Театр эстрады, он стоит 100 лет уже.
2: Да, он не мешает. Да, я просто к тому, что это красиво, как у Евтушенко. Еще Москва не все сказала, не всех великих родила, еще не все мечи сковала и в наши руки раздала. И вот эта вот идея Евтушенко, она как раз воплотилась там, в этом Патриаршем мосту.
0: А, Жень, можно маленький вопрос? А все, история эта работала хоть сколько-нибудь?
2: Она проработала ровно 2 месяца.
0: А, все а понятно.
1: Почему она закончилась?
0: Какая истеричная это, роженица там жала, жала, все перегорело.
2: Ну, а потом решили, что вот будет мост в привычном электрическом освещении. Да, действовать.
0: Кстати, знаете что, Патриарший мост, он самый кинематографичный мост Москвы.
3: Снимался
0: чаще всего. Да, он чаще всего в кино, но я не буду повторять эти фильмы в роли самого себя. Понятно. Вот ты не поверишь.
3: Камео такие.
0: Да, в роли самого себя, он камео, да. И поэтому, но его чаще, больше всего в фильмах вот в разных показывали, начиная от фильмов, которые там были вот как раз в начале нулевых сняты, и до сих пор это все идет.
2: Еще, ну, а вообще?
0: Как только он начал строиться, он попадает в фильм Эльдара Рязанова «Старые коровы», «Старые клячи», вот.
2: Успел ли он туда попасть?
0: Стройка начиналась, и как раз вот прям стройка да, была стройка заснята. Да. Он только-только начал строиться.
2: А вообще кляч. Из таких исторических мостов, самые, наверное, такие помпезные, самые аристократичные, у нас, конечно, Большой Москворецкий и Большой Каменный мост. И вы посмотрите, мост называется Большой Каменный, но там нет ни одного камня. Конструкция стальная. Почему? А вот ответ. Когда-то там был тот самый каменный мост исторический 17 века. Его, когда разбирают, название старое перекидывается на стальную конструкцию 30-х годов 20 века.
1: Креативно.
2: А у вас не возникал никогда вопрос, почему мосты в Москве не разводятся? Ну, красиво же, почему Петербург может разводить,
0: там судоходство, да? Кораблеходство. Там,
2: а у нас тоже судоходство, более пожалуйста. Судоходная
0: река. Но у нас какие-то все такие карлики плавают. Ну, высота
2: и... Подождите, да. Нет, у нас как Редисон, добрый вечер, какой карлик-то?
0: Да она нормально, эта лодочка проплывает, проползает там. А в этом крейсер «Аврор» как поплывет в Петербурге, и все.
2: Вот я вам хочу сказать, и что мосты в Петербурге, вот эти, они строились исторически. Литейный, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский. Это все рубеж веков. Вторая половина 19-го, начало 20-го века.
0: Индустриализация?
2: Нет, у них строилось вот с этим учетом фарватера Невы и с учетом ширины этой Невы. Мосты никто не переделывал. Судоходство осталось, как вы говорите, ну, условно, там, да, крупные суда, корабли военные. А у нас, у нас Москва-река высыхала тогда, в 19 веке. Кстати, и вот эти мосты современные у нас построены уже с учетом, они все 30-х годов 20 века.
0: А вот что дальше, друзья, с этими мостами и было и набережными, мы узнаем сразу же после новостей. Евгений Степанов, автор проекта «Гуляем по Москве», а мы гуляем сегодня по мостам и набережным Москвы.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Губернатор Орловской области перечислил последствия воскресной атаки дрона ВСУ. Повреждения получили почти 100 квартир и 40 автомобилей. Андрей Клычков подтвердил, что украинский беспилотник был начинен поражающими шариками. Это говорит о том, что противник выбрал для себя четкую цель нанесения ударов по гражданским объектам, сказал глава региона в ходе оперативного совещания с правительством. Накануне губернатор заявлял, что в результате атаки БПЛА по жилому дому в Орле погиб один человек, еще 9 пострадали. Жители частично разрушенных квартир разместили в гостиницах. В Израиле заявили о сохранении контроля над зонами безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа. Страна не пойдет на компромиссы в вопросах обеспечения своей безопасности, отметил министр обороны Исраэль Кац. Премьер Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, согласно которой Цахал останется в этих зонах, чтобы оттуда защищать израильские населенные пункты от джихадистских группировок, сказал глава ведомства. По словам Каца, эта позиция была разъяснена президенту США Дональду Трампу, главе Пентагона Питу Хекситу и другим высокопоставленным чиновникам. Дональд Трамп пригрозил пошлинами в 100% на вины из Франции. Тарифы будут введены, если Париж не откажется от цифрового налога в отношении американских технологических компаний. Журналисты «Нью-Йорк Пост» напомнили, что Франция ввела сбор для технологических компаний в 2019 году. Он распространяется в том числе на местные доходы таких фирм, как Amazon. В статье говорится, что подобные угрозы Трампа прозвучали на фоне предстоящего саммита G7 во Франции. Суд в Осло вынес приговор сыну кронпринцессы Норвегии. 29-летний Мариус Борг Хёйбем получил 4 года заключения. Его обвинили в целом ряде преступлений, самые тяжкие из которых 4 изнасилования. В рамках процесса он был оправдан по 2 из этих случаев, сообщил общественный вещатель НРК. Хёйбе, старший сын кронпринцессы Мэтта Марита от предыдущих отношений и пасынок наследника престола кронпринца Хокона. У него нет королевского титула или официальных обязанностей. Одновременно в Норвегии разгорается скандал вокруг его матери в связи с публикацией в США файлов финансиста Джеффри Эпштейна. Как выяснилось, Мэтта Марит имела с ним более тесные связи, чем было известно ранее. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 24, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что, рекламирую?
5: Да думайте о своей стране, а не о том,
4: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
7: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
3: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян.
5: Макс Челноков.
3: Мы специально, я напомню, программа «Ничего не меняется», и программа «Мы вас услышали» выйдет обязательно в эфир буквально через 25 минут. Просто хотели начать понедельник, скажем так...
4: С позитивной, с позитивной ноты, с прогулки.
5: С 25 тысяч шагов.
4: Да.
3: С позитивной, с прогулки, и плюс немного пищи для ума вам дать. Потому что, хотя и неделя будет немного дождливая, но все равно есть какие-то... Вот утро сегодня было потрясающим. Можно было выйти, прогуляться по некоторым мостам, по набережным.
4: Пробежаться, многие бегают.
3: Конечно, или проехаться на велосипеде, самокате, как угодно. А тема программы «Мосты, набережные Москвы». Евгений Степанов, экскурсовод, гид, автор проекта «Гуляем по Москве», сегодня у нас в гостях. Евгений, кстати, редакция радиостанции «Говорит Москва», и мы особенно, программа «Своими ногами» поздравляет вас с днем рождения. Ваш проект...
4: Сегодня?
3: Завтра, завтра.
5: Наступающим.
4: Наступающим, да,
3: проект. А сколько лет исполнилось проекту?
4: Сколько уже гуляете?
6: Ровно 10 лет.
3: 10 лет уже?
6: Да. Ого. И завтра мы в честь этого десятилетия, кстати, друзья, всех приглашаю. Мы по всем 10 московским бульварам проводим марафон экскурсий. Он будет абсолютно бесплатный. А лучшие гиды нашего проекта будут подхватывать на каждом бульваре. Можно пройти от и до за 4 часа.
3: Подхватывать,
6: начиная...
3: Под белорученьки.
6: И так тоже можно нести, нести вас, нести, да, да, по этим улицам, по этим зеленым бульварам. И потом мы идем все дружно сажать розарий имени наших экскурсоводов. Есть такой красивый храм в Петропавловском переулке в честь Петра и Павла. Он ни разу не закрывался в старой Москве, даже в советские годы, один из 7 не закрывавшихся храмов. И там во дворе мы заложим большой-большой розарий с нашими экскурсоводами. И оставим такую красивую память.
3: Это очень классно. Вот вам аплодисменты. С днем рождения.
6: Спасибо.
4: А мы вот как раз про мосты говорили. Да. Почему в Москве мосты не разводят, Евгений?
6: Да, нет такой надобности, во-первых, мосты разводить. Почему? Не только потому, что к нам не заходят большие корабли. Нет, они могут заходить. И даже теплоходы, пожалуйста, огромные, да, 3-4-палубные у нас ходят по центру города. А все мосты наши построены поздно в историческом центре. Это 30-е годы 20 века с учетом уже шлюзования Москвы-реки. Тогда, когда Москва-река превратилась в полноводную реку. То есть тогда, когда уже Москва часть крупного водного пути Волга-Москва. А это произошло ведь недавно, вот буквально 90 лет тому назад это произошло. До этого Москва-река высыхала, вброд ее можно было перейти в такое жаркое, знойное время года. Поэтому и отсюда эпидемии в средневековой Москве. Москвичи питались оттуда, черпали воду, у кого не было там колодцев и прочее. Плюс еще туда же сточные воды. И проблема Москвы-реки, ее невозможно было не то что отрегулировать, предсказать. Ее очень сложный капризный нрав. Весной она разливается, в Замоскворечье уровень воды мог подниматься на 9 метров, вот там, где мы сейчас с вами сидим, нижние этажи все уходили под воду, почти
3: мы
6: каждую весну.
3: Мы сейчас могли бы в окно выплывать.
4: Да.
6: А фотографий таких много, на самом деле. Да, таких фотографий много. Люди по Садовнической набережной, по Раушской набережной на лодках передвигаются, как в Венеции, вот в 1908 году.
3: Но в субботу такое же и было практически, на востоке.
6: Да,
3: Москва. На сноубордах, да. Ой, сноубордах этих.
4: На чем?
3: На сапах народ плыл.
6: Да. А летом она высыхала. То есть, ну вот как, да? Летом воды не хватает, а весной ее слишком много. И вот тогда с лозунгами «Исправим ошибку природы» решают как раз прокопать канал Волга-Москва, 120 километров, соединяют с Великорусской рекой, Москву-реку соединяют. И сегодня официально вот в нашем фарватере около 80% это волжская вода. И сидя у себя в квартирах, мы можем петь песню каждое утро, принимая
3: течет
6: душ.
3: Течет река Волга.
4: Душу рвешь, Максим.
3: Так мы не на Москва-реке живем, а на Волге.
6: Но все же на Москве-реке. Почему?
3: Надо нашему звукорежиссеру главному сказать, что ты на Волгу ездишь каждую весну.
6: Вот у тебя подборка.
3: Рыбачить, вот выходи.
5: Почему все же на Москве-реке?
6: Все же на Москве-реке, почему? Потому что Это река, которая дала название нашему городу. Редко какие европейские столицы получали по названиям именно так рек, да? Лондон стоит на Темзе, Берлин стоит на Шпрее, Санкт-Петербург стоит на Неве, Париж на Сене, но только Москва стоит на Москве. И вот ведь первое упоминание этого города, оно в летописи Лаврентьевской, 1147 год, да, мы говорим «Москва-река». То есть Москва, понятно, это финно-угорское слово, либо балтское слово, которое говорит нам о том, что это очень топкие берега, болотистые берега, топкие берега, очень влажное место было здесь. И первые жители были финно-уграми, они нам оставили гидронимы. Яуза, Москва, да, это все. И не только здесь. Москва, Пратва, Нарва, Нева, Пскава, это все они оставили нам. Те племена, которые жили до 7-го примерно века.
3: Короче, мы не русские.
6: Потом пришлут потом придут славянские племена. Вот этот котел многонациональный. И оставит нам,
3: собственно. Кстати, я вспомнил, что есть еще один город, название которому дала тоже река.
6: Их много, вообще их хотя много. Да. Коломна, Тверь, это все реки,
3: и
6: конечно.
3: И еще была, я просто знаю, Алма-Ата, она родилась, как город родился как Грозный сначала, но текла по городу река, которая несла с горы яблоки. А Алма – это яблоко, а Ата – это отец. И вот как бы реку отец называли яблоко? Отец Яблок. Да, река называлась Яблоневый Отец, ну что-то такое. И потом как-то Грозный... Что я говорю? Какой Грозный? Не Грозный.
4: Иван.
3: Нет, не Грозный. По-другому назывался город. Надо сейчас вспомнить.
4: Но Грозный все-таки другом немножко.
3: Да, это Казахстан. Это столица Казахстана тогда была. Да, никогда так не называл. Ну, короче говоря, и потом в итоге, благодаря реке Алматинки, назвали город Алма-Ата. Тем более через дефис.
4: Давайте к набережным.
3: Я и так просто вспомню.
6: Да, вообще городов с названием рек, конечно, много.
3: Можно я еще маленькое это сделал? Я тут нашел. Интересно, самый ругаемый мост в Москве.
6: Так.
3: Город Верный назывался. Елена, спасибо. Не Грозный, а Верный. Самый... Вспомним,
4: интересные у тебя мост такие ассоциации.
3: Чаще
4: Грозный
3: всего ругают в Москве.
6: Ну, чаще всего?
3: Да. Водители особенно между собой. Каменный мост.
6: Каменный мост. Ну да, большой каменный. Мост. Большой каменный.
3: Это самый мост, да, перекрываемый. Да. Чаще
6: Но
3: всего
6: вы посмотрите, как интересно. С большого каменного моста, когда вы съезжаете, вы же упираетесь, там вообще 6-7 полос. Это широкий мост, он построен в рамках генерального плана развития столицы. И вот такая же широкая магистраль, проспект, должен был уходить в сторону Серпуховских ворот и пронизывать все Замоскворечье. А куда он упирается, мост этот широкий? В двухполосную узенькую большую ордынку. А почему? Началась Великая Отечественная война. И, слава богу, тогда не успели снести вот эту часть Замоскворечья. И вот та часть, она сохранилась, на самом деле. А ее не успели снести. И сохранил ее Алексей Щусев. Мы его знаем как автора «Мавзолея». А Щусев тогда, защищая тот район, он сказал, Москва – один из самых красивых русских городов. И обязан этим преимуществом, прежде всего, своей старине. Отнимите у Москвы старину. Вот из окна мы смотрим, вся старина, да? И она сделается одним из самых безобразных русских городов. Благодаря таким местам, как Кадаши, а считай за Москворечье, Москва остается Москвой, пишет Щусев. Вот Москва остается Москвой благодаря таким местам, как Кадаши. Да. А вообще про набережные, да, я бы хотел бы рассказать, что они, во-первых, сейчас классно по ним гулять. Они широкие, они очень удобные. И изучать город по Москве-реке, по набережным, это одно удовольствие. У нас есть экскурсии, они прям вот самые такие, ну, популярные. Мы встречаем закат на Москве-реке, как правило. Да. Кстати, Москва-река склоняется, поэтому где? На Москве-реке, да, как у Мусоргского. Рассвет на Москве-реке.
4: Да.
6: Вот. И самая для меня такая набережная, наверное, московская, это Берсеневская набережная. Она напротив храма Христа Спасителя. Она стартует от... Она небольшая. Она от дома на набережной, и до Красного Октября. Там отрезок-то всего лишь, да? Ну, там пройти пешком 10 минут.
4: Зато какой
6: красивый там уголок, посмотрите. Там храм до Петровской Москвы, Николая в Берсенях. Там палаты Аверкия Кириллова. Вот это как раз те самые постройки гражданские, чем отличалась Москва до Петра Великого. У нас не было дворцов, слов-то мы тогда таких не знали, да? Были палаты, а палаццо – это дворец. да, это же про наш город, возможно, написал Александр Сергеевич. Все в том городе богаты, и нет, везде палаты. И вот такие палаты сохранились на Берсеневской, красный, красивый храм. А Берсень что это такое? Берсень вообще это крыжовник, переводится на современный язык. Там были крыжовенные сады государевы, там были кустарники. Потом уже плодовые деревья шли, садовническая набережная современная. И можете представить, насколько город был изумительно зеленым, да? И насколько он был удивительно приспособлен к жизни обычного человека со всеми этими садами, деревянными живыми мостами. И Иван Горбунов, был у нас такой бытописатель, он написал: «Большой сад, рдеют пионы, прозевает колуфер, божье дерево, два десятка яблонь белого наливу, несколько кустов крыжовника и смородины». Только вдумайтесь, один сад внутри Садового кольца, где-то там, за Москворечье, а у него два десятка яблонь белого наливу. Вот это Москва отличалась. Поэтому нас чуть-чуть недолюбливая петербуржцы говорили: да это отставная столица, говорили, это деревенская столица.
3: Мы уже это, да, обсуждали. Да. А вот насчет Фрунзенской, мне вот больше всего, не знаю по какой причине, мне нравится очень Фрунзенская набережная.
6: А, я
3: хотя
6: даже
3: она такая советская, с одной стороны, но с другой стороны, если смотреть вот со стороны министерства в сторону парка культуры, это совершенно другая набережная.
6: Да, это классный вопрос и дополнение. Почему так нравится, я могу... Ну, предположить. Во-первых, она стройная.
3: Да, она как очень такая прямая.
6: Как, понимаете, рота солдат-офицеров. Стоят одинаковые дома, да, вот эти сталинского ампира. Это поздняя застройка, понятно, это вторая половина 20 века уже. И вот эта стройность архитектурного ряда, которую очень редко можно найти в Москве, вот она там как раз и захватывает дух. А на другой стороне абсолютный полярная картинка открывается, да, зеленый массив, прям зеленый легкий центр, да, уютный, нескучный сад. Кстати, почему нескучный сад? А вообще изучать набережные легко, их названия от моста и до моста всего лишь у нас идут, да, вот от Андреевского моста до Пушкинского, это Андреевская набережная. От Пушкинского до Крымского, это Пушкинская набережная. От Крымского до Патриаршего, это Крымская набережная. И так далее, и так далее. Вот пошли эти набережные. Да, да?
3: Удобно,
6: вот,
3: Мазанова, да.
6: Удобно. И вот нескучные, вот я доотвечу, нескучные места, эпоха Прокофия Демидова. Если повторюсь, то не обижайтесь, да, с этой историей. И вот у Демидова там были летние партерные сады. То есть он обустроил этот высокий берег Москвы-реки, правый берег. Там он выращивал диковинные растения. У него там и винограды, и бананы. Пытался выращивать ананасы. Все это, конечно, не приносило.
4: Но он сдавался.
6: Но это же для щегольства. Это же для того, чтобы показать, что «О, что я могу». А у него там первые вообще кусты роз. Потому что в Европе к этому моменту, к 18 веку, произошла революция в ботанике. Они на шиповник, европейский шиповник, сумели привить, французские ботаники, чайные гибриды роз. То есть, я имею в виду китайские гибриды. Отсюда появится селекция чайно-гибридных роз, которая сегодня очень популярна в Европе. И все эти сорта роз, которыми мы увлекаемся, это розы.

0: валял в муке. И вот эти большие вареники стояли на этих.
1: Живые статуи.
2: Да, живые охраняли, статуи. Да?
3: А зачем?
0: А женщины ночью приходили вырывать эти тюльпаны, нагибались. А чем там заканчивалось, мы уже с вами не знаем. Потому что это история 18+.
2: Боже, романтическая такая. Максим, ты такой любишь, да?
3: Очень,
2: ты только отошел от куртизанок, а тут тебе не скучно в саду, что творилось.
3: Поэтому это не скучно. Я-то раньше думал, там какие-то представления.
2: Зеленый театр.
0: Нет, официально, Максим, официально не скучный. Почему? Независимо от времени года и независимо от погоды, народные гуляния там всегда были. Потому что народные гуляния в центре Москвы, они заканчивались наступлением Покрова. То есть Покров, 14 октября, все, зима наступила, и все это смещалось туда, в нескучный сад. Поэтому как бы, версия...
3: Мне кажется, такая. Сад был популярен, и еще даже позже уже стали не за цветами приходить.
0: Ну, конечно,
3: просто
0: нет.
3: Так,
0: это зеленая зона большая, конечно, что-то. Территория потом Голицыных
3: а уже... А мужики из пьедесталов и все, и прыгали.
0: Она из рук в рук переходила. А потом там же... Красивая Пушкинская набережная, да. Какая. И вот на этой Пушкинской есть привет с 18 века. Белые беседки. Вспомните?
2: Да, конечно.
0: Такие на берегу прям стоят. Да, да, беседочки вот эти.
3: Они как-то ротонды, правильно?
0: Это ротонды, которые были построены при Голицынской больнице. А Голицынская больница где у нас? Это Первая Градская, ну, это Ленинский проспект.
3: Стороны. Да, да, да.
0: Ленинский. А вот все эти площадь выходила к Москве-реке, там были искусственные водоемы. И специально были они выкопаны для пациентов как раз голицынских. Набережная-то была совсем по-другому. Это же название-то Пушкинское современное. В 1937 году Россия, Советский Союз, отмечал 100-летний юбилей со дня кончины Александра Сергеевича. Настолько это все пышно было тогда, что города переименовывали, переименовывались набережные улицы и проспекты и прочее. И в том числе объявлены были выходными днями некоторые предприятия. Ну, а передовики производства стахановцы этим были недовольны и говорили, а работать кто за тебя будет? Пушкин. Да? И вот с этого момента у нас Пушкинская...
2: Ничего не поменялось, собственно.
0: Так вот, Пушкинская набережная с того момента, и я считаю, что это очень правильно, потому что Пушкин главный, конечно, наш москвич, известный на весь мир.
2: А если говорить о набережных не парадных, а каких-то более, извините за это слово, нишевых,
0: да.
2: Вот где-нибудь на окраинах, еще где-то.
3: Вот, может, вот мне нравится в Марьино было, вот как сделали уже
2: когда...
0: Да, сейчас их привели в порядок, я согласен с вами, Максим, да.
3: И она очень приятная.
2: Может быть, еще какие-то, не только Марьино, я не так прям глобально мыслю.
3: Коломенская тоже очень красивая.
0: Коломенская сейчас, да.
3: А вот эта, которую деревом зашили, какая-то, господи, как же называется? Где? Вот набережная, прямо вместо асфальта они дерево зашили, и там йогой по утрам
2: занимаются.
3: Слушайте,
2: мне очень нравится набережная в районе Зеларта.
3: Найду.
0: Да, наверное, вы как раз об этом и говорите.
3: Это болотная, которая?
2: Нет, болотная.
0: Не, болотная это здесь, болотное, рядом.
3: Да. Тут, вот, прям. А Зеларт у нас где?
0: Это где?
2: Не поверишь, где ЗИЛ.
0: Где Автозаводская, да.
3: Ага, все, Автозаводская, я понял, да.
2: Там очень классная современная набережная, она очень такая большая.
0: Но вообще Москва-река за последние вот буквально 5 лет, она изменилась невероятно. Меняется судоходство, она совсем другим стала,
2: да?
0: Другой картинкой. Трамвайчики пошли. Задышал новой жизнью не только северный, который мы знали, речной вокзал, но и южный. С южного можно теперь уехать на прогулочных корабликах. И вообще вот эта часть, она южного порта речного, она зажила другой жизнью. Что я имею в виду? Там мост перекинули в сторону Нагатинского затона. Там сделали этот детский парк, остров
2: мечты
0: или чего там. Да,
2: остров
0: мечты. Потом... реставрация в этом году закончилась набережной в Коломенском музее-заповеднике. Да, там есть вопросы, особенно у общественности, которая, скажем так, ревнители старины, говорят, верните нам обратно наш газон красивый, верните нам уточек и дикие камни, мы не хотим вот в этих красивых...
2: А уточки уехали куда-то?
0: А?
2: Уточки переехали куда-то?
0: Нет, ну, имеется в виду, что когда-то вот в этом полудиких зарослях они гнездовались.
2: Да.
0: Да, ну, а теперь там же все настолько сильно, все изменилось, там современная же реставрация прошла, что якобы за этой вот реставрацией не видно души. Вот есть такое мнение. Хотя я сторонник изменений к лучшему, безусловно, и... Когда ты гуляешь по этой набережной, там как раз открывается задумка Коломенского самого, потому что ведь в Коломенское приезжали не по сухопутной дороге, приезжали по водной транспортной артерии. Вот эти шатры, храмы, дворцы, они вырастали именно вот так вот.
3: А знаете, кстати, с воды самый город, потрясающий, да, вот отрезок, это от Сити, когда ты едешь в сторону

0: Но Кремля, вот проезжаешь там Сити, проезжаешь парк культуры, ой, не парк культуры, а Воробьёвы горы, угу. Парк культуры, вот это вот самое живописное.
1: Не знаю, с реки, да, с реки
0: это самое вечером. Классное, да-да-да. Да-да-да, это вот да.
2: С реки да, это можно очень. Тоже на трамвайчике, да, там
0: на кстати, Филёвская набережная вообще да, шикарная. По неё, через, не, по ней же через четыре парка можно пройти, верно?
1: Верно.
0: Там что-то... А?
1: Я верю вам.
0: Нет, ну вот я знаю, что Ворошиловский, Солдатенковский, Котенкино, да. Суворовский, Фили, вот четыре парка, если гулять, можно по ней пройти, прям подряд четыре парка. Угу. Ну, по крайней мере, так
1: вот, Википедия пишет. А велодорожки, пишут. Как по ним сейчас, да, говорят, что одни из самых длинных велодорожек, это как раз по набережным.
0: И вот ну, как, кстати, да.
1: Да, и вот когда их делали шириной около 3 метров, ну, там, я помню, было большое голосование на активном гражданине, и, значит, и спросили активном гражданине, а вообще москвичи умеют кататься на велосипедах или нет? Был проведен такой соцопрос. И выяснилось, что, оказывается, да, в начале 2000-х, 8 из 10 молодых людей в Москве умеют кататься на велосипедах, и, напротив, 8 из 10 девушек в Москве, оказывается, не катаются на велосипеде.
0: Марик, ты из 10 2, да, которые катаются.
1: То есть это удивительная была статистика, меня, конечно, тогда удивила.
0: Ой, господи, велосипед – самый легкий вид транспорта, который можно освоить вообще буквально за полчаса. Если нормально постараться, час максимум, и ты уже едешь.
1: Ну, я знаю людей, которые так и не освоили.
0: Да ладно, я промолчу. А, Жень, а вот если взять вот так вот общее, как бы, ну,
2: крупными картину. Мазками.
0: Да, общую картину Москвы, набережных, мостов. Можно ли сказать, вот говорят, мы там город пяти морей. Там, портов и так далее, что мы, правда, на Москва-реке стоим.
1: Правда.
0: Потому что вот те районы, в которых я живу, работаю, я Москва-реку практически не вижу. Я проезжаю как-то в ней или под ней, или где-то мимо нее, или еще как-то. Вот вы видите, когда едете, Гера?
3: Регулярно.
1: Я вижу.
3: Два моста на
0: самокате. Вот нет. Я
2: смотря
0: вот
2: куда нет. Я еду.
0: Ну, смотря, да, куда, но если вот...
1: Не, Москва, река дом... очень длинная, и ведь ее особенность, она пересекает весь город. Можете представить, она зарождается в Можайском районе Подмосковья, и она через весь город, вот она втекает, где Новая Рига, да, где Рублево-Успенская. Угу. Вот там вот она втекает в город, район Крылатская. Угу. И она течет через весь исторический центр. Не было бы Москвы, не было бы города на этом месте, да. Безусловно. Это главные торговые пути. И вот казалось бы, ну, Москва-река и Москва-река. А по ней можно было дойти до Коломны, а из Коломны Ока, это уже Волга по Оке, к Нижнему Новгороду. Или, например, отсюда по Москве-реке по Яузе наверх до села Ростокино, это ВДНХ современное, от Ростокино Волоком до Клязьмы. Клязьма идет до Мурома, оттуда от Мурома по Оке вот такие транспортные артерии были.
0: Там и в Белое море уплыть можно.
1: Бариться, можно по-разному, так и ходили.
0: Или черное.
1: Да, конечно, Москва-река это и не Нева, это и не Волхов, это не крупная река была для исторического понимания, но она сыграла очень важную роль. В истории города. Я ощущаю, что мы живем на воде.
0: Ну, понятно. Я вот как мало ощущаю. Я не забуду никогда, я лечу однажды на самолете откуда-то, я не помню, и подлетаем к Москве, там аэропорт уже, вот-вот, и сидит рядом со мной женщина у иллюминатора и говорит, боже мой, я так люблю этот город. А там еще был такой момент, когда можно было залет делать над городом, еще вот залетали Лужковские
2: времена. Осматривая владения.
0: Типа да? того. Я говорю, так смотрю на нее, говорю, ну, что же вы тут любите-то? Она такая, вот я не люблю людей, они все очень злые, я не люблю темп города. Да он постоянно куда-то бежит, он грязный. Но реку, я обожаю реку. Москвы реки больше такой нету. Она там самая милая, самая уютная. Я так посмотрел сверху тоже вниз на Москва-реку. Она еще так загибается, да, вот эти всякие. Но это правда красиво, это правда жизнь. Жень, спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Да, прогулка состоялась, мне кажется. Хорошо отдохнули, друзья.
2: Отметили праздник.
0: Да, так что, если не знаете, куда свои стопы, ну, куда себе...
2: Ноги.
0: Да, ноги направить, куда прогуляться. Идите по набережным, по мостам. Евгений Степанов нам сегодня в этом спасибо. Помогал. Гид, автор спасибо. Проекта спасибо. «Гуляем по Москве». С десятилетием вас еще раз спасибо. Удачи и многих-многих лет дальнейшего развития и жизни вашего проекта. Спасибо. Друзья, у нас сейчас новости, ну а далее продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. и 8.
3: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Командующий ВВС Германии назвал точки удара в случае конфликта с Россией. НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря, сообщил Хольгер Нойман. В интервью изданию «Телеграф» он добавил, что ФРГ готова сражаться с Российской Федерацией уже сегодня ночью. Ранее экс-командующий войсками США Бен Ходжес заявлял, что Калининград может стать первой целью Североатлантического альянса в случае возможного конфликта с Российской Федерацией. Президент США отправился на саммит G7 во Францию. Самолет Дональда Трампа вылетел с базы ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона примерно в 10:20 по московскому времени. Информацию опубликовала РИА Новости, изучив полетные данные. Саммит «Большой семерки» пройдет 15-17 июня в Эвиан-Ле-Бене, недалеко от границы со Швейцарией. Согласно расписанию американского лидера, сегодня вечером у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После этого Трамп примет участие в совместном ужине лидеров G7. Ожидается, что центральными темами саммита станут конфликт в Иране, его экономические последствия в повестке дня и другие международные вопросы. В Иране заявили об ответственности США за реализацию будущего соглашения. Атаки Израиля на Ливан должны прекратиться, подчеркнул министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Он провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Ирака и Египта, сообщило информагентство ИРНА. Глава ведомства также поблагодарил Анкару, Багдад и Каир за их вклад в работу по достижению перемирия, за снижение напряженности и дипломатические усилия для установления стабильности на Ближнем Востоке. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщал, что США и Иран достигли соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий. Астрономы предупредили о сильных вспышках на Солнце. Их сила может достигнуть предпоследнего класса мощности, уточнили в Институте прикладной геофизики. Исследователи добавили, что на этом фоне фиксируется низкая активность Солнца. Ранее специалисты сообщали, что с 13 по 14 июня Землю накрыл геомагнитный шторм мощностью 5,2 балла, а ночью 15 июня магнитосфера снова приблизилась к опасной отметке. Полностью исключать внезапное ухудшение магнитного поля нельзя. Солнце остается слишком непредсказуемым. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 61 копейка, доллар – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 24 градусов. Вероятны дожди. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8.
6: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: И Макс Челноков.
8: Понедельник, 15 июня. Ну, здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. Хорошо, что вы с нами. Хорошо, стало быть, вы вышли из этих длинных выходных.
9: Да. С огромным трудом.
10: А может быть, кто-то не вышел. Может быть, кто-то решил себе устроить выходной или вообще там уйти в отпуск какой-нибудь.
8: С огромным трудом, Герман.
9: Конечно,
8: вы
9: конечно.
8: Что-то загуляли, я вам скажу, батенька.
9: Максим Геннадьевич. В 10 вечера, в 1:00 ночи, в 3:00 ночи и в 5:00 утра
8: вы
9: футбольные матчи.
8: Бедник.
9: Чемпионат мира никто не отменял.
8: Как же вам не комфортно?
10: Тяжело.
9: Когда
10: сейчас,
9: еще
10: да.
9: я смогу посмотреть на то, как в футбол играет сборная Кюрасао?
10: Честно
9: повторе говоря,
10: нельзя посмотреть?
9: А?
10: Повторе нельзя в записи?
9: Можно, но... А у нас транслирует все эти матчи наш единственный крупный спортивный канал.
8: Так.
9: Соответственно, на условном Кинопоиске можно посмотреть все матчи. И там, когда ты открываешь вкладку матча, тебе большими буквами пишут там «Германия», «Кюрасао» и счет.
8: Уже сразу,
9: да? То есть там вот с отхода тебе все спойлерят.
8: А ты заклеивай экраны.
9: Да делать мне нечего, еще экран заклеивать.
8: На той стороне, где счет. Короче, по поводу короткой недели, до конца года нас ждет еще две короткие рабочие недели. Первая — это на День народного единства, 2-3 ноября. А также 5-6 ноября еще будет. А вот
10: до ноября?
9: Две подряд идут.
8: Да, подожди. Да, тут до ноября. А потом еще в декабре начнется.
10: Ну, это
8: далеко. С 28 по 30 декабря.
10: Лучше бы в июле и в августе еще что-нибудь.
8: Нет, Марин, кстати, по ощущениям, 2026 год вспомним мы все недобрым словом.
10: Почему?
8: Потому что лето станет самым насыщенным рабочими днями за три года.
10: Вот.
8: 65 дней труда будет и только 27 выходных.
10: Бедные
9: 65 дней труда? Я думал, он 1 мая. Один.
8: Нет, Герман, трудиться будешь весь...
9: Так это же праздничный.
10: А вы любите в отпуск летом ходить?
8: Нет, я нет. Я люблю летом в Москве.
10: Гера.
8: Не могу. Прям вот люблю.
9: Да, я в любое время года в целом.
10: Вообще не мучаюсь.
9: Да, не против отпуска.
8: Я люблю весной или осенью, но как получится. Если по просторам России, то, конечно, летом самое удобное, но так вот мало когда получается. Так, по поводу этих выходных длинных, быстро расскажу. Я впервые видел близко...
10: Я пойду,
8: и как
10: через часик вернусь.
8: Шумят, да, БПЛА.
10: Дрозды?
9: Ага.
8: БПЛА. Это, конечно, зрелище неприятное. Вот как кран, видите, вот в окно.
9: Да.
8: Вот он летел на такой же высоте, как стрела, и где-то вот чуть ближе. И он пролетел прямо над домом, над дачей. И хозяева стоят и говорят такие, лишь бы не сбили здесь вот именно.
9: Угу.
8: Потому что иначе там в этот весь поселок бы все. Вот все там, ну, короче говоря, это, конечно, не из приятнейших звуков. Я прям перед людьми, кто это слышит очень часто, прям преклоняюсь, потому что уже попривыкшие многие, но все равно это прям уже и звук, и зрелище холодеет, кровь уже в венах, потому что это правда, это страшненько. Так, что еще, кто еще где был, что интересного, Марина?
9: Слушайте, 7-1.
8: 7-1, это кто?
9: Сборная Германии обыграла бедную сборную Кюрасао.
10: Передача сегодня в 20:00.
9: Кюрасао — это небольшой островок в Карибском заливе.
8: в Карибском заливе.
10: Ой, кстати.
9: 150 тысяч человек населения страны. Mm-hmm. Я вот почти уверен, что они все вчера были на матче.
8: Почему их поставили так?
9: Что они заняли первое место в группе квалификации. И вот так попались на Германию. На Германию, да.
8: Она их разорвала.
9: На четырехкратного чемпиона мира.
8: Разорвала, верно.
9: Ты знаешь, были в матче 17 минут народного триумфа для всей нации Кюрасао. Германия забила в самом начале матча, там где-то минуте на пятой. А потом Кюрасао отыгрались, и они 17 минут играли с Германией 1-1. Да, потом они пропустили 6 мячей, но они играли 1-1 с Германией. Человек, который забил Мануэлю Нойеру, будет внукам об этом рассказывать.
8: Он станет президентом Кюрасао, мне
9: всего,
8: кажется.
9: Скорее всего.
10: Ну, я вот не увлечена футболом. Извините.
9: А сейчас такой праздник. Сейчас
10: я
9: такой
10: понимаю.
9: Праздник.
10: Сегодня
9: в три ночи был Кот-д'Ивуар, Эквадор.
10: Я понимаю,
9: Амаду
10: почему...
9: Амаду Диало забил.
10: Понимаю твои чувства. Понимаю, почему тебе это нравится, почему это интересно, почему ты не спишь ночами и все это смотришь, правда, понимаю.
9: Фу, я, правда, я чуть с ума не сошел. Это, мне кажется...
10: Адреналин, да?
9: Супер... Ну,
10: интересно.
9: Скорее не адреналин, а критический недосып. Просто критический. Это преступление против просто всех футбольных фанатов, которые находятся к востоку от Гринвича, потому что проведение чемпионата мира в Соединенных Штатах Америки.
10: Да.
9: Это просто кошмар.
8: Да, это очень неудобно для нас.
10: Я вчера в кино ходила.
9: На что?
10: Все, что я могу вам рассказать. Есть такой фестиваль документальных фильмов, называется Битфильм Фестиваль. Он шел с 14 июня. Вчера был последний день показов, и я смотрела фильм, посвященный Дэвиду Боуи. Это документальный фильм, и, соответственно, фильм тоже был документальный. Мне безумно понравился этот фильм, который рассказывает как раз о, не поверите, Дэвиде Боуи, о его пути, о том, почему он не боялся пробовать что-то новое, как он закончил свой путь, что было в течение его жизни. Великолепная съемка, великолепные комментарии от тех, кто с ним работал. С одной стороны, это немного пафосно, потому что все его восхваляются, им восхищаются, но фильм прям реально пропитан любовью к этому человеку. Рекомендую посмотреть. Никогда не любила его музыку. Спокойно, равнодушно. Есть композиции, которые нравятся, но именно как феномен, как человек, который не боялся пробовать новое, был разным и никогда не сдавался, вот с этой точки зрения фильм стоит точно посмотреть.
8: Кстати, вот Аутсайдер пишет, Бразилия с таким же счетом проигрывала Германии.
9: Да, в 2014 году.
8: Сегодня будет голевая передача?
9: Обязательно.
8: Да,
9: обязательно.
8: Там футбол весь...
10: 8 часов.
8: Да, футбол весь и обсудим.
10: Ну, кстати, в Москве же был потоп, да? Все же, да?
9: Я вот как-то я смотрел эти видео, как реально на сапах по Москве
10: да.
9: ходили.
10: Юго-Восток как-то сильно пострадал.
9: Это же просто что такое вообще? Как-то.
10: Да, да, да.
9: Я сидел спокойно себе на даче.
10: Да, в районе Щелковской вот как-то там было не очень. Очень
8: да, это было... Ну, ливень, конечно, был просто знатным. А и я сидел и думал, как бы не снесло там половина, не знаю, огорода, дома и так далее. Кстати, а вот Марина смотрела про Дэвида Боуи, а я посмотрел фильм, документальный тоже фильм, про первую женщину-ювелира, которая попала в дом Кристиан Диора, и она изготовила браслет, звали ее Жанна, а вот фамилию я, если честно, пока не могу вспомнить. Сейчас
9: на собачку
8: скажу.
9: Жанна.
8: Супер. Но не, она такая... Причем женщина вообще не умела рисовать, но она создала из сапфиров, бриллиантов пантеру. Браслет в форме пантеры. И потом это королевские дома выкупали. Это самый дорогой браслет в мире, который был выкуплен там потом за 13 миллионов долларов. Одним словом, и вот она перевернула мир ювелирных различных домов,
9: изделий.
8: Да, изделий, потому что первая
10: перевернула
8: женщина...
10: Перевернула мир домов.
8: Да, не умела рисовать и создала такое украшение. Тогда были бантики какие-то, бабочки, стрекозки, а она вот такую пантеру. Вот красиво, очень красиво.
9: Мощь.
8: Если вспомню название, скажу вам. Так, ну что еще интересно? По новостям побежали.
9: Видели, как сборная США
10: сыграла? Да что ж такое-то?
8: Да не смотрели мы.
9: Против Парагвая, между прочим.
8: Кстати, тут по поводу купаний в фонтане, ну, я думаю, сейчас это все...
10: Почему это кстати?
8: Никто
10: кстати, не пойму.
8: На всякий
10: пожарный. Но за купание в фонтане грозит штраф до 2500 рублей.
8: Да.
10: Это административное правонарушение. В случаях, когда действия будут квалифицированы как грубое нарушение общественного порядка, возможен арест до 15 суток.
9: Кроме того, фонтан – это технически сложная система. Она состоит из насосов, труб и электричества. Если туда залезть, не исключен риск провалиться в коммуникации или получить удар током, предупреждают эксперты.
10: Так что будьте, друзья, осторожны.
8: Это к тому, что 2 августа не за горами, вот, быстро пролетит время, но имейте в виду, да, все эти фонтаны. Я просто видел в каких-то новостях репортажи из Дагестана, там детки сидят так, ноги мочат, спокойно совершенно, там фонтан очень красивый, там в каком-то городе они прям, и совершенно никто не лезет, не кувыркается в этой воде. Вот тут
10: скучно
8: у нас фонтан.
10: Живут.
8: Вот тут у нас фонтан, дети в него по пояс. По пояс вот тут вот шастают.
9: Да, тут такой фонтан, который буквально выглядит как площадка.
10: Он нравится
9: со ступеньками, с лестницей.
10: Фонтан в музеоне, где можно пробегать мимо.
8: Вот, 2 августа ждем, пишет Валерий. Вот, Черданцев
10: что,
8: максимально...
10: планируете занырнуть?
8: Может быть, наверное. А вот Валерий пишет, Черданцев максимально некультурно написал, а 0, а 7, 1.
9: Не видел я, что он написал,
8: я тоже не
9: честно
8: видел.
9: Говоря. Но
10: я тем более.
9: Черданцев может себе позволить.
8: Вот именно.
10: До свидания.
8: Да, Черданцев, мне кажется, Черданцев некультурно, где он и где некультурно. А достаточно культурно сдержанный, держащий в руках себя человек.
9: Да нет? Даже если некультурно, 7-1 это же кошмар.
8: Для тебя это просто ужас какой-то.
9: Бедный Кюрасао.
8: Да, что еще? Смотри, опять же, не к жаре, но это
10: новости. Будет сказано.
8: Да, жары не наблюдается на этой неделе, дожди.
9: Еще же сборная Гаити играла.
8: Да
10: что
8: ж такое,
10: я не могу.
8: Стаканчик вот мороженого в неделю – это безопасная норма, рассказала, значит, нутрициолог Елена Романова. Что скажешь, Марин?
10: Как же мне это надоело-то, вот это что? Все, вот это, знаешь, вот один стаканчик в неделю. Ну почему
8: мне
10: один-то,
8: кажется,
10: почему
8: один
10: не два? А что плохого? Только
9: потому что магазинное мороженое – это тяжелая артиллерия из сахара, ароматизаторов, муки или муки. Тут кому как.
10: Муки и жира, да. Такое сочетание сложно переваривать. Для людей с лишним весом или тягой к сладкому это вообще триггер к перееданию. Можно якобы один стаканчик, я не знаю. Друзья, мы поправляемся от того, если мы получаем больше калорий, чем тратим. Вы не поправитесь от мороженого, если вы не перебираете по калориям. Мороженое – прекрасный десерт, почему нет? Я не вижу вообще никакой проблемы в том, чтобы съесть стаканчик, если вам очень хочется.
8: У меня был...
10: Не вместо еды, а после.
8: Период, я где-то, почти месяц одного лета, каждый день обязательно по стаканчику крем-брюле.
10: Я не видела людей, которым, когда очень. Что-то запрещали и говорили, нельзя один стаканчик, не знаю, там нельзя себе позволять это.
8: Нет,
10: это.
8: Ну один
10: они становились счастливее,
8: или мало, или
10: лучше.
8: Много в день.
10: Им это нравилось.
8: В день один много?
10: Ешь, если тебе это нравится. Если тебе...
8: А если я полнею?
10: Нужно смотреть, что ты ешь
9: бегать.
10: Другое. Какие ешь. Другие продукты ты ешь в течение дня. Должна быть такая формула. 80% ты питаешься более-менее правильно, а 20% оставляешь на что-то для души.
8: Жри, чё хочешь.
10: Ну, я так не говорила, но что-то для души. Пусть у тебя для души будет, например, стаканчик мороженого.
8: Я единственная вот радость у меня, я в выходные вообще сладкого не ем. Я не пью чай, кофе с сахаром. Я не пью, не ем конфеты. Я ничего сладкого не ем.
10: Очень много сахара скрытого в еде. Ты даже не подозреваешь.
8: Это я знаю.
10: Ну,
8: например, вот я ел
10: шашлык. В консервах.
8: Да, шашлык с кетчупом. А в кетчупе, как мы знаем, там сахара просто
10: достаточно.
8: Достаточно,
10: там есть,
8: да.
10: Конечно.
9: Вот. Вкусно.
8: Валерий пишет, не кладите сахар в чай, если съели стакан, то тортик не надо и так далее. Ну, Валерий,
10: нужно
8: спасибо.
10: Соблюдать. Я согласна с Валерием.
8: Кстати, фильм называется «Жанна Туссен». Этого ювелира звали Жанна Туссен. Вот. И она как раз вот создала этого леопарда. Нам звонят Пантеру, 7373948, да. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я вот просто хочу ваши вредные советы как-то поправить, потому что людям с ожирением, с диабетом второго типа или там с метаболическим синдромом, как сейчас модно ставить диагноз, им нельзя вообще никак сахар.
10: Мы не говорим о людях с заболеванием, и не говорим
8: знают,
10: о
8: конечно,
10: людях с заболеваниями. Эти диагнозы ставит врач, а не мы.
8: Да.
10: Мы же не об этом говорим сейчас.
1: Да, но у нас, понимаете, сейчас популяция примерно там в зависимости от страны, от 30 до 40% людей с ожирением, им мороженое нельзя категорически, потому что оно у них вызывает гиперинсулинемию, а это вызывает
10: Вы врач?
1: Повышение аппетита. Да, я даже в мединституте преподавал биохимию.
8: Но вы понимаете, дело в том, что...
1: Сахар крайне вреден.
8: Да-да-да.
1: Он вообще не физиологичен, его не было в рационе до 20 века. И поэтому популяция, она к нему не адаптирована.
8: Чего не было?
9: Сахара.
1: Его надо просто исключать.
8: Понятно, и, спасибо большое. Да дело в том, что мы в своей программе приходим
10: к выводу, что... А потом вот после таких заявлений у нас люди страдают расстройством пищевого поведения.
8: Это первое. А второе, на мой взгляд, каждый человек, страдающий какой-то своей проблемой или знающий о том, что он склонен к ожирению, там, склонен к полноте, он сам себе дает отчет, есть сахар или не есть.
10: Если у человека есть заболевание, он понимает, что у него, во-первых, если у него диабет второго типа, он принимает лекарства по назначению врача.
8: И потом
10: и понимает, что ему можно, что ему нельзя есть.
8: Да, большой супермаркет или магазин. Вот я был поражен, когда я увидел продукты для именно людей с такими проблемами. Там есть и пастила, там есть и какие-то
10: конфеты. Сейчас я тебе расскажу.
8: Ну, я
10: смотри, проблема я в том, что люди
8: там
10: с диабетом...
8: Там даже есть соусы специальные, соевый соус для людей с диабетом.
10: А, вот эти сахара. Продукты для людей с диабетом, они на основе фруктозы. Фруктоза это на самом деле для людей с диабетом окей, но если, например, ты стараешься есть меньше сахара и выбираешь продукты с фруктозой, это еще хуже, чем просто сахар. Понимаешь? Поэтому не думай о том, что если ты стараешься не есть сахар и покупаешь продукты для диабетиков, ты себе как-то помогаешь. Ты делаешь себе еще хуже. Никогда не совершай этой ошибки. Что,
8: фруктоза еще хуже сахара?
10: Да, гораздо.
8: О, кошмар какой. И слава богу,
10: если у тебя нет заболевания.
8: Нет, у меня нет. Вот, я не ем его.
10: Просто нужно понимать, что ты ешь, и если ты выстраиваешь свой рацион, тебе правда будет хотеться меньше сахара. Если в твоем рационе есть овощи, фрукты, белок, углеводы, ты ешь, не перекусываешь, не заменяешь прием пищи стаканчиком мороженого, а ешь нормальную еду, и потом уже через какой-то период можешь себе позволить стаканчик мороженого, все с тобой будет в порядке. У здоровых людей, когда они едят, сахар поднимается. Это нормальная реакция организма на ту еду, которую ты употребляешь.
9: Там инсулин выделится, и все это успеется.
8: Ой, нет. Нет, как лошадей тормозят.
10: Бесполезно, я тебе не лошадь.
8: Гера, да я не про тебя.
10: Да, я так и подумала.
8: Гера, уводи из-под нее коня. Уводи.
9: Хорошо, я его веду. Вы видели, как Нидерланды с Японией сыграли?
10: Да, да, да.
9: Как японцы.
10: Потому что они, видимо...
8: Я вообще дурдом. Так, по поводу спорта, кстати, еще, знаете, новость какая тут прилетела?
10: Какая?
8: Сейчас я вам зачитаю. Значит, Матвей Сафонов и Марина Кондратюк наконец сыграли свадьбу. Кто не знает, Матвей Сафонов – это вратарь ПСЖ. Да, и его возлюбленные расписались в консульстве России в Париже. Они, правда, расписались еще полтора года назад, но торжество удалось провести только сейчас.
10: Вечеринка была в черно-белом стиле среди гостей футболиста Краснодара, в котором начиналась карьера Сафонова.
9: Жена подарила мужу песню «Краснодар, Париж».
8: Красиво, наверное.
9: А двукратный победитель Лиги чемпионов показал, как добывал камень для кольца перед предложением.
10: Классно, между прочим.
8: Но наша редакция, хотя им все равно, но мы поздравляем, молоды. Это самое бесполезное.
10: Нервный смех у тебя сейчас.
8: Ну, потому что я всегда, когда так говорю в эфире, я думаю, самое бесполезное поздравление. Но, если честно, правда, Матвей Сафонов – это наша звезда, это наш
9: глыба прям... наша, да.
8: Глыба, да. Потому что в Лиге чемпионов два раза, молодец. Ну, и сама Марина, тоже Кондратюк, девушка с хорошим чувством юмора совершенно. Мы их поздравляем. Так, папа, да что ж такое? Вы все про сахар хотите говорить? Что, тут звонков просто тьма. Ну,
9: а может, про чемпионат мира?
8: А может, про чемпионат?
10: Наверняка.
8: Алло.
10: Гер, ты, конечно.
8: Алло. Вот звонят, а молчат. Ну, что ж такое-то?
10: Стесняюсь, Максим.
8: Наверное. Или сахар пошли доставать. Так, что нам еще пишут?
10: А Ленок пишет, что на мороженое как-то она плохо реагирует, не знает почему. Не на всякое сладкое есть какие-то проблемы. Растворенный сахар чуть легче воспринимается организмом. Сахар вреден всем, у кого проблемы с сердцем. Ну, сахар вообще это не про пользу.
8: Проблемы с
10: сердцем. И вот нам пишут, что мозг питается глюкозой, но нужно понимать, что глюкозу вы получаете из тех же овощей, фруктов и углеводов. Это крупно.
9: Я думал, там только клетчатка, а там бац.
10: Ладно, там Гер, не заводи меня, я тебя прошу, не заводи меня.
8: А Зурит сообщает, жизнь не сахар, это правда.
10: Ну ладно.
9: Особенно у сборной
10: кюраса. Главное не награждать себя сладким, вот в чем.
8: Алло.
10: Основное.
11: Здрасте. Вы знаете, я хочу сказать, чтобы вот про здоровый, нездоровый, сахар, не сахар, надо понимать фундаментальный факт, что биологическая эволюция человека существенным образом на 10 тысяч лет отстает от технологического прогресса. И вот мы, люди, мы сейчас только приспособились как физиологически к системе питания, которая была 10 тысяч лет назад, там, в древнем Вавилоне, понимаете? И
8: Сергей, молоко... а скажите, пожалуйста, а что вот вам так эта тема интересна? Вы так следите за своим питанием? Вы прям зожевец такой вдруг?
11: Да я вам больше скажу, я у врача даже недавно был, сделал себе УЗИ почек, вот, на всякий
8: потрясающе.
11: Случай.
8: Даже был у всех почек. Понятно, да, Сергей, вот. Понятно, спасибо. Кстати, по поводу спасибо. Врачей, половина российских мужчин при симптомах болезни не идут к врачу. Только 35% сразу обращаются к специалисту при появлении симптомов.
10: Четверть ищет да. диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет, еще 11% ничего не делают, 10% советуются с близкими, 8% занимаются самолечением.
8: Ежегодные профилактические осмотры проходят 50%, 24, это мужчин, 24% раз в 2-3 года, 11 ждут симптомов. Короче, пока не заболеем, не идем.
10: Да, вообще, главный барьер да. это страх, тревога.
8: Да, да. Да. И прочь, мысли об онкологии.
10: Женщины проходят диспансеризацию в полтора раза чаще.
9: В 2025 году репродуктивную диспансеризацию прошли почти 9 миллионов женщин и лишь чуть больше 7 миллионов мужчин. Авторы исследования напомнили, да. что рак предстательной железы долгое время протекает бессимптомно. Но на ранних стадиях лечится наиболее эффективно и помогает сохранить качество жизни.
8: Господа, вы давно были у врача и следите, вот как Сергей, за своим здоровьем. Ходите всех почек, все почки
10: какие
8: свои проверяете.
10: Какие мы сегодня прям, да?
8: Да, дотошные. Мы сегодня какие-то да. медицинские немножечко. Вот, расскажите. Вот нам пишет, значит, нет, не о том. Дорогой слушатель, вот вы звоните и молчите, я больше вас брать не буду, потому что каждый раз, когда вы звоните, то ли не доходит звонок, то ли, ну, вы в ответ тишина. Алло.
10: Ну, снова я
8: Нет, другой одна. Уже.
12: Алло. Да. Алло, нет, я всегда отвечаю вроде. Или...
8: Нет, это я не к вам. Говорите, да, про
12: да,
8: врачей.
12: Дмитрий, здравствуйте. Ну, если можно, я хотел бы, как я провел выходные.
8: Давайте, очень, у врача мы надеемся.
12: Насыщенно очень просто было. Я, если можно, Герману сразу скину немножечко про чемпионат мира.
9: Так, так, так.
12: Да, что Герман сейчас, ну, прочитал новость, что судьям дали большие полномочия при просмотре ВАР. То есть они теперь могут отменять желтые, вторые желтые.
9: Uh-huh.
12: Вот, при просмотре, ну, также там еще каких-то нарушений.
8: Ты поняла, Маринка?
9: Что? Еще да, могут да, угловые просматривать, чтобы записываю. Понять угловой или удар от ворот.
12: Да. Еще будут бросать. Сделали время ограниченное бросу аута. Зачем-то, честно говоря, это вообще...
9: Потому что у футбола есть такая очень серьезная болезнь, что матч идет 90 минут. А на самом деле чистого футбола. Давайте вы про глюкозу поговорили, немножко про футбол тоже
8: Нет,
9: скажем.
8: У вас своя передача есть, сегодня 8 вечера.
9: А из 90 минут матч обычно идет всего 53. Поэтому все остальное, это вот остановки во время бросов аута, введения угловых.
8: Да это вообще сам больше бесило.
9: Поэтому,
8: вот это очень
9: да, поэтому...
12: Решили тайминг да. вести, как в теннисе там на поле.
8: Да, хорошо, футбол вы поглядели. Что вы еще сделали?
12: Вот, я первый раз узнал новый способ оригинально добраться до ВДНХ. Это через МЦК, соответственно, до ботанического сада, и там как раз-таки через Ростокина проходишь, и ты оказываешься через аллею не с центрального входа входишь, а вот, так скажем, с бокового входа, и, соответственно, там прекрасная аллея. Мы гуляли там, вот. С девушкой, кстати, Максиму.
8: Все. Опять той Я... же?
12: Нет, другой.
8: Ну, господи, ходок, а какой вы, Дмитрий. Ладно.
12: У меня появилась, так скажем, надежда, что женщины бывают все-таки разные.
8: Вы... Надежда-то есть, но вы так шибко-то не за, как бы, правильно сказать, не держите себя...
12: Обнадеживаться?
8: Да, не да, не обнадеживайтесь, на всякий ну, пожарный.
12: Так... Ну да, буду держать руку на пульте.
8: И себя в руках. Ну, короче, вы гуляли, смотрели футбол, все прекрасно. Чего-нибудь еще сделали коротенько?
12: Мы хотели прокатиться на, там замечательный есть фуникулер на ВДНХ, но, честно говоря, сумма в 600 рублей в один конец, с которого мы уже ушли, она, честно говоря, перспектива это меня не воодушевила. Ну и потом пришлось бы за девушку платить. Это тоже...
8: Ой, кошмар, да. Это спасибо большое, спасибо,
10: да,
8: спасибо.
10: Очень динамичная
8: это
10: история.
8: Нет, у меня спасибо, ощущение, нет. Что да. Это ты выходишь в курилку, а после праздника...
10: А вы как? А
8: там,
10: ваш,
8: да,
10: что?
8: Стоят коллеги из соседних кабинетов. Ой, я была на ВДНХ,
9: разговоры в курилках,
8: а я ездил там. Угу. А по поводу за девушку платить надо, сейчас появился... Ну, вернее, я видел ролик один очень смешной в коротких историях, где... Парень стоит после знакомства с девушкой и уходит. Она ему кричит: «Да ты куда? Оплатить кто будет?» А он ей поворачивается и говорит: «Я тарелочник». И убегает оттуда из ресторана. Ну, мне было смешно. Смешная не знаю, шутка, как да. Вам. Новости.
0: Да. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 12.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти сообщили о возобновлении движения в Крым через пункт пропуска Джанкой. Для легковых машин оно осуществляется в реверсивном режиме, уточнил губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Проезд организован по понтонной переправе, написал он в своем канале на платформе «Макс». Ранее глава региона заявлял, что после массового налета дронов ПСУ вновь были повреждены мосты. Противник нанес удары по переправе возле Чангара, из-за чего пришлось перекрыть движение через пункт Джанкой. Кроме того, было перекрыто движение у моста в Геническе. СМИ сообщили о планах не проводить в Санкт-Петербурге парад в день ВМФ. Он традиционно проходит в городе 27 июля. По словам источников Фонтанки в Минобороны, распоряжение о проведении парада не поступало, хотя в это время к мероприятию обычно уже активно готовятся. Традиция проводить в день военно-морского флота парад была восстановлена указом президента в 2017 году. В 2025-м мероприятия в акватории Невы и салют не проводились. Источники издания поясняли, что отмена парада связана с мерами безопасности. Эксперты перечислили самые подешевевшие социально значимые продукты в мае. Куриные яйца снизились в цене на 13,5%, сливочное масло на 6,6%, мороженая рыба на 4,5%, сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Отмечается, что показатели сравнивали с апрелем, передают РИА Новости. В прошлом месяце, кроме того, было зафиксировано снижение стоимости в пределах 2-3% на гречневую крупу, черный чай, молоко, пшено и баранину. В пределах 1% подешевело подсолнечное масло. Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях по итогам мая снизились в годовом выражении на 11%. Премьер Великобритании сообщил о введении полного запрета соцсетей для детей до 16 лет. Правительство намерено принять закон до Рождества 2026-го. Запрет вступит в силу к весне следующего года, отметил Кир Стармер. По его словам, соцсети делают детей несчастными, облегчают травлю и разработаны так, чтобы вызывать зависимость, передает BBC. Отмечается, что британские власти также намерены блокировать прямые трансляции на этих сервисах, а также рассматривают возможность введения ночных комендантских часов. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 19-21 вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
14: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
16: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
16: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Право знать. Говорит Москва.
16: Мы вас услышали.
8: 12.36 в Москве. Наш эфир продолжается в студии. Сегодня Марина Александрова.
10: И, кажется, Макс Челноков.
8: Да, и Герман
9: Бабаян.
8: Понедельник. 15 июня. Друзья, проводите эти дни всю неделю вместе с радио «Говорит Москва», и будет вам счастье. Например, вы сможете себе купить самую дорогую кладовку в Москве.
10: Я мечтала об этом и думала, куда же потратить 20 миллионов.
9: Почти 21.
8: Почти 21, да. А значит, я не знаю вот это слово, но кладовка площадью почти 10 квадратов продается на Остоженке в элитном клубном доме рядом с храмом Христа Спасителя. За такую сумму в некоторых регионах можно купить полноценный коттеджик или квартиру.
10: Вообще, кладовки в столице стремительно дорожают. За год средняя цена выросла почти в 1.5 раза, до 1 миллиона 600 тысяч рублей. В ЦАО средняя стоимость уже достигла 5 миллионов, Максим. А самый бюджетный вариант нашли на севере Москвы. 3 квадрата за 349 тысяч рублей.
8: Ну, нормально. Копейки. Нормально. 349 тысяч рублей. Копейки. У меня тут знакомые снимают, знаете, склад временного, ну, хранения там каких-то вещей, они снимают вот такую вот ячеечку, тут какие-то посуду, велосипеды, лыжи, ну, все меняется от сезона.
10: Когда нет дачи и слишком много вещей.
8: Да-да-да, и когда на балкон не хочется загромождать, и на площадке перед квартирой нельзя. Да. И они рядом с квартирой, в месяц это стоит 7 тысяч рублей. Ну, не так-то дорого, но моя вот знакомая, она говорит, я увидела, что молодые люди стали из этих кладовок делать гардеробные. Она говорит, там прям, я прошла мимо нескольких штук, там прям стоят вешалки, висят специально на этих вешалках
10: одежда, обувь. На самом деле, одежда, я всегда, знаешь, думаю о том, что у нас очень много вещей дома, к сожалению. Да, если, например, у тебя однокомнатная квартира, и ты живешь вдвоем с кем-то, понятно, что очень сложно все эти вещи уместить, вопросов нет.
8: Конечно.
10: Тогда, да, кладовка, это окей. Но если, например, у тебя однокомнатная квартира, и ты живешь один, и тебе не хватает места, потому что много вещей, тут уже вопрос к тебе. Почему у тебя столько вещей? Мне кажется, нужно заниматься расхламлением,
8: Это
10: отдавать, продавать, что-то эти вещи куда-то, да, потому что не, наверняка у тебя есть вещи, которыми ты не пользуешься, которые у тебя давно там где-то лежат, тебе их просто жалко.
8: У каждого человека в шкафу, да, есть такая такие полки, где вот на переднем плане те вещи, которые вы носите. А вы просто копните, уберите вот эту стопку маек, стопку брюк, джинсов, и копните туда дальше, к стенке, к задней стене этого шкафа. И наверняка вы увидите и вспомните, что у вас есть еще другие вещи, другие майки, которые вы уже больше года не носили, не надевали. Или какие-то пуховики. Вот у меня висит два пуховика. Я их никогда не надену. Но мне их жалко отдавать.
10: Почему?
8: Не знаю. Ты понимаешь, я все...
10: Знаю, у меня тоже такая есть проблема.
8: И лелею себя надеждой, что я их куда-нибудь надену.
10: Он достаточно дорогой.
8: Вот.
10: Я не могу выбросить, потому что... Пункт А, он достаточно дорогой. Да. И я его постирала, точнее, отдала в химчистку, мне его там почистили, и он стал на размер меньше. Я явно понимаю, что вряд ли я буду носить пуховик на футболку. То есть на футболку это, наверное, еще окей. Там рукава не будут до локтей, будет чуть длиннее. Но все равно он не очень комфортный, и вряд ли я, правда, его буду носить. И что меня останавливает от того, чтобы его не отдать, не продать и так далее? Я не знаю.
8: Ну, единственное, только близкой подруге какой-нибудь, которой тебе не жалко, поменьше тебя в габаритах можно было бы.
10: Ну, ты же, конечно... понимаешь, нужно еще отправить, нужно спросить. Это просто правда. Мы этими вещами обрастаем, реально. Мы в эти вещи вкладываем очень много каких-то эмоций, воспоминаний, чего-то еще. Даже когда ты начинаешь разбирать свои полки, про которые ты говоришь, ты думаешь, так, ну вот эта вот футболка, она... уже, ну, вряд ли надену, потому что на ней есть там какое-то пятно или еще что-то, и она у тебя приходит в раздел каких-то домашних футболок, в лучшем случае.
9: А потом в тряпке.
10: А потом в тряпке, да. Эту тряпку все равно бывает выбросить жалко, потому что, ну, боже, с ней столько всего связано. Я в этой футболке, там, и не знаю, в этих брюках, еще поношу, мода возвращается, и вот эти все установки, которые у нас в голове сидят, позволяют нам обрастать
8: они крепнут,
10: этими вещами. Да.
8: И их просто не убрать.
10: Мы же все равно, несмотря на то, что у нас много вещей, хотим себя радовать, хотим покупать себе какие-то новые вещи, там, футболки, брюки, ну и так далее. Все равно, да,
8: говорят,
10: это не уходит.
8: Психологи, чем старше человек, тем нужно ему больше покупать новых вещей. Ощущение новизны появляется, и человек медленнее стареет. У меня, например, был период, это лет 10-15 назад, я покупал всякие приспособления для качания. Но не
10: для
8: стороны,
10: спорта.
8: Да, не стороны в сторону. А у меня, например, вот стоят две штанги. Вот с блинчиками хорошими, да.
10: Потом грифы такие наборные эти.
8: Грифы, да, наборные блины. Да. Плюс у меня гантели, три композиции, три набора. Вот зачем мне три, я так и не понимаю.
10: Я вижу тебя
8: уже последние года
10: таких,
8: два.
10: Знаешь, они, в велосипедках, кажется, с подтяжками, да?
8: Нет, да
10: ладно. Раз, два. Такая Джейн Фонда такая, да. Волк из «Ну, погоди», да.
8: Обязательно такая резиночка на голове.
9: На лбу, да. И волосы не лезли в глаза.
8: И чтобы пот не тек. Хотя я никогда до пота не занимался так, чтобы прям. Вот. Плюс у меня стоит степ-бай-степ. Знаете, что это? Ну, это как велодорожка, только она маленькая, вот такая компактная, ну, формата А3.
10: Ну, дай угадаю, она просто стоит, да?
8: Да. Она на ней сверху цветы.
10: Классно. Именно для этого она и нужна.
8: Я вот думаю, на работу принести, что ли, хотя бы тут будет.
10: На работе.
8: Ну, и плюс у меня турник, конкретный большой хороший турник, приверчен в спальне, к стене, ну, таким образом, что его он мало заметен.
10: У тебя же деревянные перекрытия.
8: Это у тебя деревянный перекрытие. Что ты меня все в избушку глубиную куда-то
10: стелешь? Ну, в смысле, у тебя дом в ЦАУ, там наверняка деревянные перекрытия.
8: Никакие не деревянные, железобетонные, все нормально. Это ж перекрытие, а тут стены. Какие то Марин, нет. Ничего, у меня все железобетон, нормально все. И вот я смотрю на эти штанги и думаю, да боже мой, ну кто-нибудь заберите. Надо, думаю, на вид. А потом я понимаю, что я клетку уже продаю год. Я не могу клетку отдать уже даже за 500 рублей, заберите у меня клетку для птиц, для хомячков, для кого
10: главное,
8: угодно.
10: Главное, не пиши бесплатно, иначе весь мозг тебе вынесут.
8: Да вот, бесплатно не буду. Хотя покупалась она аж за 7000 рублей. Я и гантельки готов отдать, тоже по небольшой цене. Только приезжайте, заберите их. Тренажеры очень полезны, на них удобно вешать одежду.
10: Это
8: как
10: правда.
8: Приходишь там.
10: Это
8: но
10: правда.
8: На штангу одежду не повесишь, знаете ли, как-то так, тяжеловато. А, господа, есть ли у вас какие-то вот ненужные вещи, которые которые пора, пора бы от них избавиться, но вам жалко. Вам вот жалко. Плюс у меня еще, знаете, какая-то мания, я тут обнаружил, что у меня на кухне, на шкафу стоит 3 корзины.
9: Угу.
10: С яйцами?
8: С яйцами, да, дракона. Нет, просто плетеные корзины. В одной лежит всякие приспособления для Пасхи. Ну, там наклейки на яйца.
10: Я была права. Где они права?
8: Яиц там нет, но наклейки, какие-то краска и так далее. Это ты луковый шелух. Хотя в этом году было очень модно луковый шелух.
10: Там как чулок наверняка есть, да?
8: Нет, чулка тоже нет. Потом корзина стоит с всякими, знаете, там... какая-нибудь крышечка, которая банка потерялась, а крышечка есть. Угу. Там резиночки для денег. Вот, потом что еще? Ну, какие-то всякая дребедень. Вот надо все это собрать, да, блин, выкинуть. Вот зачем это все?
9: Возьми лукошко, да погребай.
8: Максим, я могу приехать в субботу за гантелями, если сойдемся в цене. Денис Федин, я подумаю, телефон шлите. На пианино хорошо белье складывать.
10: Удобно,
8: Максим,
10: да.
8: Это правда. У меня было пианино. Я и книги, и белье.
10: Ой, книги вообще, про книги мне ничего не говорите. Вас
8: прошу. Внизу вот эту вот стеночку, которая, где вот педальки, ее аккуратненько так, там есть штырек, это открываешь, и там можно хранить. Вот, я там прятал
10: историю дневники, про книги. Хотите страшную?
8: Всякие.
9: Про что?
10: Про книги, страшная история. Конечно. Меня книги преследуют, вы это знаете, да?
9: Да.
10: Была на презентации книги на этой неделе, посвященная Федору Михайловичу Достоевскому, его письмам. Казалось бы, ничего не предвещало беды.
8: Да.
10: Да, ничего не предвещало беды. Но когда мы уходили, мне выдали огромный пакет с этой книгой и еще с двумя книгами Достоевского. Как понимаете, там не рассказ какой-то короткий.
8: Откуда ты уходил-то?
10: С презентации. В общем, у меня теперь огромная книга «Братья Карамазовы» и еще «Бесы».
8: Это тебя Достоевский проклинает.
10: Я не могу.
8: Я
10: правда не знаю, что делать с этими книгами.
8: Да ничего не делать. Да куда читать? У нее времени нет. Она пока дойдет до этой книги, у нее еще новые появятся. Шкаф еще один, Марин, покупай.
10: Да.
9: Кладовку.
10: А еще квартиру.
9: 350 тысяч рублей.
8: Да, квартиру это хорошо.
10: Да.
8: Квартиру это хорошо. Хорошо, ладно. Так, что у людей? Вот все предлагают мне приехать забрать гантели. А телефон оставили на всякий
10: Анастасия
8: случай.
10: Анастасия пишет, вот мама запрещает выкидывать ее старую одежду, говорит, на дачу норм ездить. Когда ее нет, я выбрасываю несколько ее вещей. Она даже не замечает. Это правильно, правильно вы делаете.
8: Я то же самое делаю. А я наоборот, я беру папины какие-то старые рубашки, майки и покупаю новые и подменяю. А папа потом мне звонит и говорит, сын, а ты тут забыл свою майку? Я говорю, пап, нет, ты посмотри, я в нее не влезу, это твоя. Он такой, а правда? Ты носишь? Ну, на праздник надену. Какой праздник? У тебя праздники бывают. Давай быстро, да, надевай, носи.
10: Ленок пишет, декабрь надолго запомню, перебрала все, что можно. Подушки, одеяло, старые, тяжелые, 10 лет неиспользуемые. Я не знаю, почему я не отнесла их на помойку, а так хотелось оставить. Актуально же, может, еще пожалею. Ну, не знаю.
8: Ленок, а почему вот это вот странное буквосочетание используете?
9: Это короче, чем я не знаю.
8: Да я понимаю,
10: просто
8: что
10: это значит... не очень эфирно. Да, вы пишете да. Не первый раз уже.
8: Так. Странно иметь гардеробную в подвале. Неудобнее, что неудобнее?
9: Неудобнее ли иметь ее в соседней комнате со спальней, пишет нам Игорь Владимирович.
8: Ну, Игорь Владимирович, но если бы мы жили в Италии, да, то мы бы наверняка у нас была бы гардеробная.
10: Еще, знаете, проблема...
8: И отдельный домик для
10: вот этих
8: вещей.
10: Всех гардеробных, не гардеробных, а кладовок, про которые мы начали, собственно, говорить, в новых домах. Кладовки часто затапливают.
8: Но ты понимаешь, если уже профессиональный склад, то там за этим следят. Если это в подвале твоего дома, то это может быть, это правда.
10: Да.
8: Оно или топится,
10: нет, склад, да,
8: или еще что-то.
10: Другое, да.
8: А склады профессиональные, где охрана, специально выдерживается воздух, температура, что, уровень, как это, жидкость. Господи,
10: влажности,
8: слово забыл, уровень влажности, все вот это вот, за это ты и деньги платишь. Угу. За кладовку у меня, например, в квартире, к моей квартире идет кладовка в подвале,
9: угу.
8: Тоже есть. Но она в таком виде, я не знаю, я туда гантели не смогу вынести, даже если я их упакую в 15 раз 15 пакетов. Кстати, Марин, нужен зеленый лучок и салат?
10: Что?
9: В кладовке растет просто.
8: Нет, я с дачи
10: привез. Меня больше гантели интересуют.
8: Я с дачи привез вот такой мешок листьев салата и зеленого лука.
10: Слушай, я была на рынке в эти выходные. Ничего не нужно в ближайшие несколько дней.
8: Вот еще собрались за гантелями.
10: Смотри, сколько
8: люди.
10: Людей тебе пишут, да, про гантели.
8: Сойдемся в цене. Хорошо, сойдемся. Поехали дальше. Макс, Марина и Герман.

0: Вот смотрите, хорошую новость я нашел.
1: Так.
0: Частные клиники обязаны оказывать экстренную помощь бесплатно. Это прямо прописано в федеральном законе, напоминает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По закону частные клиники обязаны оказывать, ну и так далее, как и государственные.
2: При инфаркте, инсульте, сильном кровотечении или потере сознания можно обращаться в любую ближайшую клинику, и отказать вам не имеют права.
1: С неотложной помощью ситуация другая. Высокая температура или сильная боль без угрозы жизни уже могут потребовать оплаты.
0: Прикиньте, а высокая температура, сильная боль, ты лежишь, и тебе говорят, оплатите, оплатите. Ну и если клиника отказала или выставила счет за экстренную помощь, можно жаловаться в территориальный фонд ОМС, Росздравнадзор или прокуратуру. Вот опять же, экстренную помощь от какой получается...
1: От частной клиники?
0: Инфаркт, от неотложной, инсульт. Как отличить? Ну, вот экстренная, нам вот перечисляют.
2: Мне кажется, это плюс-минус одно и то же.
0: Ну, вот я тоже.
2: Неотложка, это вот как раз экстренная, то, что тебя спасает.
1: Я представляю, как при потере сознания вы обращаетесь в любую ближайшую клинику.
0: Не, ну это кто-то из твоих родных, знакомых тогда.

0: не всегда знаешь, умереть. Есть угроза или нет.
1: Ну да, если у меня аппендицит.
0: Да.
1: Это же может быть и угроза жизни, и не угроза жизни. Верно?
2: Чаще скорее, все-таки угроза.
1: А если у меня нос, кровь носом идет, это может быть как и давление если повышенное.
2: Если третий день уже не останавливаюсь, думаю, есть угроза для жизни.
1: Знаешь, я однажды приехал откуда-то, я не помню, из гостей, и только я вошел в дом, у меня началась икота.
2: Угу.
1: Короче, я икал сутки. Я ровно сутки, вот в 10 вечера я пришел, и до следующего дня мне уже мои друзья начали писать, звонить, говорит, Макс, вызывай врача. Я звоню в скорую, начинаю икать в трубку. А она говорит, вы умираете? Я говорю, нет. И она говорит, да, это может быть осложнение, но мы не выезжаем на икоту. Он говорит, пойдите в клинику.
0: Мы переходим на Федота.
1: Да, перейдите в клинику. Мне советовали какие-то, я читал там поговорки. Я становился вот так вот, нагибался вперед, руки назад, пил воду из, значит, мелкой струйкой крану, ну и так далее. Короче, полный бред. Ровно сутки я икал. У меня уже, ну, мышцы живота просто были истощены. Да, вот от этого... бесконечного.
2: Ну, главное, что все прошло.
1: Ну, конечно. Господа, короче, имейте в виду, если у вас что-то, что вам грозит здоровью, жизни вашей, вы можете в платную клинику бесплатно прийти. Экстренная называется помощь.
0: А еще, кстати, интересный тренд.
1: А если не отложка, то
0: да мы поняли, потерпите. Поняли. Тренд интересный набирает обороты.
1: Давай.
0: Тренд на возвращение... Да, набирает обороты из-за кадрового дефицита.
1: Возвращение на работу имеется в виду.
0: Да, да, да. Работодателям зачастую проще нанять обратно уже обученного человека, но соглашаться не стоит, если именно работа стала причиной выгорания, плохого самочувствия или конфликтов. Старые проблемы быстро напомнят о себе, объясняет эксперт. Важно вернуться не беглецом, которого простили, а ценным специалистом, которого захочется вернуть. И стоит возвращаться на работу только на своих условиях. Сотрудник может требовать пересмотра зарплаты, повышения в должности и официального закрепления новых условий.
1: Да.
0: Нервный смех какой-то у тебя.
1: Да, я прочитал сообщение от Максима. Да, да, странно, что они не посоветовали поискать рядом
0: Федота. Вот я про что, понимаете, Максим?
1: Так, боже ты мой, Ольга.
0: Что случилось?
1: Ольга пишет, кардиолог говорил, что длительная икота предвестник инфаркта. Ну, уже лет 10 прошло с того дня, пока как-то я еще жив. Ну,
2: тьфу-тьфу-тьфу.
1: Да, тьфу-тьфу-тьфу. А по поводу тренда возврата на работу. Ну, знаете, тоже переборщить опасно. Ты знаешь, тебе звонят, говорят, здрасте, ну, давай там, Иван
0: остыл?
1: Иванович, возвращайся, да.
0: Хватит.
1: А ты начинаешь, а я хочу лимузин, а я хочу там еще что-то, еще, и я тебе говорит, ну...
2: Хотеть не вредно.
0: Ну, не про лимузин дело-то,
1: ну,
0: конечно,
1: да,
0: не
1: в принципе, ну, зарплату какую-то, я не знаю, дополнительную медицинскую страховку. Ой, короче, непонятно тут все это. Говорят, в одну реку дважды не входит, хотя это вранье полное. Вот, и можно входить в эту реку два раза и так далее.
2: Туда-обратно.
1: Конечно.
0: Да. Не смотря, какая у тебя должность, чем ты занимаешься. Возможно, ты хочешь совмещать эту работу с чем-то еще, с какой-то другой работой.
1: Ну вот я однажды, у меня в жизни было так, я ушел. Помнишь, да?
0: Помню.
1: Вот, а потом прошло время, и два месяца ровно. И как-то и по мне соскучились, и я соскучился.
2: Отпуск
1: и мы как-то, да, обоюдно договорились, что я возвращаюсь. Вот, сравнили
0: назовем
1: меня,
0: это так.
1: Да, царапины на швейцарских часах и сказали, нам не хватает царапины, возвращайся. Я вернулся. Ну вот пока продолжается. Короче, тоже надо быть аккуратными.
0: Ну иногда просто на эмоциях человек увольняется на самом деле, да, и работодатели, правда, понимают, что лучше бы он остался. Но
1: или,
0: часто увольняется из-за того, что зарплата была
1: или,
0: низкая.
1: Или, знаешь, не сам сотрудник увольняется, а работодатель может сам тоже на эмоциях уволить, а потом понимает, что а вот ты-то уволил, а дырка-то не прикрыта, а дырка-то осталась, и без этой, с этой дыркой еще тяжелее, чем...
0: Не хочется, конечно, чтобы этой... сотрудников называли дырками, да, но...
1: Ну, дырка
2: это отсутствие сотрудника,
0: да.
2: Это дырка.
1: Да, да.
2: Я видел даже на просторах сетей видеоролик, в котором... ну, он такой достаточно юмористический, был, и там сотрудник приходит к своему начальнику, говорит, вот мое заявление на увольнение, вот сразу мое резюме, потому что легче уволиться и устроиться на работу уже на повышенную зарплату, потому что ты обученный и опытный сотрудник, чем просто дождаться повышения.
0: Конечно.
1: Ну, кстати, да, интересно. Так, по поводу еще одного, вот это я, конечно, так и не понял, что через Google, аккаунты Google нельзя теперь входить в какие-то, там, не знаю, куда это нельзя войти, через Gmail,

0: нельзя войти, появляется надпись «По закону нельзя входить и регистрироваться с помощью иностранных сервисов». Я почтой могу пользоваться? Кто-нибудь ответит мне?
1: Какой почтой? Gmail-ской?
0: Да, Gmail-ской.
2: Ну, писать письма можешь, наверное.
0: Могу. Да. А, все, тогда это меня успокаивает. Спасибо большое, господа, что пообщались с нами на эту и другие темы. У нас сейчас на чемоданах, далее новости, а затем ждите народных психолог. Вдохновение к вам придет.
3: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Если в вашей жизни отдых в Екатеринбурге уже случался, всегда есть повод вернуться. Вернее, поводы. Архитектура авангарда и музеи с превосходными коллекциями, современное искусство и стрит-арт, бутики уральских дизайнеров и рестораны, воспетые гастрокритиками. Самый быстрый способ добраться из Москвы до Екатеринбурга – прямым рейсом Аэрофлота, S7 или уральских авиалиний. Полет займет около 2,5 часов. Цена билета на одного человека варьируется от 5 до 9 тысяч рублей. Но ведь и романтику Транссиба никто не отменял. Всего какие-то сутки чайных церемоний с подстаканником, и вы на месте. Цена билета в плацкартный вагон и в купе начинается от 4 тысяч рублей, а вот стоимость СВ уже стартует от 14 тысяч. На автомобиле до Екатеринбурга можно добраться менее чем за 24 часа. В любое время, даже не располагающую к прогулкам погоду, в Екатеринбурге есть чем заняться. Чтобы понять, что представляет собой столица Урала и как из небольшого городка Екатеринбург превратился в мегаполис, стоит начать знакомство с исторического сквера, с места, которое горожане ласково называют «Плотинка». Плотина до сих пор удерживает воду городского пруда, а когда-то приводила в движение заводские станки. Неудивительно, что ее здесь и принято считать точкой отсчета. Екатеринбург без фабрик, что Тула без самоваров, и именно вокруг плотинки возникали первые предприятия. В городе много энтузиастов, готовых бесконечно показывать свой город. Силами одного из таких объединений пассионариев появилась «Красная линия» – 10-километровый пешеходный маршрут по историческому центру. Сейчас в нем под 40 пунктов – от купеческих усадеб до небоскребов и от любопытных городских объектов вроде памятника компьютерной клавиатуре до самых значимых музеев. Богатство архитектурного ландшафта прослеживается по эпохам. Здесь и малахитовый терем дома Севастьянова – самое узнаваемое здание дореволюционного Екатеринбурга и конструктивистский дом связи и штаб-квартира русской медной компании. Гуляя по красной линии, можно легко обойтись без путеводителя, просто двигайтесь по кругу. Разместиться в городе предлагаю вам в отеле «Высоцкий». Он находится в одном здании со смотровой площадкой на 52-м этаже. Цена двухместного номера за одну ночь около 10 тысяч рублей. Другой заманчивый вариант – гостиница-резиденция прямо в Ельцин-центре. Номер «Стандарт» площадью 30 квадратных метров стоит от 18,5 тысяч за сутки. Вы в одной из российских гастростолиц, так что подготовку к пляжному сезону придется отложить. Начните с горожан – модного бистро с понятной, но ни в коем случае не банальной едой на каждый день. Пару лет назад заведение получило премию «Wire to Eat» как лучший ресторан Урала. Стоимость блюд здесь начинается от 500 рублей. Такой же формулировкой и той же премии дважды удостоился ресторан «Гастроли», кухня которого построена вокруг двух печей – дровяной и угольной. В первой готовят мясо и овощи, во второй пекут хлеб и пиццу, а также коптят пастрами и рыбу. Здесь средний чек около 2000 рублей. Что можно привезти из поездки? Если идти традиционным путем, то классика сувенирного жанра – вещи из натуральных камней, шкатулки, фигурки, бусы и письменные принадлежности. Их вы встретите в большинстве туристических магазинчиков города. Желаю вам приятного путешествия!
5: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
6: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте.
1: Минобороны заявили о поражении Криворужской ТЭС, которая используется в интересах ВСУ. Энергетический объект располагается в Зеленодольске Днепропетровской области. По нему нанесен удар беспилотниками «Герань», уточнили в ведомстве. Министерство опубликовало видео с кадрами поражения этого объекта. Удары наносили подразделения российской группировки «Днепр». Евростат зафиксировал наращивание импорта трубопроводного газа из России. Поставки топлива в апреле в годовом выражении увеличились на 21%, а в сравнении с предыдущим месяцем на 40%. Общий объем затраченных средств составил 578 миллионов евро. Информация опубликована Европейской статистической службой, передают РИА Новости. Импорт СПГ за год вырос на 35% до 705 миллионов евро. Суммарная стоимость объемов поставок топлива в Евросоюз составила за год 1 миллиард 280 миллионов евро, что на 20% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. ФАС проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах с начала года. Эту работу проводили совместно с Генпрокуратурой. В 65 субъектах были выявлены нарушения, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Там отметили, что обнаружены несоответствия в части передачи госимущества без проведения торгов. В результате компании, которые его получили, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства. Кроме того, в ходе проверки было выявлено 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, внесенных в тарифы. Умерла известная по сериалам «Кухня» и «Интерны» актриса Татьяна Плетнева. Ей было 48 лет, сообщил режиссер Марат Никитин. Артистка родилась в Воткинске, окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге. Играла в театрах «Бригантина», «На Полтавской», «Саквояж». Зрителям Плетнева была известна по многосерийным проектам. Речь идет о фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Счастливы вместе», «След» и «Саша Таня». В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 61 копейка, доллар – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 19-21, вероятны дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
5: Реклама.
7: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
5: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». И у нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Будем говорить сегодня о вдохновении. Чем вдохновение отличается от мотивации? Что нам помогает? Всем ли дано это состояние? Будем в этом разбираться. Друзья, наши координаты. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно писать еще нам в МАКС и смотреть на нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте, там мы тоже есть. Лен, вдохновение, вот как оно приходит и от чего зависит?
15: Это такое состояние, если правильнее сказать, это такой комплекс психических процессов, который характеризуется легкостью, повышенным возбуждением и увлеченностью. Да, то есть, когда мы испытываем вдохновение, мы внутри ощущаем какой-то такой эмоциональный подъем.
14: Да.
15: У нас снимаются, значит, всякие оковы и ограничители, ну, не всякие, но большинство, да. И, соответственно, мы на этом вдохновении, так как у нас появляется дополнительный энергетический заряд, много чего можем сделать.
14: Как будто бы это похоже на состояние потока какого-то, да?
15: Ну, потоковое состояние, оно, скажем так, формируется на базе вдохновения. Потом туда может присоединиться мотивация. В принципе, мотивация тоже может создавать потоковое состояние. Но при всем при этом вдохновение – это, конечно, база. Значит, оно обязательно, так как это психические процессы, оно обязательно сопряжено с переживаниями нами определенных эмоций. Сейчас я расскажу, какие эмоции важны, мы должны их чувствовать, мы должны их достаточно ярко проживать, и без них вот это состояние вдохновения, оно невозможно. Вообще этот эфир, он сейчас будет интересен всем людям, ну, которые, например, активно ищут или развивают в себе творческое начало. Вот им нужно что-то делать, причем это не обязательно прям лепка, живопись и скульптура, да?
14: Да-да-да.
15: Это могут быть, в принципе, и обычные дела. Это могут быть съемки чего-то, да, это может быть написание чего-то, это может быть поиск каких-то креативных решений нестандартных. А вообще вдохновение, оно для многих профессий, например, маркетологи, пиарщики, они очень тяжело работают без вдохновения, да, то есть просто на одной мотивации.
14: Ну, как его взять, это вдохновение?
15: Да,
14: как
15: смотрите, какие эмоции нам важно испытывать. Первое, радость и все его производные, как, например, восторг и восхищение. То есть, когда мы восторгаемся или восхищаемся чем-то, нам проще всего создать себе базу для вдохновения. Вот мы смотрим на что-то, да, или слышим что-то, или попадаем в какую-то среду, и мы кем-то или чем-то восхищаемся, восторгаемся. Вот благодаря этому мы можем словить, да, почувствовать состояние вдохновения. Те люди, которые не очень активно радуются или запрещают себе радость, или вообще гасят в себе эту эмоцию, да, ну, например, так воспитывали, что радоваться нельзя, нужно все время так серьезно, да, максимально серьезным быть. В этом случае, естественно, вдохновение к ним приходит очень редко, а может быть, не приходит и вовсе. Дальше. Существует еще такая разновидность эмоций радость, состояние называется азарт. Азарт. Да, это такая сильнейшая вовлеченность и настойчивое желание продолжать. Это очень специфическое состояние. И я обращаю внимание, азарт доступен не всем. Проще всего войти в азарт тем людям, которые склонны к адреналиновому поведению. Да, то есть они любят соприкосновение с риском. Если люди очень-очень осторожные, то войти в состояние азарта им практически невозможно. Ну, они могут увлечься, да, но это будет не азарт. Это не то состояние, когда ты очень-очень вот погранично практически не можешь себя контролировать. Опять же, есть такая категория людей, которые легко входят в азарт и не могут никак себя контролировать. Да, это другая крайность. И я считаю, что, конечно же, если вы очень азартный человек, то вам нужно взращивать внутри себя такие механизмы саморегуляции, где вы этот азарт можете держать в зоне контроля. Это просто силой воли и характером делается, выученным поведением. Дальше. Производная такой эмоции, как базовая эмоция, как интерес, которая называется любопытство. То есть, если мы не очень активно интересуемся этой жизнью, если у нас преобладает в жизни больше страха. Вот есть две базовые Эмоции, да. Из которых абсолютно все остальное проистекает. Первое – это страх, второе – интерес. И в том случае, если страха в нашей жизни по каким-то причинам становится гораздо больше, чем интереса, то понятное дело, что в этом периоде нашей жизни никакое вдохновение к нам не придет. И если вдруг наша работа, да, или какие-то части нашей жизни сопряжены с вдохновением, вот нам оно нужно для того, чтобы мы, например, что-то придумывали, да, или как-то очень эффективно работали, или как-то очень эффективно проявлялись, то, конечно же, когда страха больше, если со страхом не работать, то вдохновение просто не придет. Это невозможно. Такое производное от чувства любви, как увлеченность. Да, вообще, когда мы влюбляемся, проще всего чувствовать вдохновение. Ну, почему? Потому что мы испытываем такой гормональный всплеск, нам кажется, что мы можем победить этот мир, мы можем своими ботинками вертеть эту землю.
14: Мир прекрасный,
15: да, у нас нет практически никаких ограничений в нашей голове, мы можем абсолютно всего достичь, нам кажется, да, благодаря вот этому гормональному коктейлю, который мы чувствуем. И вот эта вот увлеченность, да, когда мы на самом деле во что-то вовлекаемся. Но есть люди, знаете, есть такие люди, называются увлеченного типа, или их даже называются вдохновленного типа в психологии, они очень легко чем-то увлекаются. Кстати, далеко не всегда, а увлекаясь чем-то, они доводят это до конца. То есть они могут постоянно чем-то увлекаться, все пробовать, но никогда до какого-то логического завершения ничего не доходит.
14: Быстро остывают, да?
15: Быстро остывают, да. А есть люди, которым очень сложно чем-то увлечься. Очень сложно. И они, если чем-то увлекаются, то занимаются этим преимущественно всю жизнь или полжизни.
14: А есть такая золотая середина, когда ты не совсем прям уходишь в свое новое увлечение?
15: Да, вообще вовлечение, увлеченность, так же, как и любовь, понимаете, мы можем работать. То есть всем доступна любовь. Всем. Если ты не очень эмоционально раненый, да, или не эмоционально депривирован, тебе будет доступна любовь. Если вдруг у тебя есть какая-то травматика, ты можешь эту травматику исцелить, тебе будет доступна любовь. С увлечением точно так же. Ты можешь это, скажем так, менять в своей жизни, да, ты можешь каким-то образом это приводить в свою жизнь, но этим надо быть осознанно заниматься. Дальше. Такое чувство гордости, да, гордость собой и удовлетворение собой. Обращаю внимание, что когда у нас низкая самооценка, когда мы собой не удовлетворены, когда мы себя ругаем, когда у нас внутри раздута фигура критика, который постоянно выдает нам, значит, какие-то недовольства собой, иногда вплоть до аутоагрессии, когда человек начинает себя обзывать, он начинает причинять себе какую-то боль, он начинает себя в чем-то ограничивать, он виноватит себя во всем, просто чувство вины, которое на него давит, давит, давит. Вот в этом состоянии вдохновение тоже не придет. То есть нам для того, чтобы это испытать, нам нужно быть удовлетворенным собой.
14: Чтобы нас хвалили?
15: Ну, мы, смотрите, мы не всегда обладаем такими людьми в нашем окружении, которые будут нас хвалить. Но мы всегда, мы как психологи говорим, мы же всегда можем похвалить себя сами. Мы же всегда можем поддержать себя сами и всегда дать себе какой-то другой угол зрения на какую-то ситуацию или на самих себя сами. То есть у нас внутри есть такая фигура, мы должны к этому стремиться, которая поддерживает нас. Да? Вот если мы пересмотрим, переслушаем наш эфир про опоры, то опору мы взращиваем прежде всего внутри себя. Потому что если мы ориентируемся на кого-то или на что-то вовне, то это не опора, это такой костылик, который мы подставляем, и мы на него опираемся, да, и, в общем-то, это тоже не то, чтобы мы зависимы становимся, да, от этого объекта или от этого предмета. Дальше. Нам обязательно нужно быть в расслабленном состоянии. В том случае, если мы находимся в перетруженном, перегруженном состоянии, если мы эмоционально выгорели, если на нас что-то давит, какой-то, знаете, комплекс неразрешенных проблем, в этом случае, если нет расслабления, вдохновение тоже не придет. Вот некоторые люди, они ждут, например, что им снизойдет на них какая-то идея, да, но они, например, не учитывают, что эта идея не снизойдет просто потому, что они находятся на грани эмоционального выгорания. То есть им надо для того, чтобы они нашли какое-то нестандартное решение или, возможно, придумали что-то, да, что от них требуется, им нужно сначала хорошо отдохнуть. Многие люди, они просто думают, что чем больше они понапрягаются, да, тем больше они, ну, значит, креатива, да, или чего-то такого вот.
14: А потом раз и выгорание.
15: Творческого из себя выдавит. И очень-очень важно, про это не очевидно, и про это мало кто говорит, вдохновение не приходит к тем людям, у которых нет веры. У нас есть эфир про психологию веры. Мы его с Максом вели в 2023 году. Сегодня я про веру тоже коснусь. Немножечко. Но вот если более глубоко слушатели хотят в это погрузиться, то я его выложу у себя в Телеграм-канале, его можно найти на сайте «Горит Москва». Эфир называется «Психология веры».
14: А ваш
15: вот Телеграм-канал? Я его пересмотрела, а мой Телеграм-канал называется «Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова». И Я его пересмотрела, и я вам скажу, что я сегодня лучше эфира не проведу про психологию веры. Вот он прям максимально о том, что значит верить и зачем нам нужно какое-то количество магического мышления, mm-hmm. веры в сверхъестественное, для того, чтобы мы очень гармонично проживали эту жизнь. То есть, если вы, Фома, неверующий, да, в этом случае с вдохновением, креативом и творческим мышлением будет очень плохо. Во что-то вы должны
14: из
15: верить.
14: Серии. Да у меня ничего не получится. Да?
15: Нет. Понимаете, вот это именно вера в какой-то абсолют. Угу. Вот некоторые люди, они, ну, большинство из нас, мы верим, ну, например, в Бога. Кто не верит конкретно в Бога, они говорят, мы верим там в какую-то вселенную, значит, в какую-то силу, да, которая все равно существует. Кто-то говорит, слушай, я в Бога не верю, я верю в любовь, вот в любовь, в людей, да, то есть мы все равно изобретаем какой-то абсолют, угу. какую-то силу, которая над нами, да, вот она выше нас, и мы можем к этой вере обратиться. Вот если у человека такая вера есть внутри, да, не про религиозность я сейчас говорю, а именно про веру, в этом случае с вдохновением будет все хорошо, и творчеством, и с сексуальностью будет все хорошо. А если веры нет, то будет слишком материалистическое мышление. А в слишком материалистическом мышлении всегда есть элемент недоразвитого воображения. И в этом случае с вдохновением будет очень туго.
14: А еще, знаете, вас хотела спросить. Вот есть такие люди, которые во всем видят что-то красивое. Угу. Возможно, это и есть вдохновение, какая-то мотивация. Вот они смотрят, не знаю, какое красивое дерево, как угу. человек красиво прошел, да. какая эмоция. Ну, то есть они как будто бы восторгаются всем.
15: Они умеют восторгаться, они mm-hmm. умеют радоваться, они умеют получать эмоции от увиденного. Дело в том, что на этот навык дан далеко не всем. Люди могут быть очень хорошо развиты академически. Да, IQ может быть очень высокий, но они могут быть очень-очень плохо развиты эмоционально. Дело в том, что когда мы просто как обыватели общаемся друг с другом, если это не тесное общение, иногда сложно понять, как человек устроен. Ну вот он выглядит немножко замкнутым или странным, или с ним сложно договориться, да, или да. он, наоборот, какой-то слишком покладистый, такой покладистый, что не поймешь, зачем уже к нему обращаться, угу. да. Мы не можем понять, с чем это связано. Но когда мы работаем в психологии, там очень четко видно, что далеко не у всех людей гармонично и качественно развит эмоциональный интеллект. Это они могут чувствовать какие-то эмоции, но они их не определяют, они не понимают, что они означают, они их путают. Да, эти эмоции. Они многие эмоции себе запрещают, считают, что они бесполезные. А некоторых эмоций они вообще боятся, они просто пытаются обойти их всячески.
14: Ну, то есть получается, что человек такой эмоционально раскрепощенный, да, эмоционально прокачанный, если он видит во всем красоту какую-то.
15: Эмоционально развитый. Угу. Да, да, эмоционально развитый совершенно точно.
14: Угу. Если говорить о вдохновении, для угу. чего нам дается такое состояние?
15: Да, вот вы понимаете, нам никогда ничего не дается, если бы нам это не требовалось для того, чтобы мы выживали. Никогда нам ничего не дается. Все, что нам не требуется для того, чтобы мы благополучно выживали и вообще качественно жили, оно как рудиментарное, знаете, что-то, вот как рудиментарный орган, просто угу. рано или поздно отживает. Да, но если это в нас сохраняется, если нам дан такой механизм, такой высший механизм, как вдохновение, понимаете, вот животные, они не могут, например, почувствовать вдохновение, да, у них есть какие-то базовые реакции, а есть иногда просто базовые инстинкты, да. А мы можем почувствовать вдохновение, да, то есть собрать комплекс, такой конгломерат из чувств и возвыситься над чем-то, да, и совершить что-то. Это, конечно же, состояние, для чего оно дано? Для того, чтобы мы могли преодолевать сильные сопротивления, причем не только внутренние, но и внешние, да, вот трудная ситуация, очень тяжело что-то предпринять, очень тяжело что-то создать, откуда-то оттолкнуться, вообще что-то сделать. И вдохновение – это тот механизм, когда мы можем просто на своем психоэмоциональном ресурсе все победить и всех победить.
14: Такая сила внутренняя, да,
15: это,
14: опора.
15: Это очень-очень мощный uh-huh. механизм. Люди, которые не задумываются, да, и вообще uh-huh. как бы не считывают, когда они могут находиться во вдохновении, что им приносит вдохновение, да, как они могут с этим состоянием управлять, они на самом деле многое теряют, да. То есть это мы преодолеваем сопротивление, мы преодолеваем сомнения. А можете представить, какое количество вообще людей совершают ошибок в жизни или чего-то недополучают благодаря своим собственным сомнениям.
14: Ограничениям, да.
15: Сомнение – это страшнейшее ограничение, да, очень часто. Дальше мы преодолеваем усталость, чувство усталости. Вот представьте, вы можете, наверное, все взрослые люди могут представить такое состояние, когда вот уже так устал, что аж до тошноты, вот последняя нервная клетка. Угу. И вот вдруг ты что-то видишь, или ты что-то слышишь, или ты о чем-то вспоминаешь, и у тебя как будто бы открывается просто второе дыхание.
14: Да.
15: И вот, казалось бы, ты 5 минут назад был уставший, и ты не мог ничего, не мог даже думать. ничего ты не мог делать.
14: А тут?
15: И спустя несколько минут ты как будто бы готов снова сделать ровно столько же, сколько ты сделал. Ну вот можете представить, насколько энергетический подъем может давать вдохновение?
14: Я это представила прям, да.
15: Да, очень поэтому хорошо. Она также нужна, очень важна для повышенной концентрации. То есть тогда, когда мы вдохновлены, вот, кстати, отличие от мотивации, когда мы замотивированы, мы далеко не всегда гиперсконцентрированы, да, то есть у нас, так как мы мотивируемся на осознанности, мы очень часто пытаемся на что-то отвлечься, и мы пытаемся еще себя собрать, чтобы не отвлекаться. А вот когда мы вдохновлены, мы очень хорошо сконцентрированы, мы очень внимательны. Угу. Мы на вдохновение ошибок мало допускаем. Мы на самом деле становимся такими, знаете, в этом моменте лучшая версия себя. Нам вдруг доступно то, что в обычной жизни нам недоступно, в нашей же обычной жизни.
14: А в какой момент это происходит, когда вот человек был таким вот, знаете, обычным, спокойным, а потом вот он понимает, что он видит красоту, он
15: вдохновлён. Да, потом он испытывает определенные чувства.
14: Да.
15: Да, вот я их сегодня перечислила только да, что, да, 10
14: да,
15: минут
14: да,
15: назад.
14: Да.
15: И у него случается, если мы говорим про нейропсихологию, да, то там случается такой гормональный, нейромедиативный выброс. То есть там подбрасывается дофамин, там подбрасывается серотонин, подбрасывается обязательно адреналин, откуда берется драйв такой, да. Соответственно, человек вдруг испытывает, ну, знаете, такой очень-очень сильный прилив энергии, сильный прилив бодрости. И обращаю внимание, что вдохновение – это не то состояние, которое может происходить с нами постоянно.
14: Это важно.
15: Оно может быть ситуационно, от случая к случаю.
14: Угу.
15: Да, мы действительно можем создавать себе условия для того, чтобы это вдохновение приходило к нам чаще. Но находиться в этом потоке постоянно невозможно. Мы так не устроены. Психика будет стремиться к гомеостазу для того, чтобы успокоить эти, да, гормональные
14: невозможно
15: всплески.
14: Невозможно все время быть на таком
15: подъеме. Да, да, это невозможно, потому что на вдохновении мы можем не спать, и мы спать не хотим. Мы можем не есть, и мы есть не хотим.
14: Да, то есть
15: мы
14: повышается,
15: увлечены.
14: Дофамин, да.
15: Да, мы не чувствуем дискомфорта, в том-то и дело, что нам очень комфортно быть в таком драйве, да, в такой активности.
14: Нам кажется, что так будет всегда.
15: Причем активируется не только физическая энергия, активируется интеллектуальная энергия. То есть мы становимся очень умными в этом моменте. То есть вдохновение – это про очень-очень развитый интеллект, да, про его скрытые возможности.
14: А чем еще вдохновение отличается от мотивации? Где вдохновение работает лучше, чем мотивация?
15: Ну вот смотрите, первое, вдохновение ситуационно, а мотивация – это тогда, когда мы осознанно с собой договариваемся что-то сделать. И смотрите, когда мы осознанно с собой договариваемся что-то сделать, нам нужно сделать, не знаю, отчет, ну, даже, не знаю, решить какие-то проблемы бытовые или рабочие. Нам нужно куда-то пойти. Мы должны себя замотивировать, да, то есть есть некое сопротивление, прежде всего внутреннее, иногда не внешнее, а именно внутреннее сопротивление, и мы, соответственно, с этим внутренним сопротивлением работаем, договариваясь с собой, объясняя себе, что это надо сделать. И мы постоянно, то есть мы мотивируя, мы постоянно как будто бы, знаете, вот представьте такой кубик, и мы его перекатываем. Да, мы двигаемся, но нам это сложновато. Мотивационная работа, когда мы себя замотивировали, да, она такая проходит все время с некоторым ощущением
14: преодоления
15: тяжести, преодоления.
14: Да,
15: мы учимся получать удовольствие от этого преодоления. Дофамин-то мы все равно получаем, да, от законченного действия или от процесса. Соответственно, но это немножечко потяжелее. А что такое вдохновение? Вдохновение – это когда у нас не квадрат, а шарик, мы его катим, да, нам не тяжело. У нас как будто бы все сопротивления уходят на второй план. Нам кажется, что мы абсолютно со всем справимся. И мы сейчас придумаем, как победить любое сопротивление,
14: крылья
15: которое
14: крылья выросли придет. У нас, да, за спиной?
15: Да. И получается, что если мотивация плюс дисциплина, дело в том, что на мотивации плюс дисциплине можно достигать тоже очень высоких результатов, как на вдохновении, но только ощущение будет разное. В одном случае это будет очень легко и ярко, и это может запоминаться на всю жизнь, как у меня что-то получилось, именно когда я был вдохновлен или впечатлен. А когда мы замотивированы, мы будем вспоминать, как мы проделали тяжелый, серьезный труд, в том числе над собой, и мы к этому пришли.
14: Вот если возвращаться к этим пунктам, которые вы вначале перечислили, мне кажется, здесь еще очень важную роль, как раз вот вы говорили про любопытство, про интерес играет. Вот если тебе интересно то, что, чем ты занимаешься, есть и мотивация, и...
15: Если тебе неинтересно, смотрите, когда тебе неинтересно, ты можешь себя все равно замотивировать. Ну, неинтересно тебе, не знаю, делать отчет. Неинтересно тебе разбирать, проверять какие-нибудь там работы первокурсников.
14: Да. Да?
15: Неинтересно тебе работать с каким-нибудь клиентом, который приходит с запросом, который для него-то ничего не значит, не то, что для тебя, что называется. Да? Ну, неинтересно. Но на мотивации ты можешь с собой договориться и замотивировать себя каким-то образом для того, чтобы выполнить это хорошо. Но на вдохновении ты же придешь совершенно к другому результату, чем на мотивации.
14: А как, или точнее, какие психические навыки важны для того, чтобы вдохновение к нам приходило чаще?
15: Вот, я сегодня уже сказала это слово, и оно очень важное.
14: Так.
15: Первое – это развитое воображение. Обязательно. То есть, если есть проблемы с воображением, поговорим сейчас поподробнее о том, что это такое, то и с мотивацией будут сложности, честно говоря, а с вдохновением вообще. Это просто закрытая дорога к таким ощущениям, да, когда есть проблемы с воображением. Дальше. Этот человек, мы все, вернее, не этот человек, да, мы все должны к определенному возрасту выдерживать достаточное количество психоэмоционального и интеллектуального напряжения. Дело в том, что вдохновение, оно вскрывает, понимаете, оно напрягает наши когнитивные и психические процессы, да, то есть мы в этом моменте работаем как такие, ну, как батарейки такие очень хорошо заряженные. И вот это состояние, его нужно уметь выдерживать. То есть далеко не все люди могут длительно выдерживать когнитивное напряжение, то есть когда думать надо, когда надо мыслить, да, или когда надо перерабатывать большой такой психоэмоциональный фон. Дело в том, что вдохновение, так же, как и влюблённость, да, так же, как и эйфория, какая-то радость и азарт, это очень серьезная нагрузка на нервную систему. Многие люди не могут выдержать, они от радостных эмоций, вот таких ярких эмоций, очень сильно устают.
14: Да.
15: Да, то есть их психика не может это переработать. Вот этот навык перерабатывать именно яркое проживание таких вот положительных эмоций и умение от них заряжаться, это он очень важный. И третье, это обязательно правильное взаимодействие со своим магическим мышлением, это вот про веру. То есть вера и верование, они должны у человека существовать, он не должен в них сомневаться, и, соответственно, вот это поможет.
14: А нужно куда-то ходить за этим вдохновением, не знаю, чтобы как-то впитывать на выставки, кино, ну и так далее, какие-то места, встречи,
15: естественно,
14: общение?
15: Да, конечно. Знаете почему? Потому что для того, чтобы мы вдохновлялись, за это отвечает два вида мышления. Наглядно-образное, когда мы смотрим и воображаем, и абстрактно-образное, когда мы думаем, и дальше додумываем еще за самих себя.
14: А насколько важно найти музу для вдохновения? Нужна ли она?
15: Да, но это когда мы восхищаемся кем-то или чем-то, да, то есть мы видим, хотим так же. Смотрите, вдохновение, в принципе, можно назвать это белой завистью. Вот когда мы на кого-то, восхищение, вернее, белой завистью. То есть когда мы смотрим на кого-то, и мы не уходим в агрессию и в негатив, да, и мы не начинаем ему его...
14: Принизить,
15: обесценить, найти какие-то недостатки. А мы смотрим и говорим, я хочу, как он, или я хочу, как она. Да? И даже если мы не достигнем так же, но мы какое-то количество прогресса на этой увлеченности, на этом восхищении, на этом восторге, какое-то количество прогресса для себя получим, да, так своего собственного развития.
14: Но это тоже какой-то навык, мне кажется, не всем он дан, чтобы
15: далеко не все люди умеют восхищаться кем-то или чем-то. Почему? Для того, чтобы мы могли кем-то или чем-то восхищаться, внутри нас должна быть хотя бы одна какая-то часть нашей личности, которая уверена в себе. Если у человека гигантское количество неуверенности в себе, вот он чувствует внутри себя, неважно, как он выглядит, неважно, какой у него фасад, да, может быть, гиперуверенный фасад и абсолютное чувство уязвимости внутри. Вот если у человека огромное количество уязвимости внутри, он рядом с любым человеком, который будет лучше его, будет чувствовать себя очень плохо, потому что этот лучший, он будет как бы зеркало его собственного несовершенства. У нас есть эфир про реальное и идеальное я. И вот там, где реальное и идеальное я очень сильно не совпадают, разрыв большой, да, то есть в идеальном я вот такой прекрасный, а в реальном я совсем еще не дорос до своих же собственных, скажем так, ожиданий от самого себя. Вот в этом случае человек не будет никем восхищаться, он будет пытаться обесценивать другого
14: для того,
15: чтобы не чувствовать себя очень гадко рядом с ним.
14: Или делать вид, что как будто бы ничего не происходит с тем человеком.
15: Ну, это же тоже обесценивание.
14: Да. Это такая тоже психологическая манипуляция получается, да?
15: Да, защита. Я бы назвала это психологической защитой.
14: То есть человек, который в себе уверен, да, он будет хвалить другого человека, восхищаться.
15: Будет.
14: Говорить, какой он замечательный, да.
15: Но люди с нарциссическим расстройством личности, например, не могут никем восхищаться, кроме себя. Если они кем-то восхищаются, им в этот момент очень плохо.
14: То есть
15: они не могут это использовать.
14: Если... не конкретно я. Да. Если я могу кем-то восхищаться, значит, еще
15: значит,
14: не все потеряно. Значит,
15: нарциссического расстройчивости личности у вас нет.
14: Хорошая новость. Друзья, сейчас новости, говорит Москва, затем мы вернемся и продолжим.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Лавров раскрыл подробности встречи в МИДе с послами Евротройки. Дипломаты из Германии, Франции и Великобритании ничего нового не сказали, но эти страны навязчиво предлагают свои посреднические услуги по урегулированию ситуации на Украине, отметил министр иностранных дел России. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что страна это примет, пояснил глава ведомства по итогам встречи в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ранее замглавы российского МИДа Михаил Галузин принял послов трех европейских государств. Москва изложила оценку деструктивной политики руководства этих стран по украинскому кризису. Глава ЦИК России предупредила о непростых условиях для проведения выборов в сентябре. Есть определенное разочарование, люди устали и будут болезненно реагировать на бюрократизм, сказала Элла Памфилова. Она добавила, что в единый день голосования в сентябре этого года, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить более 20 тысяч депутатских мест и выборных должностей. Голосование намерено проводить в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Планируется также открыть более 300 избирательных участков за рубежом. Они будут работать в более чем 150 странах мира. Александр Хинштейн пообещал наказать чиновника за недопустимую фразу во время заседания. Оно проходило по видеосвязи. Когда включился микрофон, прозвучала фраза «пошел вон». Губернатор Курской области поручил установить, откуда поступил звук, и заявил, что в ситуации будут разбираться. Во время заседания к трансляции подключился заместитель главы Лиговского района Павел Вертиков, который произнес в прямом эфире эти слова. После вопроса Хинштейна он пояснил, что занимался налаживанием интернет-соединения, а фраза касалась частной беседы с сотрудником. ГИБДД сообщили об увеличении числа скрывающихся с места ДТП водителей. С начала года произошел почти 7% рост подобных аварий. Всего в дорожно-транспортных происшествиях этого типа погибли 39 человек и 832 получили ранения. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве, уточняется в опубликованном отчете ведомства. Эксперты «Коммерсанта» подчеркнули, что водители, как правило, принимают решение скрыться, находясь в панике, а некоторые находятся в состоянии опьянения. Специалисты пояснили, что нарушители пытаются уйти от наказания за езду в нетрезвом виде. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 19-20, вероятные осадки, ночью до 13-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
16: «Говорит Москва». Реклама.
17: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
18: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.ру.
19: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
20: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
21: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
22: Oh my goodness!
21: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
22: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
23: Пока
0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: «Говорит Москва». 94,8.
23: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
14: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте. Говорим сегодня о вдохновении. Лен, кому доступно вдохновение?
15: Оно доступно, по большому счету, всем людям, у которого их нет нарушений эмоциональной сферы. Ну, другими словами, если человек умеет испытывать положительные эмоции, умеет радоваться, да, чем-то интересуется, верит во что-то, вовлекается, да, то есть чувствует увлеченность. В этом случае ему, этому человеку, совершенно точно доступно такое состояние, как вдохновение. В том случае, если есть какие-то нарушения, ну, там, например, нарушение работы мозга по причине ударов, аварий или там каких-то других, да, там, таких причин. В этом случае, да, оно может быть недоступно. Если человек эмоционально выключен, да, если он находится в глубокой травме, в этом случае, да, вдохновение ему может быть недоступно. Но это, ну, скажем так, поправимо. Да, вообще есть люди такие афантазийные, то есть, в принципе, да, они не могут управлять своим воображением, управлять своей фантазией. И в этом случае мы все равно их адаптируем, для того, чтобы они могли хоть каким-то образом, хоть как-то, хоть намеком, полунамеком сталкиваться с таким состоянием, вот как поток и такой увлеченность. Им это гораздо сложнее делать таким людям. Они, соответственно, специфическую работу для себя выбирают, которая не требует практически никаких эмоциональных вообще включений, никакого творчества. Ну, это там программисты, например, да, или там просматривание документов, где надо очень-очень скрупулезно работать, как с какими-то таблицами, да, аналитика такая. В этом случае, да, это может быть, человек может быть там вполне успешен, но ему будет очень сложно в построении социальных связей, заведении друзей, построении любовнических отношений, это, конечно, будут проблемы у него.
14: От чего зависит развитость воображения и вообще как выглядит воображение, которое не развито?
15: А вот это от развитости двух видов мышления: наглядно-образное, абстрактно-образное. У нас существует еще действенное и причинно-следственное. Вот с действенным и причинно-следственным у людей тоже не всегда бывает порядок. Ну, то есть они не всегда могут увидеть причину и следствие, например, своих поступков. Да. Да, они просто это никак не связывают. А это все развивается, начиная там с 2-3 лет, и потом обязательно в детском саду, и потом обязательно на протяжении всей жизни в школе. И вот если где-то недоразвилось, да, чего-то ребенок недополучил в части своего обучения и развития, то да, тогда вот с этим мышлением может быть затык, как я люблю говорить.
14: Останавливали, да, может быть, его родители в каких-то фантазиях.
15: Ну да, когда ребенок, например, делал все детство не то, что он хотел, а то, что надо. Он ходил в те кружки и на те занятия, на которые надо ходить, они не интересны. Туда, где он хотел каким-то образом себя проявлять. Когда ребенку не читали сказки, а давали, например, там, смотреть только какие-то мультфильмы, где все понятно. То есть не надо было додумывать, то есть воображение было не нужно. Когда очень часто говорили такую фразу, вот элементарно, знаете, как на уровне такого лингвистического программирования, да, не придумывай, не фантазируй. И когда человек слишком часто слышал эту фразу в своем детстве, или когда высмеивали, да, за такую яркую фантазию ребенка, в этом случае, конечно, он мог это просто выключить, ну, потому что это вроде бы как за то, что ругают, я какой-то такой
14: неправильно.
15: Плохой, да, я какой-то инаковый, если я именно так мыслю. Поэтому смотрите, для чего нам нужно вообще вот эти виды мышления уже во взрослом возрасте? Мы можем представить что-то, с чем мы не соприкасались физически. Да, то есть мы не знаем, как что-то выглядит, но мы можем себе это представить.
14: Так.
15: Ребенок тоже может себе это представить. Он никогда не видел, как выглядит какой-нибудь, там, не знаю, монстрик. Но он может себе это представить. Да, вот монстр под кроватью, он его себе как-то представит, например, да, ребенок. И взрослый может представить. Но есть люди, которые не могут себе это представить. Да. Дальше мы умеем выдумывать то, чего никогда не было в нашей жизни, и додумывать, да, и придумывать нестандартные решения. Вот эта вот генерация новых идей, да, и вообще креативное мышление, оно как раз стоит на развитости абстрактно-образного мышления.
14: От чего это зависит?
15: То есть у нас не было опыта взаимодействия с этим, но мы можем придумать что-то об этом.
14: А почему кто-то вот из детей может сразу на ходу что-то придумать, а кто-то...
15: Потому что у одних это развивалось, да. А у других этому не уделяли достаточного количества внимания. Одних, например, водили с 2-3-летнего возраста в детский театр, да, или читали книги, угу. Или, не знаю, играли в такие игры, где ребенок мог что-то придумать. А других учили писать, считать, учить китайский язык, играть в шахматы.
14: Жизнь вот
15: на это
14: готовили,
15: делали,
14: да.
15: На это делали акцент. Да, да, да. Да. И вот будет очень большая разница в развитии именно фантазии, там уже даже к первому классу. Угу. Вообще, вот эти виды мышления, они все тестируются сегодня, и раньше так было, у детей, которые поступают в первый класс. То есть какой вид мышления очень хорошо развит, а какой вид мышления недоразвит. Это, в общем-то, развитость ребенка, она из этого и складывается. Дальше. А воображение, оно позволяет нам найти решение в том случае, если у нас нет всех вводных. Ну, то есть у нас есть какая-то часть информации, другой части информации у нас нет, и мы можем все равно выполнить задачу, даже если у нас нет всего знания.
14: Импровизируем.
15: Да, всего да? знания. Угу. Карл Густав Юнг, он целую работу написал, он исследовал так называемое активное воображение. Что он говорил? Ну, так как это мы сейчас идем в юнговский психоанализ, то там, естественно, мы не обойдемся без слова «бессознательное». Получается, что воображение – это как раз, когда мы, например, работаем с человеком в концепциях психоанализа, мы всегда используем какие-то метафорические приемы. Это могут быть карты, это могут быть какие-то рисунки, трактовка символов. Соответственно, воображение, когда человек что-то представляет, а потом это вербализует, описывает, это он выдает что-то из своего бессознательного. То есть воображение, оно позволяет человеку соприкоснуться с какими-то вытесненными частями своей личности или какими-то, которые вообще в его сознание не приходили, да, подавленные, например, части личности. Поэтому Юнг, он говорил, что воображение развивать необходимо именно для того, чтобы достигать такого комплексного психологического здоровья.
14: Да.
15: То есть, да, без воображения мы не можем, скажем так, быть...
14: Жить полной жизнью.
15: Да, мы не можем разрешать какие-то внутриличностные конфликты. Вот где нет методички как надо, да, но мы внутри почему-то мучаемся. Вот без воображения мы решения не найдем. Нам очень часто нужно что-то представить.
14: А как еще можно подпитать, подкормить свое воображение?
15: Как можно подкормить свое воображение? Значит, ну, первое, это... погружать себя в среду, в которой ты мало понимаешь. Ну, например, ты не очень хорошо танцуешь. Ты идешь танцевать. Ты не очень хорошо, не знаю, пишешь. Ты начинаешь писать. Ты не очень хорошо разбираешься в искусстве. Ты начинаешь учить себя разбираться в искусстве. Ты сложно воспринимаешь классическую музыку или какую-то сложную, какую-то разновидность, да, какой-то жанр музыки. Ты начинаешь это делать. Ты погружаешь себя туда, где твоя нервная деятельность обязательно должна додумать что-то за тебя. То есть у тебя нет всей информации об этом. Да? То есть ты должен помогать себе при помощи своего воображения. Это будет невероятно трудно. Сопротивление
14: прям
15: внутри
14: преодоление
15: будет...
14: Преодоление какое-то?
15: Внутреннее преодоление, конечно. Да. Но мы видите, мы никогда не развиваемся без внутреннего преодоления. В этом смысл. Если нам дается что-то очень легко, то там, как правило, нет развития. Ну, нет развития. Для того, чтобы мы ступили на какую-то ступень своего, ну, не только интеллектуального, но психоэмоционального развития, мы должны реально внутри себя что-то преодолеть, что-то победить внутри себя. Это будет работа. Дальше. Очень хорошо знать свои интересы и обязательно во взрослой жизни заниматься хотя бы иногда тем, что тебе интересно. Вот если что-то интересно и хочется, хоть каким-то образом это должно быть включено в твою жизнь. Потому что если мы, у нас есть эфир такой про интерес, если мы это блокируем, если мы не идем в ту сторону, где зона наших интересов, да. В этом случае мы не можем контактировать со своими желаниями. Если мы не можем контактировать со своими желаниями, у нас нарушается такой качественный обмен со своей эмоциональной сферой. Да? То есть мы становимся такие достаточно безжалостные, достаточно равнодушные в отношении самих себя. Искать через насмотренность и через чужой опыт какие-то впечатления, какие-то объекты или возможности для восхищения, да. Вот здесь, кстати, интернет и социальные сети играют очень положительную роль, потому что где еще проще всего можно на что-то посмотреть, что тебя вдохновит и впечатлит, да. чем зайти, значит, через свой телефон куда-то.
14: Посмотреть
15: на кого ты подписан, на других, да, или на кого подписаны другие и так далее. То есть обязательно нужно находить какой-то объект, который будет работать вот именно на вашу впечатлительность, да, на ваш восторг, на ваше желание, чтобы было так же.
14: Ну, еще вот важно, мне кажется, даже ты, когда идешь в кино, там, не знаю, на какой-то концерт, там, ну, что-то делаешь, да, на концерт классической музыки или на выставку, твое желание узнать больше потом об этом художнике, об этом режиссере, о том, как снимался фильм, вот чтобы было такое желание узнавать больше.
15: Вот здесь, смотрите, когда мы говорим про фильмы, да, фильмы есть, где режиссер оставляет, скажем так, зону для творчества, и человек может додумать, да, и каким-то образом разгадать какие-то символы, намеки, полунамеки, которые закладывает режиссер, бывает кино, ну, достаточно примитивное. Там ничего додумывать не надо, есть вот такой сюжет, развязка, значит, все мы это посмотрели, там это как-то красиво снято, значит, ну, что-то мы почувствовали вот на отношении этого фильма. Здесь поэтому фильм фильму будет рознь. Но вот театр — это совершенно точно так. Вот, кстати, люди, которые афантазийные, у которых плохо развито воображение, им невероятно скучно находиться в театре.
14: Вот они в чем не секрет.
15: Могут. Они не могут. Они сидят и говорят: слушайте, вот это вот про что? Это про то, что... Чего он с черепом бегает? Это про то, что не может никак понять или простить, кто его папу убил. Все ж понятно. Все это можно было за 15 минут рассказать. Зачем об этом 3 часа? Да. Да, зачем об этом 3 часа? То есть вот они мыслят очень материалистически, они очень мыслят фактологически. Да? Им тяжело представить, что на самом деле сейчас происходит. Да? Такие люди, вот на самом деле, среди мужчин таких много. А люди с плохо развитым воображением, они никогда не могут додумать. Это, знаете, когда мы, женщины, возмущаемся, что я там ему намекала,
14: а он
15: ни одного намека не понял и ничего не сделал.
14: Да.
15: Да? А он говорит: а я намеков вообще не понимаю. То есть я
14: прямо
15: додумать, я додумать не могу. А еще был у меня один интересный пример, я его с детства помню. У друзей нашей семьи, когда я была маленькая, там в паре, ну, там семья была, и в паре случилось... Муж попал в аварию на мотоцикле. Ему очень сильно, значит, была травмирована голова и пострадал мозг. И потом, значит, я слышала такую историю от его жены, что, например, я могу уходить и сказать, они жили в деревне, я могу уходить и сказать: у моего ребенка помой ручки-ножки. Я, говорит, могу вернуться, ручки-ножки будут чистенькими, а лицо будет чумазое. Я говорю: слушай, а почему ты не помыл? Он говорит: так ты не говорила, ты сказал ручки-ножки. То есть додумай, что нужно помыть руки, ноги, лицо. Вот если все вводные не даны, это о чем я говорила, задача решена не будет. И таких людей очень много, и среди мужчин, и среди женщин.
14: Которые живут по инструкциям.
15: Они не могут додумать, да, они не могут додумать, что нужно купить еще вот это. А я же сказала тебе: купи что-то к чаю.
14: Порадовать другого.
15: А ты не купил, а ты не написала, в списке не было, да? А сам подумать я не мог.
14: А почему?
15: Потому что это нужно вообразить.
14: Вот.
15: Да, а он вообразить не может, он не может это придумать, потому что этот стиль мышления ему дается с большим трудом.
14: То есть как будто в каком-то коридоре человек живет, ни шага влево,
15: тоннель,
14: ни шага...
15: Да, есть такое тоннельное мышление. Вот он как бы... Конечно, такие люди, они максимально исполнительны, когда им даешь задачу очень досконально. То есть вот все прописал, прямо сказал, как нужно. Вот если ты покупаешь яйца, какой марки ты должен яйца купить? Если ты там, значит, зашел в такой-то отдел, вот такое купи, фотографии прикрепить. А если вот этого нет, вот это купи.
14: Какой-то
15: и так далее. И он
14: интеллект
15: сделает, да, и он сделает максимально по техническому заданию так, как ты написал. Но если там надо что-то покреативить, додумать, то нет, не рассчитывайте, так не будет, и злиться на него бесполезно. То есть этот человек просто, ему этот навык недоступен. И очень важно... Сейчас будет очень сложно для взрослых людей вспоминать и ценить то, что хотелось и любилось делать в детстве. Мы обычно ко взрослому возрасту забываем, вот я, Марина, сейчас по вашему лицу, понимаю, что вы не помните, что вы очень любили и хотели делать в детстве. Мы забываем ко взрослому возрасту, что для нас было важно в детстве. И когда мы вырастаем, мы очень часто этого не делаем. А зря. Почему? Потому что это как раз и есть очень часто источник вдохновения. Именно вот эти действия странные, именно странные какие-то предпочтения, которые были у нас в детстве. Любили мы ездить на велосипеде, а сейчас почему-то не ездим. Любили мы танцевать или петь, а сейчас почему-то не танцуем, не поем. Мы любили, не знаю, играть в кукольный театр, а сейчас у нас ни кукол, ни театра. Мы любили с подружками, не знаю, в секретике где-нибудь в кустах закапывать, а сейчас мы с подружками не видимся, в лучшем случае раз в год по обещанию, да? Вот это все, вот то, что было и очень любилось в детстве, то, что нас невероятно радовало, и от чего мы легче всего вдохновлялись в детстве, ровно это является источником вдохновения и сегодня.
14: Я как раз подумала, вот все, что вы перечислили, мне очень подходит, кроме кукольного театра. Я к нему спокойно относилась. И плюс еще, конечно, книги. Я вот везде, куда бы я ни приходила...
15: Театр, музыка, книги, ну, причем желательно не электронные.
14: Да.
15: Вообще, где есть возможность что-то додумать и поэмоционировать, это обязательно важно. Вот если люди это обесценивают, они ни детям это не показывают, ни сами не ходят. Ну, зачем туда ходить?
14: Времени нет у
15: билеты
14: меня, да?
15: Билеты стоят дорого, да, времени да, нет, да, да, ничего не понятно там очень часто.
14: Я лучше телевизор посмотрю, какая разница.
15: Да, и поэтому нет, разница гигантская. Вот это как раз, про развитие. Все, что сложно для нас, психоэмоционально, интеллектуально, это про развитие. Все, что для нас легко, вот

0: да, для чего она нужна, что она помогает нам преодолевать. У нас есть такой первострах, страх смерти. И мы все с этим страхом, начиная с детства и всю жизнь мы с ним живем, думаем мы об этом или нет, он у нас очень глубоко спрятан, и он всегда работает инстинктом самосохранения прежде всего. И тот человек, который активно верует, он защищает, это такая психологическая защита от страха смерти. И вообще вера, она очень часто помогает превозмогать огромное количество страхов, которые нас сковывают. Без веры это просто невозможно. Дальше. Вера, она помогает образовывать смысл жизни. Потому что когда мы проходим через наши экзистенциальные кризисы в определенном возрасте, мы часто не понимаем, в чем смысл нашей жизни. Она какая-то вымученная становится. Она становится, возможно, пустая или какая-то наполненная болью и страданиями. Да. И вообще непонятно чем, кроме смысла. Вера, она всегда помогает обрести смысл. А вера помогает преодолевать внутренние кризисы, потому что именно она становится опорой. А внутренние кризисы, они у нас у всех случаются, хотим мы того или нет. В этом смысл нашего взросления, да, то есть даже если мы будем пытаться их избегать, создавать себе какую-то карамельную просто жизнь, ванильно-карамельную жизнь, мы все равно в определенный период войдем в наши такие психоэмоциональные тяжелые личностные кризисы и будем через них проходить. И умение держаться за веру вопреки логике. Вот понимаете, у нас очень часто бывают такие события в жизни, когда логически ничего хорошего не будет. Угу. Но на вере, не на силе воли и характере, а именно на силе веры, человек может исцелиться из терминальной стадии онкологического заболевания, потому что он в это верил. Но логически никто не верил.
1: Все говорят, что ничего не получится.
0: Победу мог одержать. Да, все да. говорили, не получится, да, скорее всего.
1: Не сможешь.
0: Очень высокие риски, да. Вот по всем показателям не получится. А он берет и одерживает победу.
1: Вера.
0: Да, потому что он держался за веру.
1: Угу.
0: Вот за этим вера нам нужна. И я повторюсь, если кто-то хочет вот побольше информации, потому что там Иммануил Кант очень много о вере рассуждал, да, когда вера становится убеждением, да, в вере никогда нет знания. Мы верим в то, чего мы не знаем. Мы просто можем посредством своего воображения себе это как-то объяснить. И верим мы просто потому, что никто не может нас разубедить, это наша вера. Мы верим, что у нас так. Все.
1: Давайте еще поговорим про страдания и вдохновение. Очень часто творческие люди говорят, что для того, чтобы им что-то создать, написать, нужно страдать.
0: Это в том случае, если у творческих людей есть, знаете, такая тяга, у нас есть эфир «Тяга к страданию», да, вот у них есть такая тяга к страданию,
1: да.
0: Потому что они, значит, смотрите, когда мы говорим о вдохновении, то там нет страдания, там есть комплекс положительно заряженных таких психоэмоциональных состояний. Когда мы говорим о творчестве, о творческом рывке, который идет из страдания, то это сублимация. Вот человеку в страдании становится очень плохо, и для того, чтобы защититься от этого страдания, для того, чтобы оно не разрушало, для того, чтобы оно не давило, человек направляет свой энергетический поток, да, свою энергию страдания в творчество, в поэзию, в музыку. Не знаю, в скульптуру, да. В любой продукт, uh-huh. Но кто-то в работу направляет, да, и относится к этому просто как к творческому uh-huh. проекту.
1: Uh-huh.
0: Вот исходя из страдания, в принципе, когда женщина там по-бывшему страдает, она прекрасно направляет, сублимирует свое страдание в создание лучшей версии себя, например, да, то есть
1: сейчас
0: красивая такая,
1: меня, да.
0: Да, красивая такая, да. Становится, умная, она начинает карьеру себе строить, то, чего она раньше, например, не делала. То есть все-таки, когда мы говорим о страдании, страдание – это не вдохновение. То есть вдохновение не строится на страдании.
1: Mm-hmm.
0: Страдание – такой сублимационный процесс, который дает толчок, в том числе сексуальному и творческому началу, но только в качестве защитной, такой эффективной защитной реакции.
1: Mm-hmm.
0: То есть тот человек, который все время пытается погружать себя в страдания именно для того, чтобы, ну, творить, у него ничего хорошего не будет происходить. Во-первых, его творчество, оно все время будет очень однообразным, и он очень быстро, знаете, как писатели говорят, испишется, да? Он очень быстро истворится, что называется, да? То есть у него не будет никаких новых идей, ничего, никакого качественного развития. Поэтому если мы говорим о качественном развитии творческом, то там нужно именно вдохновение искать. А для вдохновения нужно все равно то, о чем я сегодня говорила весь эфир.
1: Угу. Еще, знаете, вот я подумала, есть книга Рэя Брэдбери, в которой он рассказывает о том, как нужно писать книги. И он говорит важные вещи, пишет точнее, что не нужно ждать вдохновения, нужно просто вставать и начинать что-то делать.
0: А здесь мы говорим не о вдохновении, а здесь мы говорим как раз о мотивации.
1: Угу.
0: Вот смотрите, когда человек пишет книгу, книга – это гигантский процесс. Книга,
1: да.
0: И у него там есть два состояния. Он, так как мы не можем в состоянии вдохновения находиться постоянно, да, то есть оно периодически будет у нас исчезать, просто потому что мы не можем его долго выдерживать. Соответственно, работа длинная, в долгую, то есть, ну, год человек, там, два года может книгу писать, да, Соответственно, какую-то часть своей работы он будет проделывать на вдохновение.

0: А вторую, такую же большую часть работы, он будет проделывать на мотивации. И тогда, когда мы говорим о мотивации, да, там надо, там система маленьких шагов. Просто вставай, садись, не знаю, открывай ноутбук или что там, где ты работаешь, садись за рабочее место и потихонечку-потихонечку начинай делать, не ожидая от себя многого.
1: Мне кажется, еще очень важна здесь история с какими-то ритуалами, потому что кому-то нужно настроиться, да, для того, чтобы не то, чтобы получить вдохновение, а вообще начать что-то делать.
0: А что такое ритуал? Ритуалы какие-то используем, это же имеет отношение к магическому мышлению, да?
1: Да.
0: Вот когда я говорю про то, что обязательно должна сохраняться какая-то вера в сверхъестественное, да, то есть какое-то количество магического мышления, вот этого детского нашего мышления, оно должно быть для того, чтобы вдохновение случилось. Вот ритуалы – это как раз из этой части. То есть мы как будто бы что-то делаем, да, для того, чтобы у нас хорошо получилось. И мы в это просто верим. На самом деле этот ритуал может не работать, но мы верим.
1: А еще мне кажется, что вдохновение приходит тогда, когда ты раскрепощаешься, отстаешь от себя и перестаешь ждать каких-то свершений, каких-то сверхидей.
0: Да, когда мы начали эфир, я сказала, что обязательно для того, чтобы вдохновение случалось чаще, мы должны следить за состоянием расслабления. То есть напряжение, большое количество психоэмоционального и физического напряжения не ведет к вдохновению. На самом деле, даже если вы очень впечатлительный, увлекающийся и такой человек вдохновленного типа, все могут ощутить отсутствие вдохновения, когда человек выгорает. Вот это состояние, когда мы дико устали, когда нам кажется, что мы не можем уже ничего.
1: Все, надоело.
0: Еще одно сообщение в чате, и нам капец. Вот если такое состояние, то ни про какое вдохновение, мы здесь никакого вдохновения от себя ждать не можем. Здесь обязательно нужно из этого дистресса выходить, восстанавливать себя, а потом уже ждать, что к нам, ну, скажем так, придет какая-то идея, и мы перевернем этот мир.
1: У нас пару минут остается, Лена, как себя наполнить, если понимаем, что вот нам на самом деле интересно, нам нравится этим заниматься, нас это наполняет. Но вот в какой-то момент, правда, вот эти сообщения, вот это огромное количество
0: отдохнуть.
1: Людей вокруг... А как? Просто выключить все чаты?
0: У всех по-разному. Кто-то, например, отдыхает и заряжается от общения, кто-то от тишины, а кто-то идет в театр или включает себе музыку, кто-то начинает общаться с животными, да, или слушать пение птиц. У каждого есть свое, скажем так, метод, да? Когда он максимально может расслабиться.
1: А как понять,
0: кто-то на массаж идет.
1: Да, а как понять, что мы уже вот близки к выгоранию, к этому, что вот сейчас мы перешагнем через эту черту, и уже вдохновения у нас не будет?
0: А никак иногда очень часто не понять. Мы настолько привыкаем, организм выключит. Вы начнете физически очень плохо себя чувствовать. Вы головой не будете понимать, что происходит. А физически вам уже будет тяжело вставать, у вас уже начнутся, не знаю, подташнивания, голова будет болеть, бессонница будет развиваться, у вас будет странно тут подниматься давление, то падать давление, то вы будете чувствовать, как будто вы гриппом бесконечно заболели. Организм начнет подсказывать, потому что сами мы очень быстро привыкаем к стрессу и остановить себя не можем.
1: Друзья, берегите себя. Мы говорили сегодня о вдохновении. У нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Елена, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал, чтобы
0: Псай, нижнее подчеркивание Love, нижнее подчеркивание Йова. Его в анонсе говорит Москва, можно посмотреть.
1: Да, и Лена выкладывает все наши эфиры к себе в телеграм-канал, поэтому если захотите еще раз посмотреть, прослушать эфир, вы знаете, где нас искать. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны России заявили об освобождении населенного пункта Артема в ДНР. На этом участке фронта находится подразделение Южной группировки войск, уточнили в ведомстве. Там добавили, что российские войска освободили более 100 зданий в Константиновке. Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили более 1260 человек. Кроме того, российские средства ПВО сбили 10 авиационных бомб украинской армии, 2 снаряда, выпущенных из РСЗО «Хаймарс» американского производства, и 2 крылатые ракеты «Фламинго». Юрий Ушаков рассказал о доверии и уважении между лидерами России и КНР. Майский визит президента России в Китай подтвердил стабилизирующую роль, которую Москва и Пекин играют на международной арене, подчеркнул помощник главы государства. По его словам, взаимодействие двух стран крепнет благодаря прежде всего личным усилиям Владимира Путина и Си Цзиньпина. Главы государств привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя государствами. связи с отмечаемым сегодня председателем КНР днем рождения ему направлено теплое дружеское поздравление президента России, отметил Ушаков. Граждан России на борту задержанного в Великобритании танкера нет. Информация об отсутствии соотечественников на этом судне поступила в посольстве России в Лондоне. Минобороны Соединенного Королевства утром 14 июня сообщила о задержании в Ла-Манше нефтяного танкера под флагом Камеруна. Его планировали доставить к якорной стоянке на юге Англии. В ведомстве отметили, что задержание проводилось в соответствии с нормами британского и международного права. По данным портала для отслеживания судов, последней точкой захода танкера был порт Усть-Луга. Власти Новосибирской области сняли в регионе введенный из-за пастереллеза режим ЧС. Он был установлен в регионе в феврале из-за вспышки этого заболевания у коров. Особый режим отменен по постановлению регионального правительства. В минувшие выходные в области также сняли карантин, который действовал из-за этого заболевания домашних животных. В Минсельхозе отметили, что мясо, в том числе говядина, а также другая продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории субъекта. В феврале в 5 районах Новосибирской области были выявлены очаги пастереллеза. Там с целью предотвращения распространения заболевания провели изъятие скота. Владельцам предусмотрена компенсация за каждое изъятое животное. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 61 копейка, доллар – 71 рубль 91 копейка, евро – 92 рубля и 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный – около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 19-21, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милин.
5: Я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 14.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бота». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
6: Движение.
5: Трехбальные пробки в Москве. Движение в городе, в принципе, нормальное. Внутренняя сторона МКАДа в районе Лосиного острова подтормаживает. Там ДТП случилось, на внешней стороне тоже пробка. Чуть поменьше, но все-таки она есть. Скорее всего, просто кому-то очень любопытно, что же там на внутренней стороне произошло. Внутренняя сторона также МКАДа в районе скоростного диаметра, в районе М4. Третье транспортное кольцо, район Лужников. Еще Южный порт, внутренняя сторона. Вот здесь Велозаводская улица. И внешняя сторона от шоссе Энтузиастов, пробка до, соответственно, Хорды. То есть внешняя сторона Лефортовского тоннеля, она подтормаживает. И по Садовому кольцу здесь пробок, кстати, как таковых нет. Просто движение медленное, особенно если смотреть по внешней стороне на юге в районе Серпуховской.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
5: В Минобороны России сообщили о нанесении удара возмездия по объектам ОПК Украина. Соглашение между Ираном и США утвердят резолюции Совбез ООН, но недоволен Израиль. Михалков ответил на письмо Сакурова о цензуре в кино. И в конце мы с вами обсудим сверхурочную работу, потому что с ней сталкиваются 38% трудящихся граждан России. В «Умных парнях» у нас Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Большой разговор про экономику.
6: Поток. Успеем сказать главное.
5: В Минобороны России сообщили о нанесении удара возмездия по объектам ОПК Украины. В ответ на теракты были поражены цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Использовалось высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования. Кроме того, применялись ударные беспилотники, уточнили в Министерстве обороны. Там добавили, что российская армия также нанесла удары по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, отмечается в заявлении министерства. Еще, значит, Родион Мирошник сейчас говорит, это более 800 жителей России в мае пострадали от атак ударных дронов вооруженных сил. Число жертв среди жителей России выросло в мае из-за роста поставок для ВСУ Западом ударных БПЛА. И какие еще есть заявления? Евросоюз ввел санкции против исполнительного директора Ростеха Евтушенко и индустриального директора госкорпорации. Это постановление уже ТАСС пишет. Владимир Прохватилов сейчас с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
7: Добрый день, Женя.
5: Есть ли проблема, что киевский режим, в принципе, выработал устойчивость к так называемым ударам возмездия?
7: Да, я слышал.
5: Пожалуйста. Есть ли, есть ли проблема, что киевский режим выработал устойчивость к ударам возмездия, как вы думаете?
7: Ну, я бы не назвал эти удары ударами возмездия, и считаю, что ставить так вопрос вообще неверно. Вот, скажем, Черчилль, Уинстон, горячо одобрял бомбардировки немецких городов, значит, в ответ на то, что немцы бомбили Ковентри и так далее, и так далее. Он считал, ну вот, принцип «кровь за кровь» работает, и английские бомбардировщики, даже песня есть такая про английские бомбардировщики, стерли с лица земли Дрезден, другие города, ну, не только английские. Но мы же не английские бомбардировщики. Я считаю и считал, что удары по городам, кроме понятной реакции жителей этих городов, ничего не дают. А настоящим ударом возмездием, ударами возмездия были бы удары по коммуникациям и стратегическим объектам. Коммуникации, как я уже говорил, это инфраструктура транспортная, Бескидский тоннель, мост через Затоку, мосты через Днепр. Даже если один беспилотник в день будет ударять по Днепровскому мосту, это движение будет прекращено, вот, подвоз вооружения военной техники замедлится. Вот, в принципе, так же делают вооруженные силы Украины, которые бьют по крымским мостам и по сухопутному коридору в Крым. Выводят транспортную инфраструктуру, и это очень эффективно. Но, кроме того, главный стратегический объект Украины – это энергетика. Несколько ударов в течение одного дня по распределительным устройствам атомных электростанций выведет из строя 77% электроснабжения Украины. Это атомные станции столько дают. Все, война-то остановится с их стороны. Без электричества много не навоюешь.
5: А насколько сложно полностью вывести из строя, например, современный железобетонный мост через тот же самый Днепр? И сколько времени, например, требуется для восстановления переправы? Ну и, соответственно, сколько времени и ресурсов требуется для выведения энергетики из строя? Потому что, если вы на этом настаиваете, здесь сразу вспоминаются тезисы тех людей, которые говорят, ну, конечно, можно, но вот мост одной ракетой разрушить нельзя, и это все впустую и так далее.
7: Чтобы разрушить мощный мост через Днепр, конечно, требуется достаточно много ракет. Но достаточно дырку пробить в нем, и движение-то остановится. Посмотрите, как украинцы вывели из строя Чангарский мост. Вот. Там просто пробоина, и все, ехать нельзя. Вот. Мне это вообще особенно обидно, потому что в 2020 году комиссар первой конной армии товарищ Шульга наградил моего деда Малиновского Владимира Ивановича личным оружием за блестящую разработку штурма Чангарского моста. Вот представляете, что бы Шульга и мой дед сделали с нынешними нашими некоторыми стратегами?
5: Угу. А с вашей точки зрения, не создает ли разрушение мостов и иных объектов коммуникации проблем для, например, теоретически собственного наступления в будущем?
7: Ой, ну это сказка для детей. Еще скажите, что детей аисты придут.
5: Ну вы же знаете, что мое дело вопросы задавать. А ваше на них отвечать. Так это работает.
7: Ну, хорошо, я понял. Этот ответ был в ходу в самом начале СВО, когда там десятки аналитиков спрашивали, а что же не разрушаются мосты через Днепр? Вы знаете, все мосты в ходе войны, все мосты, по которым идет подвоз вооружений противнику, разрушаются. А потом наступающие части эти мосты восстанавливают. И никогда, ни в одной из войн за всю мировую историю ничего подобного не было. Даже император Троян, последний великий завоеватель Рима, так поступал. Угу. Почитайте записки о Гальской войне. Вот я адресую это тем, кто задает такие вопросы.
5: А вопросы, смотрите, с беспилотниками еще. Много внимания уделяется борьбе с беспилотниками с нашей стороны, например. Насколько наша страна, почему нашей стране сложно адаптироваться именно к количеству беспилотников, которые пускаются по территории Российской Федерации? Или же наоборот, все-таки количество сбитых беспилотников, оно все равно выше, чем то количество, которое достигает поставленных ВСУшниками целей?
7: Количество сбитых беспилотников намного выше, как с украинской, так и российской. Большинство беспилотников сбивается. Но они же дешевые. Даже попадание одного беспилотника выводит из строя цель. Вот. И пока эта проблема не решена. Современная война, которая вот разродилась и идет на Украине, это война технологий, которая бурно развивается. Каждый месяц что-то появляется. И, к сожалению, должен заметить, что вот это, пока эта технологическая гонка не увенчается каким-то результатом, то есть пока не будет создано средство обороны беспилотников более дешевое, чем сами беспилотники, вот эта ситуация так и будет оставаться. Но я бы все-таки отметил косность наших крупнейших оборонных подрядчиков, а у нас крупнейший оборонный подрядчик всего один.
5: Смотрите, Запад постоянно поставляет вооружение эшелонами. Как вы оцениваете эффективность ударов, например, по мостам для того, чтобы условно растянуть логистику ВСУ, заставить их перегружать боеприпасы с машин на, там, что бы то ни было, или создавать переправы под огнем? И вообще не получается ли все это в пользу бедных, с учетом того, что основные предприятия все равно находятся уже не на Украине?
7: Так, безусловно, у них стратегическая глубина аж до Вашингтона. Ведь эти пресловутые беспилотники «Хорнет» американцы сделали. Задолго начало СВО, ну, как будто они все предвидели, американцы разработали систему такого вот распределенного подвоза вооружений по маленьким дорогам, в разных минивенах, то есть замаскированно. И в том числе и по этой причине я оцениваю эффективность наших ударов по вот коммуникациям транспортным, через которые идет вооружение, крайне низко, близко к нулю.
5: Крайне низко. А если вывести из строя, пишет слушатель, всю энергетику, начнется гуманитарная катастрофа, погибнут тысячи людей, больных детей и так далее. Голод, хаос, нам это не надо.
7: Ну, во-первых, Украина импортирует электроэнергию. Вот. А во-вторых, вот в ходе СВО гибнут каждый день русские солдаты. Это как? И они наносят удар, украинцы, по нашим мирным жителям. Легковушки бомбят, там минивены, автобусы, поезда пассажирские.
5: Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук.
6: Москва.
8: 94.8 FM.
6: Поток. Успеем сказать главное.
5: Соглашение между Ираном и США утвердят резолюции Совбеза ООН, сообщает Мехр. Согласно проекту документа, Вашингтон обязуется не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики и уважать ее суверенитет. Данные, опубликованные иранским информагентством со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между двумя странами. В нем также уточняется, что открытие Армузского пролива состоится в течение месяца после подписания меморандума. Очевидно совершенно, что этот меморандум вызвал большое неудовольствие со стороны Израиля. Израиль сказал, что в этом во всем участвовать не будет, потому что он не сторона этих переговоров, не сторона этой сделки. А Трамп настаивал на том, чтобы Израиль прекратил, например, бомбить сейчас Ливан. Израиль отказался. Сергей Балмасов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, эксперт Института Ближнего Востока. Сергей Станиславович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Мы с вами начинали обсуждать, когда война началась, а сейчас мы с вами окончание войны все-таки обсуждаем, или это еще ничего не значит?
9: В моем понимании, это лишь один из актов происходящего, да. Один и далеко не такой вот конечный, даже не близящий к концу, да. Вот, это мы наблюдаем сиюминутное вот хотение Трампа, да. Ему вот в данный момент выгодно так, и в Израиле это тоже прекрасно понимают. Ну, вот, они руководствуются иным, да, мы, в общем-то, очищаем от противника свои границы, подступы к границам. Ну, а Трамп, сегодня Трамп, завтра кто-нибудь другой. Ну, там прекрасно понимают, что администрация Соединенных Штатов приходит и уходит, и интересы Израиля и, собственно говоря, его населения остаются. Вот они чем руководствуются. Поэтому здесь ожидать, что вот Трамп пришел и все прекратится, да, так не будет. Даже если там в самом лучшем случае, если там в течение 60 дней будет тихо, это не значит, что так тихо будет всегда, да, хотя, в общем-то, Израиль уже открыто заявил, что он не собирается, в общем-то, оставлять Ливан там в покое, да, и оставлять в покое Хизбаллу.
5: Но вот это соглашение, которое Трамп считает там своим достижением, своей победой, и вроде бы Иран вроде как тоже признал это соглашение, за счет чего его удалось выработать все-таки?
9: Ну, за счет того, что ни одна из поставленных Трампом целей не была достигнута, да. Ну, вспомним, с чего начиналось, да. Ну, вот, что Иран должен полностью ликвидировать, демонтировать свою ядерную программу, да. В общем-то, даже весь гражданский атом. Потом, отказаться от поддержки своих региональных союзников, вроде той же Хизбаллы, да, или там хуситов и так далее. Отказаться от своей программы ракет средней дальности. Потом, ну, Трамп дошел в процессе, у него аппетиты возросли, он заявлял, что необходимо снести вообще режим ИТОЛ, да, и захватить иранский нефть и газ.
5: Ни того, ни другого, ни третьего не получилось у него.
9: Вообще ничего. Более того, в итоге как бы Иран-то намеревается взимать плату за проход судов. Ну, судя по последним данным, будет установлен 60-дневный мораторий, да, на это. А потом Иран намеревается взимать, да, плату с прохождения кораблей.
5: Кто-то сегодня сказал, что Трамп как будто бы начал войну для того, чтобы с Ирана санкции сняли. А может такое быть, как вы думаете?
9: А, ну, это мы увидим, снимут ли с него санкции. Там, конечно, Иран выдвигал различных, в общем-то, требований, которые, невыполнение которых там в будущем может быть расценено, да, как нарушение этого всего и как бы повод для отказа от соблюдения. Вот. На самом деле, конечно, с трудом верится в том, что, в общем-то, все санкции будут отменены, как там Иран хочет, чтобы, в общем-то, вернули все активы, да. Вот. На самом деле, с точки зрения Штатов-то это не особенно выгодно. Как бы Штатам выгоднее, чтобы их дорогой газ покупали, их дорогую нефть. Вот. Они, эти потоки иранской нефти и газа, да, более дешево стремились бы там на европейские или на азиатские рынки. Вот. Поэтому как-то в это пока слабо верится.
5: Но, то есть, вы считаете, что велика вероятность, что до Совбеза ООН так и не дойдет, и до Женевы еще что-то может случиться, хотя тут осталось 4 дня?
9: Ну, дело в том, что Нетаньяху открыто отказался соблюдать одну из иранских условий, да, прекратить боевые действия в Ливане, вывести войска из Ливана. Это уже как бы такое серьезное, ну, серьезное «но».
5: Трамп не будет, а Трамп не будет стараться, например, ну, что-то такое все-таки Ирану преподнести, потому что есть ощущение, что во многом для него вся эта история с иранской войной была способом переписать, скажем так, на себя достижения, которые были у Обамы в 2015 году. Он же не случайно из СВПД выходил. Ему хоть что-то, но надо подписать, нет?
9: Ну, главное достижение для того же Трампа в данный момент это то, что карманы его и его окружения, и друзей подельников заметно округлились. То на подъеме котировок, да, вот потом на спаде. Все прекрасно знали, да, что вот каждое из подписанных соглашений, это каждый из новостей, это биржевые вот эти вот деньги колоссальные, да. Вот, и даже по американские источники не скрывают, кто в итоге в фаворе, да, у кого в итоге из воздуха появились колоссальные деньги, да. Трампу, ну что политика, дедушка старый, ему все равно, дедушке скоро уходить, уже по американским меркам, но скоро уходить.
5: Ну как, если бы, ему было если бы ему было все равно, наверное, он бы и войну не начал. Или его просто, как это называется, ему немножечко не те вводные представили, и что-то пошло не так.
9: А мы не знаем, какие у него точно цели были, да, как я говорю, вот это политика, или все-таки у него круглить карманы, да? Вот. Поэтому, ну, во всяком случае, относительно карманов, он в очень большом плюсе. Причем на государственный счет.
5: За государственный счет. Но смотрите, логистику он не контролирует. Нефть иранская ему не досталась. Соответственно, Иран еще останется в плюсе, потому что будет теперь деньги взимать за проход через Армуз. Но не является ли, например, для Трампа теперь проблемой, что, по сути, то, что он видит своим достижением и заявил об этом в свой день рождения, на самом деле прочитывается как проигрыш в этой войне? Насколько это принципиальная история?
9: Нет. Безусловно, это проигрыш ему по внутренней политике, за это очень сильно прилетит даже по внутрипартийной, да, линии. Вот. И, естественно, в общем-то, этот результат скажется на вот этих ожидаемых вот этих вот промежуточных выборах. Его за это будут очень сильно полоскать. Я думаю, проигральское лобби его будет мешать вот с известной субстанцией там, да, и всячески притапливать. Вот, и здесь-то все понятно как раз, да.
5: А роль Совбеза ООН, кстати, механизм контроля, помните, мы с вами тоже уже обсуждали, как вообще американцы, как переговорщики, как какие-то гаранты вряд ли на Ближнем Востоке воспринимаются, потому что предыдущие договоренности были стоптаны, и более того, Трамп хозяин своего слова, захотел – дал слово, захотел – забрал слово, а здесь никто же не застрахован.
9: Естественно, поэтому даже те же аравийские монархи, они сейчас ищут дополнительные центры сил, дополнительные опоры, видя вот эту ветренность чрезмерную, да, на стороне Штатов, что вот союз с ними оказывается, ну, он такой сиюминутный, что вот эти колоссальные деньги, там, которые они дают, там уже американского военпрома, уже отнюдь не являются там синонимом защиты, синонимом щита, да, и в итоге вот в том числе это оборачивается в поиске новых там союзников и там новых опор, да, ближневосточных. С другой стороны, да, вот такое поведение того же Трампа, да, в отношении Израиля, ну, как бы там воспринимает себя любимым ребенком таким, это по меньшей мере, да, и вот это ему очень сильно припомнит вот эти вот сиюминутные хотелки, да, его желание получить игрушку с надписью «Миротворец», да, «Миротворец сия вселенной».
5: А вот, что здесь Израиль, по сути, может сделать, если действительно речь идет о какой-то уже персональной, ну, скажем так, ненависти, персональном неудовольствии, потому что у Нетаньяху тоже ситуация непростая. Для него продолжение войны – это гарантия того, что он пока не за решеткой.
9: Ну, тут еще такой момент. Сам Нетаньяху, конечно же, это, он тоже не самостоятельный, да, здесь такой момент, что он вынужден потакать крайне правым своим, да, там уже мир, и не только, там, вот, кто уступает за радикальные методы там, в борьбе и вплоть до выселения населения, да, там, нелояльного с приграничных территорий. Он заложник. Если он прогнулся бы под Трампа, то вот эти правые развалили бы ему кабинет. Да, и тогда ему было бы очень-очень плохо. То есть он сам тоже заложник ситуации, он далеко не самостоятельная фигура.
5: А вопрос еще здесь по поводу гарантий. Все-таки ценность, например, если сравнивать СВПД как эталонный документ, ну, по крайней мере, так считалось 10 лет назад, 11, и вот эту сделку. Иранцы, насколько я понимаю, они называли Россию и Китай все-таки потенциальными гарантами там, новой сделки. И здесь будет резолюция Совбеза ООН. Можно ли сказать, что по сути ничего не поменяется? Или же принципиально для самого Трампа, как вы говорите, игрушку получить в виде вот этой куклы-миротворца и уже настаивать на том, что это вот только он и больше никто?
9: А здесь мало кто меняет и вот этот статус, да, вот эта печать, штамп, да, вот Совбез ООН, потому как, ну, в Иране прекрасно понимают, сколько уже агрессии было осуществлено поверх, да, скажем так, Совбез ООН, который там ничего сделать не мог, ну, по известным причинам, и в Иране прекрасно понимают, что вот любая договоренность, которая сейчас достигнута, да, ну, это договоренность на сию минуту. А через час все может измениться.
5: Понятно. Спасибо большое. Да, Сергей Станиславович, я вас благодарю. Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам, эксперт Института Ближнего Востока. Валерий говорит, США подмяли под себя рынок энергоресурсов, руками Ирана вывели из строя нефтегазовые мощности стран залива, перекрыли Армуз. Я думаю, это была единственная цель, и она, как мне кажется, успешно достигается. Да не было такого, Валерий, да не было. Ну что значит подмяли под себя рынок энергоресурсов? Как? Они не могут переварить объективно нефтяные ресурсы с венесуэльские, например, которые достались, да, самый большой объем неразведанных еще энергетических нефтяных ресурсов, запасов. А что говорить здесь? Ну, перекрыли Армуз, да. Вот сейчас иранцы будут деньги получать. А зачем им надо было выводить из строя нефтегазовые мощности стран залива? Своих же союзников, ну, партнеров, по крайней мере. Смысл какой здесь был? Не очень понятно. Вот. Цели были другие заявлены. Цели были заявлены разные. И вот Сергей Балмасов уже это тоже описал. И неоднократно цели менялись. То есть сейчас про ядерную программу ничего не говорится. Понятно, что, скорее всего, как только заявление будет подписано, или вот как бы еще давайте так, до 19 числа еще дожить надо. Вот до Женевы, до того, что это будет резолюция как-то подкреплена всеми членами Совбеза, до этого еще нужно дожить. Еще есть 5 дней, есть разозленный Израиль, которого в сделку не включили, и который чувствует себя там обманутым или брошенным. Есть изменчивое настроение Дональда Трампа. Есть очень много всего другого, что может еще повлиять на жизнеспособность этого соглашения, которое Трамп явил миру как раз к своему юбилею. Новости продолжим.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны России сообщили о подготовке Киевом эвакуации предприятий в Дружковке и Славянске. Речь идет о 8 машиностроительных заводах, которые задействованы в ремонте техники ВСУ. В ведомстве уточнили, что киевский режим в ДНР форсирует вывоз персонала предприятий и учреждений на фоне продвижения российских войск в Константиновке. В этом городе за сутки наши бойцы освободили свыше 100 зданий. Также под их контроль перешли 3 бронеавтомобиля и 18 пикапов. Глава СВР назвал непростой ситуацию с выборами в Армении. Их результаты, цитата, «в определенном смысле сомнительные», заявил Сергей Нарышкин. В интервью ТАСС он отметил, что продолжаются, цитата, «живые политические процессы». По словам главы службы внешней разведки, руководство Армении совершит ошибку, если будет ориентироваться исключительно на какую-либо поддержку Запада. Ранее ЦИК опубликовал окончательные итоги парламентских выборов, которые прошли в республике 7 июня. В законодательный орган прошли 3 политические силы, правящая партия «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения». В оппозиционной партии «Процветающая Армения» заявили, что они не преодолели 4-процентный барьер из-за аннулирования итогов голосования на 3 избирательных участках. Евросоюз расширил санкции против России. В список вошли более 80 физлиц и организаций. Как следует из постановления, меры приняты в отношении генпрокурора Александра Гуцана, бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, компании «Лукойл Западная Сибирь», митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, президентского фонда культурных инициатив, компании «Газпром Нефть Шиппинг», предприятия «Роскосмоса», НПО имени Лавочкина. Также ограничения введены в отношении российских блогеров и журналистов. Сергей Лавров рассказал детали переговоров с Александром Лукашенко. По словам главы МИДа, на встрече в Минске с президентом Белоруссии была дана позитивная оценка отношениям двух стран во внешней политике на фоне попыток Запада внести раскол. Дипломат добавил, что также обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса. Лавров подчеркнул, что диалог Москвы и Минска по-настоящему товарищеский. Все вопросы обсуждаются для взаимного учета интересов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Михалков предложил, ответил на письмо Сокурова о цензуре в кино. Михалков предложил Сокурову перенаправить письмо о цензуре в кино властям. Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков ответил на открытое письмо режиссера Александра Сокурова. То есть это все та история продолжается уже. Тот просил коллегу помочь кинематографистам, чьим фильмам отказали в выдаче прокатного удостоверения. Президент ММКФ предложил Сокурову переадресовать это письмо руководству страны. Никита Михалков считает, что произошла какая-то ошибка. Он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение господину Сокурову переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышит и ему ответит, и что теперь он этого ответа с нетерпением будет ждать, прокомментировал Михалков у себя в Телеграме. Александр Сокуров говорил, что письмо для Никиты Михалкова передал в апреле во время проведения ММКФ через программного директора фестиваля Ивана Кудрявцева. Ответа не последовало. Александр Шпагин, киновед и историк кино. Александр Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Можно ли считать ответ Михалкова завершением дискуссии, или же это повод для более какого-то острого разговора уже с позиции самого Михалкова, нет?
3: Может быть, не с позиции Михалкова, потому что, похоже, он отстранился от этого. Но это повод для начала очень серьезной, да не дискуссии, я надеюсь, очень сильно волны. Да. Потому что мы уже в гильдии наших киноведов и кинокритиков провели большое такое расширенное заседание по поводу того, что, ну, ребята, вообще что-то надо делать, потому что 74 картины, которые за 3 года лежат на полке, это больше, чем за историю советской власти, постсталинскую, во всяком случае. Сталин 150 картин положил на полку, а после Сталина там где-то, ну, картин, ну, не знаю, 30 было, может быть, меньше. И более того, те картины, которым удалось просочиться в интернет, там просто ума невозможно приложить, а почему, собственно говоря, их вообще запретили, как и тот же фильм «Сокурова сказка». Ну, что там такого-то? Ну, может, потому что в сказке просто Гитлер и Сталин вместе разговаривают, а сегодня у нас Сталин хороший, а Гитлер, понятно, что плохой, и только из-за этого, ну, они так разговаривают, к тому же довольно вяло какими-то репликами обмениваются, и все. И это максимум, потому что все остальное, фильм достаточно политичный. И да, остальные картины, например, фильм «Рыжий» про поэта Рыжего, действие вообще в начале 90-х происходит, почему мы положили на полку, это вообще никому не понятно, и так далее, и так далее. А сейчас уже, конечно, этим фильмом вообще все дороги перекрыты, и они просто они кладутся, как оладьи, на сковороду, на полку, и это уже какой-то просто беспредел, потому что...
2: Они без объяснения причин кладутся.
3: Без объяснения, абсолютно. Без объяснения. И режиссеры не понимают, и продюсеры не понимают, но, естественно, из-за этого все... В напряжении, все в страхе, все всего боятся, любая уже реплика кажется аллюзийной, и поэтому у нас происходит, естественно, возвращение к гламуру 2010-х годов, который практически уже был ушел, как некое явление. А сегодня он снова, естественно, набирает обороты. А что делать-то?
2: Александр Владимирович, в нынешние времена, знаете, о тяжелой жизни эскортниц в Сити тоже снимать рискованно, потому что это противоречит традиционным ценностям. Это тоже. Поэтому гламур гламуру. Там, в общем, тоже могут быть какие-то проблемы.
3: Нет, там нет эскортниц, там условный мир, где люди просто припираются друг с другом и разрешают какие-то жалкие любовные коллизии, и все заканчивается хэппи-эндом. Да это пустота такая, которая вылетает из головы тут же.
2: Александр Владимирович, основная проблема в чем? Что условно там чиновники, которые по тем или иным причинам решают положить фильмы на полку дуя на воду или действительно выискивая в этих фильмах что-то, то есть нету диалога с индустрией или объяснение какое-то странное недостаточное, или просто им сказали, такое снимать нельзя, они все равно снимают. Как это выглядит изнутри?
3: Диалога нет ни с чем, потому что там просто закрытая крепость, где несчастные фильмы, как узники, забрасываются в какие-то застенки, и дальше только остается 10 лет без права переписки. То есть, скорее всего, они просто там вообще погибают. Более того, если эти фильмы выйдут через там 5, 7, 10 лет, но они же уже большинство будут никому не нужны, потому что каждый фильм так или иначе, особенно если это фильм серьезный, а кладутся на полку серьезные картины, в которых есть социум, просто социум есть. Вот, то уже социум через 7-10 лет будет совершенно другой, и это будет какой-то ретро. То есть мы теряем наиболее интересный контент, который у нас проклюнулся именно в 2022 году, причем СВО здесь ни при чем, потому что прорыв начался буквально за месяц, за два до СВО, когда вдруг вот началось платформенное сознание, у нас пошли действительно яркие, интересные картины, в которых уже дышал живой социум, которого совершенно не было в 2010 году. А сейчас его не будет, понятное дело.
2: Почему у нас, ну, это как бы только с фильмами происходит, или вот с сериалами тоже? Потому что по наблюдениям, в принципе, сериалы тоже есть такие, куда теоретически к чему можно придраться.
3: Сериалы там есть, но наибольший удар терпят, значит, вот полнометражные картины. Но, конечно, если сериалам подобрались, то, разумеется, это не телевизионные сериалы, потому что там идет в основном такая пустота со стрелялками детективными и мелодрамы. А это платформенный сериал, где действительно был, вот, тоже наметился очень серьезный прорыв, и сериалы на платформах делали прекрасные. И, конечно, на полку положили в первую очередь платформенные сериалы, но их не очень много. Большинство это фильмы художественные. Про документальные вообще не говорю. Может, там еще и анимационные есть, конечно, но вроде нету. Анимация у нас это просто какой-то авангард сплошной. И все, не очень понятный, и не очень внятный. А документалок, наверное, там много, но это отдельная полка. У меня только данные по полнометражной картине.
2: Если любой разговор, например, о цензуре предлагается сводить к обращению в инстанции, не теряет ли профессиональная творческая среда свою какую-то рефлексивную функцию? Как вы думаете?
3: Хочется сказать, куда дальше цензура? Цензура уже просто свирепствует так, как не свирепствовала никогда.
2: Ну, вроде ее официально нету. Это, может быть, как-то по-другому называется, не знаете?
3: А?
2: Ну, может быть, как говорят, ее официально нету. Это вот как-то по-другому, может быть, называется, нет? Или все-таки то, что происходит в индустрии, считают, что это цензура?
3: А ее официально никогда не было. В 19 веке только была, причем при Николае I была официальная цензура. А дальше она тоже начала сходить на нет, как официальная инстанция. И, может быть, когда была официальная цензура, было как-то четче и легче. Ну, это как бы здесь линия Швыдкова, что давайте введем, ну, хотя бы официальные параметры цензуры. Но это невозможно, потому что это искусство, это... Здесь интонация может напрягать, да? Одна интонация может напрягать, как это порой было и в советское время, где тоже не было никакой официальной цензуры, просто раз фильм положили, может... и все. А какой-то не положили, а просто отредактировали, и так далее, и так далее.
2: А если сравнивать хорошо с опытом, например, советского периода, вот сразу вспоминается фильм «Комиссар» Аскольдова, который сколько, 20 лет, по-моему, да, на полке пролежал?
3: Да, 20 лет. Да,
2: 20 лет, да. Потому что и там целый набор того, чему не соответствовал. Но в данном В данном случае, может быть, сейчас от кинематографа требуется, не знаю, не рефлексия какая-то по времени, а вот, как говорят, фильмы должны учить, фильмы должны еще что-то, фильмы... Что они должны делать? Вот, может, примерно то же самое происходит, нет?
3: Я думаю, что у нас кино должно стать, мы движемся по пути северокорейского кино к нему. Вот, но мы еще не пришли, конечно, но путь идет именно туда. Ну или к белорусскому, например. Вот есть много белорусских фильмов, где все хорошо, приехал, допустим, там священник в деревню, отстроил церковь, и она получилась там, и все. Ну, вот такие вот бесконфликтно, нравоучительно правильные. И именно к этому кино нас и ведут. Но это же не кино, оно же никому не нужно будет, по большому счету, особенно у нас. Вот, где все-таки привыкли к какому-то, ну, напряжению, драматизму, к энергии на экране. Mm-hmm. А все эти параметры убивают и драматизм, и психологизм, и напряжение, и энергию, и, естественно, еще раз говорю, социум как таковой. Mm-hmm. То есть мы движемся по пути максимально неактуального и сопливого кино. Вот так вот.
2: Но, Александр Владимирович, а я вспоминаю почему-то, знаете, период, вот про Голливуд тоже много одно время говорили, когда там весь Голливуд был охвачен вот этой повесточкой, в кавычках,
3: бок-культуры
2: и так далее. Там же как раз был, и не только 30-40-е, там же еще вот не так давно была история, да, что обязательно должны быть... Вот, так это может быть проблема вообще по всему миру происходит, просто в разной степени, то есть где-то нельзя показывать, не знаю, цисгендерных, белых и так далее, потому что это сразу шовинисты и прославление шовинистического белого мира. А где-то, говорит, на всякий случай давайте не будем вот это, чтобы кого-то не волновать. Ну, то есть тренды примерно одни и те же в мире, и вопрос, почему так в индустрии происходит, почему она так реагирует на действительность?
3: Там немножко другая повесточка. Ага. Там есть предписанные правила, которым все должны соответствовать. Но на полку ничего не кладется, потому что все этим правилам в той или иной степени соответствуют. Ну а уж если что-то появляется вне этих правил, на полку все равно не кладут. Но появляется уже, естественно, все реже и реже. Вот. А у нас именно система запретов. Да, тут вот такие... Некоторая разница между их повесточкой и нашей повесточкой. С другой стороны, ну, конечно, в Европе еще что-то, так сказать, тоже просачивается интересное. Но повесточка, безусловно, везде работает.
2: Недавно...
3: Но надо ли соответствовать этому? Ну, конечно, у них тоже когда-то была такая повесточка в Голливуде в 30-е годы, где они заполонили все гламуром. А потом еще и кодекс Хейса, когда там юбка должна быть на определенное количество сантиметров не подниматься и так далее, и так далее. Но потом они взвыли все от этого, естественно. И все это мгновенно было в определенном, буквально за год, за два, когда разрешили, наконец, все это... был уничтожен, и начался, в общем, действительно настоящий, сильный, интересный американский кинематограф.
2: Ну, то есть...
3: Никогда еще цензура не приводила к улучшению. Вот сегодня идет такая новая тема, Мединский об этом говорил,
2: вот что благодаря цензуре
3: советский
2: сказать,
3: кинематограф
2: да.
3: был лучше. Да нет, конечно, господи. Во-первых, цензура была достаточно косметическая, и у нас немножко миф из нее раздули. Вот. А во-вторых, просто были определенные красные линии, все их чувствовали, эти красные линии. Сегодня же непонятно, где эти красные линии, в том-то и дело. Поэтому идет истерика просто. Идет дикий зажим вообще в производстве хорошего художественного кино. Просто зажим, что никто не понимает, а что надо делать-то вообще, и как вообще снимать в этой ситуации. А тогда было устоявшееся время, красные линии были, в принципе, понятны. И, с другой стороны, когда стало очень много плохого кино, это в начале 70-х, ну, после зажима всех гаек, после Чехословакии, 68-го и так далее. Куча картин была положена на полку и так далее. Но тут уже даже Брежнев сказал в трибуну, что у нас очень много среднего кино, то есть ужасного, на самом деле. И сразу начался период расцвета после этого, где-то с 74-75 года, и там просто действительно кино стало намного лучше.
2: Но сейчас вы же знаете, что вот эту тенденцию, например, когда платформы, ну, не знаю, на воду они дуют, законы соблюдают или еще что-то, когда там из «Утомленных солнцем» первых вырезали определенные сцены, и, соответственно, из «Брата» тоже вырезали, как бы чего не вышло. Может, это просто период такой?
3: А об этом я даже не слышал. Потрясающе, что Сергей Михалков пострадал. О, Господи.
2: Ну, как говорят, одна из платформ такое дело, может быть, вернули, конечно, но, по крайней мере, об этом писали, была целая подборка на этот счет.
3: Вот. Ну, это смешно, конечно, да.
2: Но, может быть, это просто период такой? Который сменятся чем-то другим.
3: Да, понятно, что период. Понятно, что времена не выбирают, у них живут и умирают. Но период может длиться вечно, и всю нашу оставшуюся жизнь, если не кричать на каждом углу, что это полное безобразие. Потому что вначале еще было безобразие, теперь переходит именно уже в беспредел абсолютно. Понятно. Потому что, я говорю, и кладут на полках колодец на сковороду.
2: Спасибо, Александр Владимирович. И вас благодарю. Александр Шпагин был с нами, киновед и историк кино.
1: Москва.
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Сверхурочная работа. Со сверхурочной работой сталкиваются 38% трудящихся россиян. Почти половина из них не получают полноценной компенсации. На фоне дефицита кадров государство увеличило допустимый объем сверхурочной работы до 5 часов в неделю. Но переработки уже давно привычная часть трудовой жизни россиян, утверждает опрос онлайн Market Intelligence, проведенный по просьбе ведомостей. В нем участвовали почти 8 тысяч работающих граждан из городов страны с населением более 100 тысяч человек. Не перерабатывают на основном месте работы 53% опрошенных, более трети заняты. Значит, сталкиваются с переработками. У 28% тех, кто берет сверхурочную работу, переработки отнимают до 2 часов в неделю. Еще остальные тратят 2-5 часов, потом 5-10 часов и 11% 10-20 часов. Елена Лимонова с нами, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию кадрового агентства «Став АП». Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: 38% сталкиваются со сверхурочной работой до 5 часов в неделю. Не свидетельствует ли это, что получается такое узаконивание лимитов 5 часов в неделю станет скорее легализацией уже существующей практики, чем каким-то действенным инструментом для восполнения дефицита кадров? Как вы думаете?
5: Ну, возможно, и так, но, скорее всего, причина в другом. Поскольку сейчас не так много хороших вакансий, высокооплачиваемой работы для кандидатов, люди, опасаясь потерять свои рабочие места, готовы к переработкам. Если раньше это касалось руководителей, у которых график работы ненормированный, и более того, это закреплено в трудовых отношениях, за которые им положено 3 дня отпуска дополнительных, то сейчас переработки – это скорее необходимость, чтобы не потерять свою работу.
2: Не, ну подождите, это получается такой шантаж, угроза, манипуляции. Если ты не останешься, но я тебе при этом денег за это платить не буду, там очередь, а там, оказывается, очередь-то нету за забором.
5: Ну, это не прямой шантаж, и вряд ли так. То есть работодатель напрямую говорит, просто люди понимают,

0: Либо открыто должны сказать о том, что если ты не согласишься, то я тебя тогда уволю. Вопрос, на каком основании? Либо человек работает на птичьих правах, либо у него просто в голове есть такое, что я скорее соглашусь на такое и даже не буду требовать каких-то компенсаций. Потому что, а вдруг что-то случится?
1: У него, скорее, уже есть опыт долгого поиска работы. У него есть опыт наблюдения в компании, где были массовые сокращения, оптимизация численности. Есть опыт наблюдения, когда многие профессии видоизменяются, и на смену, например, аналитикам приходит искусственный интеллект. Или замещаются многие профессии, которые просто-напросто устаревают. Если человек не повышает квалификацию, если он не растет и в деньгах, и в компетенциях, и в должности, да, тогда он будет вынужден перерабатывать.
0: Вы говорите, что бизнес стремится к эффективности, но не приводит ли увеличение максимальной нагрузки к ускоренному выгоранию людей и, как следствие, к еще большему усугублению дефицита?
1: Приводит, безусловно, и к выгоранию, и к конфликтам внутри рабочих коллективов, и к усталости, в которой можно допускать ошибки небольшие, фатальные, даже для должности, для компании. Конечно, баланс должен быть. И нагрузка, как бы, человек не должен работать больше 8 часов, это очевидно. Перерабатывая 9 и 12, о какой продуктивности речь может идти? Но это такая ситуация, заложниками которых становятся сотрудники на скудном рынке, предложения от работодателей, компании, которые вынуждены биться за каждый там процент эффективности и идут вот на эти переработки.
0: Угу. Но были данные, согласно которым число людей, работающих более 40 часов в неделю, за год сократилось, там, по-моему, на 13 или на 10%. Эксперты рынка труда связывали это с формированием все-таки более здорового баланса между работой там, и, например, не работой, то есть личной жизнью. И во многом это еще связано с тем, что у нас приходят на рынок труда молодые люди, у которых немножечко другие жизненные установки. Как бизнес на это будет реагировать? Ну хорошо, одного прошантажировали, если не будешь оставаться, второго. Но всех не уволят.
1: Не уволят, конечно. И потом вы абсолютно правильно подметили, молодое поколение выбирает в пользу баланса работы и жизни. Выбирает работать в тех компаниях, где им интересно, приятно, комфортно находиться, а не просто там, зарабатывая деньги и делая ставку на свою будущую карьеру. Тут работодатели вынуждены смотреть в сторону поколения и ценности этого поколения. Поколения меняются. Теперь на смену 45-летним трудоголикам приходят 20-летние зумеры, для которых работа – это не только источник дохода, это место и тусовки с единомышленниками, это интересные какие-то ценностные вещи, которые предлагает работодатель.
0: Угу. Вопрос все-таки, вы говорите, так, бизнес стремится к эффективности, но если там другим языком выражаться, это все-таки риск злоупотребления со стороны работодателя. И тогда вопрос, насколько действенным остается механизм, например, получения сотрудниками положенной оплаты за часы сверх старой нормы.
1: Деньги вообще не являются мотиватором. Оплата труда не может быть никаким стимулирующим фактором.
0: В смысле? Деньги не могут... Подождите. Деньги?
1: Они почему? Не являются. Это гигиенический фактор, который просто вот, обеспечивает нахождение работника на рабочем месте. А вот премия, например, сотрудника, или индивидуальные показатели эффективности, или проектные премирования, вот это может мотивировать человека на более упорный труд, на большую отдачу. А просто наличие гарантированного оклада официального... стабильного, это не является мотиватором ни в каком случае.
0: Не поняла. Люди ходят на работу не за деньгами?
1: Не за деньгами. Малый процент людей ходит на работу только за деньгами. Большинство ходит за интересными проектами. Кто-то приходит реализовать свои карьерные амбиции. Для кого-то интересно участвовать в проектной деятельности. Те люди, которые приходят на работу только за деньгами, никогда не строят карьеру.
0: Нет, подождите, мы с вами говорим сейчас про то, что есть проблема сверхурочной оплаты, сверхурочной работы. Но вопрос, насколько эффективен механизм получения двойной оплаты за эту сверхурочную работу?
1: Неэффективен, потому что те люди, которые работают только за деньги, у них не может быть высокой отдачи. Вот те, кто готов остаться и приработать 2 часа дополнительных, потому что 2 часа будет оплачиваться выше, так, чем обычный 8-часовой рабочий день, но от них результат, от них КПД будет намного ниже, чем от того человека, кто согласился бы, кто остался за пределами рабочего времени, потому что это интересный проект, потому что это командная задача.
0: Не, подождите, но командную задачу на хлеб, извините, не намажешь. И ипотеку и командной задачи не оплатишь.
1: Да, но вот уровень оклада, он примерно одинаков. То есть, работая в компании А, переходя в компанию Б, ту же самую позицию, которую я имею здесь, бухгалтера, юриста, экономиста, я получаю ровно те же условия финансовые. Но к ним я могу получить более интересные задачи. к ним могу получить там, интересного руководителя или команду, с которой я буду работать.
0: Так если интересный руководитель,

0: в должном объеме не оплачивает сверхурочную работу, зачем этот руководитель-то нужен этому сотруднику? И вот это не очень понятно.
1: Вот в том-то и дело, что большинство людей, которые задумываются о карьере, они категории фиксированной оплаты, а что более там дополнительной оплаты за переработанные часы, не мыслят. Вот в чем дело. И работодатели, они в первую очередь наберут на работу таких сотрудников, кто будет спрашивать еще на собеседовании, а положена ли мне эту переработку двойная оплата? Так. Нужно ли мне будет задерживаться?
0: Так.
1: Вряд ли получит интересный офер такой кандидат. Вот в чем дело.
0: А он должен что сказать, что работа – это единственное, что есть в его жизни, у него нет семьи, детей, другой жизни, кроме работы, ему важны просто интересные проекты, и не важно, сколько ему за это заплатят?
1: Ну, работа – важная часть жизни. Вот актуализироваться в профессии – это означает расти в заработке, обеспечивая и потребности в семье, и позволить себе отпуск, и дорогую квартиру, дорогую машину и так дальше. Так. Но только деньги не должны быть как бы не основанием поиска работы, не основанием смены этой работы.
0: А кто такие правила придумал?
1: Так устроен рынок труда. Находясь на позиции работодателя и проводя регулярно множество собеседований, являясь игроком на рынке кадровых агентств, я работаю в этом сегменте уже 15 лет, в прошлом HR-директор, могу точно заявить, что на позиции руководящие никогда не делают предложение тому кандидату, кто скажет, я работаю только ради денег и работаю там, где больше платят. Это характерно, например, для сотрудников отдела продаж, и это справедливо. Или это характерно для тех, кто работает на сделке, допустим, на производстве. Чем больше деталей выпустил, тем больше денег получил. Это нормальная такая правильная мотивация. Но в основе своей люди все-таки другие мотиваторы закладывают при поиске работы.
0: Но вы же только что сказали про то, что паттерны поведенческие на рынке труда меняются в зависимости от еще поколенческой, и трудоголики 45-летние, которым еще можно продать эту идею, что ты работаешь на миссию компании, у тебя интересный проект, это невозможно зумерам продать, потому что они говорят, вот я работаю до 6 часов, у меня такие-то компетенции, я хочу таких денег. Почему это считается хуже, чем трудоголики, которые в 45 лет уже выгорели? Потому что они на миссию компании работали.
1: Потому что все больше компаний поворачиваются в сторону возрастных кандидатов. Если раньше после 45 было сложно найти работу, теперь многие компании поняли, что сотрудники за 50, обладающие компетенциями, это надежный актив компании. Это прям это хороший ресурс, который в компании...
0: Так им же деньги нужны, тем более.
1: Им нужна карьера. Деньги – это просто одна из составных вещей карьеры.
0: Понятно.
1: Деньги,
0: спасибо.
1: Деньги, по себе не являются мотиватором.
0: Деньги не являются мотивацией. Очень интересно. Спасибо, Елена. Благодарю. Елена Лимонова была с нами, эксперт по вопросам рынка труда, директор по развитию кадрового агентства «Став АП». Вот так начали мы разговор про то, как людям гарантированно получить оплату, причитающуюся за сверхурочные. И мы пришли к выводу, что, оказывается, с точки зрения HR, с точки зрения работодателя, деньги... не должны быть единственной мотивацией для работы, потому что есть миссия компании, интересные проекты, что-то еще. Вот. Ну, в общем, очень интересно. Новости продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп подтвердил готовность США содействовать решению кризиса на Украине. Американский лидер заявил об этом в разговоре с Владимиром Путиным, сообщил глава МИДа на пресс-конференции. По словам дипломата, европейцы пытались убедить Дональда Трампа отойти от реализации договоренностей на Аляске, и пока им это удается. Лавров выразил надежду, что вопрос урегулирования на Украине не уйдет от внимания Вашингтона. Кроме того, глава российского МИДа назвал министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля, цитата, «хорошим учеником Геббельса» за повторение тем обвинений в адрес России из-за Бучи. Он напомнил, что Москва давно запросила у структур ООН список тех, чьи тела были показаны западным СМИ в этом украинском городе в 2022 году. Ответа не последовало. Глава ЦИКа предупредила о непростых условиях для проведения выборов в сентябре. Есть определенное разочарование. Люди устали и будут болезненно реагировать на бюрократизм, сказала Элла Памфилова. На совещании Центрального избирательного комитета с представителями Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности она добавила, что в единый день голосования в сентябре этого года, помимо выборов в Госдуму 9-го созыва, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мест и выборных должностей. В Новосибирске ребенка госпитализировали после нападения женщины на детской площадке. Инцидент произошел в Кировском районе. Проводится проверка, сообщили в региональном главке Следственного комитета. Ранее в СМИ появилось видео, на котором мальчик едет на велосипеде. Он врезался в другого ребенка на велодорожке, который упал от столкновения. После этого к обидчику сына подошла мать, взяла своего ребенка на руки, оттолкнула наехавшего велосипедиста и ударила ногой. Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Никита Михалков ответил на письмо Александра Сокурова о цензуре в кино. Председатель правления Союза кинематографистов России предложил автору направить послание руководству государства. По словам Михалкова, он не стал реагировать на обращение Сокурова, так как тот указал, что не ждет ответа. В письме режиссер обратил внимание на существование цензурных ограничений в отношении ряда кинолент, в том числе его производства, и попросил Михалкова содействовать снятию запрета на их показ. В апреле Александр Сокуров написал лично письмо Никите Михалкову, решив обнародовать его спустя 2 месяца. В послании фигурирует 37 фильмов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
7: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
10: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и к нам пришел наш умный парень Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
0: Координаты эфира смски плюс 7925-888-948-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно. Давайте же начнем, наверное, с ключевой ставки. Было заявление президента на прошлой неделе, что есть все условия для ее снижения. Действительно, ожидаются заседания совета директоров, предполагается то ли там на 0,5%, то ли аж на процент или еще что-то. Насколько это вообще меняет погоду? 0,5%, 1%?
12: По изначальным планам Центробанка должно было, по идее, вот так вот идти, да, по 0,5% в месяц. И это означает уровень ставки к концу года где-то там, ну, 12-11,5%. Но, честно говоря, у большинства бизнеса, реального сектора и у заводов государственных даже есть запрос на более серьезное снижение ставки. По крайней мере, если мы не говорим там, да, о снижении ставки по всему спектру кредитных продуктов, то есть стимулировать там потребительское кредитование, наверное, смысла бы сейчас не было. Тем более, что вместе со снижением ставки, как ожидалось, у нас наблюдается небольшой отток средств с депозитов, значит, эти деньги уходят в потребительский рынок, и с потребительским рынком, как бы, так сказать, в этом плане ситуация более-менее. Но вот по специальным каналам, да, дать ликвидность предприятиям, которые прям-таки почувствовали настоящий голод, да, голод инвестиционный, и в том числе те процессы импортозамещения, которые развернулись у нас в 2023-2024 году, на фоне действительно эффективной работы государства, дерегулирования, отмены различных там избыточных требований, более-менее умеренной ставки. Вот для того, чтобы эти предприятия не потеряли окончательно свой задел, который они начали создавать, соответственно, требуется более серьезное снижение ключевой ставки. Это позиция вот производственного, да, реального сектора экономики. Более того, как бы снижение ставки позволило бы немножко, наверное, нормализовать и курс рубля. Он сейчас, по мнению экспортеров и по мнению тех компаний, да, которые здесь реализуют проекты для производства продукции на внутренний рынок, да, которые, допустим, конкурируют с иностранными аналогами, в том числе там с китайскими, с какими-то там европейскими, которые продолжают попадать на наш рынок, более слабый курс, он был бы, ну, более, так скажем, удобен и с точки зрения и получения выручки, и наполнения бюджета, и условий конкуренции, то есть снижение ставки помогло бы и этому. Поэтому понятно, чего ждут производственники, да, чего ждут те, кто руководит процессами физическими в экономике, конечно, ждут большего снижения ключевой ставки, но здесь загадывать, честно говоря, с учетом прошлой риторики Центробанка, она была исключительно жесткой обычно, я не могу, я бы не стал. Поэтому, ну, 0,5%, честно говоря, сильно ситуацию сейчас не поменяет.
0: Но, то есть, получается, идеальная ситуация – это снижение ставки и снижение курса. Ослабление курса рубля.
12: Для текущей макроэкономической конструкции действительно это позволило бы в том числе, так скажем, помочь закрыть те вопросы и проблемы, которые мы получаем в том числе в связи с внешними условиями.
0: Чтобы сделать, ну, такой аудит, может быть, тех предыдущих решений, предыдущей логики, которую все-таки придерживался Центральный банк в плане жесткой ДКП, в плане того, что, насколько мы понимаем, сейчас это не искусственное укрепление рубля, а просто у нас там как бы много валюты получилось, или благодаря Армузу, или в целом лето там и так далее. А можно ли сказать, что жесткая ДКП, она все-таки дала какие-то свои плоды, и действительно у нас, мы же инфляционного таргета, например, так и не достигли.
12: Ну, я думаю, мы по всем прогнозам его и в этом году будет сложно достичь. Дело в том, что у нас основные факторы инфляции и будут не монетарными, это скорее инфляция издержек, связанная с ростом тарифов. Сейчас, безусловно, в связи с этими обстоятельствами, так скажем, усиления эскалации, конфронтации, в том числе в связи с подорожанием топлива, вы не можете влиять на стоимость бензина, там, на стоимость электроэнергии. за счет ставки. За счет ставки вы частично немножко можете сдерживать потребление. Первое, из-за того, что кредиты более дорогие. Но здесь я отмечу, что у нас, допустим, в отличие от Америки, да, от США, где у каждого практически взрослого есть кредитка, у нас гораздо меньше объем и кредиток, и потребительских кредитов угу. населения, и, соответственно, доля тех средств, которые осуществляются за счет получения кредитов в потреблении. У нас там это добавляет к потреблению, ну, 5, может быть, 10% максимум, когда там все США живет на кредитных ресурсах, и там действительно ставочку повысил, угу. люди перестали брать потребительские да. кредиты, инфляция ушла вниз. У нас это влияние очень слабо. За счет чего, как бы, было влияние на инфляцию, это за счет действительно того, что люди понесли деньги в депозиты. Да, здесь надо признать, здесь как бы дезинфляционное такое вот влияние, оно угу. было, но вы же понимаете, что когда-то с такой ставкой мы не можем вечно жить, да, когда-то ее придется снижать, и люди эти деньги выпустят на потребительский рынок, об этом давно говорилось, и, соответственно, ну, просто мы оттягиваем этот момент. Это первое. Второе, какой ценой, да, это, в общем-то, там, понижение инфляции, которое отчасти получилось, оно какой ценой нам дается, да, оно дается ценой падение показателей реального сектора. У нас спад экономики по кварталу, там было кое-какое оживление в апреле, но оно не факт, что оно устойчивое. Uh-huh. И у нас сокращение инвестиций, это первый раз за многие годы, да, там, наверное, в 22-м, может быть, там на фоне шока снижались инвестиции, но сейчас 14 с лишним процентов спад по инвестициям, а ведь мы понимаем, что мы находимся в сложных обстоятельствах, нас атакуют, но ведь экономика-то она не останавливается ни на секунду, это ежеминутное там потребление людей, граждан, компаний, если здесь будут разрывы, значит, эти разрывы будут давать уже разломы, и мы должны параллельно всем процессам угу. тоже здесь все-таки поддерживать
0: ну, понятно, ситуацию. Антон Юрьевич, что ситуация сложная, но ведь люди,
12: когда которые она была понесли... простой, простите, она не будет простой, и... Спокойное простое. Время. Нет, вы знаете, для финансовых властей не бывает простых ситуаций. Они всегда как бы в таком уровне стресса, в определенном, потому что, значит, макроэкономическая финансовая ситуация это требует достаточно оперативного менеджмента, но и здесь, безусловно, все-таки должны консолидированно искаться решения, которые помогут там сохранить не только показатели инфляции, но и показатели, так скажем, экономической динамики. Угу. Вот этого, наверное, не хватало, не хватает, и это то, чего все, что все ждут.
0: Но, насколько я понимаю, есть, как бы, понятно, что финансовый блок находится между Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, нужна жесткая ДКП, чтобы тормознуть инфляцию, с другой стороны, все-таки она ползучая, есть, и в каких-то сегментах там на потребительском рынке уже многие шрингфляцию, например, отмечают. В то же время люди понесли деньги на депозиты, и бизнес положил деньги на депозиты, потому что никакой бизнес не приносит такой высокой доходности, как депозиты. И при этом получается, что такое количество денег на депозите, это тоже риск для экономики, потому что, а что будет, когда их тут же все вынесут? Вопрос, вынесут ли эти деньги все одновременно? Вряд ли. С другой стороны, получается, это же все-таки реакция на невозможно сказать, да, у нас жесткое ДКП, но вы деньги на депозиты не кладите, пожалуйста. Вы все-таки старайтесь, не знаю, эти деньги в бизнес вкладываете, хотя их съедают просто операционная деятельность и так далее.
12: У вас был свой бизнес или у ваших
0: знакомых?
12: Да, ну, это наблюдение просто. Да, это хорошие истории, хорошие мотивы. Весь мир хотел бы, чтобы бизнес, там, условно говоря, все, во все вкладывался. Но здесь тоже поймите, сейчас у бизнеса не хватает даже оборотных средств. Да? Бизнес берет любые оборотные там кредиты для того, чтобы просто покрыть кассовые разрывы. Угу. В этих условиях ждать инвестиций достаточно. Есть как бы... В любой экономике, да, в такой экономике не командного плана, а с командной экономикой мы долго имели дело, и мы знаем все хорошо проблемы командной экономики. И экономика Китая, с которой мы тесно сейчас имеем дело, тесно сотрудничаем, она там имеет определенные дирижерские черты, но она отнюдь не командная, она рыночная. Она рыночная, потому что как бы технологически там в Китае достаточно рано поняли, что излишнее регулирование, излишнее там директивное планирование – оно ведет просто к отсутствию стимулов у производственных ячеек, и там сельскохозяйственных тоже, в том числе, ячеек, да, к тому, чтобы масштабировать свою деятельность. Есть набор условий стандартный, когда бизнес будет инвестировать, и чего ты не делай, да, ты можешь какими угодно лозунгами кидаться, надо просто принимать реальность, соответственно, ты должен давать определенные стимулы, там, будь это там какие-то налоговые вычеты, будь это дешевые кредитные ресурсы, будь это механизмы конвертации сбережений в инвестиции для того, чтобы бизнес наращивал предложение. Наращивание предложения равно системное снижение инфляции. Я вам замечу, что в Китае в начале нашего 21 века был очень бурный рост. Каждый год больше 8%, вот средний был 8%, а на самом деле отдельный год больше 10%. Дешевые деньги.
0: И они не считали это перегревом.
12: И дешевые кредитные, дешевые валютные ресурсы, в том числе и валютные кредитные ресурсы. Значит, ежегодно денежная масса увеличилась там на 15-20%. Только эти деньги, действительно, которые выходили дополнительные, они шли в инвестиционные цели, в инвестиционные процессы, в модернизацию предприятий, в покупку оборудования, в развитие логистики, в развитие инфраструктуры. И уже китайские ученые сейчас, они провели серьезные исследования, причем это ученые не такого, не китайского разлива, а китайские представители, которые работали во Всемирном банке, да, вот такой экономист китайский, как Лин Ифу, там он всемирно известный, вот, но не только китайский, да, там пример Южной Кореи, говорят о том, что если, как бы, дополнительные деньги, они появляются, но уходят не в потребление, а уходят в инвестиции, они не вызывают инфляции. Вот средняя инфляция в Китае была там, с 2000 по 2008 год 2-3%. В отдельные годы наблюдалась даже дефляция, то есть снижение цен. Создавались новые производственные мощности, подчас они были избыточные. Сейчас Китай даже чуть-чуть страдает от этого, от своих избыточных производственных мощностей. Но зато за счет сильной конкуренции, за счет широкой производственной базы, эффекта масштаба, там высокой инфляции при этих условиях экспансии денежной массы, там ее не было. Мы тоже должны, мы не можем только вот делать одну цель по инфляции. Более того, я вам дальше скажу, что сейчас уже международные институты, такие как Международный валютный фонд, такие как, есть такой, он незаметный, но достаточно влиятельный, Банк международных расчетов. Это банк, который создает методологическую системную основу работы всех западных центробанков, вот этих банков, которые управляют резервными валютами. Они уже выпустили несколько работ, где говорится о том, что инфляционное таргетирование, условно говоря, не является там единственной панацеей. Оно было модным, да, но сейчас уже стало понятно, что оно не решает все проблемы экономики,
0: насколько в том числе понимаю, структурные. Насколько я понимаю, в защиту вот этого упорства по достижению таргета служил как будто бы турецкий опыт, когда решили, значит, жесткую ДКП не проводить, и в результате там инфляция, сколько там у них была? 40-50%.
12: Я скажу, что я не буду там копаться в дебрях. На самом деле, ну, в Центробанке тоже большие специалисты работают, и люди высочайшей квалификации. Но, понимаете, у них стоит цель в законе.
0: И эта они цель, этой цели следуют.
12: Главное, значит, в принципе, с точки зрения вот интереса такого ведомственного и профессионального, наверное, это правильно, да? Но с точки зрения того, что здесь могут быть разные комбинации... Понимаете, ведь мы можем говорить об инфляции там этого года и следующего, а можем говорить о долгосрочном тренде. Если вы подсудите инфляцию в этом году, это не значит, что она у вас в следующем не подскочит по разным причинам.
0: То есть есть узость цели,
12: да,
0: в этом,
12: да,
0: проблема.
12: Да, здесь в этом есть большая проблема, это тот вопрос, который на самом деле системно стоит перед вопросом вообще финансового регулирования, в том числе и деятельности Центробанка в стране. То есть, опять же, мы тоже понимаем, мы находимся на сломе многих эпох. У нас есть очень хороший всегда гость на столыпинских клубах, член нашего сообщества, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Александр Широв. Вот он говорит, что мы как бы находимся в состоянии структурной трансформации, структурного стресса с 91-го года. У нас особые условия, в которых мы все еще на сломе. А сейчас еще слом идет эпохи технологический, слом идет дикий совершенно, геополитический, да?
0: Демографический.
12: Ну, демографический, он характерен не только там для России, он характерен вообще для всего мира, он очень такой своеобразный, да? То есть там традиционное население там Европы, оно становится меньше, зато, как я вот был на многих международных форумах там, за последнее время, там у нас в России много их и немножко за рубежом, и там представители Африки говорят, что к 50-му году каждый четвертый житель Земли будет представителя Африки. Действительно, у нас есть слово. Сейчас еще технологический слом, там, да, то преобразование, которое произойдет на рынке труда в связи с искусственным интеллектом, роботизацией, да, то, что происходит сейчас на энергетических рынках, то есть одновременно с тем, что, ну, некие силы, так скажем, подогрели традиционные углеводородные рынки своими действиями вот в начале года. Это не значит, что это долгосрочный тренд. На этом фоне вырос спрос на зеленую энергетику совершенно невероятным, да, там уже Европа, несмотря на все свои, условно говоря, барьеры, которые она ставит тарифные, очень многие закупают китайские решения, Китай практически монополист сейчас в этой сфере, именно по вот там ветрякам, солнечным батареям, другим зеленым решениям пошла экспансия китайских электромобилей в Европу, причем очень быстро, неконтролируемая, потому что, ну, мы видим, что происходит, да, цены во всем мире на топливо, но они выросли, и у нас тоже, да, по понятным причинам, и, в общем-то, сейчас уже думаешь, елки-палки, неплохо бы иметь и электромобиль, он, конечно, сволочь, дорогой, но зато...
0: Или гибрид хотя бы.
12: Но зато, да, ты, по крайней мере, к розетке подключишься, да. Вот, поэтому происходит, помимо того, что мы в сложных условиях под давлением, да, мы еще боремся за свой суверенитет. Это отдельный трек, да, потому что... Ведь действительно, как бы, неравноправие там в доступе к капиталу, неравноправие в доступе к рынкам, это вопрос, который ставится уже там 70-х годов на уровне международных организаций, вот, но если Советский Союз был совершенно особенным субъектом и блок СЭФ, да, со своей экономикой, то с тех, когда мы вошли вот в эти механизмы все западные и получили от этого определенные бонусы, да, сейчас, когда мы уже не можем туда полноценно, так скажем, подключаться и рассчитывать на них, мы, безусловно, говорим о суверенитете. Это процесс сложный и дорогой, и нам нужны решения, понимаете, которые помогут этому процессу состояться. А мы не можем использовать шаблонные теории, ну, не можем просто в долгосрочной рамке. В краткосрочной мы попробовали. Ну, вы видите, что стали страдать предприятия. Поэтому здесь, конечно, стоит вопрос о том, чтобы, образно говоря, всем миром подумать и суверенную политику выстроить.
0: А может быть, как раз и в этом есть проблема, Антон Юрьевич, что с одной стороны мы, там, не знаю, учебники, толкователи, экономические теории все и с 91-го года использовали прежние, как бы западные, потому что по западной модели, чтобы встроиться в эту систему. И получается, когда западная система нас наказывает за плохое поведение, лишая того-то, того-то, того-то, мы пытаемся выйти из этого кризиса, опять же, используя некие вот эти вот какие-то западные теории, которые вообще сейчас неприменимы. Нужны какие-то, ну, свои придуманные.
12: Устраивались мы не по учебникам, я вам сразу скажу. Нет? Это были реальные процессы, да, там, когда, в общем, у нас произошла определенная консолидация в 2000-е годы наших экономических процессов, у нас там... Появилась система выстроенных отношений бизнеса с государством, появились определенные гарантии, да, там для бизнеса, устойчивость макроэкономических условий. В этих условиях на растущем там углеводородном рынке достаточно неплохо наши компании воспользовались, надо признать, возможностями, показали высокую адаптацию. У нас был рост, помните, два раза ВВП вырос с 2000 по 2008 год. Но это вот, как сейчас говорят большие международные, кстати, эксперты, вот те, кто работал в ООН тогда, в те годы, несмотря на то, что трения между государствами существовали, и были и тогда войны, помните, да, и там в Ираке была война, и нападение на Югославию, и трения были разные, и у России с Западом в том числе. Все-таки это было время расцвета того, что называется мультилатерализмом, да, то есть многостороннего сотрудничества. Да, трения были, но оно работало. Сейчас совершенно четко мы видим, да, пока что то, что вот так вот расслоение происходит, то есть страны решили как бы разбиться на блоки и там у себя внутри попробовать. Поэтому те теории западные, там, да не будем их плохими называть, просто то, что тогда работало, и в том числе работало даже и для нас, вот, оно сейчас не работает ни для нас, ни для других. И, опять же, вот Евросоюз, многострадальный, тот, с которым у нас там, да, крайне напряженные отношения, в том числе сейчас еще поднялась еще историческая вся эта подоплека, в общем, мы на пике какой-то, да, там вот психотизации этого процесса с той стороны, но там тоже, как бы, вопрос, почему, да, там, как бы, столько беспокойства, и часть выталкивается вот на это вот противостояние, в том числе с Россией, потому что внутренняя экономика, она, ну, не выдерживает конкуренцию, да, в тех условиях, которые сложились. Они тоже думают, как. И у них вот два года назад появились разговоры о том, что, наконец, что Европе нужна промышленная политика. Именно, что должны специальные стимулы государства давать для того, чтобы европейскую промышленность как-то, ну, соответственно, делать конкурентоспособным. Возродить. Вы видите, что сейчас там происходит, да? То есть закрываются автозаводы, вот БАСФ, ну, концерн немецкий, потому объявил
0: очень
12: о том,
0: дорогие энергоресурсы,
12: полный кризис. Ну, там много чего. Там и налоги высокие, понимаете? Там и часто сложно, там очень сложное регулирование. Зеленая повестка дорогая. Сложно найти консенсус между компаниями, вот. Очень сильная конкуренция со стороны Китая. И там задумались о том, что, да, нужна промышленная политика. Она уходит сейчас, промышленная политика, правда, совсем не туда, куда хотелось бы европейским гражданам. Она пошла в оборону, да, когда автозаводы переделают в оборонные концерны. Но это в том числе результат того, что вовремя не задумались, как вообще вот, да, застимулировать соответственно, свою промышленность. И это при том, что там самые низкие ставки сейчас в мире, да, 2,5%, а было 2.
0: Но то, что сейчас происходит, на самом деле, это естественное следствие того, по каким, как бы, шаблонам и параметрам вообще эта экономика выстраивалась. Потому что, ну, объективно, китайцы за плошку риса точно совершенно работать не будет. А раньше было очень удобно. Давайте мы все предприятия вынесем в Китай, а маржа у нас будет большая, добавленная стоимость будет большая, вот, и мы, соответственно, у себя все очень экологично по-зеленому сделаем и будем пожинать эти плоды. А в итоге получается, что и, как бы, капитализм в нынешнем виде переживает серьезную трансформацию и во что-то другое выльется.
12: Ох, давайте не будем про Китай. Китай свое дело сделал.
0: Давайте,
12: да, как бы он его ни сделал, он перешел сейчас уже действительно к суверенному развитию. Это индустриальная фабрика, но самое главное, это сейчас большой технологический хаб, и в технологиях, да, есть два сильных полюса, сейчас это США и Китай. Отдельные, как бы, да, там какие-то свои уникальные линии есть, да, у Евросоюза, у России, там, допустим, у Японии, даже у Южной Кореи, но все-таки два таких масштабных полюса. И Китай, если раньше он, как был, да, местом выноса производств, сейчас он становится, как бы, полноценной силой, и он выстраивает суверенную инфраструктуру.
0: Это образец.
12: В том числе финансовую. Ну, я не знаю, Китай может ли быть образцом для всех, потому что там очень и менталитет свой, да, то есть его надо понимать, Китай, и, в общем, это и из истории, там, из конфуцианства, из истории, которую они пережили там в прошлом веке, да, когда, в общем-то, все вот текущее у них политика выросла из сопротивления чрезмерно жесткому курсу, который когда-то проводил Мао Цзэдун, там тоже повторения этого не хотят. Очень специфическая судьба, своя культура, вот, это не значит, что все нужно копировать, но надо понимать, что Китай, он шел и практически пришел к суверенитету, вот, и для этого использовал то, что называется политики с китайской спецификой. Они же говорили, социализм с китайской спецификой, капитализм у них тоже, они вслух не говорят, тоже с китайской спецификой, поэтому мы свой должны строить, у нас есть для этого интеллектуальные ресурсы, и западные учебники нам не помеха, мы можем западные, все что угодно использовать, комбинировать.
0: После новостей продолжим. Антон Цвериденко с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.
3: Городские службы Москвы приведены в повышенную готовность из-за ливня. Он ожидается сегодня. Местами возможны грозы и град. Как говорится в канале комплекса городского хозяйства в мессенджере «Макс», синоптики прогнозируют также усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. За сутки в отдельных районах Москвы может выпасть до половины месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные ожидаются в период с 15.00 до утра вторника. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. В зоне СВО погиб каскадер из сериала «Морские дьяволы» Чингис Додиев. Это произошло 3 июня во время выполнения боевого задания. Об этом ТАСС рассказала его вдова Цыпилма Базарова. По ее словам, последний раз они общались с супругом 1 числа. Похороны пройдут в селе Баракхан в Бурятии. Борт с телом военнослужащего сегодня вылетит из зоны СВО. Чингис Додиев родился 1 декабря 1993 года. Он профессионально занимался рукопашным боем, обучал детей и взрослых. Также увлекался каскадерством. Додиев снялся в проектах «Майор Гром», «Морские дьяволы», «Санцепек», «Василий Теркин», «Тайны следствия», «Невский» и других. Стоимость летнего дизеля обновила рекорд. Она превысила 77 тысяч рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Также сообщается, что бензин АЕ-92 подорожал за сессию на 0,27% до 70 912 рублей. АЕ-95 подешевел на 1,78% – 80 179 рублей за тонну. Одновременно с этим Московская топливная ассоциация провела статистику цен на заправках города с 8 по 15 июня. Из нее следует, что средняя стоимость дизельного топлива выросла на 42 копейки за литр, 79 рублей 28 копеек. Также подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100. ФАС проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах с начала года. Эту работу проводили совместно с Генпрокуратурой. В 65 субъектах были выявлены нарушения, сообщили Федеральной антимонопольной службе. Там отметили, что обнаружены несоответствия в части передачи госимущества без проведения торгов. Цитата. В результате компании, которые его получили, не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества поставляемых потребителям услуг ЖКХ. Уточнили ТАСС в службе ведомства. Кроме того, в ходе проверки было выявлено 4 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, внесенных в тарифы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
13: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
14: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
15: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей.
17: Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
18: «Говорит Москва».
17: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
19: Внимание! «Говорит Москва».
20: 94,8 FM.
17: Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
0: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Антон Свериденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. С нами, Антон Юрьевич, вопрос от наших слушателей, несколько штук есть. Наше предприятие испытывает инвестиционный голод, а кто инвестирует в наше предприятие или инвестировал раньше до подъема ключа?
12: Ну, мы видим по первому кварталу, что инвестиции снизились, да, то есть кто-то все-таки в предприятие инвестировал, и этот процесс шел разными темпами, разными направлениями. Кого-то подвергали критике, да, что там недостаточно быстро модернизируется предприятие, но кто-то тихо, спокойно выполнял свою инвестиционную программу, в том числе это и очень крупные частные компании, инвестировали и государственные компании, ну, вот, один хороший пример, который мы знаем, это газохимический комплекс в Амурской области, гигантский совершенно по своим масштабам, это вот такой полноценный конкурент как раз концерну БАСФ немецкому. Инвестиции у нас в стране по отношению к валовому продукту, надо признать, по уровню там где-то примерно 20%, там 23% максимум, они недостаточные для того, чтобы наладить, да, такой системный процесс, этот мотор роста. Но, тем не менее, все-таки как бы просто условия были, да, раньше другие, они были лучше. Кто инвестировал? Ну, инвестировали потихонечку, да, понимаете, инвестиции же, они неизбежны. Дело в том, что любое оборудование там, для любого предприятия, срок его амортизации, ну, там, 10-20 лет, самые длинные такие деньги, серьезные там какие-то установки, ну, может быть, 50 лет могут проработать. Поэтому хотите вы или не хотите, раз в 10-20 лет у вас полностью производственная база должна по-хорошему обновляться. И это, безусловно, всегда требует инвестиций. Вот, поэтому такие инвестиции необходимые, неизбежные, они, безусловно, поддерживали нашу экономику. Но сейчас речь о том, что многим приходится сворачивать и это, да, то есть будет повышаться износ оборудования, а это все будет негативно давить на предложение в будущем.
0: Почему у нас так много говорилось про то, когда ушли западные компании, соответственно, урезались западные инвестиции, говорили, что, в общем, у нас есть богатый юг, богатый восток, который, в принципе, придет и тоже будет инвестировать. Наш рынок для них не очень интересен?
12: Ну, много разных факторов. Один из них, конечно, главный, это геополитические, понимаете сами. Потому что, ну, то давление, те санкции, которые там накладывают
0: Запад. Ну, просто страх.
12: Ну, страх и попасть под санкции, с другой стороны, страх потерять свои деньги. Еще, смотрите, такой фактор, да, у нас как бы западные инвестиции ушли, не только западные инвестиции, ведь наши предприятия достаточно плотно сидели в западных кредитах по достаточно умеренным, надо признать, ставкам. И сейчас, если мы заместили, да, это кредитование вот там в евро-долларах, то внутренним кредитным ресурсом оно до конца не покрыто даже по цифрам. То есть у нас исчез этот дешевый капитал. Кстати, одно из решений в условиях дефицита вот, ресурсов и инвесторов с глобального востока, и, понятное дело, западных и внутренних, это ту валютную ликвидность, которая у нас сейчас в профиците вроде бы, потому что мы видим очень крепкий курс рубля, ее аккумулировать через государство и давать под нормальный процент предприятиям, чтобы они покупали импортное оборудование, чтобы они инвестировали в инфраструктуру, в том числе логистическую, за рубежом, да, для того, чтобы, вот, допустим, поставлять сюда, в Россию, какие-то компоненты необходимые или, условно говоря, улучшать логистические цепочки, а также для того, чтобы осуществлять инвестиционные проекты за рубежом. У нас известно история с наших торговых отношений с Индией. У нас там большой профицит, торговый баланс, у нас скопились средства в рупиях, и, в принципе, эти средства было бы неплохо инвестировать в индийскую экономику, чтобы там на дешевые пока что рабочие силы делать товары для России. А что касается иностранных инвесторов, вы знаете, надо продолжать работать, да, и не сказать, чтобы совсем не было инвесторов. Вот у нас несколько автозаводов открылось, и совершенно очевидно, что они с китайскими компонентами в этом году. У нас есть инвестиционные фонды под эгидой РФП, это Россия-Китай, российско-арабские там инвестиционные фонды. Недавно, на прошлой неделе, выпустили исламские, у нас это вот вышло как-то исламские облигации, Сукук, это ВЭП, тоже инструмент специфический, потому что он привлекает инвесторов, допустим, из ближнего Востока. То есть здесь действительно там есть, безусловно, страх определенные, и нужны определенные гарантии, да, нужны упрощенные условия. Отчасти эти условия создаются вот в наших офшорах на острове Русский во Владивостоке, там в офшоре в Калининградской области, как бы незримые иностранные компании там работают. Кстати, многие иностранные компании продолжают работать, несмотря, да, на то, что часть ушло, а часть осталась, но, тем не менее, да, есть факторы, которые сдерживают приток денег из глобального Востока, там, с глобального Юга, и в том числе сдерживает вот эти геополитические высокие риски, но, с другой стороны, должны быть конкурентные условия, там же много стран, куда можно вкладываться, можно вкладывать в ту же Бразилию, там, или в ту же Африку, то есть, чтобы было вкладываться выгодно в Россию, должны предлагаться опции, условия, режимы. Это тоже одно из направлений, на котором, безусловно, работа будет продолжаться.
0: Еще пару слов по поводу суверенитизации экономики, о чем мы с вами в первой части программы говорили, и по поводу боязни санкций. Вот эти две вещи хочу связать. С вашей точки зрения, вот эти угрозы со стороны Европы и Америки по вторичным санкциям, если будет там и обход, соответственно, этих ограничений, и работа с Россией и так далее. Не является ли это очень токсичной средой для всего остального мира, который, в принципе, хочет взаимодействовать? Потому что, ну, в таком режиме, как бы, экономическое развитие выглядит довольно ограниченным. И тогда вопрос, ждать какой-то, условно, не знаю, политической воли, политической смелости или экономическая ситуация в мире сама выстроится, что уже невозможно будет бояться этих вторичных санкций, и на всех американцев не хватит. Я просто вспоминаю заявление Джанет Йеллен, главы Минфина США, не так давно. Она в интервью сказала, мы понимаем, что доллар — это оружие, и для нас самих это уже становится проблемой.
12: Ну, Джанет Йеллен, я, насколько помню, уже не министр финансов, там Скотт Бессент уже в США, да, но Джанет Йеллен была из другого фланга, из демократического. Она, кстати, поднимала там проблемы, в том числе поднимала проблемы структурной отсталости американской экономики, плохого уровня подготовки, квалификации американских кадров, и в том числе доллар-оружие. Но это все такое, понимаете, бла-бла-бла. Да? Да, ну, мы, конечно, стесняемся этого, да, но мы продолжаем это делать. Темп экономического роста в мире в связи вот с Армузским кризисом в этом году, кстати, ожидаются меньше. Вот, инфляция очень так сильно поднялась и в Штатах, там последний месяц, по-моему, была 4,2%. Такого интенсивного роста прям по всему миру никто не ждет. Китай, правда, сохраняется, показывает вот адаптивность. Они давно готовились к этим рискам. Вот, но ситуация, когда можно будет плевать на санкции, да, она появится только тогда, когда будут конкурентные полностью альтернативные инструменты.
0: В том числе инфраструктура платежная, да?
12: И платежная, логистическая, там таможенная, и, с другой стороны, и большие возможности для совместных проектов друг у друга, да? То есть, условно говоря, когда будет кооперация вот между Россией и Китаем не только в одну сторону, как бы, товары низкого передела в другую, высокого, да, когда будут совместные технологические кооперации, когда будут другие страны в это вовлекаться. Но прежде всего, конечно, это контур, да, вот этих вот относительно независимых инструментов, который будет позволять это делать. Вот впереди инструмент. И, кстати, Китай много для этого делает, да, у него своя система, это вот ЦИПС называется, хотя там тоже есть ограничения, потому что инвесторы в этой системе, это не только китайские банки, там больше 200 банков со всего мира, и в том числе западных, да, но там тоже как бы не хотят с Китаем терять отношения. Китай заключил очень много своп-соглашений, в том числе и с западными там центробанками, ну и с центробанками глобального юга, которые позволяют вот именно юаневый обмен. У нас тоже делается определенные усилия, вот платежные решения, я их не буду вслух называть, но мы все слышали, да, вот очень много сейчас действительно новых инструментов, которые позволяют осуществлять расчеты с внешним миром. Это большое достижение. Вот просто процесс этот, он не очень быстрый, и он не очень простой, потому что чего вон, да, вот здесь про этот Запад пресловутый, в чем надо отдать должное, они же тоже у них большие трения, вот между США и Европой, какие трения там, Европа позвала Канаду в Евросоюз, сейчас отвечая Трампу, это большой вызов, да, а Трамп вот там, ну, в смысле, в Канаде вот Альберта готовится голосовать, чтобы отделиться, значит, с подтекстом, чтобы к Америке присоединиться, вот в Гренландии. Условно говоря, на этом фоне не может быть, да, каких-то очень больших там таких, ну, именно химии, то, что называют сейчас модное слово химии, да, там больших симпатий друг к другу. Но, тем не менее, они сохраняют вот эту общую инфраструктуру, они ее не разъединяют. И все-таки, несмотря на трения, у них есть консолидация. Вот в глобальном юге, понимаете, надо найти там 3-4 таких базовых форпоста, которые, несмотря на какие-то трения, у всех же мелкие трения сохраняются, да, там вот и в том же БРИКС, и в том же ШОС, и там Россия со своими даже партнерами по ЕАЭС, мы там по пошлинам спорим, но тем не менее мы должны найти в себе силы, преодолеть, не то что, несмотря на, да, на трения, вот делать вот эту вот инфраструктуру. Более того, как бы чем смелее ее мы все вместе будем делать, тем больше уважения будет со стороны западных стран. Более того, будет желание работать с этой инфраструктурой, и, потому что на ней можно будет зарабатывать. Но процесс этот действительно, он такой, знаете, он вот, конечно, очень тяжелый такой, да, он как бы он вымучивается, потому что есть противодействие с той стороны, он такой, как вот столетняя война между Англией и Францией.
0: Но, с другой стороны, нельзя же, в принципе, говорить, ну, мы построим свою инфраструктуру, когда нам это позволят. Невозможно, мир вообще на конкуренции держится.
12: Уже строим сейчас, исходя из того, что, возможно, просто больше идей, там, да, больше экспертов, может быть, привлекать там из того же глобального юга разных, да, там, создавать именно такие хабы, технологические хабы вот по всем этим направлениям, расчетам и так далее, чтобы быстрее делать, потому что, ну, тоже так, ну, допустим, есть, да, цель устойчивого развития, такая программа в 2015 году для всего мира была принята, которая должна была как бы такое сотрудничество наладить, вот Запад дает деньги, а вот все развивающие страны на эти деньги развиваются. Там все плохо произошло, да, потому что, во-первых, Запад деньги не очень хочет давать. Вот. Во-вторых, многие страны, когда деньги это получают, они уходят в пустоту. Да? И эта модель не работает. И денег давать Запада не будут. Поэтому вот внутренние ресурсы нужно генерировать самим этим странам учиться. А сейчас есть технологии для этого. И, в общем, и на Западе никто не будет против, если, да, эти страны будут этим заниматься.
0: Есть такая прикладная бытовая история, помимо, мы с ключевой ставки с вами начали, но помимо ключевой ставки у нас еще есть история с топливом. Называть ли это, кстати, топливным кризисом? Не называть, ситуативной этой истории нет. Вопрос цепной реакции для экономики страны в целом, конечно.
12: Ну, я здесь не осмелюсь на себя брать какие-то заявления. Наверное, у нас, да, есть правительство, уже создан координационный центр для того,
0: вот,
12: чтобы
0: решать вопрос, да.
12: Чтобы действительно, ну, это правильно, да, чтобы, условно говоря, оперативно там регулировать поставки топлива, перебрасывать с одного направления на другое, и это правильное решение, вот. Поэтому там лучше осведомлены и о сроках, условно говоря, там восстановления той инфраструктуры, которая была возможна, да, там как-то на время, значит, вышла из строя, и пока, наверное, да и с целью, так скажем, да, такой устойчивости общественного мнения, не стал называть это прям кризисов, но наблюдается такая ситуация, так скажем, относительно напряженная. Чем быстрее сейчас справится с этим правительство, тем быстрее успокоятся люди. Но я вижу, что в этом направлении действительно идет правильная работа, пресекаются тоже спекуляции, потому что часто у нас, к сожалению, да, это не только у нас, да, вот на таких ситуациях часто различные там спекулятивные интересы, в том числе, да, реализовывались, искусственно подогревая, значит, там какие-то выпадения там поставок. Я вижу, что сейчас с этим работа достаточно активно ведется. В этом плане, ну, можно рассчитывать на то, что, в общем, все какие-то пробелы, выпадения, по крайней мере, на них будет реакция, и будем надеяться, они, ну, будут закрываться, а потом эти мощности, да, они будут снова входить в строй, потому что, ну, в общем, есть понимание, что делать, да, как это преодолевать.
0: Но здесь, наверное, еще речь идет о том, что вот там история с Крымом, например, она возникла, потому что топливо — это все-таки еще логистика, и вопрос закладывания в цену конечного продукта, всего того, что происходит с топливом. Но с учетом того, что есть этот штаб, возможно, все это действительно учитывается. И такая ситуация, она временная, вот так.
12: Ну, это большой системный вопрос, понимаете, цена рассчитывается там из разных компонентов, и она рассчитывается из текущей экономической модели, в том числе...

0: одни из лучших в мире, именно в нефтегазовом секторе, очень он конкурентный. Будем надеяться на их как бы сильные компетенции, разумный подход.
1: А в ближайшие два года рост ВВП России будет отставать от роста в других странах ЕАЭС и Центральной Азии, не превышая 2%. Это Евразийский банк развития дает такой прогноз. Насколько я помню, вот мы в первой части с вами тоже затрагивали и приводили в пример Китай, что у них 8% роста, это не считалось перегревом. А у нас какая-то странная история была. У нас 4% роста считалось перегревом экономики, поэтому решили ее охлаждать. Сейчас есть другая проблема. Экономика слишком переохлаждена, есть дефицит инвестиций, дефицит дешевых кредитов, и теперь вот в рамках ЕАЭС. А это, на самом деле, ну вот в рамках ЕАЭС, да, будет расти медленнее. И дальше что? Мы локомотив ЕАЭС вообще? Это будет на всех сказываться?
0: Мы в силу размеров экономики, конечно, остаемся локомотивом ЕАЭС, хотя другие страны ЕАЭС тоже налаживают отношения с другими партнерами, и с Китаем, ну и, кстати, они и с Евросоюзом, там Евросоюз туда тоже достаточно активно пытается, так скажем, интегрироваться. Но что касается там медленных темпов роста в этом году, они уже просто предопределены, потому что полгода уже прошло, и первый квартал мы прошли со спадом, да, мы надеемся, что мы вытянем ситуацию к около нулевой динамики к концу года, или хотя бы будет там 0,5, разные есть прогнозы, кто-то и полтора строил за счет роста цен на уголь и водороды. Не бывает чудес. И даже если сейчас мы резко поднимем инвестиции, они начнут давать эффект там года через 2-3. Поэтому и на следующий год, скорее всего, темпы роста будут умеренными. Вот. Хорошо бы нам в 2028 году на основе системных решений по перезапуску инвестиционного цикла, о чем сейчас активно говорят, выйти на темпы роста хотя бы равные среднемировым, да, а в 29-м выйти на те, которые выше среднемирового, в текущем сценарии это был бы неплохим результатом. Тоже надо понимать, что у нас стоят национальные цели развития в 2030 году, и здесь как бы мы, помня об этом, должны не увлекаться дальнейшим переохлаждением экономики, уж это точно. Хотя тоже, понимаете, сейчас все разговоры, все как бы предпосылки очень быстро меняются тем, как развивается ситуация. Тоже все эти наши разговоры, они должны принимать во внимание ту ситуацию, которая разворачивается именно вот на этом треке каких-то физических событий.
1: Но если говорить даже про, скажем так, будущее, про там, стратегию развития вот евразийского экономического пространства. Есть Киргизия, у которой 10% роста будет, увеличится более чем на 10% в Киргизии, примерно на 8% в Узбекистане, в Таджикистане. При этом прогноз оптимистичнее, чем майский прогноз Минэкономразвития. И получается, экономики региона по-разному реагируют там, на военный кризис на Ближнем Востоке и так далее и тому подобное. Но если российская экономика будет показывать динамику более низкую, это скажется, например, на привлекательности этого интеграционного как бы формата или нет? Или это вообще никак не связано, как вы думаете?
0: Ну, там экономика Киргизии, условно говоря, будет быстро расти, в том числе за счет эффекта низкой базы, там не такой большой объем экономики. Кстати, мы Киргизской республике очень так хорошо помогли, в хорошем смысле, да, вот мы, допустим, туда поставили свои решения по автоматизированному сбору налогов. Да, там это большая работа была, большой проект, и
1: бюджет просто
0: в два раза выросли налоговые поступления именно за счет этой автоматизации. Вот, то есть там происходят процессы такого структурного улучшения в экономике среднеазиатских стран. Кстати, допустим, мы очень плотно с нашей экономикой сотрудничаем, там размещаются производства, в том числе текстильные, с участием наших российских инвесторов, и в том числе за счет этого экономики растут. Не только за счет этого, за счет плотного тесного сотрудничества с Китаем. Вот, и опять же мы видим, что как раз прогнозы самые лучшие для стран, которые не связаны с нефтегазовым контуром, да, потому что вот Россия и Казахстан плотно, да, у нас все-таки экономика такая энергозависимая в плане поставок энергоресурсов, видите, Узбекистан, Киргизия получше. Тоже сигнал к тому, что вот России мы должны свою экономику тоже диверсифицировать. Но все-таки якорем России для экономик этих стран и поставщиков.

0: целиком, отчасти и оборудования, и энергоресурсов, и там инвестиции, даже при низких темпах роста, все равно остается. Просто при более высоких темпах роста, может быть, это как бы якорность была бы сильнее.
1: А вообще логично ли сравнивать страны, потому что, ну, население разное, а структура экономики тоже разная, вот по поводу того, что там одни растут, а мы падаем. Ну, просто конъюнктура другая. Если бы Киргизия, например, также зависела от поставок энергоресурсов,
0: зачем нас вообще сравнивать? Это вообще мы...
1: А это какая-то модная
0: не так
1: тема.
0: Не так далеко расходились, то есть мы были единым экономическим контуром внутри Советского Союза, да. Наши экономики оставались связанными все это время. Сейчас ЕАЭС, как бы, ну, хорошо, они растут быстрее, мы медленные, мы должны решать свои проблемы, они как бы свои, зачем такая, да, конкуренция. Наоборот, можно за них только, честно говоря, порадоваться. Просто дело в том, что мы же давно говорим, да, там, про потоки миграции, и если экономики Киргизии, Узбекистана будут богаче, значит, и, соответственно, будет больше возможностей для трудоустройства там коренного населения. Соответственно, это же тоже тяжело, приезжать в чужую страну, работать там, да, жить в вот тех условиях, которые предлагаются у нас, там много, большой бардак в этой сфере был. Вот, поэтому, да чего тут, тут только, дай бог порадоваться за них, еще и помогать им в этом плане, ну, на взаимовыгодной основе. А то, что у нас с экономикой, понимаете, у нас, конечно, разного масштаба экономики, совершенно разные задачи, у нас задача свой технологический трек поднять, несмотря на то, что как это сложно и как это исторически России всегда с трудом давалось, мы же тоже не первый раз в такой сложной ситуации, в том числе догоняющей там модернизации. Вот, для этого нужны механизмы, особые инвестиции, нужен суверенный полный, ну, такой контур, который мы готовы сами тянуть или там вместе, допустим, с тем же Китаем или с той же Индией. Там Киргизия, Узбекистан, они, конечно, будут подстраиваться под тех партнеров, которые есть вокруг. Это, ну, то есть это совершенно абсолютно нормальная стратегия. И здесь мы говорим о взаимодополнении, а не какой-то там прям безумной конкуренции экономики.
1: Антон Свириденко был с нами, исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее
0: вам,
1: новости.
0: Да,
1: зовите еще. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Херсонской области 2 человека пострадали в результате атак ВСУ. Такие данные за минувший день привел губернатор Владимир Сальдо. На платформе «Макс» он написал, что в Горностаевке ранение руки получил мужчина. Еще один подорвался на взрывоопасном предмете в Новой Збруевке. Его госпитализировали. Кроме того, беспилотники ударили по населенному пункту Лазурный. Там повреждены продуктовый магазин, аптека, магазин автозапчастей и легковой автомобиль. Далее новость интинформагентств. Поставки топлива для нужд аграриев в России идут штатно. Об этом заявили в Минэнерго и в Минсельхозе. Передают РИА Новости. Подробности через полчаса. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Он будет действовать до 21.00 17 июня. Как сообщили ТАСС в учреждении, в дневные часы в столице ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Подмосковье прогнозируются сильные осадки. Ранее городские службы Москвы были приведены в повышенную готовность из-за ливня. В «Максе» заработал сервис для самозанятых. Предприниматели получили возможность создать собственный публичный канал, привлекать аудиторию, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов. Как уточнили в пресс-службе мессенджера, чтобы зарегистрироваться на платформе, бизнесменам нужно авторизоваться по номеру телефона на сайте, выбрать тип профиля «самозанятый» и пройти верификацию через госуслуги. «Майкл» признан самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. В мировом прокате картина собрала более 911 миллионов долларов, из них 358 в Северной Америке, 555 миллионов в других странах. В России лента о музыканте заработала более миллиарда рублей. Это данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Отмечается, что для студии Lionsgate «Майкл» стал самым кассовым в каталоге, обойдя все фильмы франшиз «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». Ранее список самых прибыльных музыкальных лент в истории возглавляла картина «Богемская рапсодия», выпущенная в 2018 году. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: А вы говорите, милин.
5: Я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
6: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 15 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием.
2: В движении.
7: Смотрим, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас, по идее, серьезных пробок быть не должно. А где у нас, собственно, пробки? У нас даже пробок-то нету. Вот насколько все сложно. Пробок нет не только на московских улицах, но и у нас на мониторе. Хотя нет, на московских улицах пробки все-таки присутствуют. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера, к 7 вечера обещают даже 6-бальные пробки. Так не всегда бывает. Возможно, плохая погода тому причиной. Главные проблемы в центре Москвы. Москвы много бордового цвета. К Кремлю сложно подъехать в районе Котельнической высотки. Сложно подъехать к Кремлю со стороны Третьяковской галереи, то есть по Большой Якиманке. Ну, а еще обращаем внимание на то, что, как обычно, сложно ехать по Садовому кольцу и по Третьему кольцу в их северной части. По Садовому от поворота на площадь Трех вокзалов до поворота на Тверскую, по Третьему кольцу примерно от Сокольников до Динамо. 4 балла прямо сейчас. Сейчас 6-бальные пробки. Ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин примет участие в саммите Россия-АСЕАН. Было более-менее понятно, ведь саммит проходит в Казани с 17 по 19 июня, но теперь есть подтверждение, чего от саммита ждать, кто самый важный гость, будут ли важные решения. Первая тема, вторая, в России, как выяснилось, могут ввести новую пенсионную программу, где не столько государственное участие, как мы привыкли, сколько государственная поддержка. Говорят, что это будет новая система, которая будет основана на корпоративных пенсиях и взносах работодателей. Что за программа, кому она нужна и зачем? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Следим за новостями, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Смотрим из срочных сообщений власти России, пишет ТАСС. Оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым. Макрон выступает против введения платы за проход через Армузский пролив. Еще из того, что прямо сейчас появляется, тоже заявление Макрона. Страны Большой Семерки обсудят поставки нефтепродуктов в обход Армузского пролива.
6: Поток. Успеем сказать главное.
7: СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Можно дозваниваться 7373948. Код города 495. Новости. Главные новости обсуждаем. Следим за тем, что появляется на лентах новостей прямо сейчас. Подтверждено, что Владимир Путин примет участие в саммите Россия-АСЕАН. Пройдет саммит в Российской Федерации. Это будет в Казани с 17 по 19 июня. В графике президента России, как пишет журналист ВГТРК Павел Зарубин, будет множество двусторонних встреч. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в ближайшее время проинформирует о предстоящих мероприятиях. Это 35-й юбилейный саммит Россия-АСЕАН. В ассоциации государств Юго-Восточной Азии, то, что сокращенно называется АСЕАН, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа и Восточный Тимор. Дмитрий Масяков, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте Востоковедения Российской Академии Наук, профессор и доктор исторических наук. Дмитрий Валентинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Чего ждать от этого юбилейного саммита? Это скорее про круглую дату только будут говорить.
5: Нет, ну что вы, круглая дата – это, так сказать, как бы повод для того, чтобы собраться. В центре внимания там окажутся вопросы торговли, инвестиции, энергетики, сельского хозяйства, то есть цифровизация. Там огромное вопросов, связанных с развитием и расширением нашего сотрудничества во всех сферах. Потому что ключевая, так сказать, фундаментом наших отношений является в значительной степени политическое сотрудничество, некое такое общее видение и ситуации в мире, и относительно, так сказать, каких-то международных конфликтов. Вот. И Россия всегда выступала очень важным партнером для стран АСЕАН, в первую очередь политическим партнером. Вот. Теперь, я думаю, вот одна из ключевых задач саммита – это вот поиск развитие наших экономических связей, так, чтобы вот под политический фундамент подвести еще и экономические отношения, экономические связи. Вот, причем не просто в сферах традиционного сотрудничества, где мы всегда, это и сельское хозяйство, это энергетика, вот, но и в сферах, новых сферах, именно вот цифровизация, искусственный интеллект. Вот, в этих сферах, где у стран Юго-Восточной Азии, в частности, там, у Вьетнама, и у Сингапура, да и у Малайзии, у всех есть большие, так сказать, наработки, вот, здесь развивать это сотрудничество.
7: Кто самый важный гость?
5: Ну, сказать сложно, там все, так сказать, многие лидеры стран АСЕАН являются, так сказать, личными, как бы, друзьями нашего президента, и которые, так сказать, много раз приезжали в Москву, как вот индонезийский президент Прабоу Субьянто, вот, есть его личные друзья, как премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, ну, я уж не говорю про руководство Вьетнама, так сказать, Тулам, который достаточно часто к нам едет. Ну, формально главным будет все-таки, как ни странно, человек, который в наибольшей степени, как бы, так сказать, сдержанно, скажем так, к нам относится, это президент Филиппин Фердинанд Маркос. Просто потому, что он является сейчас председателем АСЕАН. В 2026 году Филиппины являются председателем АСЕАН, и вот Фердинанд Маркос, вот, он как председатель просто, вот, формальный, так сказать, как бы такой лидер всего этого объединения, вот, формально он, так сказать, выступает как, так сказать, наиболее важный представитель этого сообщества. Вот, в частности, долгое время было неясно, так сказать, в силу его очень тесных контактов с американцами, с японцами, и того, что Филиппины, в общем, ориентируются на сотрудничество именно с этими странами, было неясно, приедет он к нам, не приедет, потому что мы его приглашали, и все, ну вот он приедет, и даже будет его, видимо, личная встреча с нашим президентом, вот, так что, я думаю, это будет очень большое, очень важное мероприятие, оно будет иметь и демонстрационный характер, то есть показывать, что на Востоке масса стран, которые к нам прекрасно относятся, которые готовы развивать с нами и политические, и экономические отношения, вот, это очень важно, вот, в существующей, так сказать, реальности, да, когда создается, так сказать, такое впечатление, что, так сказать, мы находимся в определенной изоляции, вот, и кроме этого, так сказать, кроме такого демонстрационного эффекта, там будет решаться вопрос, видимо, будет подготовлена программа взаимных действий на 25-30 годы, видимо, будут обговорены какие-то ключевые экономические проекты, потому что вы видите, сейчас они, так сказать, развиваются, это во Вьетнаме строительство, подписали вот недавно строительство атомной станции Нинхуан, это и Индонезия нас пригласила к участию в больших инфраструктурных проектах на Калимантане, на Сулавеси, вот, это и Мьянма, где, так сказать, крайне заинтересованы в наших вот небольших вот этих ядерных реакторах, то есть масса возможностей, масса стран, так сказать, это огромный рынок. Вот, огромные возможности, потому что если представить себе, что они торгуют примерно на 3 триллиона долларов, вот, а мы, наша торговля где-то 25-26 миллиардов долларов, то есть там где-то, так сказать, меньше, может быть, даже 1%. Так что возможности для наращивания экономических связей, так сказать, в определенной, в первую очередь, в сфере энергетики, потому что вот эти события, которые произошли в Ормузском проливе и так далее, выяснилось, что, так сказать, рассчитывать только на страны Ближнего Востока, как на ключевого партнера в плане энергетики, в плане нефти, газа, это, так сказать, большой риск. Вот, и это открывает возможности того, что и в будущем, вот даже при том, что там решатся этот вопрос, танкеры пойдут из Ормуза в Юго-Восточную Азию, но опять-таки вот эта ситуация, когда Россия выступает в качестве важного партнера и страхует практически вот, так сказать, ситуацию в этих странах, потому что без нефти и газа, вы сами понимаете, это и социальная напряженность, это огромные проблемы и так далее. Вот, так что мы начинаем приобретать, так сказать, в их глазах значение не только как очень важный политический партнер, но и начинаем приобретать это новое звучание как перспективный и важный энергетический партнер, причем в таких ключевых сферах.
7: А вот возвращаясь к тому, что это все-таки 35-й юбилейный саммит России и АСЕАН, вспоминая, что уже было, можно ли назвать, какие важные решения были приняты на подобных совещаниях прежде?
5: Ну, во-первых, там ключевое было, конечно, совещание 2016 год. 2016 год в Сочи, вот был третий саммит России и АСЕАН, вот, который имел, так сказать, очень большое значение, то есть фактически, вы понимаете, здесь речь идет о том, что с каждым саммитом, так сказать, наши отношения, вот сейчас войдет речь, по всей видимости, мы будем заключим соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с АСЕАН, то есть отношения наши с АСЕАН выйдут на, так сказать, самый, что называется, верхний уровень. Понимаете? Но сами понимаете, что, например, у нас отношения с АСЕАН и политические, потому что они долгое время, после того, как даже распался Советский Союз, продолжали иногда рассматривать Россию потому, как такую прокоммунистическую, как опасную страну, потому что Советский Союз всегда поддерживал там коммунистические партии, и, в общем-то, всегда они большим недоверием относились к нему. Вот нужно было, во-первых, вот это недоверие убрать. Во-вторых, нужно было, так сказать, показать, так сказать, то, что мы выступаем действительно как, так сказать, очень серьезный их политический союзник, поддерживая практически все их инициативы, да, имея общие контакты. А то, что касается решений, понимаете, это связано не с экономическими, потому что долго, я повторяю, это в первую очередь политические контакты. Представьте, в прошлом году 5 руководителей стран Юго-Восточной Азии приезжали в Москву, да, и вели, так сказать, переговоры и по политическим вопросам, и по экономическим вопросам. И главное сейчас, вот как раз очень важная проблема, об этом сказал и Сергей Ильич Лавров, вот когда он, так сказать, давал интервью там филиппинской информационному агентству, он сказал, самое главное, вот это вот сейчас начать развивать экономические связи и контакты, понимаете, потому что поворот России на восток, который происходит, он, конечно, Индия, конечно, Китай, вот, но и Юго-Восточная Азия, Юго-Восточная Азия как быстро развивающийся регион, как огромный и емкий рынок, вот, как страны, которые к нам доброжелательно относятся. Понимаете, все это очень важно, и я надеюсь, что вот как раз на этом саммите вот все вот эти благоприятные обстоятельства, о которых я сказал, они, в общем, как-то осуществляться, будут либо какие-то проекты новые будут созданы, либо будут какие-то перспективные проекты будут обозначены, потому что сейчас, конечно, задача вот это вот политическое сотрудничество, вот это доверие, которое реально существует, вот превратить в чисто взаимовыгодные экономические связи. А там возможностей очень много, я уже сказал, и не только современные отрасли, но и традиционные, и это и морское хозяйство, и сельское хозяйство, и современные технологии, как вот в Малайзии, во Вьетнаме и так далее. То есть там, я не говорю даже про Сингапур, это огромный рынок, это огромные возможности. И у нас сейчас открываются тоже возможности для того, чтобы достаточно быстро развивать экономические связи.
7: Ну и еще, наверное, стоит уточнить, учитывая разные цифры, которые появляются в сообщениях средств массовой информации. Значит, это 5-й саммит Россия-АСЕАН, который посвящен 35-летию взаимоотношений между АСЕАН и Россией.
5: Да, совершенно правильно. Совершенно правильно.
7: Все-таки по окончании этого саммита, на ваш взгляд, какие-то важные решения будут или прежде всего общение?
5: Ну, во-первых, я думаю, будет принято решение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России-АСЕАН. Понимаете, это важное решение с учетом вот этих попыток каким-то образом, так сказать, изолировать нас, создать, так сказать, большие проблемы. Там, конечно, ключевые вопросы для развития нашей торговли, это в первую очередь, конечно, так сказать, вторичные санкции, которые, так сказать, вводят Соединенные Штаты против нашей торговли, да, это абсолютно их враждебность, так сказать, Запада в отношении развития наших отношений.
7: Некое заявление можно по этому поводу ожидать?
5: Ну, в принципе, да. Посмотрите, видите, там Каллас выступила и попросила эти страны не покупать нашу нефть. Понимаете, там идет откровенное давление. Вспомню, в Индонезии, когда она уже была, собиралась покупать наши Су-35, в последний момент там им дали, выкатили ультиматум американцы, сказали, что если вы купите это, то вы, будут такие-то проблемы, такие-то проблемы, такие-то проблемы. То есть тут нужно еще и понимать, что это не такой естественный процесс. Вот улыбаются, давайте подписываем соглашения, и наши, они все время находятся под определенным давлением, понимаете, там все, на Западе все это смотрят и всячески пытаются эти отношения либо уменьшить, либо вообще, так сказать, не дать развиваться этим отношениям.
7: Понятно.
5: Я повторяю, вторичные санкции, плюс, конечно, переход в торговле на национальные валюты. Это выход определенный для развития нашей торговли.
7: Спасибо. Дмитрий Масяков, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор исторических наук и профессор. Но хотел сказать фразу, но Макар 768 пишет, такую тему логично обсуждать по реальным итогам встреч. Мол, цыплят по осени считают. Я как раз и хотел сказать, что саммит пройдет с 17 по 19 июня. Вот мы и посмотрим, собственно, чем эта встреча между руководителями России и стран АСЕАН закончится.
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM.
2: Поток!
6: успеем сказать главное.
7: Следим за новостями. Яна Лантратова призвала ЮНЕСКО осудить атаки ВСУ на объекты культурного наследия, пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишут про другое, про ирано-американскую мирную сделку. Венс утверждает, что Иран не получит ни доллара от США в рамках мирной сделки, но Вашингтон готов пойти при этом на смягчение санкций. Следим за новостями тоже. У нас следующая новость для обсуждения. Это сообщение о том, что в России может появиться новая пенсионная программа с государственной поддержкой, которая будет, как говорят, основана на корпоративных пенсиях и взносах работодателей. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова. Он присоединяется к нам по телефону. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Итак, что за новая система и чем она будет отличаться от ныне существующих пенсий? Она будет взамен государственной пенсии?
8: Нет, не взамен. Это еще пока не принято решение. Это идея, которая обсуждалась на сессиях на Петербургском экономическом форуме. И смысл ее в том, чтобы оказать гражданам дополнительную финансовую поддержку помимо государственной пенсии. Потому что мы видим, что ситуация в демографическом плане, на рынке труда не позволяет в полном объеме удовлетворить только силами бюджета ожидания граждан от уровня пенсионного обеспечения. Это, к сожалению, не просто тенденция, это уже факт, и это не только в Российской Федерации, это мировой такой тренд. Поэтому страны для того, чтобы граждане чувствовали себя благополучно, развивают негосударственные пенсионные программы. А среди них основной фокус внимания уделяется и основной эффект достигается за счет корпоративных пенсионных программ. Поэтому мы вот в рамках деловой программы на Питерском форуме обсуждали возможность развития и стимулирования такого развития корпоративных пенсионных программ.
7: То есть сейчас есть государственная пенсия, есть вот эта программа долгосрочных сбережений, которая последние два года работает, в том числе и замороженными когда-то пенсиями. Вы говорите, появится третий вариант, когда работодатель может появиться.
8: Нет, она и сейчас есть, просто сейчас не очень большое количество компаний и, соответственно, не очень большое количество работников в них участвует. Есть такой показатель, как коэффициент охвата населения программами негосударственного пенсионного обеспечения. Почему про негосударственное пенсионное обеспечение? Потому что государственная пенсия всем платится, когда достигается пенсионный возраст, если стаж трудовой позволяет это делать. А вот именно охват населения программами негосударственного пенсионного обеспечения – это важный показатель, как граждане, как и сами вкладчики, они могут индивидуально участвовать, и как работники, где корпорации развивают корпоративные пенсионные программы, участвуют в этих пенсионных планах. И вот у нас такой охват, он не очень большой. Поэтому речь идет о том, чтобы стимулировать и работников, и работодателей участвовать в этих программах в гораздо большем объеме.
7: Эффект, гипотетически,
8: еще раз скажу, очень чувствительный.
7: Понимаю, но гипотетически, вот вы говорите, надо людей стимулировать. Что может, на ваш взгляд, стимулировать работника, что может стимулировать работодателя?
8: Ну, есть разные практики в мире. Есть, когда компании заключают так называемые отраслевые соглашения, когда бизнес, работающий в определенной сфере, являясь частью какого-то профессионального объединения, договаривается о том, что все компании, соответствующие определенным критериям, чтобы это не было чрезмерной нагрузкой, участвуют в реализации таких программ и заключают соответствующие договоры пенсионного страхования. И для России это не новый опыт. Многие крупные компании из разных секторов и в инфраструктуре, и в финансовом секторе, и в нефтегазовом секторе это реализуют. Но просто еще раз говорю, масштаб нужен совершенно другой. Есть, когда такое участие в таких программах или реализация таких программ прямо прописано законом и является обязательным. Есть механизмы, когда работодатель предлагает по умолчанию работнику заключить такой договор пенсионного страхования. Он может отказаться, чтобы не было навязывания, но если он не отказывается, это так называемая автоподписка, то он участник этого соглашения. Из стимулирующих мер могут быть, и международный опыт показывает, что эти стимулы достаточно действенные, может быть налоговые льготы какие-то, стимулы, как на фонд оплаты труда, как с точки зрения льгот по налогу на прибыль компании, так и на взносы, которые платят работник, как часть своих налогов, это может быть налог на доходы физических лиц, комбинации могут быть разные. Но мы вот еще не обсуждали пока параметры этих возможных пенсионных программ и параметры стимулов, поэтому это все предстоит в ближайшее время сделать предметом обсуждения и уже более конкретно обсуждать эту идею, а идея была поддержана.
7: Ну вот идея была поддержана, говорите вы, а я хотел вас спросить, вот теперь, когда идет обсуждение, на ваш взгляд, государство к подобного рода налоговым льготам для того же малого или среднего бизнеса готово?
8: Ну вот, когда я говорю о том, что параметры надо обсуждать, и мы внимательно изучаем, что из международного опыта к нам применимо, а что нет, все-таки это в большей степени речь про малый бизнес. Потому что у малого бизнеса достаточно высокая нагрузка, социальная функция малого бизнеса немножко другая, это рабочие места, в первую очередь, когда человек занимается каким-то семейным бизнесом или некрупным бизнесом, и там просто другое идет речь. В основном это, конечно, касается либо крупных компаний, либо компании с государственным участием, потому что вот вырастали все эти корпоративные пенсионные планы как раз из отдельной такой особой категории трудящихся, то есть муниципальных, занятых в муниципальных учреждениях. Образование, медицина не частная, а именно муниципальные, полицейские, пожарная охрана, то есть те, кто не очень высокую по сравнению с частным бизнесом зарплату получают.
7: Алло.
8: Ну, вот, вот делали такие стимулы налоговые для того, чтобы он участвовал.
7: Сергей Юрьевич, мы вот последние несколько секунд, которые вы говорили, не услышали.
8: А, называется, повторю.
7: Давайте.
8: Проезжал, наверное, боевую связь. В мировой практике это все начиналось вокруг определенной категории служащих, занятых. Это муниципальные служащие, которые работают в муниципальной системе здравоохранения, образования, не частных именно, не бизнес здравоохранения, не бизнес образования, а вот в муниципальных или государственных системах. Полицейские, пожарные, это Канада, Соединенные Штаты. И связано это было с тем, что получают относительно невысокую заработную плату по сравнению с занятыми в частном бизнесе, в частном секторе. Нужно было как-то их не ущемить в правах, в финансовых возможностях, когда они выходили на пенсию. Поэтому такого рода работодателям вменялось реализовывать корпоративные пенсионные программы. Для того, чтобы это было не обременительно, для того, чтобы гражданин тоже был мотивирован, были существенные налоговые льготы по налогу на прибыль и по налогу на доходы физических лиц. Вот. Что-то из этого можно взять, где-то специфика вот экономической ситуации будет диктовать другие решения. Вот мы сейчас это прорабатываем. Но, конечно, я с вами соглашусь, раскатывать это на всех было бы неправильно.
7: Потому что совсем коротко.
8: Неположительный эффект, да. Отрицательный.
7: Обсуждение идет, говорите вы. Когда ждать результатов?
8: Я думаю, что к осени у нас будут какие-то предложения по параметрам таких корпоративных программ и по мерам развития этих корпоративных программ, и тогда это будет следующий раунд обсуждения.
7: Спасибо, Анна. Сергей Беляков, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и бывший заместитель министра экономического развития Российской Федерации, был с нами на прямой связи. В России могут ввести новую пенсионную программу с государственной поддержкой. Так это подают средства массовой информации. Сергей Беляков рассказал, в чем возможные изменения по сравнению с существующей практикой. Сергей 954 называет то, что происходит с пенсиями, пенсионными лохотронами. Он говорит, уже столько открыли пенсионных лохотронов, а люди деньги не несут, не знают уже, что придумать. А сколько? Что вы конкретно имеете в виду? Вот совершенно непонятно. Теперь Григорий 859 считает, что для того, чтобы программы работали, надо расширить список налоговых вычетов и направлять их на пенсию. Может быть, прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М. Экипаж катапультировался, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что разрушений на земле также нет. Уточняется, что самолет выполнял планово-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал при заходе на посадку. Причины ЧП выясняются. Жителя Крыма осудили на 17 лет за госизмену в интересах Украины. Также Леонид Горецкий признан виновным в незаконном хранении взрывчатки. Как сообщила прокуратура Севастополя, мужчина сотрудничал с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. В январе прошлого года он по заданию кураторов в Киеве прибыл в Севастополь, чтобы изъять из тайника бомбу массой свыше 1,4 кг. Его задержали сотрудники ФСБ. Кабмине заявили о штатных поставках топлива для нужд аграриев. Объемы производства и отгрузки полностью удовлетворяют потребностям. Об этом говорится в совместном сообщении Минэнерго и Минсельхоза. Подчеркивается, что правительство координирует работу по обеспечению сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами во время сезонных полевых работ. Отмечается, что отдельное внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, новые и приграничные регионы. В Минэнерго и Минсельхозе добавили, что логистические трудности оперативно отрабатываются. СМИ узнали о возможном допуске сборной России на юношеский турнир FIFA. Речь идет о новом соревновании для игроков не старше 15 лет. Состязание может пройти в США. В матче открытия Международная федерация футбола хочет увидеть Израиль и Палестину, сообщают издания Guardian и Athletic. Турнир планируется в сентябре. Одним из вероятных мест проведения называется Майами. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите, Милин,
13: я его что, рекламирую?
4: Да думайте о своей стране, а не о том,
12: в спорах что рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
7: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через мессенджеры, можно писать через Телеграм, можно через Макс, пользователю «Говорит МСК-бот», а можно звонить 7373948, код 495.
2: движении.
7: В городе по-прежнему 4-бальные пробки. Нам обещают 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Такая неожиданная история для понедельника. Обычно по понедельникам ездить по Москве все-таки легче, чем, судя по всему, будет разъезжаться по городу вечером сегодня. Главные проблемы. Внешнее третье кольцо перед Тульской останавливается еще до Лужников, примерно в Сити. Вот сразу, получается, после Кутузовского проспекта сложности возникают, и так до Тульской. Еще это тоже необычная история. Люсиновская улица очень медленная и даже, я бы сказал, бордового цвета, практически от Тульской. Там что-то на пересечении с Большой Серпуховской улицей происходит. Может быть, кто-то из слушателей напишет, если вы в том районе. Но в целом город едет более-менее спокойно. 4 балла прямо сейчас, как максимум 6 баллов. Ждем к 7 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
7: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешено выпускать бензин Евро-5 по стандартам Евро-3. Так, во всяком случае, пишет газета «Коммерсант». Но почему так, почему это не комментируют официально, что означают эти решения, что сделают с бензином, а что этот бензин сделает с нашими автомобилями? Первая тема. Вторая. Пентагон обнародовал третий блок данных о неопознанных летающих объектах. В сообщении говорится, что министерство и продолжит выкладывать на постоянной основе дополнительные файлы. При этом третий пакет, это значит, что с 8 мая было еще 22 мая, и вот теперь уже в июне. Что объективно известно о неопознанных летающих объектах в мире? Есть ли даже данные от наших военных или каких-то других военных структур в мире? И что говорят космические исследования? Ведь люди полетели в космос, и, следовательно, за последние 60 с чем-то лет могли бы, наконец, с этим неопознанным летающим объектом встретиться где-то за пределами земной, соответственно, воздушной атмосферы. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Еще срочное сообщение, за которыми следим. Евросоюз поставит на саммите Большой Семерки вопрос о выделении Киеву еще до 45 миллиардов евро. Со ссылкой на Еврокомиссию пишет агентство ТАСС РИА Новости. Пишут о новых подробностях того, как подписали сделку Соединенные Штаты и Иран. Непонятно, кого цитируют, соответственно, что за средства массовой информации цитирует агентство. Тут написано буквально так. ВЭНС утверждает, что сделка с Ираном была подписана в электронном виде, в воскресенье, не уточнив, кем именно.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: 7373948. Можно звонить, можно писать через смс-портал или через мессенджеры. Первая тема для обсуждения – это история нового бензина с серой. Так, во всяком случае, это подают в прессе. Ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпуск бензина по стандартам Евро-3. Это делается для предотвращения нехватки топлива. Правительство разрешило части заводов для внутреннего рынка выпускать бензин и дистоплива класса Евро-5 с показателями Евро-3. Говорят, что это на самом деле не сейчас сделано, а еще осенью 2025 года, а в мае это должно было прекратиться, но пролонгировано. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор «Инфотек», к нам присоединяется. Александр Сергеевич, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
7: Итак, все-таки уже с осени этот самый серный бензин у нас продают? Или не продают такого бензина?
13: У нас, давайте для начала про серный бензин, прочее, да. А то многие слушают и думают, что, видимо, никогда такого не было. Смотрите, у нас вот Евро-5 прижился на нашем рынке.
7: Да.
13: С 2016 года была завершена модернизация наших нефтеперерабатывающих заводов настолько, что они все стали выпускать Евро-5. До этого у нас богато было представлено Евро-4, Евро-3. В 2011 году у нас там ряд маневров налоговых были реализованы с этим связанных, ну, чтобы модернизировали заводы быстрее. Вот, то есть отчасти производство бензина пятого экологического класса, это то, что вот у нас называют Евро-5, это, ну, вообще-то называется пятый экологический класс. Так вот, производство такого бензина во многом связано с налогообложением, со специфическими там послаблениями, вычетами, которые можно получать. Но для того, чтобы удалять серу, а там есть ряд параметров, которые отличают евро там 0, евро 1, евро 2, и так вот до 5 экологического класса, ряд параметров, но, как правило, говорят про серу, поэтому я дальше буду про серу говорить, но держим в уме, что там есть еще всякое. Так вот, сокращение доли серы связано с развитием установок вторичной переработки. То есть вы просто ставите установки вторичной переработки, например, какую-то там гидроочистку, и за счет этих установок снижаете содержание серы, увеличиваете экологический класс товарного бензина. Есть мнение, ну, можно так предположить, что, исходя из выше описанного мной, какие-то из установок, возможно, какими-нибудь обломками были повреждены, вышли на внеплановые ремонты. И вот для того, чтобы не снижать эффективность нашей нефтепереработки в финансовом смысле, ну, очевидно, что если вот подобного рода вещь происходит, это явно не по вине нефтеперерабатывающего предприятия, очевидно. Вот, то, возможно, я так предполагаю, так как у нас официального пояснения по этому поводу нет, а было бы неплохо его получить, и мне кажется, это было бы даже своевременно, чтобы люди не думали, не гадали и не сочиняли чего-нибудь лишнего, вот, со стороны правительства получить какие-то разъяснения такого рода, что если по независящим от завода причинам приходится там увеличить содержание серы, либо не выпускать этот бензин, ну, то есть государство от вас требует, выпускайте Евро-5, вы говорите, извините, вот сейчас конкретно у нас установка неожиданно вышла на внеплановый ремонт, мы не можем сейчас Евро-5 по всем параметрам обеспечить. И вот тут мы возвращаемся к моменту, который я обозначил, что там не только сера, но еще ряд, опять же, параметров присутствует. И вот если вы по ряду параметров соблюдаете Евро-5, а вот по отдельным не соблюдаете, вот Евро-3 у вас получается, там 150 ppm вместо 10 ppm вот по серии у вас идет, то вы можете продолжать получать те вычеты, которые вы получали раньше, ну, как некое поощрение за модернизацию завода. Вот, то есть это временная мера, которая касается отдельных предприятий и поддерживает рентабельность нефтепереработки, насколько я могу понять, в условиях, когда официальных пояснений такого рода, во всяком случае, я не видел, делаю вот эту важную оговорку.
7: Еще раз вы уже дважды, по-моему, подчеркнули, что вроде как официальных разъяснений нет. Есть ли разъяснение, к примеру, по поводу вопроса нашего слушателя Евгения 870-го, а вот там, на заправках, где мы заливаем бензин, будет маркировка? Или по нынешним правилам это может быть Евро-5, но на самом деле будет Евро-3?
13: По идее, там должно быть содержание веществ указано, то есть вы можете попросить документы, и вам их должны представить. То есть, если вы хотите узнать, какого качества, ну, характеристики топлива,
7: формально это будет считаться по-прежнему Евро-5.
13: Вы формально имеете на это право, да.
7: Нет, обычно же без бумаг видно, Евро-5 написано где-нибудь на соответствующем заправочном комплексе, а вот тут, когда будет с параметрами Евро-3, тоже Евро-5 или все-таки Евро-3 должны будут писать?
13: Нет, это не должны будут писать по банальной причине, это... Смотрите, если мы говорим про какую-то вывеску, а не про документы, ну, документ – это то, что прикладывается к каждой партии топлива, поступающей на заправочную станцию. А Евро-5, Евро-4, вот все, что вы можете написать, это вывеска, это часть оформления. Это не то, что будет меняться в зависимости от того, там, какие параметры. Еще раз, это временная мера, то есть представьте, вы там на 2 недели говорите, вот мы сейчас продолжаем выпускать, но вот по такому-то параметру мы выходим за пределы вот этого 5-го экологического класса. Мы
7: нет, ну это как права. Раз, я понимаю, да. Но мы как раз про особо тревожных людей, которые, к примеру, особо готовы...
13: Тревожным людям надо попросить документы. Не надо смотреть на вывески, надо смотреть документы.
7: И они как раз говорят, ну, если это временно, я, может быть, какое-то время не поезжу на автомобиле. Тут просто уже несколько вопросов, как это может на автомобиле сказаться. Вот Григорий говорит, катализатор можно сдавать спокойно в металлолом.
13: Ну, тут такой момент. Про катализатор у вас, давайте так, это, наверное, больше к авторемонтникам и к статистике по авторемонту, поэтому я здесь немножечко с дивана по этому поводу говорю. Возможно, у кого-то будет чек катализатора загораться, но потом он может, в общем-то, и пропадать, потому что там нагар может появляться, и соответствующий сигнал у вас идет, потом он сходит, давайте так назовем, сходит, и у вас этот сигнал пропадает. Опять же, если вдруг что, как такой, знаете, доморощенный некий способ, я понимаю, финансово очень обременительный, но сок и бензин потом залейте, покатайтесь на нем какое-то время, и может быть, с катализатором все будет хорошо.
7: Но, опять же, если но это вообще, не... опять, про логичность. То есть, если у вас машина, грубо говоря, старше 16-го года, тогда она с таким бензином знакома?
13: Ну, во-первых, если она старше 16-го года, она... Тут можно посмотреть на характеристики вашего двигателя. Может, у вас там есть, у вас, условно говоря, как МДУ Нексия, то там Евро-2 двигатель.
7: Вообще.
13: Ну, вот, ну, как пример. Вот. Соответственно, ему, ну, по большому счету все равно, что там Евро-3, Евро-4, Евро-5. Он, конечно, удивляется. Да, все смотрит, потому что, погодите, что это за новшества такие, я под Евро-2 затачивался. Вот. Если старше 16 года, да, с большой долей вероятности это справедливо. Но, опять же, если даже... моложе 16-го года, ну, в зависимости от того, какой автомобиль, какие там характеристики непосредственно двигателя, у вас машина может по-разному немножко реагировать. Извините, мы тут заходим, опять же, на смежную некоторую область, вот, автотранспорт, авторемонт, я все-таки немножечко там про нефтепереработку, про бензин, вот это все прочее.
7: Ну, а еще тогда уточню, когда вы говорили про сотый бензин, то есть это все-таки 95-го больше касается, сотый будет даже в этих случаях, скорее всего, чистым.
13: Скорее всего, да.
7: Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор «Инфотек» был с нами на прямой связи. Григорий уже представляет себе, как в ближайшее время на заправках будут такие объявления: «У нас реальный Евро-5». Игорь из Италии рассказывает, как у него в свое время, какие у него истории в свое время были в России. Совсем будет беда. У меня, говорит, негативный случай был. Как-то застрял в Смоленске на неделю из-за плохого бензина, но не пишет, когда это с ним было. Я, говорит, заправился в Москве, скорее всего, некачественным бензином. У Смоленска машина встала, прогорел поршень из-за плохого бензина, и неделю в сервисе Смоленска мотор перебирали, а мы с семьей ждали. Там, говорит, отель Кутузов был. Сначала жили там, а потом еще в гостиницу в центре перебрались. Вот что бывает с людьми, которые заливают неправильный бензин. Вероятность того, что бензин окажется не тем, которого вы ожидали, теперь повышается. Но вот Александр Фролов говорит, меньше шансов на подобного рода поворот истории, если мы говорим о сотом бензине. Валерий 234 говорит, но некачественного бензина я не видел в Москве давно, лет 15 уже.
2: Москва.
15: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
7: Ну, еще раз в подробностях. Источник газеты «Коммерсант» пишет, что по постановлению в НПЗ есть теперь право выпускать в обращение на внутренний рынок. Это вот чтобы вы понимали, что не будет Евро-5 как-то переписываться. Бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Для дизельного топлива предельный уровень серы 350 миллиграммов на килограмм. А это показатели экологического класса Евро-3. В Евро-5 содержание серы допускается не более 10 миллиграмм на килограмм. Допускается и содержание ароматических углеводородов в бензине с долей 42%. Так, во всяком случае, пишет газета, ссылаясь на слова собеседника. А у нас следующая тема. Пентагон обнародовал уже третий за последнее время блок данных о неопознанных летающих объектах. Сначала было 8 мая, потом 22 мая, теперь вот третий блок. Материалы опубликованы на сайте военного ведомства. В сообщении говорится, что министерство и дальше будет выкладывать дополнительные файлы на постоянной основе. Натан Эйсмонт к нам присоединяется. Он ведущий научный сотрудник в Институте космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
7: Ну, сейчас даже не про Пентагон говорим, а вообще, что объективно сейчас известно про существование неопознанных летающих объектов?
16: Ну, то, что совершенно точно известно. Вот ни один случай обнаружение вот такого объекта не был документально подтвержден в том плане, что вот этот объект был бы истолкован как проявление какой-то внеземной цивилизации. Вот это, можно сказать, совершенно точно. Да?
7: То есть есть задокументированные случаи появления неопознанных летающих объектов, но то, что они откуда-то из космоса, доказательств нет?
16: Нет, да. Вот ни одного доказательства буквально в этом смысле.
7: Что дают вот эти данные военных в этом смысле?
16: Ну, дело в том, что есть ведь интерес людей вот к таким такого рода объектам. Да, но раз есть интерес и очень хочется каких-то чудес, то, конечно же, вот невозможно удержаться от соблазна увидеть их, да, ну, некоторым людям. К тому же иногда вот то, что наблюдается, действительно выглядит как некие чудеса, да, причем об этих чудесах говорят ведь люди, ну, вполне квалифицированные, да, которым, ну, трудно не поверить. Но, тем не менее, значит, атмосфера нам предъявляет массу вот таких явлений, которые действительно выглядят как некие чудеса, да, вот атмосфера, она очень сложная, и поэтому, вот, конечно, первое, что хочется увидеть инопланетян. Ну, и можно вот какие примеры привести. Вот замечательный пример, скажем, который был продемонстрирован нашим космонавтом, да, и, в общем-то, на самом деле получалось так, что вот действительно что-то такое, это с борта МКСа, и обнаружил это Иван Вагнер, наш космонавт, вот, обнаружил некую цепочку объектов на небе, которая согласованно двигалась, как вот будто связанная одной нитью, да, вот, ну, это не сразу, так скажем, был получен ответ на вопрос, заданный Вагнером, да.

0: бывает?
1: Ну, вы знаете, у нас ведь каким образом? Вот так, чтобы это где-то публиковалось у нас, ну, в общем, этого, как правило, нет. Да? Вот единственный пример такой опубликованный, это вот пример с Вагнером. Да? А так, чтобы какие-то были документы официальные, тем более, скажем, ну, у нас, ну, Министерство обороны опубликовано, нет, этого не было. В общем, у нас, как-то, можно сказать, к этим явлениям больше скепсиса, чем, скажем, у Пентагона, да? Это совершенно точно.
0: А, ну, у вас, как у ученого, к этим явлениям какое отношение?
1: Ну, что все это, в общем, природные явления, которые иногда проявляют себя неожиданным образом. То есть то, что это инопланетяне, вот точно совершенно это не так, понимаете? То есть, ну, вот хочется людям видеть. Ведь среди тех, кто вот такое видел, ну, я знаю вот конкретно людей, которые наблюдали это не откуда-нибудь, а с Байконура, целая группа людей, вот некое явление, которое выглядело, ну, в точности, как вот проявление какой-то инопланетной цивилизации, когда что-то зависало над группой людей, они все вместе видели такие странные перемещения вот этого, но... Все это, если так тщательно проанализировать, если такая возможность есть, оказывается все-таки, ну вот, либо то, что мы видим в космосе и принимаем за инопланетян, либо то, что вот дает нам атмосфера. Атмосфера больше дает, да, то есть... Здесь вот такие явления.
0: Одно дело, когда бы вы сказали, пока нет доказательств, но вы чуть выше сказали, точно нет.
1: Но, ну вот давайте тогда я скажу. Точно нет доказательств. Но вы знаете, это и на самом деле точно нет. Я могу сказать почему. Потому что если это есть, то и вот мы в это поверили, то тогда возникает некая цепочка таких, ну, противоестественных, ну, что ли, явлений. Вот из этого следует, да. Ну, это означает, что нарушение, если хотите, законов физики. Ну, вот, а в это поверить, это уже как-то, ну, совсем трудно, да. То есть, ну, просто невозможно. Вот. Так что здесь для того, чтобы вот принять это за инопланетян, нужны очень существенные доказательства. Да, вот я вспомнил еще одно такое якобы доказательство. Вы знаете, это вот комета 2 Атлас, да? 2Ай Атлас. Ну, помните эту комету? Она совсем недавно пролетела. И здесь ведь что получилось? Что... были такие предположения, гипотезы, что это никакая не комета, а что это космический аппарат, которым управляет межзвездный экипаж, понимаете? Вот. И кто поддерживал эту гипотезу, да? Человек, который, в общем, ну, известный астрофизик, понимаете, который в Гарварде работал и, в общем... усомниться в его квалификации, это как-то было бы очень странно. Тем не менее, он вот все эти эволюции движения вот этой кометы, он истолковывал как проявление действий внеземного разума, понимаете? Вот, то есть, почему он это делал? Вот это трудно объяснить, ну, есть объяснение. Но для того, чтобы привлечь к себе больше внимания, получить больше финансирования, понимаете?
0: Понятно.
1: Вот, но...
0: Пока ничего конкретного. Договорились, спасибо. Натан Лейсмонтов, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Павел 682 говорит, а только про Лазу, говорит, не говорите, а то он расстроится. А чего не надо говорить про Лазу? Юрий Лоза в свое время потребовал от Федерального бюро расследований реальных доказательств существования инопланетян. С одной стороны. 593-й говорит, а почему, интересно, в голливудских фильмах инопланетяне хотят уничтожить именно Соединенные Штаты Америки? А вы именно вот за этим следили? Мне всегда казалось, что инопланетяне хотят уничтожить Землю. Ну, а так как это американцы рассказывают, и американскую часть тоже. А 593-й из этого делает вывод, может быть, они таким образом спасти человечество хотят. Еще Макар 768-й рассказывает, что 30 лет назад он журналистом выпускал несколько телепрограмм популярного цикла «НЛО. Необъявленный визит». Я даже посмотрел, как в интернете люди об этом пишут, о том, как вот это вот все проходило в эфире. Но, говорит, я быстро охладел к теме, не нашел надежных фактов. Мой соавтор, говорит, переключился на программы с участием экстрасенсов, и там проще было найти спонсоров передачи. А он к чему это все пишет? Что от инопланетян?

0: инопланетян предложений финансово поддержать такую телепрограмму тогда не поступило. Вот что важно. 7373948. Телефон прямого эфира. Григорий из Питера нам напоминает, что американцы и за пролетом Санта-Клауса следят под Рождество с помощью ВВС Соединенных Штатов Америки. То есть, ну, мол, более активно в публичном пространстве, вот в этом направлении, американские военные действуют. 7373948. Телефон прямого эфира. Данные об НЛО опубликованы уже третий раз за последние буквально чуть больше месяца. Понимаете, в военное ведомство Соединенных Штатов Америки 8 мая, потом 22 мая, потом вот теперь уже опубликовали большую часть документов и говорят, что будут больше. Видите, суслика, он есть. Это Павел 682 продолжает. Так вот, значит, они говорят, и дальше на постоянной основе они будут, соответственно, публиковать все эти документы. Президент Трамп в конце апреля заявил, что собирается раскрыть информацию об НЛО, сказал, что обсуждал эту тему с летчиками, которые такие явления наблюдали. Глава Белого дома тогда рассказывал, что они... цитата, «видели такое, во что невозможно поверить». Григорий продолжает, что это такое. «Какое НЛО? Натуральное, зеленое, чистое, изумруд. Оно здесь часто крутится. НЛО же красное. Красное – это с Марса, зеленое – с Венеры. В общем, какая-то сложная история. А 363-й, видимо, намекая, почему американцы это делают, пишет буквально следующее в связи с обсуждаемой темой. «Если нет реальных дел, вызывай пиар-отдел». Ну, к тому... вы имеете в виду, что они много этой информации дают, чтобы хоть о чем-то из того, что делает министерство, я уж теперь не помню, как это военное ведомство в Соединенных Штатах называется, так вот, хотя бы это люди обсуждали. Может быть, Пентагон обнародовал третий блок данных о неопознанных летающих объектах. Далее новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта. Андрей Никитин доложил президенту о ходе строительства первой в стране высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург и поезда для нее. По словам главы Минтранса, созданы первые 5 вагонов состава. Он подчеркнул, что впервые в мире специалисты провели сварку на профиле 980 мм. Никитин напомнил, что скорость 400 км в час, цитата, «это другая физика, поэтому требования совершенно другого уровня к безопасности», конец цитаты. Министр предложил следующими строить высокоскоростные магистрали из Москвы в Нижний Новгород, Казань и Минск. Владимир Путин заявил, что неоднократно обсуждал подобный проект с Александром Лукашенко. Также на встрече в Кремле обсуждалась тема речных пассажирских перевозок. Высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом должна быть запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Дональд Трамп заявил о возобновлении движения судов в Ормузском проливе. По словам президента США, многие танкеры с нефти начинают приближаться к выходу из акватории. Цитата. «Они двигаются по южному шоссе, которое совершенно безопасно», написал глава Белого дома в соцсети Truth Social. Минувшей ночью Дональд Трамп, а также представители Пакистана и Ирана объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Документ должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Сергей Лавров рассказал детали переговоров с Александром Лукашенко. По словам главы МИДа, на встрече в Минске с президентом Белоруссии была дана позитивная оценка отношениям двух стран во внешней политике на фоне попыток Запада внести раскол. Дипломат добавил, что также обсуждалась ситуация вокруг украинского кризиса. Лавров подчеркнул, что диалог Москвы и Минска по-настоящему товарищеский, все вопросы обсуждаются для взаимного учета интересов. Аэрофлот объявил о дополнительных рейсах в Турцию в период высокого спроса. Регулярные вылеты будут из 7 городов. Из Москвы вырастет количество рейсов в Бодрум, Даламан и Анталью. Из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод только в Анталью. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты вылетов из Москвы в Бодрум с 6 июня по 8 июля и в Даламан с 9 июня по 6 октября. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17, атмосферное давление будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6 утра.
1: 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Тоже мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 15 июня, сейчас 17:06. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за тем, что творится на московских дорогах, за тем, что на лентах информационных агентств. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Что касается срочных сообщений, сейчас цитаты из Патрушева в большом количестве и на ленте РИА, и на ленте ТАСС. Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России, говорит помощник президента Патрушев. Европейские неонацисты прикладывают все усилия для того, чтобы сделать Четвертый Рейх из ЕС, уничтожают славян руками украинских неонацистов, утверждает Патрушев и говорит о военных угрозах главы МИД Литвы в адрес Калининградской области. Цитата: «Так могут заявлять патологически ненормальные люди». Это с ленты РИА Новости. Смотрим, что еще есть, кроме цитаты с Патрушева, который, кстати, говорит, и вот это уже на ленте ТАСС: «Против Советского Союза сознательно воевала вся Европа. В 90-е годы Россия стояла на грани распада, и сохранение памяти о войне и уничтожение славян Европы и России». В общем, тут уже как все сводят в единый текст. Главное из заявлений Патрушева приводит в эти минуты агентство ТАСС. Пробки на московских дорогах 4-бальные. Нам обещают 5 баллов к 5 вечера. Нет, к 6 вечера. 6 баллов к 7 вечера, как максимум. Как кажется, по сравнению с тем, что было час назад, бордового цвета немножко, но меньше все-таки. Так, есть существенное затруднение на внешнем и внутренних кольцах МКАДа в районе пересечения с Ленинградкой. Есть проблемы при пересечении Московской кольцевой по Минскому шоссе, когда вы с Можайского шоссе переезжаете Московскую кольцевую, выезжая в область. Но в целом, еще раз напомню, пока 4-бальные пробки. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это история экономическая. Владимир Путин Путин на прошлой неделе назвал возможным снижение ключевой ставки. И многие в этом услышали важное заявление, особенно учитывая то, что на этой неделе Банк России опять рассматривает вопрос о ключевой ставке, как кажется. Есть и история по поводу того, каким должен быть доллар по цене. Александр Шокин, это было экономическое большое заседание у президента Путина, и Александр Шокин, глава РСПП, заявил, что слишком крепкий рубль сейчас для экономического роста более значимый барьер, чем высокая ключевая ставка. По его словам, текущие условия негативно влияют не только на экспортеров, но и на компании, которые реализуют проекты импортозамещения. В этой связи мы сегодня поставили вопрос на голосование. Напомню, у нас теперь на сайте радиостанции «Говорит Москва» идет голосование, но попасть в него вы можете либо через Телеграм радиостанции «Говорит Москва», либо через канал в Максе радиостанции «Говорит Москва». Можно зайти, конечно, и на сайт в интернете радиостанции «Говорит Москва», и на главной странице там тоже есть ссылка. Наш вопрос. Вот Шохин говорит, оптимальный для бизнеса курс 80-85. Мы спрашиваем, какой курс доллара вы считаете комфортным для себя? Ниже 70? Первый вариант. Второй. 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, более 90. И есть вариант, мне не важен курс доллара. Когда мы обсуждаем такие темы, всегда есть довольно много людей, которые говорят, ну зачем вы об этом говорите? Наша экономика уже никак не зависит от доллара. В общем, что-то такое есть. У нас есть соответствующий вариант. Более 20 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь, через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. С кем будем подводить? Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики. Артур Айдарович, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Добрый вечер.
8: Или добрый день.
0: Ну, как хотите. СМС-портал работает, можно писать через мессенджеры, соответственно. Говорит МСК-бот в Телеграме, говорит МСК-бот в Максе. Ну, первый вопрос. Какой курс доллара вы считаете комфортным для себя, Георгий Остапкович?
8: Вы знаете, вопрос диалектический. Если бы я был, то есть представлял только гражданское общество, то есть людей, я бы сказал, что комфортный курс, конечно, 70, который сейчас есть. А можно и 60, и 50. Потому что тогда у вас дешевый импортный товар.
0: Но если дешевый импортный товар, тогда я не смогу заработать, чтобы этот дешевый импортный товар купить.
8: Почему?
0: А на чем я буду зарабатывать?
8: Ваша зарплата, это давайте мухи от котлет отделять. Зарплата есть зарплата, курс доллара есть курс доллара. У нас 10 лет назад...
0: Тогда импортозамещение-то зачем нам нужно?
8: Импортозамещение...
0: Нам не нужно.
8: Нет, нам нужно импорты. Это одна из основных проблем сегодня. Если мы хотим выйти на технологический суверенитет, нам нужно импортозамещение. У нас 10 лет назад... Курс был 27 рублей, ну, 30 рублей в 2014 году.
0: Ну да, скорее 30.
8: И тоже, ну, от 27 до 30 он колебался. И тоже все говорили, какой нам нужен курс, ой, какой высокий курс. А сегодня курс в два с лишним раза больше, мы не знаем. Ну ладно, суть не в этом. Если я федеральный орган, например, Минфин, то я скажу, конечно, мне, или Минэкономики, я скажу, что мне нужен курс 90.
0: А если я пенсионер?
8: Понимаете, если вы пенсионер, у вас доля в потребительской корзине 35% импортного товара. Это и критический импорт, бананы, ананасы, лимоны, там, бог с ним. Это и бытовая техника, это и другие какие-то технологические изделия. То есть, если доллар легкий, то они, по идее, должны стоить дешевле. То есть, вам как человеку, как
0: граждане... То есть, всем, короче, нужен дешевый доллар?
8: Не всем, людям.
0: Людям.
8: Да. Экономике нет.
0: Так в экономике тоже люди.
8: Ну... В экономике люди, но в экономике помимо людей есть инвестиции, инновации, модернизации, которые нужно делать, есть цена нефти. Мне, конечно, выгоднее, чтобы было 100 долларов и 100 долларов за баррель и рубль 100 долларов. Я тогда получал бы 10 тысяч за один баррель. А если у меня 70 и курс такой, я получаю гораздо меньше. И я налогов плачу гораздо меньше, экономика, налоговая база уменьшается.
0: И все-таки при всей сложности этого вопроса, вот вам комфортный, ниже 70?
8: Вот вы понимаете, относительно себя я бы не ставил. Каждый человек имеет как свою инфляцию, каждый человек живет со своей инфляцией, каждый человек живет со своим курсом доллара. Если он зависит от доллара, если он ездит в какие-то командировки, покупает импортный товар, понимаете, ему нужна одна цена. Я, например, считаю, если взять в совокупности гражданское общество, бюджет и экономических агентов, то идеальный сегодня курс, наверное, был бы 88-90. Минэкономики поставило в бюджете и записано в законе курс доллара на этот год 92,6.
0: То есть Шохин еще
8: поехал вниз.
0: Да, он хорошо, поехал вниз. Только по столу так, не бейте.
8: Да, хорошо, но я для убедительности.
0: Некоторые, которые не видят, они же просто им на уши так бух-бух.
8: Извините,
0: и такие
8: я
0: цифры.
8: Для убедительности.
0: А еще и такие цифры, да. Продолжаем голосование. Это Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Артур Гафаров, директор Института развития предпринимательства и экономики. А для вас какой курс доллара наиболее комфортный?
7: Меня устраивает текущий курс.
0: 70?
7: Да.
0: Почему?
7: Ну, потому что я здесь, наверное, да, вот я во многом соглашусь с Георгием насчет того, что мне, как потребителю, текущий курс вполне комфортен. Не слишком высоко, не слишком низко. Но для меня еще, наверное, принципиально не абсолютное выражение, да, соотношение российского рубля и валюты, сколько его предсказуемость и стабильность. Вот. И чтобы я знал, что вот через месяц, через полгода курс будет, ну, либо такой же, либо он увеличится, либо снизится в каких-то ожидаемых, понятных пределах. Вот. И вот эти два компонента, некий компромисс между высоким и низким курсом валют, и предсказуемость, и стабильность, вот как раз и формируют, я думаю, для меня персонально, желаемый курс.
0: Теперь вам персонально напоминаю, что говорит Александр Шохин, который говорит, что нынешний рубль, вы говорите, вам комфортный он, а он говорит, это не столько на экспортеров влияет, но и на тех, кто реализует проекты импортозамещения. То есть получается, что при нынешних условиях здесь не заработать.
7: Ну, не нужно забывать, что РСПП всегда представлял
0: это интересы, понятно,
7: крупного бизнеса, в основном экспортно-ориентированного.
0: А крупный бизнес – это и рабочие руки в том числе.
7: Конечно, конечно. Поэтому своя правда в словах Шохина есть. Вот, но не стоит забывать, что нужно слушать голос и других участников, других отраслей. Например, тот же самый ритейл и потребрынок. Совсем не факт, что они будут заинтересованы в таком курсе валют.
0: Так, хорошо. Значит, выяснили. Тут 70, тут ближе к 90, насколько я помню, голосование у нас. Какой курс доллара вы считаете комфортным для себя? Ниже 70, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 85, 90, более 90, или мне не важен курс доллара. Такой вариант мы тоже предусмотрели. Голосование либо через телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо через канал в Максе, либо, соответственно, можете зайти на сайт радиостанции «Говорит Москва». Я у себя в телеграм-канале сегодня описал ситуацию конкретную, тоже попрошу вас прокомментировать. Это тоже про курс доллара, про то, что такое импортозамещение и так далее. Значит, есть некий товар, который производится, скорее всего, в Китае, но мы этого не знаем, потому что это итальянский бренд. И этот товар стоит определенных денег и, как вы понимаете, продается в Италии, Болгарии, Белоруссии и Российской Федерации. Как мы понимаем, скорее всего, производится не в Российской Федерации. Так вот, в Италии этот товар стоит 9 тысяч рублей, а в Болгарии 11 тысяч рублей, в Белоруссии 15 тысяч рублей, а в Москве, в Российской Федерации, точнее, 21 тысяча рублей, но если хотите, можно найти и подороже. Чем это можно объяснить, Георгий Остапкович?
8: Ну, вы знаете, это, конечно, трудно объяснить, но есть такой агрегат паритет цен. То есть, понимаете, в принципе, это нормальная ситуация, что в разных странах разная стоимость разного товара. Есть логистика. Если он сделан в Италии, то, естественно, в Италии он стоит должен дешевле всего. Потому что его не надо везти в Тюмень или, я не знаю, в Югру куда-нибудь, понимаете? Потом при перевозках логистика, появляются посредники, которые накручивают эту цену. Но вы рассказали ситуацию, которая, ну, очень рисковато в своих параметрах, понимаете? Ну, потом спрос. Если у меня берут этот товар за 21 тысячу, ну, почему мне его не поставить за 21 тысячу? Хотя мне этот товар был бы рентабельный, если бы я его поставил 15, как в Болгарии, понимаете? Но раз я поставил по 21, а ставить, особенно если я частный...
0: А другие по 26 ставят, и нормально,
8: если
0: видимо.
8: Если по 26, да. Если берут, ставь по 26.
0: Нет, мы такие богатые, или у нас такая история с логистикой, такая история с налогами, может быть,
8: у
0: потому
8: нас
0: что
8: такая
0: тут про утилизацию многие
8: у
0: вспоминают.
8: У нас такая история с конкуренцией. А. Потому что вот этот товар, может быть, ставит 1, 2, 3, 4 фирмы. А если бы эти фирмы находились в радиусе километр, чтобы это был миллион, как те же самые продукты? Если у вас один магазин, торговый центр стоит в радиусе 3 километра от дома, вы можете ставить любые цены. Если у вас стоит 5 магазинов в радиусе 3 километра, цены на 10% падают. Если стоит 10-15, падает на 15%. Конкуренция определяет цену.
0: Нет конкуренции. А когда говорят, у нас очень высокие налоги, и потому такие высокие цены.
8: У нас не очень высокие налоги. Если брать по европейским меркам, ну, у нас, наверное, налоги чуть повыше, чем и в Америке. У нас основной рост налогов идет за счет нефтяных налогов, которые никакого отношения к гражданскому обществу не имеют. Это НДД, это налог.
0: Нет, просто
8: на
0: нефть. Когда люди говорят о курсе доллара, они обычно вспоминают о товарах народного потребления, как это раньше называлось. И вот говорят, товары народного потребления из-за границы тогда приедут к нам дешевле. А если один и тот же товар
8: нет,
0: там,
8: это, ну да. Если какой курс доллара, так они и приедут. Если у нас будет курс доллара, как в СССР, 67 копеек, у нас импортный товар будет стоить тоже копейки, потому что мы будем покупать его по копейкам, понимаете?
0: Георгий Остапкович, Артур Гафаров. Итак, если один и тот же товар, импортный товар, но, судя по всему, ни в одной из этих стран не сделанный. В Италии стоит 9 тысяч рублей, в, соответственно, что там у нас еще было, я помню, Болгария 11, Белоруссия примерно 15, Российская Федерация 21. Чем это объяснить?
7: Совершенно соглашусь с коллегой, товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить.
0: Ну, то есть тогда мы богаты, у нас много денег.
7: Мы либо у нас много денег,
8: чё
7: либо...
8: богаты, нам предлагают за эту цену, мы его покупаем.
7: Да,
8: а я бы развернулся, перешел бы дорогу и купил бы в другом магазине на 30% дешевле. Но я не могу этого сделать, потому что он магазин... у меня продается в одном магазине.
0: Да, я же не могу поехать в Италию.
8: Конечно.
0: Так, а если привязать нынешний рубль к рублю из СССР, то курс доллара должен быть 240 рублей, пишет Тимур 527. Александр 472 говорит, тем, кто до сих пор вкладывает деньги в доллары, выгодно, чтобы доллар подскочил раза в 2 или в 3. Алексей 858, какая разница, какой курс, все равно это все нивелируется сбором на утилизацию, акцизами и другими налогами. В противном случае это поставит крест на отечественных производителях. Это вот в продолжение этой темы.
7: Ну, здесь слишком много всего намешано в этом комментарии. Действительно, и про утильсбор есть история, но она касается в основном автомобилей, грузовых, легковых. Там действительно есть такой протекционистский компонент. Насчет логистики, всего прочего, и налогов. Ну, у нас так получилось, что сложилась такая ситуация на потребительском рынке, что благодаря большому количеству перепродавцов зарубежного товара, ну, в основном в Китае, конечно, на маркетплейсах, у нас, которые используют, опять-таки, серые схемы, да, какие-то уклонения от уплаты таможенных пошлин, дробления и так далее, у нас получается, что добросовестный производитель, он поставлен в более невыгодные условия, чем вот эти мелкие импортеры из Китая. И чтобы выровнять эту ситуацию, а это вопрос конкуренции, да, о чем вот мы говорили, нужно оптимизировать контроль вот за этими мелкими селлерами.
0: И сделать так, чтобы они продавали это нам, потребителям, дороже, чем сейчас.
7: Да. Как это ни парадоксально звучит, да. Чтобы наше импортозамещение набрало нужные обороты, нам нужно отсечь вот эту категорию достаточно большую, не совсем добросовестных участников рынка.
0: Александр 563 тут же пишет, раз уж заговорили об этом, а где государственное регулирование? Это же неприкрытая спекуляция.
8: Ну, я сейчас говорю о частных предприятиях. При чем здесь государство? Вы хотите устанавливать, как в Госкомцен, в Госплане, в Госснабе,
0: ну, а почему? В СССР цены? Ну, а иначе тогда получается, что мы какие-то вещи покупаем, переплачивая в три раза.
8: Ну, не покупайте, перейдите дорогу или езжайте в Болгарию, купите, может, это будет дешевле, понимаете? Конкуренция должна быть. Если начать регулировать цены, да, мы полгода, может быть, даже 7 месяцев с флагами будем ходить, говорить, что цены. Потом начнется дефицит сначала в 3 регионах, потом в 15 регионах, а потом придется опускать цены, но уже на стартовые позиции они не верну. Вернее, поднимать цены, но на стартовые позиции. Это уже страны все проходили. Это лауреаты Нобелевской премии все описали.
0: А почему мы должны на кого-то? Мы сами должны попробовать.
8: Ну, зачем пробовать, когда есть умные люди, которые написали? Зачем нам сейчас писать по новой книгу Адама Смита «Богатство народов»? Это все уже написано, как богатеют люди.
0: 639-й, у нас что, люди хотят, как в Кубе было до самых последних времен, когда был конвертируемый песо для иностранцев с валютой и фантики? Что значит госплановский курс? Он не понимает. 45-й говорит, искал голосование. А как вы так искали голосование и не нашли? Заходите в телеграм-канал, находите в районе 17 часов, там ссылка выложена. Заходите в канал в Максе, в районе 17 часов ссылка выложена. Ничего не поменялось в этом смысле. Поэтому как это не нашел? Или, в конце концов, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там справа есть на главной странице ссылка. То есть в трех местах можно найти. Раньше находили в одном месте. На России, вот еще смотрите, 139-й пишет, России самой выгоден слабый курс, потому что мы нефть продаем по потолку в долларах.
7: Что значит России выгоден? В России не выгоден понятно. Кому? Бюджету?
0: Да. Я не понимаю, поэтому на всякий случай вот так вот спрашиваю.
8: Нет, но это в огороде Бузинавки, в такой, Липецке, дядь.
0: Теперь в Липецке, да. Александр 563. Какая конкуренция, если 4 продавца и цены одинаковые? Серьезно, в Болгарию? То есть Александр настаивает, должно быть государственное регулирование. А кто-то, как вы тогда предполагаете? То есть я такой, как индивидуальный предприниматель, прихожу к государству и говорю, хочу привезти из Болгарии там, или как вот это, вот это может вообще работать?
8: Государственное регулирование может работать. Мы с государственным регулированием жили сколько? 70 лет или сколько?
0: Ну, около того.
8: И где эта страна? Тоже во многом из-за государственного регулирования.
0: Но из Болгарии там мало что доезжало, кстати, тут тоже.
8: Нет, Болгария, надо... сэвовская страна, у нас с ними, причем не расчетными деньгами, а по...
0: Как переводной рубль, по-моему,
8: переводным рубль, да. И кью, как он там, мы очень прилично торговали. Овощи, фрукты все были болгарские. Ну, не все, но...
0: Нет, смотрите, 411-й опять теперь пишет. Допустим, я даже добрался, мол, до Италии, но ведь за растаможку снимут денег еще больше. То есть государство не дает ввозить сюда импортные товары, пусть даже по выгодному курсу, так, чтобы это было дешево потребителю.
8: Да нет, государство дает. Но, правда, государство сейчас установит номенклатуру импортную, но теоретически все доезжает. Если вам нужен там условно Бентли или Мазерати, приедет вам Мазерати, ну договоритесь и на собственном самолете.
0: Я хочу, чтобы
8: привезут...
0: было дешево Мазерати.
8: Нет.
0: Как вчера, как позавчера.
8: А лучше больше зарабатывайте, тогда купите Мазерати.
0: А, вот так все-таки. Конечно. Хорошо, теперь дальше. Возвращаясь к тому, с чего мы начали. Один из наших слушателей написал, я, говорит, импортер одежды и нормальным курсом считаю 85. Это возвращаясь к нашему голосованию. Но для перехода к следующей теме, говорит, но только тогда, когда кредиты будут давать за 12-15%. И тут мы опять возвращаемся к тому, что ждет нас через несколько дней. Путин сказал, что считает возможным снижение ключевой ставки. Многие говорят, это важное заявление президента, мол, и теперь, скорее всего, ставка снизится быстрее, чем прежде. Георгий Остапкович, чего ждете?
8: Кстати, Путин впервые вот на таком публичном мероприятии, как
0: ПМС... Об этом и речь.
8: Да, высказался. Он обычно нейтрально выпускался, что... Я все время консультируюсь с Эльвирой, с ЦБ, А здесь он как бы впрямую, правда, тихонько так сказал. Не я прошу, чтобы завтра там спустили.
0: И не говорил, чтобы 10.
8: Да. Ну, вы знаете, это, наверное, под давлением масс. Потому что уж слишком РСПП, это крупняк, крупный бизнес. Опора России средний, вернее, деловая Россия средний бизнес. Опора России мелкий бизнес. Все говорят, что нужно. Все наши лидеры индустрии, там, я не знаю, Чемезов, Мордашов, все говорят, слушайте, ну мы уже пошли в нулевую рентабельность, у нас отрезали от экспорта, особенно когда китайцы демпингуют металлом, у нас с металлургией сейчас проблема, особенно с цветной, ну ладно, черной, вот, а так... То есть все, кто занимается инвестиционным, у кого длинный производственный инвестиционный цикл, они хотят доллар усилить.
0: Это понятно.
8: А кто купил, продай за полгода.
0: А нам простым-то чего ждать? Нам чьи интересы должны быть ближе? Тем, у кому ставка повыше, тем, кому ставка пониже? Или как?
8: Ну, я еще раз говорю, каждый живет своим долларом. Я бы, честно говоря, на эту проблему бы не обращал внимания. Я бы смотрел бы Германия, Курасао, футбол, и что про доллар-то, ребята?
0: Это же означает, как мы будем жить завтра. А Артур Гафаров, с вашей точки зрения, что на этой неделе со ставкой будет после заявления Путина?
7: Ну, я думаю, что ставка упадет. Здесь да. Есть как экономические причины, так и политические.
0: Ну, то есть быстрее, чем прежде.
8: Нет, так же.
7: Ну,
8: так же.
7: Не быстрее, но в логике предыдущих понижений. Я напомню, да. Что у нас осенью выборы в Думу, и на этом фоне действительно снижение ставки может дополнительно немножко...
0: Примерно стегнуть. Себе представляю ваш ответ, особенно после того, как это прозвучало, ответ на вопрос Игоря. Игорь 580 пишет, так надо готовиться к галопирующей инфляции?
8: Нет, при том маневре, который делает Центробанк, опуская на 50 базисов, ну, на 0,5, он контролирует ситуацию. Галопирующийся опустить сегодня на 5-7% ставку.
0: А вот то, что сейчас, это к тому не ведет, Артур Гафаров. Так что, галопирующую инфляцию ждать будем?
7: Нет.
0: Конечно. Не будем.
8: Галопирующая это очень высокая. Галопирующая это выше 50.
0: Григорий...
8: Нет, галоп это 10-50, а это гипер.
0: Григорий зашел в мой телеграм-канал, там прочитал, что я на самом деле про садовый шкаф говорю. Говорит, садовый шкаф можно самому сделать дешевле, и не надо ехать ни в какую Болгарию.
8: Давайте все делать сами.
0: Говорю. Тоже может быть.
8: Рыбу ловить сами, давайте все.
0: Что, кстати, тоже возможно. Голосование продолжается в телеграм-канале через канал Макси и на нашем сайте. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу, они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Ранее в авиагаванях вводили ограничения. Они обслуживали рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за действия запретов в воздушном пространстве над ними. Власти Иркутской области привели подробности крушения Ту-22М3. 4 члена экипажа доставляются в больницу. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Игорь Кобзев. Информации о состоянии летчиков нет. Бомбардировщик разбился при заходе на посадку. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался. У самолета не было боекомплекта. В Минобороны сообщали, что пострадавших и разрушений на земле нет. На месте ЧП работает комиссия главного командования ВКС. Николай Патрушев объяснил жертвы в теракте на Дубровке растерянностью спасателей. По словам помощника президента, подразделения ФСБ отработали профессионально. Цитата. «У других служб такой слаженности не было. После уничтожения боевиков все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим. Некоторые из заложников получили двойную дозу», сказал Патрушев в интервью «Россия». российской газете. Он добавил, что были сделаны выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. Николай Патрушев, занимавший в то время пост главы ФСБ, добавил, что в Москве было найдено здание, схожее по планировке с театральным центром на Дубровке, где лучшие силы спецназа отрабатывали освобождение заложников. Боевики напали на концертный зал на Дубровке 23 октября 2002 года. 40 террористов трое суток удерживали в заложниках более 900 человек. Во время штурма большая часть была освобождена, 130 человек погибли. Все боевики были уничтожены при спецоперации. Фестиваль «Времена и эпохи» в Москве посетили более 2,5 миллиона человек. Мероприятия проходили с 10 по 14 июня в рамках проекта «Лето в Москве». Наибольший интерес у посетителей вызвали реконструкции сражений Отечественной войны 1812 года. Популярностью также пользовались выставки воинского снаряжения разных периодов и мастер-классы по народным ремеслам, рассказала заммэра Наталья Сергунина. В этом году акцент был сделан не только на военной истории, но и на культурном богатстве России, включая литературу, театр, музыку и танцы. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 17 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
9: Говорит Москва.
10: Реклама. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
11: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.ру.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
14: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
16: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 июня, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о том, что с экономикой в ближайшее время будет. Владимир Путин на той неделе назвал возможным снижение ключевой ставки. Глава РСПП Шохин на том же совещании с Путиным говорил, что оптимальный для бизнеса курс доллара 80-85, что заметно выше, чем сейчас на самом деле. Ну и вообще, что будет в этих условиях, как мы предполагаем, ключевая ставка уже в ближайшее время будет снижаться, курс доллара, многие предполагают, будет расти, что будет с экономикой, вот это все мы и обсуждаем. Сегодня у нас голосование продолжается, спасибо всем, кто проголосовал, присоединяйтесь к этому голосованию, и, соответственно, через 22 минуты будем подводить его итоги. Какой курс доллара вы считаете комфортным для себя? Но ведь вы же живете не в безвоздушном пространстве, вы живете в этом городе, в этой стране, на этой улице, среди этих людей, вот и вам комфортно, когда, сколько стоит в рублях доллар? продолжаем это голосование. Параллельно следим за тем, что творится на дорогах в Москве. Нам обещали к 6 пятибалльные пробки. Они уже пятибалльные. 6 баллов ждем к 7 вечера. Срочное сообщение, которое в эти минуты, соответственно, Филиппа назвал идеологической цензурой планы Лондона запретить соцсети для детей до 16 лет. При этом Филиппа – это лидер французской правой партии «Патриоты». Его цитирует агентство РИА Новости в эти минуты. Рособорнадзор объявил предостережение 19 организациям по поводу недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом, соответственно, пишет ТАСС, ссылаясь на Рособорнадзор. Подробности ждем уже в ближайшее время. Мы продолжаем обсуждение темы. Артур Гафаров с нами, директор Института развития предпринимательства и экономики, и Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Обычно, когда подобного рода темы мы обсуждаем в прямом эфире, люди первым делом начинают вспоминать то, что происходит у нас с автомобилями. Ну вот, кто-то уже неоднократно тут по поводу того, что китайские автомобили в Китае стоят в 3 раза дешевле, у нас в 3 раза дороже, и как так может быть? Это потому, что утилизационный сбор ввели. Если бы не было заинтересованности государства в деньгах, тогда бы китайские машины сюда приезжали и дешево бы нам продавались. Потом вспоминают существование Волжского автозавода. Вроде как одним нужно, чтобы были дешевые автомобили, а другим нужно, чтобы были заняты люди, которые производят эти автомобили на территории Российской Федерации. И это, мол, главный конфликт. Это не так, Артур Гафаров?
7: Ну да, в этом-то и все и дело. Если брать пример с автомобилями, да, нам, как потребителям, простым людям, чем дешевле можно купить автомобиль, тем удобнее, тем лучше.
0: Но вот смотрите, Алексей 858 еще проще это описывает. Для производителей нужен дорогой доллар и низкие кредиты, для купи-продай, мы не любим, читай, судя по всему, из сообщения Алексея, это не считаем правильным бизнесом, для них нужен низкий доллар и низкие кредиты. Как найти баланс? Это правильное, во-первых, вот это вот противостояние?
7: Ну, это как раз диалектическое противостояние, компромиссное решение которого мы сейчас все вместе, включая государство, пытаемся найти. Ну, здесь так же, как и с курсом доллара, как с ключевой ставкой, есть заинтересанты, чтобы было подороже и чтобы было подешевле.
0: А общество заинтересант в чем в данном случае?
7: Смотря какая позиция общества. Общество, значит, ну что нужно? Нужно, чтобы все работали, все были при деле. Для этого должны работать заводы.
0: Нет, подождите, значит, тогда еще один вопрос. И тут уже подключайтесь, Георгий Остапкович. Потому что люди тут же пишут, значит, хорошо, понятно про рабочие руки в автомобильной промышленности, но, с другой стороны, сколько рабочих рук в российской автомобильной промышленности и сколько тех, кто сидят за баранками автомобилей, которые производят, соответственно, эти рабочие руки?
8: Те, кто сидит за баранкой автомобилей, по численности занятых, занимает 2-е место по количеству рабочих рук. На первом месте идет торговля. На 2-м водитель автомобиля. Дальше уже с огромным отрывом.
0: И смотрите, и получается, помните, Алексей говорит, купи-продай. Ну так, мы не любим. Мы его не замечаем. Так это, да, не любим. Значит, надо, чтобы производители были нам. Торговцев мы не очень любим. Но при этом большинство из нас торговцы и водители автомобилей. Но государство работает на тех, кто производит, в том числе и автомобили. Нет ли здесь противоречия?
8: Ну, как-то вы очень... Это, причину следствия меня...
0: Какие вопросы, такие вопросы?
8: Запутали. Ну, вы понимаете, по количеству аистов на крыше нельзя говорить, сколько младенцев в доме, понимаете? Поэтому...
0: Логично.
8: Да, поэтому... Эта экономика гораздо сложнее, чем вот такие... Государство, в принципе, должно следить и... Вообще роль государства – это ночной сторож. Вот я бы был бы, как Адам Смит бы, я бы государство бы вообще в принципе отодвинул. Государство занимается законом и порядком, занимается распределением доходов, следит за порядком в обществе, а вот лезть и создавать, вот это вот, контролировать цены – не получится. Ну, не проходили все ушли от этого, понимаете?
0: Не, подождите, хорошо, тогда по-другому. Опять люди продолжают писать, Артур Гафаров. Почему миллионы автолюбителей, которые сидят за рулем автомобилей, должны поддерживать платя высокие цены за автомобили, рабочие места, ну, вот, к примеру, там же, на АвтоВАЗе.
7: Ну, давайте ситуацию упростим, и я выступлю в роли человека, который как раз поддерживает отечественного производителя в лице АвтоВАЗа. Мне кажется, что люди, которые на заводе работают, они больше добавочного продукта создают и больше, ну, как развивают, поддерживают спрос на технические профессии, чем простой автолюбитель, который пытается купить машину подешевле, чтобы доехать из пункта А в пункт Б. То есть в данном случае, я вот специально утрирую, я бы занял сторону, которая поддерживает АвтоВАЗ, просто потому, чтобы, у нас был вклад предприятия в экономику, чтобы у нас не простаивали рабочие профессии, чтобы создавался добавочный продукт.
0: И поэтому автомобили у нас будут дороже.
7: Они уже сейчас
0: дорожают. Я понимаю, Иван, продавцы продают, продавцы тоже, мол, с этим связаны, они продают автомобили, преимущество АвтоВАЗа, миллионы людей обслуживают эти автомобили, производят запчасти, то есть создается целое производство. 534-й говорит при этом, мы вынуждены будем заниматься производством всего и вся, либо станем придатком Китая и по-другому никак. Георгий Остапкович.
8: Ни одна страна не занимается производством всего и вся.
0: Натуральное хозяйство.
8: Даже сами, даже натуральное хозяйство, это все равно и Америка, и Франция, и Англия закупает. Мерседес, это чистый немец. 30 стран участвуют в создании Мерседеса. Поляки там какой-то вентилятор туда к нему присобачивают. Еще кто-то что-то. 30. Айфон, обычный айфон, сделано, дизайн Калифорния, создано в Шэньчжэне, Китай. 13 стран делают этот айфон. Стекло откуда-то из Южной Кореи. Микросхемы из Японии. Венгрия делает инструкцию, у них хорошей полиграфии. И коробку.
0: А 534 говорит, просто у них санкций нет, а мы в этой ситуации, мы так должны попытаться натуральным хозяйством.
8: Но это сложно. Это сложно, это невозможно. Можно, конечно, попробовать. Мы жили там, я не знаю, в 3-4 веке на натуральном хозяйстве, там, я не знаю.
0: Ну, сейчас не 3-4 век, надо сказать.
8: Ну, в 5 веке жили.
0: Нет, сейчас у нас уже и не 5 даже век.
8: Невозможно, понимаете, вы не сможете получить эти технологии. Главные технологии и главные компетенции людей, чтобы люди были грамотными, чтобы их можно было обучить, чтобы они переняли опыт каких-то стран, которые этим занимаются.
0: Хорошо. Василий 761 говорит, я не очень, правда, понимаю, где Василий взял тех, кто, как он пишет, маниакально удерживает доллар, но можете объяснить, откуда эта страсть удерживать доллар? А Василий говорит, ну, будет стоить доллар 100 и что?
7: Ну, да, если будет доллар стоить 100, кому-то будет хорошо, кому-то плохо.
0: Но
7: да.
0: То, что импортное, станет дороже.
8: Мы 120 видели, что были суицидальные какие-нибудь, вы читали где-нибудь, что были суицидальные какие-то явления, и 110 было, и все, и 67 копеек видели, все это... Русский, отечественный.
0: Нет, но обычно принято говорить, что если, к примеру, доллар будет стоить 100, то много что подорожает.
8: Да, импортный товар подорожает.
0: И это приведет к инфляции.
8: Импортный товар подорожает.
0: А за ними подорожают отечественные товары.
8: Ну, теоретически, да. Но отечественный зато будет более конкурентный, его можно будет продавать на зарубежном рынке. Ну, если упадет рубль, вернее, упадет доллар, то будет 100. Это проинфляционный факт.
0: Тогда еще, возвращаясь к автомобильной истории, у нас есть слушатель Игорь, который в Италии живет, и он говорит, если верить заявлениям итальянского правительства, то там китайские производители лихорадочно демпингуют, пытаются продавать свои машины, внимание, дешевле, чем в Китае. Предлагают кроссоверы китайские дешевле, чем итальянские бюджетные малолитражки, и пытаются разрушить тамошнюю итальянскую промышленность. А у нас китайские автомобили сильно дороже, чем в Китае. Тогда почему так по-разному ведут себя китайские производители на итальянском рынке и на нашем? Это про конкуренцию или про что?
8: Очень просто. Это борьба за рынок. Потому что у них есть, в Италии, у них есть с кем конкурировать. Если они сейчас сбрасывают, демпингуют, а захватят рынок и повысят цены сразу на 30, 40, 50, а может на 90%. Они берут рынок, потому что итальянцы тоже делают автомобили и довольно неплохо делают автомобили. Вот. А у нас они, им не с кем конкурировать. Практически АвтоВАЗ, ну, конечно, конкурент, но не такой, как и итальянская все-таки.
0: Ну, автомобиль.
7: Согласен.
0: Да.
7: Согласен.
0: Да, а да. Алексей 858 говорит, это просто про производственный суверенитет, который должен быть в приоритете. С его точки зрения надо вспомнить, что случилось с Прибалтикой, и вспомнить, где теперь их производство. Так вот, нам надо всеми силами поддерживать собственное производство. Ради чего?
7: Я бы сказал так, нам нужно поддерживать собственное производство в самых ключевых и чувствительных для нашего государства отраслях. Ну, как минимум, хотя бы это пусть будет автопром, учитывая, какое количество рабочих мест там создано и удерживается. Только представьте, там сотни тысяч рабочих рук внезапно теряют работу, и куда они идут? То есть просто хотя бы с точки зрения социальной напряженности. Это первое. Второе, все-таки, как геополитические события нам показывают, вот этот принцип разделения труда, международного разделения труда, он тоже имеет свои изъяны, и он хорошо работает только когда стабильная международная обстановка. Вот Ормузский пролив перекрыли, все, тут же логистика подорожала в несколько раз, сроки доставки увеличились, и поплыли сроки уже изготовления готовой продукции в Европе, и, в общем, все, во всех странах, которые использовали этот пролив для поставки, для логистики компонентов и так далее.
0: Но, смотрите, 639-й, в свою очередь, раз уж мы взяли автомобильную промышленность в качестве примера для обсуждения, он говорит, ну, тогда, получается, китайцев у нас отсекли от конкуренции с АвтоВАЗом, и тогда АвтоВАЗ, с его точки зрения, не сможет стать таким же конкурентоспособным, как итальянцы.
8: Ну, пока, наверное, не сможет. Пускай переходит на новые управленческие схемы, на новые модели автомобилей, чтобы выйти на конкуренцию.
0: Так а зачем ему это делать, если его и так поддерживают?
8: Ну, я думаю, что рентабельность у него повысится, если он будет новые схемы применять и новые... Нельзя все время поддерживать, значит, ты зависишь от бюджета. Вот сегодня бюджет есть, а сейчас у нас уже 7 лет бюджет дефицитный. И, я так понимаю, до 29-го мы так и будем в дефиците существовать.
0: Это Георгий Остапкович, Артур Гафаров. Тут вот спрашивают, где Набиуллина, Андрей спрашивает. Вы, наверное, за новостями не следите. На этой неделе Набиуллина будет на пресс-конференции, когда будут рассказывать о том, как изменилась ключевая ставка. И вы получите ответ, где она. Будет на пресс-конференции, уже сегодня объявлено. Артур Гафаров, смотрите, тут вот Евгений пишет, а почему на АвтоВАЗе не разместить производство китайских марок хороших? Будут нормальные автомобили и рабочие места сохранятся. Видимо, пусть тогда у нас как москвичи, как волги и жигули будут такими же.
7: Пожалуйста, если удастся достигнуть договоренности, да, с китайцами, вот ради бога.
0: Но это же, но будет уже не наше, не идут, производство. Или вот в этом смысле, ну, не суть важна.
8: Рено мы делали, Ауди в Калининграде, да, другие автомобили. Что это, плохие автомобили были? Они привозили все, и станки, и запчасти, и все. Китайцы, китайцы рассуждают просто. Мы им говорим, давайте локализовывать, давайте построим завод с вашим...
0: «Жигули» — это итальянский автомобиль, напоминает Георгий.
8: Ну так-то, да, что-то. Да, согласен. Кстати, один из лучших первые «Жигули» были. Но китайцы говорят, мы делаем 16 миллионов автомобилей, мы сделаем 17 миллионов, 17 отдадим вам. Ну да. Но приходить к вам, создавать конкурентов наших, зачем нам это надо? Они лучше втридорога продадут нам эти автомобили. Зачем им нужно здесь?
0: Нет, понимаете, Иван 732 на другом настаивает, не надо убивать технологическую базу. АвтоВАЗа, это технологическая база дороже производства. То есть есть люди, которые говорят, что вот у нас должно быть по определению производства, должна быть технологическая база для того, чтобы она была.
7: И это имеет смысл.
0: Конечно.
8: Конечно, имеет. У нас должно быть благосостояние людей, доход должен быть увеличен, чтобы люди больше зарабатывали и могли покупать...
0: А для этого надо развивать производство и технологическую базу.
8: Вот самая богатая страна в мире, ООНовское название ее — Великое Герцогство Люксембург. В простонародье...
0: Там нет технологической базы, я боюсь.
8: Там 83% заняты услугами. И самый большой доход на душу населения. Они ничего не строят, не производят, не создают. Каким образом они вот это получают? 83%, какой 80%, больше, под 90% это услуги. Сейчас переходят, у нас 29% промышленность занимает доля в ВВП. Где? Только в Китае такая доля ВВП промышленности есть. В Америке 15%, ну максимум 16-17%.
0: То есть так много не надо?
8: Есть другие отрасли, которые создают доход. Кто главный бенефициар экономики? Люди, население страны. Что для того, чтобы кормить население, нужно делать постоянно турбины, всякие металлургические станы. Может быть, есть что-нибудь и покомфортнее создавать?
0: 7373948, телефон прямого эфира. Можете присоединиться по телефону. У нас еще 7 минут, 6 минут, если честно, на голосование. Мы спрашиваем, какой курс доллара вам комфортнее. Пытаемся определиться с отношением общества к тому, на каком уровне курс доллара находится. Василий говорит, территория у Люксембурга какая и численность населения. Вот это важно.
8: А какая разница? Говорю на душу населения. Это не имеет значения. Здесь можно мерить даже не только с Люксембургом, но и с Кюрасао.
0: С определенными площадями так не поступишь.
8: Почему? Я же не абсолютные цифры называю, а относительные.
0: Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.

0: комфортно, и неважно, что будет с рабочими местами, чтобы сюда пришел импорт, и он был дешевый.
1: Ну, на самом деле, стоимость импорта определяется не только курсом доллара, а таможенными пошлинами, НДС, всякими сборами там технологическими, которые еще предстоит, утиль сборами и прочими. Вот. А курс доллара, ну, наверное, да, он влияет, безусловно.
0: Ну, но... так вот, вам, с вашей точки зрения, лучше, чтобы дороже был доллар или дешевле, чем сейчас?
1: Дешевле, чем сейчас.
0: Почему?
1: Это я просто... Ну, потому что я не могу сказать, какой именно курс мне комфортный, потому что в себестоимости импортных товаров основная составляющая – это стоимость валюты, на которой они покупаются. Юань к доллару привязан практически...
0: В общем, я понял, спасибо. То есть вот даже здесь, в этом диалоге, человек говорит, и все-таки я думаю как потребитель, поэтому мне лучше, и не важно, что там у вас с рабочими местами и так далее, я хочу, чтобы товар конечный мне был дешевле.
2: Ну, абсолютно логично он рассуждает. Потребители так говорят, а если вы спросите Мордашова или Чемизова, как руководителей предприятий, которые создают экономику, у нас...
0: Так почему тогда не идут навстречу людям, которые говорят, а я хочу, чтобы подешевле?
2: Подождите, ну а как, 70, это разве это дорогой доллар? Сегодня, да, сегодняшняя
0: цена... Вы же цена... сами вспоминали, что когда-то был 30.
2: Ну, правильно, но когда у нас был дефолт в 98-м году, доллар стоил 6 рублей. Ну, что мы будем вспоминать то, что было когда? Доллар стоит, как мы в перерыве говорили, столько, сколько он стоит. Вот сколько его сформировали на банковском рынке.
0: Так вы говорите, что и любой товар стоит столько, сколько он стоит, а люди уверены, что можно, знаете ли, контролировать, соответственно, доход продавца.
2: Все можно контролировать, но это до добра не доведет. Тогда нужно вводить плановую экономику, создавать госплан, госснаб, госкомцен и контролировать все вдоль и поперек.
0: 239-й говорит, по 30 было нормально.
2: По 30 нормально, но было и 6 рублей доллар.
0: По 67 копеек, кстати, не очень нормально было, потому что там...
2: Ну черный было... рынок, да. И он шел по 5 рублей.
0: Вот-вот-вот. Комфортный курс 100 рублей за доллар, считать удобно, просто пишет Николай 445.
2: Тоже правильно.
0: Какое население нам нужно, чтобы стать по-настоящему независимыми и самодостаточными? 534 предлагает еще дальше пойти. А Василий 761 говорит, помнится, Чубайс говорил что-то подобное. Зачем нам что-то делать самим, мы все купим, но... много ли чего купили. Ну, как показывает практика, получается, что много чего купили. Теперь вот говорят, запчасти на это найти сложно. Купить доллар 75 рублей нормально, пишет 719-й. 7373948. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
0: Да, прошу.
3: Ну, давайте посчитаем по-другому. Вот вы говорите про доллар. Доллар и в 18-м, и 17-м году был по 70. Но цены-то стали в 5 раз больше, выше точнее. При чем тут доллар? Чего к нему пытаются привязаться?
0: А вы думаете, что цены не из-за этого изменились?
3: Нет, это, конечно, решает некоторые вопросы. Но вместе с тем определяет у нас другие люди. Это те, кто стоит у рынка.
0: Это вы к чему сейчас? Я не понял. То есть кто-то принял решение поднять цены в 5 раз?
3: Нет, ну, конечно, бывают иногда и картельные сборы. А также те участники рынка, которые... ну, непосредственно занимается. Ну,
0: то есть от курса доллара это не зависит. Хорошо, Артур Гафаров, вот видите, в 5 раз, ну, кстати сказать, не все в 5 раз точно подорожало, и уж точно средней инфляции 5-кратной за эти годы нет.
4: Ну, конечно, сваливать все только на курс доллара или на ключевую ставку неправильно. Все-таки механизм ценообразования очень сложный инструмент. Сейчас еще и нейросети подключают к просчитыванию финансовых и бизнес-моделей. Там, конечно, очень много факторов, которые влияют на это. И вот так вот просто брать и привязывать все тупо к курсу доллара неправильно.
0: Давайте вот что. У нас 2 минуты до окончания программы осталось. Сегодня у нас такое голосование. Можно было предположить, как проголосует большинство. И большинство действительно хочет, чтобы курс доллара был ниже 70 рублей. При всем при том. И вот неважно, что вы там будете говорить о рабочих местах и так далее, и так далее. Лучше пусть будет дешевый импорт. А доля какова таких людей? И какова доля, с вашей точки зрения, тех, которые говорят, мне курс доллара не важен? Георгий Остапкович.
2: Ну, я думаю, доля, кто хочет меньше 70, в районе, ну, в районе тех же 70.
0: Ага. А да. Тех, кто говорит, мне вот доллар не важен?
2: Но вообще это какое-то несерьезное.

0: заявление, поэтому мне сложно просчитать.
1: Хорошо.
0: Ну, наверное, 12%.
1: 70 и 12. Артур Гафаров.
2: Я думаю, 80 и 10.
1: 80 и 10. Не угадали оба, это называется. На самом деле 57% ответили на вопрос. Комфортный для меня курс ниже 70 рублей. 57. 70-75? Вот как сейчас, нормально, 16%. 2% говорят 75-80, 2% 80-85, 2% 85-90, 4% более 90 рублей. А вот тех, кто говорит, мне курс доллара не важен, 18%. Почти в два раза больше, чем вы предположили. Почему, как думаете? Если коротко, у нас секунда осталась.
0: Это очень плохо. Это очень плохо. Значит, люди не обладают финансовой грамотностью.
1: Люди не обладают, Артур Гафаров?
2: Я тоже так думаю. К сожалению, люди настолько сосредоточены на каких-то своих мирских проблемах, что вот не задумываются о таких
1: что думают, высоких что материях. Что думают, что они не связаны с долларом, их проблемы. Хорошо, договорились. Артур Гафаров, Георгий Остапкович, программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Благодарю вас. Спасибо.
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МИДе заявили о победе России на международном арбитраже по правам прибрежного государства. Речь идет о споре с Украиной по Черному и Азовскому морях, а также Керченскому проливу. Разбирательство длилось 10 лет. В министерстве уточнили, что арбитраж в Гааге отверг требования Киева признать нарушение международного права провозглашения России суверенитета над всем Азовским морем. Также в ведомстве подчеркнули, что усилия оспорить суверенитет нашей страны над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами, цитата, потерпели крах. Также провалились попытки Украины объявить Керченский пролив международным, с международным правом прохода военных судов. Глава СВР назвал непростую ситуацию с выборами в Армении. Их результаты в определенном смысле сомнительные, заявил Сергей Нарышкин. В интервью ТАСС он отметил, что продолжаются, цитата, «живые политические процессы». По словам главы службы внешней разведки, руководство Армении совершит ошибку, если будет ориентироваться исключительно на какую-либо поддержку Запада. Ранее ЦИК опубликовал окончательные итоги парламентских выборов, которые прошли в республике 7 июня. В законодательный орган прошли три политические силы. Правящая партия «Гражданская договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения». В оппозиционной партии «Процветающая Армения» заявили, что они не преодолели 4-процентный барьер из-за аннулирования итогов голосования на трех избирательных участках. В Самаре объявили режим ЧС муниципального характера после пожара в пятиэтажном доме. Решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщили в мэрии. Сейчас в доме продолжаются аварийно-спасательные работы, устанавливаются подпорные устройства. Планируется техническое обследование конструкции дома. По данным властей, в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном панельном доме по улице 22-го партсъезда загорелись квартиры со 2 по 4 этаж, а также торговые помещения на первом этаже. Частично обрушились перекрытия, повреждены 32 квартиры, в которых проживают 48 человек. Погибли две женщины, пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело, причины взрыва выясняются. Стоимость летнего дизеля обновила рекорд, она превысила 77 тысяч рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Также сообщается, что бензин АЕ-92 подорожал за сессию на 0,27% до 70 912 рублей. АЕ-95 подешевел на 1,78%, 80 179 рублей за тонну. Одновременно с этим Московская топливная ассоциация привела статистику цен на заправках города с 8 по 15 июня. Из нее следует, что средняя стоимость дизельного топлива выросла на 42 копейки за литр, 79 рублей 28 копеек. Также подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 17. Атмосферное давление будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: Внимание! Говори! Говорит Москва.
5: 94.8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Здоровье и токсичные отношения. В эфире бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. В этот вторник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
8: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать
5: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: 18.08 в Москве. Сегодня 15 июня, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю. СМС-портал 925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8. Код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM. Телеграм, радио, «Говорит МСК», латиницы в одно слово, ВК-видео, Ютуб по запросу «Говорит Москва». Подождите, а вот где? В Телеграме? А, сейчас в Телеграме, сегодня в Телеграме. Все, тесты закончились? Тесты закончились, значит, сегодня по классике у нас все. Также у нас есть еще страничка в Дзене, есть страничка в Максе, наш канал, туда тоже подпишитесь. А еще вы можете отсканировать QR-код в наших трансляциях, который приведет вас в нашего бота в мессенджере Макс, через который можно писать нам сообщение в эфир. Точно так же, как через бота в Телеграме или через СМС-сообщение. Поэтому обязательно это делайте, заходите, там это надо сделать один раз, вот, либо QR-код, либо еще ссылки есть у нас на сайте говоритмосква.ру, через них тоже можно зайти к нашему боту на огонек и написать нам сообщение, зайти на огонек, черкануть нам пару строк, вот можно вот так вот, в честь этого прекрасного летнего вечера, с сарказмом говорю я. Вам немножечко поэзии. Значит, что у нас сегодня с вами на повестке дня? Ну, там, безусловно, наверное, поговорим мы и про... Ну, я не знаю, с чего начать даже. Потому что по... глобально-то тем две. У нас есть Иран и Соединенные Штаты Америки, которые в очередной раз договорились друг с другом, но сейчас хоть какое-то есть очертание сделки, вроде как обе стороны говорят о том, что да, действительно, меморандум существует и подписание планируется, по-моему, в пятницу, 19 числа они собираются, это пятница, да, это пятница. В пятницу собираются подписывать документ. Ну и ситуация наша с Украиной. Сегодня ночью мы нанесли удар по целям. На территорию Украины по военным целям. Хотелось бы сказать, что в основном по военным целям. Но нет, просто по военным целям. И во время этой атаки наше Министерство обороны отрапортовало, что некачественная система ПВО «Патриот» была, стала причиной пожара на территории Киево-Печерской лавры. Ну вот как бы глобально так-то две темы. Анонсировали бы Бабаяна-старшего, пишет Катя, да? Ну вот кто анонсировал, ошиблись. Да, сегодня я здесь. Заменяю главного редактора. Поэтому кто анонсировал, тот владел неправильной информацией, не точной, а может быть просто ошибся. Такое тоже бывает. США и Иран договорились, но Израиль обоих послал куда подальше, пишет Василий. Обязательно тоже об этом поговорим. Так, добрый вечер, как вам чемпионат мира? Первое увольнение уже случилось, по мне как-то тухло. Водопой, конечно, подбешивает. Поговорим об этом, у нас сегодня целый час будет о том, чтобы поговорить о чемпионате мира, обязательно и это обсудим, и водопой, и вообще, в принципе, и матчи, все-все-все, что можно только, все обсудим сегодня. Что касаемо чемпионата мира, голевая передача на своем месте сегодня, естественно. Зеленский показал рейтинга Путина, как он падает, несмотря на то, что Ливадия дает 79%, а у Зели он 50%, это выше, чем рейтинги его сообщников из ЕС десятки раз. В общем, клоун. Ну вот как-то вот туда-сюда вас несет. Ну давайте, наверное, все-таки стоит начать с Ирана, потому что тут есть хотя бы такая прям жесткая новостная база, на которую можно опереться. Собственно, начали сначала заявлять об этом как в виде утечек, о том, что вот, есть определенный меморандум, соглашение достигнуто, по-моему, Пакистан, который выступал в роли посредника, начали говорить о том, что все, они там договорились, и в ближайшее время произойдет подписание документа, потом опубликовали, собственно, и иранцы список, 14 пунктов в этом меморандуме. Сейчас мы по этим пунктам пройдемся. Ну и Дональд Трамп написал сообщение, что все, поздравляю, нефть-нефтюшка, плыви далеко. Все, значит, мы там всего добились, Армузский пролив, пожалуйста, он работает, сколько хотите, столько и плавайте по нему, какие мы большие молодцы. Все это делал он в перерыве между тем, как праздновал свой день рождения, отпраздновал он его, ну, с размахом, надо отдать ему должное, конечно, турнир UFC на заднем дворе Белого дома, где он, правда, заснул, но самолеты летали над ним. Я вообще не помню, чтобы хоть какой-то президент Соединенных Штатов Америки праздновал день рождения с самолетами, которые над ним летают. Но это Дональд Трамп. Значит, вот смотрите, какой документ. Соединенные Штаты Америки заявляют о своей победе, невероятной, самой лучшей победе в истории человечества. Иран, соответственно, заявляет о своей победе. Ну, давайте прочитаем списки меморандума и попробуем с вами выяснить, кто здесь победитель. Постоянно, давайте, чтобы справедливости ради, это иранское информационное агентство сообщает. Соединенные Штаты Америки не публиковали никакие свои списки. Ну, и опровержений, честно говоря, от них я тоже не слышал. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Согласие Ирана. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции, ее производных и полный доступ Ирана к его финансовым активам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергетике, он же МАГАТЭ. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Разблокировка 24 миллиардов заблокированных иранских средств в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения. Окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада. Окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных материалов и обогащения урана, снятия санкций и программы экономического восстановления Ирана. Обсуждение иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня. Ну вот такой вот, такой вот списочек. Параллельно с этим, да, очень неплохо, конечно, быкует Израиль. Израиль прямым текстом, это цитата, говорит о том, что мы не банановая республика. Мы к этому соглашению не имеем никакого отношения. Это соглашение между Соединенными Штатами и Ираном. Мы выполнять его не обязаны и, собственно, выполнять не будем. Все соглашения, которые нас заставляли когда-либо выполнять, для нас оборачивались очень плохо. Для нас это просто, там, мы потом платили с процентами, как они говорят. Это, по-моему, Нетаньяху, я сейчас его цитирую. Значит, приходилось потом за это за все платить с процентами. Нетаньяху проценты не любит. Ну, странно, но не любит. Не любит потом платить с процентами. Поэтому, говорит, мы ничего не будем исполнять. Это американцы и иранцы. Но вот такой списочек. Соединенные Штаты говорят, что победили они. Иранцы говорят, что победили иранцы. Давайте попробуем выяснить ваше мнение. Кто победил? Есть ли здесь хоть какой-то победитель? В принципе, если есть, то кто это? И почему? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме. Везде подключайтесь и подписывайтесь. Судя по списку, победитель явный. Иран. Трамп, конечно, скажет, что он победил, но кого это уже интересует? Евреи будут очень переживать и гадить, а мы так и будем чертить красные линии, а могли бы поучиться. Вот Костя Змитина и нас сюда тоже в этот списочек включил, естественно. Окружение Рыжего. Всех победили на бирже. пишет Миша Николаев. В чем, спрашивается, он не прав. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
11: Здравствуйте, Георгий, Олег.
10: Здравствуйте.
11: Вы знаете, да, вот здесь даже момент в том, что 19-го опять же может сорваться подписание.
10: Безусловно.
11: Да,
10: или...
11: Да, пока что Иран выстоял, но там уже были демонстрации против, да, этого соглашения в Иране. То есть, наверное, часть, ну, корпус вот КСИР, я думаю, тоже достаточно жесткую линию занимает по поводу каких-то уступок США. Поэтому, как вот, да, вчера день рождения Трампа прошел, и 19-го хотят подписывать, но, опять же, это тоже может сорваться, и мы снова будем, да, говорить, когда там следующее число подписания, если оно окончательно не будет сорвано так или иначе. Да, все, есть меморандум, много пунктов, но опять, ну, опять нет таких, так сказать, таких гарантий, что все это 19 числа произойдет, и США, и Иран это подпишут. К тому же Израиль, да, в общем-то, хочет остаться вне этого, да, соглашения, и он по-прежнему, значит, будет наносить удары по Ливану, по Хизбалле в Ливане. Ну, я еще один хотел бы момент заметить интересный. Он связан все-таки не с Ираном, а с злосчастным украинским конфликтом. Слова Ушакова, вот когда Путин, да, поздравлял 14 числа, то есть вчера Трампа с днем рождения, вот по словам Ушакова, Трамп сказал, что он будет воздействовать на европейских лидеров и на Киев в плане вот, так сказать, ну, подписания, так сказать, какого-то потенциального мира. То есть, ну, опять, это, конечно, слова Трампа. То есть его воздействие может быть недостаточно эффективным, как было это раньше. И будет ли он, так сказать, помнить о своих словах, и действительно, будет ли оказывать какое-то воздействие на евронатовцев и на Зеленского, так сказать, на украинскую сторону. Это все тоже вопросы. Поэтому, конечно, вот, это такие, наверное... Все-таки значимые, интересные события. И там Уитхов снова прилетает в Москву. Но все это, наверное, связано с тем, что какое-то оживление вот этого так называемого мирного процесса, переговорного процесса, видимо...
10: Ну, мы дойдем еще до процесса переговорного и мирного. Здесь все будет зависеть от того, произойдет ли хоть какое-то подписание каких-то документов 19-го. Но 19-го, еще раз, не будет подписан соглашение итоговое. Почему в этом меморандуме постоянно пишут о сроках в 30-60 дней? Должен быть подписан меморандум, и после этого... Будут проходить переговоры уже якобы в спокойной обстановке для того, чтобы какое-то итоговое соглашение было сформулировано. Насколько я понимаю, выглядит это именно таким образом. То есть для начала меморандум. Радует, что хоть день рождения Трампа не перенесли на неопределенный срок, пишет Николай. Почему должны были переносить его день рождения на неопределенный срок, я не понимаю. Эта дата точно была вовремя, там все было заранее подготовлено. Так, 300 миллиардов подозрительная сумма, не наши ли, пишет Денис Девятиэтажник. Ну, если наши, то вообще, конечно, мир окончательно сойдет с ума, здесь все замкнется. Но мне кажется, здесь, во-первых, я согласен с Олегом, что это может в любой момент сорваться, и до 19 числа никакая инициатива не может, может и не прожить. Дело в том, что просто здесь достаточно плотненько уже к этому подошли, уже есть какие-то определенные пункты о согласии с тем, что что-то будет подписано, должно быть подписано 19 числа, заявляют и в Иране, и в Соединенных Штатах Америки, но ничего не говорит об этом Израиль. Будет ли проведена какая-то работа с Израилем, или Израиль, наоборот, всеми силами попробует сорвать подписание подобного документа, ну вот мы будем наблюдать в течение недели. Я почему-то ставлю на второе, потому что взаимоотношения у Трампа с Израилем явно испортились. С Бениамином Нетаньяху, в первую очередь. Он несколько раз уже выступал в открытую против него. Сливали там, как он на него по телефону матом кричал. Ну, это говорит, конечно, о том, что проблемы у них во взаимоотношениях. Но тут надо посмотреть. Но на данный момент все-таки это определенная точка. Ее не было раньше. Не было вот этой истории с тем, что существует какое-то соглашение, у нас есть в доступе пункты, которые опубликовала одна из сторон, и с этим согласна и сторона Ирана, и сторона Соединенных Штатов Америки. Но если эти пункты выглядят именно таким образом, ну, честно говоря, я вопрос-то так-то, на самом деле, задаю для проформы. Мне кажется, тут абсолютно очевидно, кто выйдет из этого конфликта победителем. Но чего добились Соединенные Штаты Америки? Вот сейчас всю неделю Мы будем с вами наблюдать эти заголовки, и все будут задавать эти вопросы. Обязательно зададут их и самому Трампу. Несколько раз, если будет такая возможность. Ради чего начиналась эта война? Чего они добились? То есть из плюсов для Соединенных Штатов в этих списках, в этих 14 пунктах, только то, что Иран заявляет, что они не будут производить ядерное оружие. Но они до этого заявляли ровно то же самое. То есть в этом смысле вообще ничего не поменялось. Что вдруг заставляет Соединенные Штаты Америки так сильно поверить этим заявлениям Ирана, хотя они не верили точно таким же предыдущим заявлениям? Они говорят, мы не будем. Все, не будем, никакого ядерного оружия делать не будем. Нам, пожалуйста, денежку, с нас, пожалуйста, снятие санкций, нам, пожалуйста, денежку на восстановление, которое вы нам должны. Нам Армузский пролив. Про Армузский пролив нет ни слова. Нет, есть то, что он разблокируется, но нету ни слова о том, кто будет его контролировать. Иран говорил, что мы будем делать это вместе с Оманом. Я не вижу никаких противоречий в этом меморандуме. Там не написано, что Иран обязуется осуществлять свободный проход всех судов по Армузскому проливу без взимания с них платы и так далее и тому подобное. Нет, тут ничего такого не написано. То есть Иран оставляет за собой. Тут даже лучше, тут есть формулировка, которую можно трактовать так, что Иран оставляет за собой Армузский пролив. Вот, возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Что можно трактовать так, что они оставляют, в принципе, право денежку-то забирать с судов, которые будут проходить через Армузский пролив. А что добились-то Соединенные Штаты Америки? Здесь... Ладно. Это тоже, в принципе, как будто было понятно давно, что ничего они не добились. Дело только в том, что они потеряли еще парочку месяцев от той точки, где уже всем стало понятно, что они ничего не добьются. Пару месяцев, которые они особо ничем не занимались, кроме как болтовней. Вот с того самого момента, как Дональд Трамп пообещал уничтожить цивилизацию, потом сдал назад, вот с этого момента они не делали особо ничего. Не было никакой высадки десанта на остров Харк или сухопутной операции, ничего не было. Ну, морская блокада была. Вот, и все. Которая ни к чему не привела. То есть это было понятно достаточно давно. Единственное, что для нас здесь прям полноценно в новинку, так это то, что потеряли огромное количество времени. Очень много времени. Фраернул немного, бывает, пишет Миша Николаев. Но не немного. Так фраернул, что весь мир качнулся в тот момент, когда он это делал. И в итоге выходят они оттуда супер обгаженными. Ну, просто невероятно обгаженными. А Иран выходит оттуда, усилившись так, что, ну, когда последний раз Иран был в такой позиции силы? Так-то и не припомнить уже. Давненько ничего подобного не было. Деньги все забирают, замороженные активы забирают, санкции снимают. Европейцы сразу же, кстати говоря, сказали о том, что денежку, да, мы там все санкции снимаем, денежку возвращаем. Здесь взяли под козырек. Не стали особенно никак выпендриваться. Согласились с Дональдом Трампом в этом вопросе. При том, что сами американцы никак не комментируют вот этот вот утекший, ну, не утекший, а официальное заявление иранской стороны. Вот этот меморандум они никак не комментируют, а европейцы подтвердили снятие санкций, тем самым косвенно подтвердив вот этот список, который опубликовал Иран. Иран супер укрепился. И вот тут есть у меня сообщение, что победил... Где? Ну, сейчас я найду. Что победил-то Израиль, на самом деле. Вот, Алекс пишет, что победил Израиль. Вот он еще раз пишет. Так как Трамп де юре вывел его в невиновную сторону конфликта. Да вы что? А где здесь победил Израиль? Укажите мне, пожалуйста, на эту точку победы Израиля. Израиль остался ровно на тех же позициях, на которых он и оставался до... начало этого конфликта. Только теперь у него под боком, у него до этого была под боком страна, которая возглавлялась человеком по фамилии Хамини, страна, которая говорила, что она не будет делать ядерное оружие и отрицала какую-либо свою причастность к подобным действиям, находящаяся под гигантским количеством санкций, с запретами продажи на нефть и так далее, и которая не контролировала единолично Армузский пролив. Теперь по выходу из конфликта, потенциальному выходу из конфликта, Израиль получил страну, которая возглавляется человеком по фамилии Хаменеи, и еще усилилась военная составляющая в руководстве этой страны. Эта страна по-прежнему заявляет о том, что они не готовятся создавать ядерное оружие, но контролируют Ормузский пролив, и с них сняли все, снимут потенциально все санкции. И еще денежек отсыпят сверху. И какое-то количество денежек должны отсыпать заранее, еще до начала переговоров, половину, продемонстрировав тем самым, что они настроены действительно на то, чтобы заключить какую-то мирную сделку. И где же здесь победа Израиля? Нет, Израиль потому-то и лютует сейчас, что их кинули. Они, я остаюсь тут тоже при своем, я как и раньше говорил, когда это только начиналось, Израиль попробовал воспользоваться моментом. Думали, что фартанет и как-нибудь там что-нибудь свергнут и так далее. Но вот в итоге вообще не сыграло. Хуже результат, честно говоря, сложно себе представить для Израиля. Именно поэтому я уверен, что они сейчас будут пытаться всеми правдами и неправдами сорвать эту сделку. И здесь вопрос в том, как сможет на это повлиять Дональд Трамп. Потому что сейчас израильтяне его шлют далеко и надолго, и ну, ему надо будет как-то продемонстрировать свою власть Бениамину Нетаньяху, а у него с этим прям проблемы. У него проблемы сейчас, ну, как минимум, с двумя вещами встречаются регулярно. Это доказать свою мощь и власть и не уснуть на большом спортивном мероприятии. Вот и с тем, и с другим у него прям вообще не получается справиться. У нас новости.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
13: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Губернатор Иркутской области назвал предварительную причину крушения Ту-22М3. Это отказ двигателей, заявил Игорь Кобзев. В мессенджере Макс он написал, что экипаж бомбардировщика доставлен в больницу, летчики проходят обследование. Состояние трех человек легкой степени тяжести, один в среднетяжелом. Угрозы их жизни нет. Бомбардировщик разбился при заходе на посадку, он выполнял учебно-тренировочный полет. Экипаж катапультировался, у самолета не было боекомплекта. В Минобороны сообщали, что пострадавших и разрушений на земле нет. На месте ЧП работает комиссия главного командования ВКС. Евросоюз расширил санкции против России. В список вошли более 80 физлиц и организаций. Как следует из постановления, меры приняты в отношении генпрокурора Александра Гуцана, бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, компании «Лукойл Западная Сибирь», митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, президентского фонда культурных инициатив, компании «Газпромнефтьшиппинг», предприятия «Роскосмоса», НПО имени Лавочкина. Также ограничения введены в отношении российских блогеров и журналистов. В Москве пассажирка автобуса напала на контролера. Ей грозит до 5 лет колонии, сообщили в столичной прокуратуре. Там уточнили, что женщина, не желая быть привлеченной к административной ответственности за безбилетный проезд, выйдя из электробуса на Окской улице, толкнула руками контролера, которая упала на тротуар. В прокуратуре напомнили, что контролеры московского транспорта – должностные лица, и при правонарушениях в их отношении применяется статья Уголовного кодекса о насилии в отношении представителя власти. Крупнейший банк Португалии уведомил о закрытии счетов в части россиян. Они будут аннулированы с 14 августа. Деньги со счетов можно будет получить в отделениях, сообщает издание РБК, ссылаясь на клиентов Caixa General de Depósitos. Там также попросили вернуть в банк неиспользованные чековые книжки. В материале говорится, что уведомления приходили обладателям российских паспортов без вида на жительство в Португалии, а также тем, кто работает на европейские или местные компании. Причины решения не называются. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 70 копеек, доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и также до плюс 17 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
12: Говорит Москва.
14: 1. В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56. Это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride. Приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56. Здесь мечта обретает адрес.
15: Подробности на gasdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.
16: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
17: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
18: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh my goodness!
20: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
21: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
22: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
18: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Имена. Поверх времен.
18: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
23: «Имена. Поверх времен».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 15 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и в Телеграме. По запросу «Говорит Москва» сможете найти все эти наши соцсети, наши там странички. Также обязательно подписывайтесь на нас в Дзене и в Максе, у нас там есть телеграм-канал в Максе, ну... Да уж, почему бы и нет. Еще в Максе у нас есть бот, на который можно перейти, отсканировав QR-код в наших трансляциях, либо с сайта говоритмосква.ру. Через этого бота можно писать нам сообщение. Вот Павел пишет, а почему не читаем Макс? Ну вот он написал мне это в Максе. Очень, кстати говоря, важное сообщение. Так вот оно привлекло мое внимание. Поздравляю вас, Павел. Давайте теперь подумаем, на какую страну будет переключаться Трамп. Куба, Гренландия или еще кто-то. Думаю, ему станет скучно без конфликтов и движухи. Определенно точно станет скучно без конфликтов и движухи, и точно будет переключаться. И я подозреваю, что это будет точно не Гренландия. Точно нет. Сергей пишет, что Куба next. Правда, Куба неправильно написали вы, Сергей, через Кей, а Куба пишется через Си, через русскую С. Но это не важно. Я думаю, что да, Куба, вероятность достаточно высокая, но не во время чемпионата мира. Кстати говоря, вот именно в... в Атланте будут играть сегодня испанцы. Но в Майами, по-моему, уже тоже какие-то матчи игрались. По-моему, уже были на этом чемпионате мира матчи в Майами. Я говорил про чемпионат мира раньше, что не думаю, что во время именно турнира будет что-то там с Кубой происходить. А турниру еще идти чуть больше месяца. Он 19 июля заканчивается. То есть есть целый месяц для того, чтобы попробовать свои силы в чем-то другом. И я подозреваю, что это что-то другое будет. Будем мы. И наш конфликт с Украиной. Я думаю, что именно сюда будут переключаться американцы, и, наверное, с этим связано то, что мы в очередной раз начали говорить про Анкоридж, и, по-моему, Сергей Викторович Лавров заявил о том, что вот, будем посмотреть, как в ближайшее время американцы, что они смогут нам предоставить в качестве их планов по выполнению своей части сделки, которая была... обговорена в Анкоридже. И, значит, Уитков и Кушнер должны в какой-то момент там снова прилететь, снова возобновляются эти разговоры. Но пока все-таки, на мой взгляд, рановато, потому что сейчас будет, надо дождаться еще 19 числа. 19 числа, если они смогут подписать какой-то меморандум, там надо будет еще наблюдать за тем, что будет происходить в оставшееся время. А это уже практически до выборов у них, промежуточных выборов в парламент. Поэтому ситуация шаткая до сих пор. Но думаю, что да. Я думаю, что переключение произойдет, и вижу... Уитков, следующую цель для Уитков и Кушнера как будто в Москве, что они должны будут прилететь именно сюда. Снова они на обед поедут, а надо же нормально питаться, пишет Сергей. Ну вот, да. Василий пишет, скажите, а для чего мы ударили по Киеву в канун визита Зеленского на саммит Большой Семерки? Чтобы ему точно дали и денег, и ракет, можно было бы подождать. Василий, скажите, пожалуйста, а вы действительно считаете, что... выделение ракет и денег Зеленскому каким-то образом связано с визитами его на саммиты Большой Семерки? Есть какая-то корреляция здесь? А до этого вот не было целый год саммита Большой Семерки, и что? Какие-то проблемы были с этими выделениями? Да нет, не было. Не существует никакой связи. Я считаю, что как раз ничего ждать не стоит. Надо было... Надо больше и по самому Зеленскому. И абсолютно не нужно отталкиваться ни от каких саммитов Большой Семерки. То, что сейчас, значит, эти все лицемерные твари, начали, значит, говорить о том, что вот, посмотрите, Киево-Печерская лавра, это, значит, ЮНЕСКО, все дела, вот что русские делают. Ну, во-первых, я, насколько понимаю, был нанесен удар по главному собору, который, вообще-то, новострой. Был уничтожен немцами во время Второй мировой войны, и восстановлен он был уже чуть ли не после развала Советского Союза. Все остальное было восстановлено Советским Союзом, но именно урон основной пришелся по главному собору. А это про ЮНЕСКО, да? Но здесь даже дело не в этом. Здесь абсолютно, мне кажется, нет никакого смысла обращать на подобные вещи внимание. Картинка дюжигарная для Зеленского, пишет Василий. Да, уже сейчас никакого отношения, никакие картинки к реальности не имеют. Даже если не будет вообще никаких картинок. И картину как формат отменят, я не знаю, все люди на земле ослепнут по щелчку пальца. Даже при этих обстоятельствах все равно это не будет никак связано с реальностью и с тем, как Европейский Союз выделяет денег, ракеты и так далее. Здесь дело не в поводах, не в красивых картинках для Зеленского. Здесь дело в той стратегии, которую они выбрали. И они не собираются от этой стратегии отворачиваться в зависимости от того, горят какие-то здания или не горят какие-то здания. К слову, о достоянии человечества, культуры и всем прочем, кто-нибудь слышал хотя бы слово от них по поводу панорамы в Севастополе? Тоже вопрос риторический. Понятное дело, что нет. Мне кажется, это, кстати говоря, показательная такая очень контрастная история, тоже ни на что особо не влияющая, просто в очередной раз доказывающая разницу, что вот, ну, по крайней мере, мне так кажется, что у большинства людей кадры с пожаром на территории Лавры вызывают в России негативное ощущение, то есть нам жалко. Когда мы смотрим на то, как горит Киево-Печерская лавра. Когда была картинка с горящей севастопольской панорамой, на Украине радовались. Искренне радовались. Это вот в очередной раз просто показательный контраст. И ничего более. Слово, ни на что это особо не влияет. Коммунистам не жалко, пишет Миша Николаев. Нынешним коммунистам, я думаю, очень даже жалко, потому что нынешние коммунисты очень православные люди. Поэтому здесь абсолютно не важно, большая семерка, небольшая семерка. Нету больше никакой связи между картинками. Поводы не нужны, все, забудьте про поводы. У них есть стратегия, они собираются против нас воевать. Они вон делают заявление сегодня, немцы делали заявление о том, что они хотят, или это были бриты, что они готовы, по-моему, немцы, воевать с нами чуть ли не этой ночью, готовы уже к противостоянию с нами. Что, конечно, полное вранье, но это риторика. Это то, в какую сторону они собираются дальше действовать. И здесь абсолютно, даже если, я не знаю, мы там пойдем цветы высаживать в Киеве, даже и эта картинка не поможет поменять их настрой. У них этот настрой по своим причинам. И поводы им уже давным-давно не нужны. Поэтому большая семерка, небольшая семерка, это абсолютно без разницы. А нынешний коммунист очень отдаленно напоминает коммунистов, пишет Лимузин. Я не могу за это не порадоваться. Какая разница, кто попал по лавре, ну, сгорел, и бог с ней. Этот собор был разрушен в войну, при СССР его восстановили. Ну, конкретно собор не был восстановлен при СССР. Насколько я понимаю, он был восстановлен уже после развала СССР. А вот вся остальная территория была восстановлена при СССР, да. Ну, по сути, конечно, никакой разницы нет. Но мы же с вами понимаем, что это... Ну, во-первых, там нету никакого прямого попадания, это видно. Прямое попадание выглядит совершенно иначе. Во-вторых, мы по интернету гуляли вот в момент, когда стало понятно, что там что-то горит. Гуляли варианты с тем, что они их специально подожгли. Абсолютно бы не сомневался в этом. Честно, вот по тому, как все идет, я бы не удивился. И, может быть, даже за такой вариант в каком-то голосовании бы и проголосовал бы. Мы заявили о том, что просроченные ракеты «Патриот». сбились с курса, и вот, собственно, в этом и причина. Тоже может быть. С просрочкой на Украине проблем сейчас нет у них. Президенты просрочены, и ракеты просрочены. Мы сообщали про эти просроченные ракеты, кстати говоря, раньше. Были подтверждения тому, что новое вооружение им туда не присылают. В сущности, действительно, никакой разницы нет. В сущности, нет. А не надо, это после ядерки, не надо на грибы смотреть, пишет Миша Николаев. Я понимаю, что я там приветствую про ядерку, не понимаю, при чем здесь грибы, что на них не надо смотреть. Вот он говорит, да, давайте еще под свинофюрера его график подстраиваться. А, под этот график точно подстраиваться не надо. А по поводу переключений, вот тут интересно, да. Добыли фото, что специально сидели на точке, где хорошо видно лавру, фоторепортеры. Может быть, я еще раз говорю, что это абсолютно реальная схема, что они поджигают, пытаются создать себе медийную картинку, пытаются сделать так, чтобы это стало поводом там, ну, как-то надавить на Европейский Союз. Но это абсолютно не важно. И странно, что они этого не понимают. Может быть, просто уже остановиться не могут, то есть в раш вошли, но европейцам кадры не нужны. Ну и по факту и не были нужны, может быть, только в самом начале. Здесь все четко. Европейцы нацелились на конфронтацию с нами. Они к этой цели будут идти. Их устраивает конфликт с нами, главное, чтобы он шел как можно дольше. Это дает им возможность готовиться к своей военной независимости от Соединенных Штатов Америки подольше. Поэтому, если даже и на словах бы описали, они сказали, ой-ой-ой, какой кошмар, какой кошмар. Поэтому по этому поводу рефлексировать не надо. Здесь все очень четко. А вот вопрос возобновления переговоров в формате Анкориджа. Ну вот, это вот, честно, я даже и не знаю, как на это реагировать. Да, очевидно, я думаю, что американцы сейчас будут переключаться именно на этот вопрос. Может быть, они даже думают, что у них есть какой-то шанс вырулить после вот этого сокрушительного, на мой взгляд, поражения Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Может быть, они еще рассчитывают на то, что хоть как-то где-то зацепятся за какие-то электоральные перспективы. Мог бы помочь Дональду Трампу действительно по-настоящему законченный конфликт, который еще там, не он лично, по крайней мере, разжигал в списке войн, которые он остановил. Ну да, наверное, все-таки это бы ему помогло. Если это будет конфликт между Россией и Украиной, это серьезная заявочка. Можно хотя бы попытаться. Можно сдаться, но он не похож на человека, который просто так сидит ровно и ничего не предпринимает. Наверное, сдаваться не будут. Поэтому я думаю, что да, займутся именно нами. Тем более, что Кубой пока не время. Куба еще успеют, ничего сверхъестественного с Кубой не произойдет до того момента, пока будет идти чемпионат мира до его конца. Поэтому я не вижу здесь смысла никакого торопиться. Хотя вот именно в том, в чем мы не видим смысла, обычно и заключается стратегия действий американцев в последнее время. Это тоже надо иметь в виду. Но логичным выглядит, да, обратиться снова к нам с подобными вопросами. Владимир Владимирович и Дональд Трамп пообщались тепло. Владимир Владимирович поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Я так понял, что он еще и первый его поздравил с днем рождения. Дональда Трампа это невероятно тронуло. Потом он пошел смотреть, как мужики друг другу морды бьют. И весь такой растроганный вот в этой атмосфере уснул. Был ли в этом разговоре какой-то смысл с точки зрения договоренностей анкориджских? Может быть. По существу сомневаюсь. Но Уитков и Кушнер прилететь могут. Я думаю, что вероятность очень высокая. Прилетят они, наверное, к началу июля. На данный момент темпы такие. Ну, а это, к сожалению, делает, ну, только затягивает с нашей стороны процессы. То есть вот вообще весь этот анкоридж и формулировки, связанные с анкориджем, ну, не вызывает ничего, кроме раздражения в последнее время. Невозможно на это не раздражаться. Будет ли, там, помните, говорили о том, что у нас будет более жесткая позиция на этих переговорах, потенциальная. Да, наверное, эта позиция в случае потенциальных переговоров у нас сохраняется. в нашем отношении к американцам. У американцев нет никаких позиций, в этом проблема. То есть в чем заключается этот самый анкоридж? В том, что американцы ради своей определенной выгоды во взаимоотношениях с нами и политической выгоды, которую они должны будут приобрести от, там, после того, как они урегулируют конфликт, они должны проявить политическую волю и оказать давление на вторую сторону конфликта. А они только сейчас продемонстрировали, насколько они, ну, вообще, в какой бесхребетной ситуации они сейчас находятся. То есть тот же, очень похожий по своей сути на Украину Израиль. Государство, которое не может существовать без Украины. В этом смысле в основном, конечно, похоже. Во всех остальных не столько, но в этом точно похоже. Американцы – единственная причина, почему израильское государство существует. Если американцы вдруг дадут гарантии, что они не тронут никого, кто нападет на Израиль в ближайшее время, я думаю, что Израилю даже ядерное оружие не поможет. И посмотрите, как этот Израиль себя ведет по отношению к Дональду Трампу.

0: еще больше, чем был когда-либо в роли президента Соединенных Штатов. И как ему сейчас надо будет доказывать, что он весь себя такой крутой, и прогибать Украину под какие-то свои цели, которые были с нами обговорены в Анкоридже. Как он должен это делать? Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Георгий.
0: Добрый.
1: Вадим, Подмосковье.
0: Здравствуйте.
1: Я вот знаете, чему удивляюсь? Да. Такой вот ярый, такой постсоветской, в худшем смысле этого слова, пропаганде против Израиля. Почему? 3000 лет народ резали, не давали ему вообще вздохнуть. Вы вспомните, это 3000 лет сплошного геноцида. Как только они обосновались, арабы им сказали, вашего государства здесь не будет. Иран поддерживает эту точку зрения. Куда евреям деваться на этой планете? Вот скажите мне, пожалуйста, они в этой плане, их судьба схожа с судьбой армян. Армению сейчас тоже практически уничтожают. Вот, вот это вот механизм этой на инерции антиизраильской пропаганды, я считаю, что очень-очень вреден для нас, потому что вот это, когда стая объединится, вот эта вся зеленая, нам будет очень и очень плохо. А Израиль — это естественная преграда. И я не понимаю паранойю Ирана, которая вот провозглашает уничтожение Израиля. И Израиль и Иран — это естественные союзники в том регионе. Угу. Спасибо.
0: А скажите, пожалуйста, где вы отталкиваетесь от какой пропаганды? В чем пропаганда заключается?
1: Пропаганда в том, что израильская военщина, там это, они защищаются, они загнаны в угол. А угу. Понимаете, Израилю уже 3000 лет, я говорю, повторяю, режут их на планете. Им не дают нигде спокойно вздохнуть, приткнуться. Угу. Что бы вы их на их месте делали? А скажите, пожалуйста.
0: Здесь дело
1: вот эти вас гоняли по миру.
0: Здесь дело не в их месте, и кто куда их как гоняет и так далее. Вообще никакой пропаганды антиизраильской нет. Израиль действует в своих интересах. Тут никто не спорит. Но против фактов каким образом надо переть? Израиль спровоцировал этот конфликт на Ближнем Востоке. Израиль спровоцировал. Вот данный конфликт, который сейчас американцы с Ираном пытаются урегулировать. Израиль выступает против урегулирования этого конфликта. Израиль выступает против урегулирования этого конфликта. Израиль обладает ядерным оружием в обход всех правил и норм по обладанию ядерным оружием и не дает другим странам делать то же самое. Израиль это делает. Это не никакая не пропаганда, это факты. Вот и все. Причем здесь пропаганда? Причем здесь армяне и Армения? Я это тоже вообще не понял. Это абсолютно совершенно другая история. И о ней я сегодня не собираюсь рассуждать. Потому что она не имеет никакого отношения к тому, о чем мы сегодня говорим. То, что они делают то, что они хотят, это то, что, точнее, что у них есть единственный вариант. Может быть, это и действительно их единственный вариант. Хотя, когда они обосновались там и сделали свое государство, была конкретная резолюция Совета Безопасности ООН, по которой они это государство там сделали. И по этой резолюции должно было быть два государства. Еврейское и Палестина. И они проигнорировали эту резолюцию в первую очередь. Но это тоже дела давно минувших дней. Дело не в этом. Дело в том, что они существуют только благодаря Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты Америки — их естественный зонтик безопасности. И это тоже факт. Все вооружение, самолеты, которые сбивают ракеты и все прочее, это все Соединенные Штаты Америки. И они сейчас шлют эти Соединенные Штаты Америки. Но американцы не могут от них отвернуться. Это тоже факты. Мы с вами видим это все налицо. Здесь нет никакой антиизраильской пропаганды. Просто констатируем реальность. Но антиизраильская пропаганда... Есть категория людей, которым антиизраильская пропаганда мерещится везде, где только можно. Поэтому мы просто вот наблюдаем определенную картину. И об этой картине рассказываем. Вот и все. Так, ну вот, не, некоторые сообщения я читать не буду. Пишут, что цыгане существуют веками без государства и нормально. У нас есть еврейский автономный округ, welcome, как говорится. Но я, знаете, тоже вот, наверное, недавно наткнулся на YouTube, замедленном, на видеоролик то ли английского, то ли американского блогера с заголовком «Самая ненавидимая страна в мире». А я периодически смотрю вот эти вот ролики, как разные блогеры со всего мира приезжают в Россию, что говорят про Россию. Я думал, что это ровно этот видеоролик и есть. А потом я пригляделся, я понял, что он в Израиле. И Никто, кроме Израиля,

0: больше для того, чтобы такие ролики выходили, не сделал в мире. Они сделали это сами. И теперь по этому поводу очень сильно переживают. Но это их проблемы. При этом они отстаивают свои интересы. Отстаивают их достаточно последовательно. Тут тоже надо отдать им должное. Есть ли у них какие-то другие варианты, как себя вести и так далее, это не важно. Они делают то, что делают. Соглашение между Штатами и Ираном не в их пользу. Они рискнули, они проигрались в этой конкретной ситуации. И сейчас сдать назад и просто наблюдать за тем, как Иран становится сильнее на их глазах, фактически из-за того, что они спровоцировали этот конфликт, для них было бы странно. Я думаю, что они сделают все для того, чтобы эти соглашения между Ираном и Соединенными Штатами Америки подписаны не были. И что самое интересное, я не вижу, каким образом Дональд Трамп может им в этом помешать. У нас новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Брянской области 3 человека погибли в результате удара ВСУ. Жертвами атаки беспилотника стали 3 механизаторов. Они проводили сельхозработы в поле у поселка Селище Почепского района, сообщил в мессенджере Макс в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он уточнил, что территория, атакованная ВСУ, принадлежит агропромышленному холдингу «Мираторг». Аэропорт Геленджика приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Других подробностей не приводится. Президент Ирана подтвердил подписание меморандума с США 19 июня. Масуд Пезешкиан заявил, что в условиях военных действий руководству Исламской Республики удалось сохранить управление благодаря мерам, которые приняли губернаторы и главы районов. Минувшей ночью Дональд Трамп, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, а также представители Ирана объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий. Стороны должны подписать документ 19 июня в Швейцарии. На Украине ввели новую систему контрактов для военнослужащих. Те, кто не подпишет новый договор с Минобороны, пробудут в армии до общей демобилизации. Те, кто перейдет на введенную систему, сможет уйти со службы по истечении контракта. Как уточнили в военном ведомстве, для всех солдат на боевых должностях предусмотрена возможность подписать договор на сроки от 6 до 24 месяцев, для действующих военнослужащих на 10 месяцев. Как заявил замглавы Минобороны Мстислав Баник, никто не обязывает переходить на новую систему, но разница будет существенной. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 70 копеек, доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17. Атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
8: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
8: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19:06 в Москве, сегодня 15 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, называется наше сообщество там. ВК-видео на Ютубе, просто по запросу «Говорит Москва», можете найти наши каналы на этих ресурсах. И у нас есть еще телеграм-канал с нашей трансляцией, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Пишите, находите наш телеграм-канал, там и новости, там и трансляции, пожалуйста, подписывайтесь. Также у нас есть еще канал в Дзене и страничка в мессенджере Макс тоже у нас существует, туда тоже обязательно подпишитесь. Также есть у нас еще бот в мессенджере Макс, на него можно зайти, отсканировав QR-код в наших трансляциях, или по ссылке с сайта говоритмосква.ру, ссылки справа, если это версия для компьютеров, и внизу, если это версия для мобильных телефонов. Острогинский пишет: в отличие от некоторых, Израиль и США свою операцию начали с уничтожения руководства врага. Да, действительно, так они и сделали. И, кстати говоря, как итоги, это прям сильно помогло. Вот это правда так, Острогинский, вы абсолютно правы. Они начали с уничтожения руководства врага. Преуспели ли они в своей военной операции? Не преуспели. Это не значит, что не надо уничтожать руководство врага. Руководство нашего врага я бы уничтожил давным-давно. И очень хочу, чтобы мы это когда-нибудь все-таки сделали. Дело в том, что просто это не является ключом к победе. Пожалуйста, вот яркий пример, который произошел на наших глазах и происходит до сих пор. Да, действительно, уничтожили. Ни к чему это не привело. Кроме как к усилению режима в Иране. Прямо противоположная реакция была в итоге на это самое уничтожение главы государства. Просто у Ирана был запасной Хаменеи, пишет Ешадо. Да, вот так вот получилось, что был. У Зеленского нет младшего, пишет Ешадо. Ну, я, кстати, не знаю, у него же есть какие-то там дети. Должны же быть какие-то дети у него. Может, и есть, мы не знаем. Ну, я не углублялся в его семейное древо. Константин пишет: я думаю, что это сильно помогло, очень сильно. Константин, чем это помогло? Объясните мне, пожалуйста. Вот мы с вами наблюдаем предположительное завершение конфликта и рамки договоренностей. Это помогло где, в чем? В рамках этих договоренностей Иран остается ровно на тех же позициях, на которых и был. но ему еще разблокируют замороженные активы, должны будут выплатить какие-то деньги на восстановление, он оставляет за собой контроль над Ормузским проливом, ничего я не упустил. А, и снимают все санкции, которые были на них, которые висели на Иране. Так и где это, каким образом помогло? Что, чего добилась сторона Штатов и Израиля? Можно объединять, можно разнести их. То есть, так как вот мне Алекс продолжает утверждать, что Израиль вообще единоличный победитель в этом конфликте. Ну, давайте по отдельности. Что у Соединенных Штатов Америки? Что они приобрели, что они потеряли? Они потеряли уважение на международной арене, они потеряли какое-то достаточно большое количество денег, какие-то миллиарды, я думаю, 100 миллиардов точно есть, может быть и больше. Они потратили большое количество вооружений, они потратили какое-то количество людей на это на все. При этом потеряли влияние в мире, не полностью, но еще какой-то процент влияния они потеряли, потеряли уважение в мире. Потеряли политический рейтинг, добили этот политический рейтинг и получили Иран, который говорит о том, что они не будут разрабатывать ядерное оружие. Ровно ту же самую позицию Ирана, которая была до начала этого конфликта. Что они приобрели? Давайте про Израиль. Что приобрел Израиль? Израиль хотел свергнуть режим, который угрожает их существованию. Поставить там какой-нибудь свой режим марионеточный, ну, главное этот свергнуть. Задача была сделать так, чтобы иранское государство больше не было похоже на то, каким оно является на данный момент. Ну, отчасти они этого добились, потому что иранское государство стало сильнее. Может стать сильнее. Давайте вот дождемся все-таки подписания каких-то документов и действительно разблокирования активов и так далее. Иран стал сильнее. Те люди, которые угрожали Израилю, как были у власти, так и остались у власти. Даже более радикальные ребята пришли, которые больше всех угрожали Израилю. Они сейчас у власти и никуда деваться не собираются. Чем победил Израиль? Израиль остался вне каких-либо, останется вне каких-либо документов, пишет Алекс, а значит продолжит бомбить Иран. Речь идет о том, что Израиль говорит, что если продолжите бомбить, мы ничего подписывать не будем. Именно поэтому Дональд Трамп ссорится с Израилем, потому что он мешает ему подписать этот документ, а он уже мечтает оттуда свалить. Уже давным-давно надо было ему оттуда сваливать. Потому что с каждым следующим днем конфликта он все больше и больше теряет лицо. Иран говорит, мы не будем подписывать, если будете продолжать бомбить. Израиль, безусловно, может продолжить наносить удары. Да, они остались вне каких-либо договоренностей. Но они изначально были вне договоренностей. У них и до этого не было никакого сковывающего их соглашения, по которому они не могли наносить какие-то удары по Ирану или по Ливану. Это и было, это не приобретение. В этом смысле они остались на тех же самых позициях. Но параллельно с этим приобрели, точнее, Иран приобрел еще деньги, потенциально приобрел деньги, контроль над проливом, через который идет какой-то безумный процент энергоресурсов всего мира, приобрели более стойкое руководство, приобрели вкус победы, кстати говоря, это тоже не надо снимать со счетов, и практически, да вообще, на самом деле, практически ничего не потеряли, потому что остались при своих же позициях с точки зрения ядерного оружия. Вот где здесь победа? Израиля. Ладно, ваша упертость понятна, пишет Алекс. Какая упертость? Вы мне какую-нибудь причину назовите настоящую. В чем победа заключается? Где тут эта победа? Они суету и начали. Они начали суету. Они тоже было абсолютно понятно, почему они ее начали. Они почувствовали, вот она возможность, вот она нестабильность режима. Вот они люди, которые, может, многие забыли, с чего начиналось. Я думаю, что уже многие забыли. Так получилось, что главная надежда на победу Израиля и Америки, она улетучилась в первые же дни. И с тех пор практически никто про это не говорил. Там же начиналось с того, что были демонстрации. Мощные демонстрации в Иране против действующей власти. И они хотели воспользоваться этими демонстрациями, почувствовав, что режим нестабилен. свергнуть его, помочь этим людям, они же начинали эти атаки под лозунги «Вставай, иранский народ, и сноси всю эту религиозную диктатуру, мы вам поможем». Они же именно под этими лозунгами начинали этот конфликт. И потом уже все это трансформировалось и в ядерное оружие полноценное, и потом уже перешло на Ормузский пролив, что сейчас пытается Дональд Трамп как свою победу предоставить. Про Ормузский пролив вообще речи не было до того, как они начали. Никто никакой Ормузский пролив не контролировал, не перекрывал, и все думали, что Иран никогда на это не пойдет. Они хотели свергнуть режим, они надеялись, что у них получится. Действительно, в какой-то степени именно для Израиля эта ситуация выглядела как историческая возможность. Они попробовали, и у них не получилось от слова совсем. В итоге они оказались в ситуации хуже, чем она была. Потому что отношения с Соединенными Штатами Америки подпорчены. Отношения Нетаньяху и Трампа испорчены, судя по всему, окончательно. У них есть только варианты, как просто идти против Дональда Трампа во всем, что он говорит, то есть окончательно рушить эти взаимоотношения для того, чтобы продолжать свою политику, потому что если сейчас Нетаньяху скажет, ладно, хорошо, мы подчиняемся воле Америки, по факту он подчинится воле Ирана, а у него и так политическая ситуация не очень, как Дональд Трамп говорил, он его от тюрьмы спас, и тогда, скорее всего, его политической карьере тоже придет конец. А значит, он не может себе позволить остановиться. А значит, ему надо испортить окончательно взаимоотношения с американцами. Продолжить как-то там пытаться их соглашение торпедировать. И тут как бы есть, ну, на самом деле, есть три варианта. Либо Иран и американцы закрывают на это глаза. И Иран, может быть, как-нибудь, например, отвечает по Израилю. И они обстреливают друг друга. А американцы делают вид, что этого не видят, но при этом сильно не дают Ирану как-то там побеждать и наносить какие-то существенные удары, помогают сбивать ракеты и так далее, но делают вид, как будто этого нет. И Иран делает вид, как будто этого нету, потому что соглашение важнее. И деньги важнее, и контролировать Ормузский пролив. В общем, выбирают соглашение, но при этом конфронтация какая-то с Израилем идет. Есть такой вариант. Есть вариант Ирану сказать, раз так, мы ничего подписывать не будем. Мне кажется, что это два самых вероятных варианта. Мы ничего подписывать не будем, все, вот ваш, значит, там этот не подчиняется, идите что-то с ним делайте. И американцы либо продолжат вот эту вялую текущую шарманку, которая длится с конца февраля, либо могут пойти и сказать Израилю, ах так, тогда мы вообще больше вам никакой помощи оказывать не будем, вы теперь сами по себе. Но это самый маловероятный вариант. Я не думаю, что они на это пойдут. Вот на это политической воли не хватит никогда в жизни у Дональда Трампа. Это уже абсолютно ясно. Поэтому, у Израиля не очень много вариантов. Они сами себя загнали в определенный угол. Будут пытаться каким-то образом из этого угла вылезти. Что-то, может быть, получится, что-то, может быть, и нет. Но называть Израиль единственным победителем в этом конфликте, ну, это вообще очень далеко от правды. США, как с Украиной, выйдут из конфликта, но будут поставлять оружие Израилю, будут помогать с переговорами Израиль и Иран. Завтра уже все возобновится вновь, пишет Олег. Ну да, вот это как вариант. Ну, это вот типа будут не обращать особо на этого никакого внимания. Это вот я имел в виду примерно это первый вариант. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
10: Да, алло.
0: Да, здравствуйте, добрый вечер.
10: Да, здравствуйте. Вот вы говорили про типа нету смысла там зелью убирать и все такое.
0: Нет, я не так сказал.
10: Ну, примерно, я уж извиняюсь.
0: Нет, вообще не примерно. Я сказал, что американцы и Израиль сделали это, убили руководство Ирана в первый же день, и это ни к чему их не привело, я так сказал.
10: Ну, короче, я хочу просто что сказать. Его просто надо убрать. Ну, потому что судить это невозможный вариант, у нас не получится это сделать. Ну, как мы это сделаем? Поймаем его и будем судить? Бред, это нереально. Вот. То есть, как бы, единственный способ, как бы, его устранить не для чего-то, то есть, какого-то там зерна в этом не нужно искать. Он просто должен сдохнуть за все свои, как бы, дела, понимаете? как бы вот.
0: Да, ну такая логика. Такую логику я понимаю, да. Просто не надо к этому относиться как к какому-то невероятному плюсу с точки зрения военной логики. Вот мы с вами увидели, что это вообще не гарантированно не приводит ни к какой победе в конкретной войне. Это не имеет к этому никакого отношения. Там как карты лягут. Могут лечь, а могут не лечь. Могло произойти так, что они иранскую верхушку все уничтожили, и Иран ручки бы подняли, сдались и сказали, мы не хотим, чтобы вы нас так убивали, готовы подписать вообще все, что вы хотите. Вы нас разгромили. Могло так быть? Ну, может быть, и могло. Могла и толпа выйти, но не вышло. Это означает, что это не гарантия. И относиться к этому как к гарантии. Глупо. Должен ли он сдохнуть? Мне кажется, что должен сдохнуть, да. Здесь я спорить не буду. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
11: Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-й.
0: Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
11: А я бы даже докрутил вашу позицию.
0: Давайте.
11: Именно потому, что начали вот так с убийства руководства, именно потому, поэтому все и потеряли. Ну, не все потеряли, но на данный момент, во всяком случае, в более слабой позиции оказались. Потому что если бы действовали осторожнее, то Бог знает, как бы оно и повернулось. Но здесь Ирану просто не оставили выхода. Кроме как там начать действительно очень серьезно огрызаться. Перекрывать пролив, бить по союзникам и так далее.
0: Да.
11: То есть, ну, применять, то есть даже вот еще более, ну, понимаете, да, давайте докрутим. И потеряли, кстати, Израиль потерял не только, ну, скажем так, расположение Дональда Трампа. Он потерял американскую улицу, он потерял европейскую улицу. Не правда ли?
0: Потеряли.
11: Ну, и не то, а вслед за улицей еще и, ну, как минимум, ну, не, несколько европейских стран поддержку. Такую рьяную, как, уже не такая рьяная, как была раньше.
0: Да, я не думаю, что она и была, эта поддержка, когда-то искренней, но, да, они дали им повод от этой поддержки отказаться
11: окончательно. Послушайте немцев.
0: Я вот вас уверяю, немцы последние ребята, которые искренне поддерживают Израиль, поддерживали когда-либо.
11: Нет, ну там был уже прям главный наш союзник и все. Ну была эта движуха.
0: Ну они раньше
11: что и... Что у Шольца, что у Мерца.
0: Они раньше и про то, что они восстанавливают свой военный потенциал к 1939 году собираются, тоже не говорили. А сейчас говорят.
11: Ну все равно отношение в Европе тоже поменялось. Давайте
0: так. Нет, оно поменялось, да. Оно поменялось 100%.
11: Они проигрывают. То есть у них позиции слабее. Я думаю, что именно потому, что начали вот так жестить. Ну, не с самого начала, но вот на этом этапе вот, во всяком случае, сейчас, я думаю, сейчас там сильно жалеют об этом.
0: Может быть, но там же четко тоже можно проследить, как это было. То есть в момент, когда был совершен теракт в октябре 23-го, получается, года, да, наверное, это было, против Израиля. Безусловно, все сочувствия были на стороне Израиля. Да, они в тот момент выбрали, что они будут невероятно жестокими, но они сделали ставку. Их здесь, ну, уже мы, понятно, задним умом говорим, что вот, это неправильно, могут жалеть, да, может быть, и могут жалеть. Но они в тот момент сделали ставку и думали, что эта ставка сыграет. В какой-то момент они вплотную подобрались к своему злейшему врагу, к Ирану, и была возможность, как им казалось, нанести им финальный удар. Если бы у них получилось, то все ставки бы эти сыграли. Они сами сказали, что им общественное мнение в каких-то других странах их абсолютно не интересует, и я даже не могу здесь сказать, что они не правы. В принципе, наверное, так и надо. Они шли за своими национальными интересами. И пренебрегали улицей в Европе и в Соединенных Штатах Америки, отношениями с элитами, всем этим пренебрегали. Но в итоге не получилось. И сейчас они оказались без этой самой поддержки, с тем, что их к ним очень своеобразно относится вот эта улица, о которой говорил Денис Девятиэтажник. Они испортили взаимоотношения даже с самым благосклонным к ним президентом США. И при этом не добили своего главного врага. Более того, этот главный враг стал сильнее. Но они рискнули. Был шанс у них преуспеть? Был. Вспомните настроение и наше в первые дни операции, как она называлась? Турбомолот, там что-то там, все это судьбы, ну, в общем, вот, как какое-то аниме дурацкое, серия. Вот в первые дни этой операции было ощущение, что они могут преуспеть. Не было понятно, Иран в какую сторону сейчас свалится. Вот там как раз и были эти качели. Но не получилось. Но там никто будущее это не видит. Они увидели возможность, они рискнули. Риск не оправдался. Так, а теперь про угол только голосом Трампа. Это угол, это прекрасный угол. Возможно, это лучший угол из тех углов, куда мы могли бы зайти, пишет Владимир. Ну, так, когда вы анонсируете, не очень весело про голос Трампа. Ну, как-нибудь, да, голосом Трампа еще поговорим. Ждем еще слив с острова Эйзенштейна, пишет Миша Николаев. Кстати, я, знаете, думаю, что в ближайшее время действительно мы с вами увидим какие-то новые истории, связанные с этим самым островом Эпштейна. Сначала оттопчется на нем за провал в Иране. Все сейчас, естественно, все напишут о том, как он катастрофически проиграл, какой он невероятный лузер. Об этом уже пишут. Ну, дайте им еще разгуляться. Сейчас большие материалы об этом пойдут. Сейчас все посчитают до копеечки. Сравнят, с чем можно было потратить эти... На что еще можно было потратить эти сотни миллиардов. Все это обязательно ему сейчас припомнят. И вот когда эта тема начнет сходить на нет, это при условии, если они что-то подпишут, да, вот в этот момент начнут вспоминать уже и про Эпштейна. Снова. Давненько не было Эпштейна, надо бы еще чего-нибудь прикрутить. А самое веселое будет, если подтвердятся слухи о том, что Эпштейн был все это время израильским шпионом, и Израиль сам начнет играть против Дональда Трампа. Такой вариант я бы тоже, на самом деле, не умножал бы на ноль. Там вероятность существует, что это, что была такая возможность. Или что он переехал туда, но это я уже совсем, ладно, теории заговора начинаю какие-то перечислять. Но Эпштейна еще вспомнят. Обязательно вспомнят. Нельзя давать Дональду Трампу выдохнуть. А может, и у Биби что-то найдется, таки пишет хитрый лис. Найдется. Ну, может быть, и есть все это время. Что заставляет Дональда Трампа так активно его поддерживать? Может быть, есть и какой-то компроматик. А может быть и нет. Сама по себе ситуация, в которой находится Дональд Трамп, не дает ему возможности прям взять и отказаться от Израиля. Эта ловушка, она классическая. А, соответственно, Израиль может чудить. Но он мог бы надавить. Теоретически мог бы, есть чем давить. Но и он наверняка давил. Оно не работает. Может, не давит достаточно сильно. Но самая катастрофическая история, если он давит по максимуму, и это не работает. И у него больше нет никаких рычагов. Это и называется потеря влияния. Это и называется потерянная гегемония. Но барахтаться он продолжит. А это означает, что в ближайшее время мы с вами увидим наверняка опять какие-нибудь заявления по Украине. Там варианты все те же самые. Там ничего нового не появилось за это время. Все провалы те же самые. Варианты все те же самые. Гренландия, Куба, Украина, мигранты. Вот UFC уже отыграл. Сейчас 250 лет надо будет праздновать. Вот празднуют 250 лет. Чемпионат мира уже идет. Чемпионат мира пока по отзывам проходит плохо. Триумфом Дональда Трампа это не назвать. Не сказать, что они сильно как-то к этому готовились. Полный этот чемпионат мира скандалов дипломатических, и не только дипломатических, и просто с точки зрения проведения турнира. Гигантское количество проблем. То есть рейтинга чемпионат мира пока ему не добавляет. Я бы не сказал, что сильно убавляет, но добавлять не добавляет. А что-то надо делать. Значит, будь барахтаться. Какие самые очевидные варианты? Ну, как будто Куба и мы. И сейчас мы удобней для того, чтобы хотя бы изобразить бурную деятельность, нежели чем Куба, потому что Куба никуда не убежит. Это ж сокер, а не футбол. И это тоже ему очков не добавляет. То, что это сокер. Называется «Нагадил в ритузы», пишет Владимир Бонд. Ну да, типа того. И ну, его подставили под это. Его подставили, он втянулся. Потом вошел в раш и уже не мог от этого отказаться. Уже надо было как-то держать марку, а марку держать не получилось, мягко говоря. Полный провал. Ну, тут уже что поделать. Тут надо было это с этим заканчивать в апреле. соглашаться на вот эти условия, может быть, даже условия были бы еще не такие жесткие, или даже вот если вот буквально то же самое, что мы видим сейчас в этом меморандуме, вот на это на все соглашаться надо было в апреле и оставлять себе хотя бы время. Все было бы один в один то же самое, но было бы хотя бы больше времени. Постараться что-то придумать, как-то где-то крутануться, придумать отвлечение внимания, здесь что-то, ну, он темщик. А темщику время нужно для того, чтобы темки свои крутить. Он потерял и время, и рейтинг, и вообще все, что только можно. Нерасторопность какая-то. Поразительная нерасторопность. Ну, имеем, что имеем. Биби играет в карты, но у него нет карт. Ну, ладно. Биби играет в карты, но у него нет карт. У нас есть карты, у нас самые лучшие карты. Уже завтра я и мой иранский друг, мы с ним хорошие друзья. Мы очень хорошо знаем друг друга. Мы откроем этот прекрасный демократический пролив. Это самый лучший пролив. Иранский пролив, Армузский пролив. Армузский пролив. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. США и Иран подписали меморандум в электронном виде. Это сделали глава Белого дома Дональд Трамп, американский вице-президент Джей Ди Венс и спикер Меджлиса Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на должностное лицо в администрации Трампа. Одновременно с этим глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что в пятницу, 19 июня, в Женеве может состояться встреча делегаций Вашингтона и Тегерана перед церемонией подписания меморандума об урегулировании конфликта. Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном подписан, не уточнив, каким именно образом. Американский лидер также заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. Полностью акватория станет свободной в пятницу. Минувшей ночью Дональд Трамп, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, а также представители Ирана объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий. Глава Евросовета исключил обсуждение членства Украины в ЕС на саммите G7. В рамках предстоящего мероприятия не будут затрагиваться внутренние вопросы сообщества, заявил Антонио Кошта. По его словам, тема расширения Евросоюза будет на повестке следующего саммита ЕС. При этом, кроме Украины, речь идет о возможном вступлении в объединение балканских стран и Молдавии. Жители столицы сообщили о массовой гибели рыбы в Москве-реке. Это произошло на набережной около метро «Технопарк». В соцсетях появились видеокадры, на которых в воде плавают десятки мертвых рыб. Сообщается, что в ситуации разбирается прокуратура, экологи взяли пробы воды. Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин. Перечень увеличился на одну позицию. В него добавили модель Jetour X70+. Она локализована в России в рамках специнвестконтракта, сообщили в министерстве. Впервые перечень машин, допущенных к использованию в качестве такси, Минпромторг опубликовал в октябре прошлого года. Он состоит из 27 моделей брендов, среди которых «Лада», «Москвич», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Юмо», «Хавейл» и «Теннет». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 70 копеек, доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
12: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
18: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
20: Oh my goodness!
19: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
20: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
21: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
18: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
23: Внимание! Говорит Москва.
24: 94,8.
18: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:38 в Москве, сегодня 15 июня, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции во ВКонтакте, ВК-видео, на Ютубе, в Телеграме, запрос «Говорит Москва» поможет вам найти наши странички во всех этих ресурсах. Также обязательно подписывайтесь на нас в Максе и в Дзене, а еще в Максе у нас есть бот, который приведет вас к нам в эфир. Вы можете написать через него нам сообщение. Сканируйте QR-код в нашей трансляции, переходите в этого бота, либо переходите по ссылке с сайта говоритмосква.ру, и будет вам счастье. Во всем виноват Израиль, пишет Андрей. Андрей, нету категории виноват, не виноват здесь. Это международная арена. В чем виноваты? Они видят определенным смыслом, определенный смысл в том, чтобы отстаивать свою точку зрения и свои национальные интересы тем образом, которым они это делают. Они это, вот, собственно, они и попытались. У них не получилось. Это не виноват, не виноват. Это выиграли или проиграли. Приобрели или не приобрели. Ну, на данный момент ничего не приобрели и скорее проиграли. Но вот подоспели хорошие заявления, которые, кстати говоря, отвечают на многие вопросы, которые мы с вами поднимали в эфире сейчас. Вот давайте я вам эти заявления процитирую. Там Макрон с Трампом встречается. И вот, собственно, на этой встрече многие заявления и сделаны. Ну, значит, он сказал, что американцы не решают, каким должно быть французское или европейское законодательство, и это не изменится, пока я здесь. При этом он уже готов прислать и истребители, и фрегаты, и все, что только можно для того, чтобы отслеживать ситуацию вокруг Ирана, Ормузского пролива и так далее. Он пишет, что мы защищаем, говорит, что мы защищаем международное право и сделаем все возможное, чтобы не было никакой пошлины в Ормузском проливе. Удачи. И сказал, что не могу сказать, что иранский режим победил, и прежде всего я буду осторожен и терпелив. Это, значит, Макрон. Вот заявление Венса. Мы протягиваем Ирану руку и готовы начать отношения с чистого листа. Иран сможет вернуться в мировую экономику только после выполнения условий соглашения. Тегеран должен отказаться от разработки ядерного оружия и финансирования террористической деятельности. США готовы значительно ослабить санкции, если Иран возьмет на себя долгосрочные обязательства. Иран не получит американских денег. Речь идет исключительно о поэтапном снятии санкций. Выполнение соглашения будет контролироваться с помощью двухступенчатой системы проверок, чтобы это ни было. Соглашение уже подписано в цифровом виде. Выплаты Ирану не производились. И о том, что соглашение уже подписано вот в каком-то цифровом виде, в принципе, заявил и Дональд Трамп. Он сказал, что сделка подписана, пролив уже частично открыт, к пятнице он будет полностью открыт. Мы очень хорошо ладим с Ираном, сказал он. Много замечательных вещей произойдет на Ближнем Востоке. Нефть стремительно падает в цене, а фондовый рынок растет как ракета. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы уладить ситуацию с Ливаном, потому что, похоже, этому не будет конца. Но я не думаю, что это плохая идея иметь там один или два корабля из нескольких стран. Франция была бы отличной страной для этого, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но я думаю, что пролив будет открыт, и я думаю, что там будет свободное судоходство. Макрон был моим близким другом, у нас фантастические отношения. Макрон, если что, прям рядом с ним сидит в этот момент, когда он говорит, что он был его отличным другом. Это заявление Дональда Трампа. Тут, конечно, хорошее, что они очень хорошо ладят с Ираном, просто, мне кажется, это золото. Что пролив уже открыт частично и будет полностью открыт к пятнице. И вот потом он говорит, что думаю, что пролив будет открыт. И думаю, что там будет свободное судоходство. Все это в рамках одного ответа на один вопрос, произносит этот человек. Ну и про нас тоже, честно говоря, он не забыл. И сказал, что США теперь сосредоточатся на Украине после разрешения ситуации с Ираном. У нас был очень хороший разговор вчера с президентом Зеленским и президентом Путиным. И я вижу, что мы можем что-то сделать. Я действительно так думаю. Думаю, они оба к этому открыты. Поздравляю всех с возвращением на наши американские горки, на которых мы периодически любим кататься по кругу. В принципе, это вот оно и есть. Пролив открыт, но сюда не ходят, пишет XMR. На самом деле ходят. Вроде как сегодня несколько кораблей уже прошли через Ормузский пролив. Но все равно заявление просто потрясающее. Вот читаешь одного представителя американской власти, Венса, вроде, ну, классическое такое, да, какое-то сообщение от человека из высших эшелонов власти. Читаешь Трампа, просто, боже мой. Слушать это еще сложнее. Я послушал. Просто все эти заявления перед тем, как выйти вот в последнюю получасовку программы «Отбой», он какой-то очень уставший. Ну, понятное дело, вчера праздновал, гулял, танцевал, и сейчас такой немножечко. Вот такая, такая сейчас интонация, то есть не слишком рвется в бой. Каждое утро у Трампа что, память обнуляется, пишет Владимир Бонд. Слушайте, проблема с оперативкой на мировом рынке, что вы хотите. Вот у него, его оперативке уже 80 лет исполнилось. Да, новую приобрести не можете себе позволить. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Ну вот Советский Союз с Германией заключили договор, к которому было секретное приложение, в котором самые, по-моему, важнейшие части были. Может быть, у Ирана с Соединенными Штатами будет какое-то приложение, в котором будет все поставлено, скажем так, на свои места в интересах Соединенных Штатов. А то пока видно, что все интересы Ирана соблюдены. Ну вот, и еще, мне кажется...
0: А почему должно быть, почему должен быть вот этот секретный, где будут соблюдены все интересы Соединенных Штатов Америки? Почему они не могут быть соблюдены в открытой части?
3: Ну, потому что соблюсти их в открытой части, это вроде как Ирану, ну, не очень симпатично для населения. Это будет
0: непонятно. А американцам симпатично в секретной части только чтобы были их победы?
3: Ну, в Соединенных Штатах они-то привыкли.
0: Это почему?
3: У них постоянные какие-то, ну, скажем так, представления идут. У них народ более... привычный к этому. В Иране-то народ попроще. Там такое не пройдет. Ну и потом, вы знаете, мне кажется, что пока Иран не признает существование...
0: Ага. Интересно, о существовании кого шла речь, когда оборвалась наша связь? Чувствую я, что здесь вот попахивает рептилиями какими-то. Пока не признают о том, что существует реп... Опа! Что это было такое, непонятно. А по поводу, значит, секретных приложений к договорам, я просто не вижу в этом, вот в данной логике никакого смысла, потому что если именно только по секрету всему свету будет написано, значит, не, наоборот, без всего света, только по секрету будет написано, что американцы на самом деле победили, а в открытую победили иранцы, какой в этом смысл американцам, если им больше всего нужно было публично победить? И зачем это писать секретно? Ну, то есть просто бред какой-то. Почему вдруг иранцы люди попроще, а американцы, ребята, посложнее? Если так посмотришь на вот эту толстенную книгу, которая называется «История Персии», и на этот тоненький комикс, который называется «История Соединенных Штатов Америки», как будто напрашивает совершенно обратный вывод. Но нет там никакого секретного приложения. Может быть, секретное приложение-то есть, но там точно в нем не написано, что на самом деле все наоборот, победили Штаты. Такой строчки точно нет. Трамп все расскажет, какие секреты, пишет XMR. Это тоже правда. Этот человек особенно секретничать не умеет. Слушай, хотя нападение тогда на Иран он держал в секрете, вроде как и держал нормально. Все оказались в шоке, когда он это сделал. Слушаю, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Георгий.
0: Добрый, добрый.
4: Георгий, может вы объясните, вот я не могу так понять. Вот, допустим, Израиль, значит, может сопредельное государство, там, где кого они считают, там, ракетами лупят. Также это самое, и Иран тоже, где базы американцев тоже лупят. А почему наши не могут навернуть? Потому что, ну, Европа вся воюет против России, помогает, все, они это открывают, производят дроны, все. Почему бы не взять бы, и шлепнуть туда, где производится дрон, то есть в Европу. Там, где их производят. У нас же все известно, их базы, все то сюда. Да. Почему мы как бы это, не можем так. Если вы, как бы они бы вот, даже и президент говорил, что они уже участвуют во всем там, ну, дроны поставляют, наемники есть там. Может, пора уже по Европе навернуть? Ну, вы поняли.
0: Я, конечно, понял. Именно. Это не самый свежий вопрос из тех, которые можно было задать. Но давайте я вам не свежий ответ на это на все предоставлю. Скажите, пожалуйста, какие страны на Ближнем Востоке владеют ядерным оружием? Сразу давайте второй вам вопрос в довесок. Какие из этих стран объединены какой-то договоренностью, по которой одна должна обязательно впрягаться за другую, включая Соединенные Штаты Америки. Есть там такие договоренности? Я намекаю на НАТО, ну, если что.
4: Пятая статья вы имеете в виду?
0: Да, я имею в виду пятую статью, да. Есть ли НАТО на Ближнем Востоке? Какая-нибудь страна там объединена? Вот, может быть, они все объединены? Может, у них у кого-то есть ядерное оружие?
4: Ну, смотрите, официально. Я там где-то так посмотрел, но я далек от этого все.
0: Нет, нет. То,
4: потому что они же влезут на нас?
0: Нету.
4: Лезут.
0: Лезут, да. Это правда, лезут. Но я вот вам объяснил, потому что уровень риска, он несопоставим. Ну и плюс мощь Ирана и нашу мощь, это тоже сравнивать не надо. Любим мы вот эти вот все сравнения впрямую проводить, что вот Иран это мы это Иран, надо как Иран, потом параллельно с этим обязательно надо и как Израиль тоже действовать, и иногда надо действовать как Соединенные Штаты Америки. Кто мы в этих сравнениях, так окончательно понять нельзя все-таки, на чьей мы стороне. Желательно, конечно, чтобы мы все в себя вобрали и от Штатов, и от Израиля, и от Ирана, и вот эту кашу. Какая-то, получается, матча латте на кокосовом с добавлением ананасовой стружки. Вот такой напиток я пить, конечно, не стал. У США есть ядерка, что Ирану не мешало их мочить. Да, Иран нанес удар по Соединенным Штатам Америки. Я что-то пропустил? Иран отбомбился по Сан-Франциско или что? Был такой момент? Или Иран наносил удары по странам, в которых находятся американские базы? Но Соединенных Штатов Америки даже и рядом там не было. Как вот оно, как обстояли дела? Напомните мне, пожалуйста. Опять витает дух Анкориджа, пишет Алексей ТТ. Безусловно, витает. Никуда он особо не успел испариться. И вот он возвращается снова. Да, они собираются переключиться именно на нас. Ну, значит, вот в Ангую в течение 2 недель прибудет Уитков и Кушнер. И о чем-то будет разговор. Это при условии, если сейчас не возобновится. На Ближнем Востоке. Возобновление на Ближнем Востоке Уиткову и Кушнеру обнуляет билеты на самолет сразу, моментально. Потому что одна задача за один раз, не более того. Владимир Бонд пишет, если бы Иран мог доставлять ракеты до США, то ничего бы и не началось. Спорно, но ну, может быть. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Единственная встреча на высшем уровне Соединенных Штатов и Ирана, которая интересует нормальных людей, это та, которая может произойти 3 июля, если обе команды займут 2 места в своих подгруппах.
0: Ага.
6: Вот. Хотел бы посмотреть, это было бы очень запоминающееся зрелище со всех точек зрения.
0: Иран, по-моему, сегодня стартует на чемпионате мира.
6: Что?
0: Иран, говорю, по-моему, сегодня стартует. Да, в 4 утра с Новой Зеландией они играют.
6: Поболеем за них, потому что там масса наших легионеров, которые стали уже близкими нам. Вот. По поводу признания Ираном страны, я так допускаю, что Люксембург, скорее всего, имел в виду предыдущий оратор. Вот. Ну, либо Лихтенштейн. Вот. А по поводу меморандума. Если кто-то загуглит слово меморандум, то значит, люди поймут, что это фитюлька. И ну, вот этот перерыв, это скорее всего вот hydration break, да, перерыв на водопой. Вот.
0: Ага, да. Это хорошее сейчас было.
6: Именно hydration, я не знаю, подскажите там комментатор, потому что пусть они говорят наше традиционное перерыв на водопой, красивое выражение, да. Либо все-таки тоже загуглят, да. Вот. А значит, и у меня к вам вопрос. Вот я так понимаю, что уровень политологии предполагает всяческий отказ от пристрастия к теории заговора. Вот, и поэтому, ну, сразу давайте без прелюдии. Вот я задам вопрос. Вот такой вот товарищ, как Трамп, да, побывавший неоднократно на острове Эйзенштейна.
0: Да.
6: Вот. Как вы думаете, он отказался бы от, ну, как бы это вот так сказать, от свежатинки, да, вот, и не держит ли его кое-кто за Вальсестер Секюль? Помните, такой фильм был с Депардье, с молодым? вот, как, которую у нас целомудренно перевели как «вальсирующие», ну, опять же, можно загуглить, что это означает. Самое приличное – это «вечерний звон», вот, что я могу. А вот, не держит ли его за тестикюль там кое-кто? А с другой стороны, вот тут я сам вот не могу понять, то ли тот, который спасает вот этого ушастого парня от тюрячки, вот, и говорит ему об этом по телефону, и стенограмма такая очень знатная, там и stupid motherfucker даже был, вот уже у нас такой международный язык. Вот у меня к вам вопрос, как у...

0: Локаторный, да? Я никогда не слышал, чтобы его так это, чтобы его ушастым называли. Ну, а по поводу тех, кто кого-нибудь что интересует, потенциальная встреча Ирана и Соединенных Штатов Америки на чемпионате мира, это было бы, конечно, потрясающе абсолютно. Это было бы очень клево, но я думаю, что этого не произойдет. Но об этом потом поговорим. Уже прям скоро, уже минут через 10 об этом будем разговаривать. На фоне того, как у Артемия Лебедева квартиру в Киеве отняли, так что это здесь такое, да, я быстренько прочитаю. Светлана Лобода, она у нас кем-то признана? Иноагентом? Иноагентом пускай будет признана. Продала свой особняк за 750 миллионов рублей. Не понял я, при чем здесь Артемий Лебедев и иноагентская Лобода. Так, Эйзенштейна только не надо приплетать. Да что-то Эйзенштейн, ну да, достается много очень. Причем нельзя, можно же говорить Эпштейна, ничего там нету. Ну, просто прикол зашел слишком далеко. Как и у Эпштейна, кстати говоря. В итоге, да. Этот прикол прям как прям петлей на шее затянулся у Джеффри Эпштейна. Ему было уже не до приколов. Наблюдаем с вами за тем, что происходит. За Уиткофом Кушнером. Будет ли в ближайшее время заявление о том, что они собираются к нам? Попробуют ли сорвать как-то договоренности Америки и Соединенных Штатов Америки? Ой, Америки и Ирана. А Израиль, все потенциально это может произойти в ближайшее время. У нас сейчас будет рубрика на чемоданах, потом будут новости, а потом голевая передача.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Если в вашей жизни отдых в Екатеринбурге уже случался, всегда есть повод вернуться. Вернее, поводы. Архитектура авангарда и музеи с превосходными коллекциями, современное искусство и стрит-арт, бутики уральских дизайнеров и рестораны, воспетые гастрокритиками. Самый быстрый способ добраться из Москвы до Екатеринбурга – прямым рейсом Аэрофлота, С-7 или уральских авиалиний. Полет займет около 2,5 часов. Цена билета на одного человека варьируется от 5 до 9 тысяч рублей. Но ведь романтику Транссиба никто не отменял. Всего какие-то сутки чайных церемоний с подстаканником, и вы на месте. Цена билета в плацкартный вагон и в купе начинается от 4 тысяч рублей, а вот стоимость СВ уже стартует от 14 тысяч. На автомобиле до Екатеринбурга можно добраться менее чем за 24 часа. В любое время, даже не располагающую к прогулкам погоду, в Екатеринбурге есть чем заняться. Чтобы понять, что представляет собой столица Урала и как из небольшого городка Екатеринбург превратился в мегаполис, стоит начать знакомство с исторического сквера, с места, которое горожане ласково называют Плотинка. Плотина до сих пор удерживает воду городского пруда, а когда-то приводила в движение заводские станки. Неудивительно, что ее здесь и принято считать точкой отсчета. Екатеринбург без фабрик, что Тула без самоваров, и именно вокруг Плотинки возникали первые предприятия. В городе много энтузиастов, готовых бесконечно показывать свой город. Силами одного из таких объединений пассионариев появилась «Красная линия» – 10-километровый пешеходный маршрут по историческому центру. Сейчас в нем под 40 пунктов – от купеческих усадеб до небоскребов и от любопытных городских объектов вроде памятника компьютерной клавиатуре до самых значимых музеев. Богатство архитектурного ландшафта прослеживается по эпохам. Здесь и малахитовый терем дома Севастьянова – самое узнаваемое здание дореволюционного Екатеринбурга и конструктивистский дом связи и штаб-квартира русской медной компании. Гуляя по красной линии, можно легко обойтись без путеводителя, просто двигайтесь по кругу. Разместиться в городе предлагаю вам в отеле «Высоцкий». Он находится в одном здании со смотровой площадкой на 52-м этаже. Цена двухместного номера за одну ночь около 10 тысяч рублей. Другой заманчивый вариант – гостиница-резиденция прямо в Ельцин-центре. Номер стандарт площадью 30 квадратных метров стоит от 18,5 тысяч за сутки. Вы в одной из России.

0: российских гастростолиц, так что подготовку к пляжному сезону придется отложить. Начните с горожан, модного бистро с понятной, но ни в коем случае не банальной едой на каждый день. Пару лет назад заведение получило премию «Wire to Eat» как лучший ресторан Урала. Стоимость блюд здесь начинается от 500 рублей. Такой же формулировкой и той же премии дважды удостоился ресторан «Гастроли», кухня которого построена вокруг двух печей – дровяной и угольной. В первой готовят мясо и овощи, во второй пекут хлеб и пиццу, а также коптят пастрами рыбу. Здесь средний чек около 2000 рублей. Что можно привезти из поездки? Если идти традиционным путем, то классика сувенирного жанра – вещи из натуральных камней, шкатулки, фигурки, бусы и письменные принадлежности. Их вы встретите в большинстве туристических магазинчиков города. Желаю вам приятного путешествия!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: В Москве 20 часов и 1 минута, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о хороших разговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам президента США, лидеры России и Украины кажутся ему открытыми. В комментарии журналистам он сказал, что Соединенные Штаты смогут довести конфликт на Украине до завершения. Цитата. «Собираюсь посмотреть, можем ли мы что-то сделать. Сейчас мы сосредоточены на российско-украинских отношениях», заявил глава Белого дома. Он отметил, что Вашингтон сфокусируется на этом вопросе после разрешения конфликта с Ираном. Трамп добавил, что Владимир Путин, цитата, «открыт для мира на Украине». В Белгородской области один человек пострадал в результате удара дрона ВСУ. Украинская армия атаковала село Борисовка в Волоконовском округе. Как сообщили в оперштабе региона, мужчина получил осколочное ранение ног. Глава поселения доставил пострадавшего в местную больницу. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В подмосковных Мытищах и Ступине объявлен карантин из-за бешенства. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, сообщает сайт правительства региона. Уточняется, что мытищинский очаг заражения выявлен у дома номер 2 по Сиреневой улице в деревне Чеверево, близлежащие деревни Жостово, Сорокино и Осташково, поселки Жостово и Туристический, пансионат Клязьминское водохранилище объявлены опасной территорией. В Ступине вспышку бешенства зафиксировали у дома номер 13 в овражном тупике в деревне Ивантеево. В карантинную зону также попали деревни Бессонова, Каледина, Миняева, Микинина, Орехово, Чиркина, Фоминка, Шманаева, Щербинина и село Городня. На всей территории запрещены ярмарки, выставки и любые мероприятия с животными. «Майкл» признан самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. В мировом прокате картина собрала более 911 миллионов долларов, из них 358 в Северной Америке, 555 миллионов в других странах. В России лента о музыканте заработала более миллиарда рублей. Это данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Отмечается, что для студии Lionsgate «Майкл» стал самым кассовым в каталоге, обойдя все фильмы франшизы «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». Ранее список самых прибыльных музыкальных лент в истории возглавляла картина «Богемская рапсодия», выпущенная в 2018 году. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на завтра 10 рублей 70 копеек, доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 17 атмосферное давление будет ниже нормы 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 20.07 в Москве, сегодня 15 июня, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», голевая передача, Георгий Осипов.
7: И Георгий Бабаев, всем добрый вечер, друзья.
2: Добрый вечер. И вот параллельно с матчем Испания, кто это, Кабо-Верде. Кабо-Верде. Эдвард уже писал во время отбоя, колитесь, смотрите ли параллельно. Конечно, да. Это первый, значит, ответ на вопрос. Второй, вот параллельно с этим матчем обсудим с вами начало чемпионата мира по футболу. Матчи уже сыграны. Уже многие из... Ну ладно, не многие, но несколько из потенциальных претендентов на титул свои игры сыграли. Сыграли и команды, от которых, в принципе, ничего не ждали и хотели посмотреть на то, как вообще, в принципе, выглядят они на чемпионате мира по футболу. Ну и прикинем, что там в ближайшее время нас тоже ждет по матчам. В общем, пройдемся по чемпионату мира по футболу по полной программе. Наши координаты: смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
7: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также видеотрансляция кейс QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
2: Мне нравится, что люди реагируют на сборную Турции и троллят тебя в связи со сборной Турции ровно так, как будто Турция — это Локомотив. Искренне абсолютно верят, что ты болеешь за сборную Турции, и правильно делают, потому что так оно и есть.
7: Илмаз!
8: Да, да, да, вот, вот оно все. Он, правда, действительно искренне болеет за сборную Турции, потому что он на самом деле гражданин Турции. Это полное, самое, что ни на есть правда.
7: Да.
8: Поражение Турции, наконец, эфира оставим. Мы пойдем, давайте с вами, наверное, прям по очереди. Ну, во-первых, да, начнем с того, как тебе, в принципе, чемпионат мира по футболу.
7: Отвратительно, вот уже прошло абсолютно.
8: Много матчей.
7: 12, я посчитал специально, сейчас 13 играется.
8: Вот, даже так. Отвратительно. Что тебе не нравится?
7: Слушай, мне вообще не нравится. Я его, не могу сказать, что супер сильно ждал, но, тем не менее, впечатления он пока производит странные. И странные в том, что, проходя мимо баров, да, вроде смотрят футбол, нет пока такого ажиотажа, который я ожидал. Вообще, в целом, скандалов как будто бы больше.
8: Я в барах вообще не вижу ажиотажа.
7: Вообще нет. Ну, я говорю, да. Нет ажиотажа. Хотя это основной их заработок.
8: Потому что матчи начинаются тогда, когда бары не работают.
7: Ну, вечерний-то есть 22:00.
8: Ну,
7: и вот сейчас изредка. Вроде бы как бы идет матч.
8: Вот, по-моему, пока самый ранний.
7: Ну, тем не менее, музыкальных пауз нет. Да, но зато есть пауза на водопой, и мы тоже отлучались из студии на паузу. Mm-hmm. Я не удовлетворен, мне не нравится этот чемпионат мира. Наверное, пока, и все будет в дальнейшем
8: раскрываться. Два разрозненных тезиса, кстати. Друг с другом не связаны никак. Просто он решил поделиться болью своей. Ну.
7: Да. Все продолжаются утренние эфиры. Ну ладно,
8: хорошо. К сожалению, никогда не заканчиваются.
7: Ну, слава богу. Мне не нравится. Я пока, наверное, даже в том, что не ожидал...
8: Тебе не нравится организационная часть.
7: И организационная часть, и пока вывески, я вот с тобой сейчас разговаривал, как будто бы все вывески в дальнейшем будут происходить интересные. Хотя вчера матч японцев не предвещал ничего интересного, но мне он понравился.
8: Не предвещал ничего интересного?
7: Ну, для меня лично нет. Я об этом говорил в прошлом эфире. То есть, ну, это не мой стиль игры, мне не нравится эта команда.
8: Какая?
7: Я говорю про Японию.
8: А Голландия?
7: Твой Голландия нет, тоже не мой стиль игры, но там
8: какой
7: хотя бы
8: же
7: есть мировые звезды.
8: Какой же у тебя тогда стиль игры, интересно?
7: Турция, вы все увидели, она, к сожалению, проиграла, но мы еще покажем, на что способны. Угу. Ну ладно. И, конечно же, за иранцами интересно будет посмотреть, и за узбеками.
8: В общем, мне тоже пока восторгов этот чемпионат мира не вызывает, мягко говоря, но... Ну, вот эти, значит, перерывы, начало организационное. Ну, во-первых, время, я понимаю, что это там, другой континент, и в этом связи все эти особенности, но это же мое ощущение, вот время проведения матчей, слишком много матчей я теряю из-за этого. Вчера матч, который в 2 часа ночи, Эквадор и Кот-д'Ивуар, я посмотрел. Но прям из-за этого тяжко сегодня просыпался с утра. То есть это вот прям в напряг было. Хотя вывеска хорошая была, поэтому смотрел этот матч.
7: В этом и вся проблема, слушай. В этом вся проблема, что они наплевали на европейскую часть.
8: Ну, они не могут солнце повернуть в другую сторону и заставить его светить иначе.
7: Ну, это сейчас же могут тоже играть. Вот смотри, они начали игру в 19:00.
8: Да.
7: Они следующую игру могут играть в 22, как они играют.
8: Странно то, что начинаются матчи еще неравномерно. То есть ты никогда не можешь точно сказать, у тебя будет матч в 19:00 или в 20:00,
7: да,
8: или в 22, или в 23.
7: Это
8: вот этот бардак, он, конечно, тоже раздражает жестко. Понятно, вся эта история, ну, мы по ней проходились, скандалы, воровство, недопуск не футболистов, а там обслуживающий персонал сборной, в основном это против Ирана, да, эта история вся была. Это мы уже обсуждали. Он раздражает действительно вот перерыв на водопой. В некоторых матчах этот перерыв на водопой не нужен.
7: Я игрались, тоже удивлен был, кстати.
8: Да, игрались матчи при абсолютно нормальной температуре, типа суперфутбольной, 21 градус, 22 градуса, и есть все равно этот длиннющий перерыв на водопой.
7: Хотя, возвращаясь в свои чемпионаты, никакого перерыва на водопой не будет. То есть это какие-то двойные стандарты, по мне.
8: На какие чемпионаты?
7: Ну, когда они вернутся.
8: Кто в куда вернется?
7: В свои команды, футболисты.
8: При чем здесь их команды?
7: Ну, потому что, а для чего создан был вот
8: потому
7: этот
8: что
7: вот перерыв на водопой?
8: Подразумевается, что жара.
7: 21 градус?
8: Ну,
7: ну типа, корректируйте по температуре.
8: Ну, да.
7: У нас же так и делается, ну, когда
8: это,
7: очень
8: я
7: жарко.
8: Я про это и говорю.
7: Есть пауза, когда нормальная температура, играйте в футбол.
8: Я ровно об этом и говорю. Главное, что ураганов нет, как на клубном чемпионате мира. Это пока, потому что, это Витя Маркелов написал, имейте в виду, что ураганы и вот это правило с ураганами, оно никуда не делось. Если вдруг где-то будет гроза или что-то еще, пока все матчи в хорошую погоду проходят, то матчи будут откладывать точно так же. Они никаким образом это не скорректировали. Законодательство остается прежним. По крайней мере, в Соединенных Штатах Америки. Атмосфера на стадионах, вот к ней тоже вопросики, честно говоря, есть, но абсолютно. Американцам просто по боку чемпионат мира. Я даже слышал прикол, что вот есть, значит, it's coming home, про, значит, английская вот эта песня, да, про то, что Кубок мира, значит, собирается к ним домой. Вот это переиначили, говорят, что он не домой, а, типа, Кубок мира приехал в гости. Вот это ощущение того, что это турнир абсолютно чуждый тому месту, где проводится этот турнир, от него избавиться не получается абсолютно. Но, еще меня раздражает предматчевые построения. Вот когда они всей командой выходят, для чего это нужно, я тоже не понимаю. Какие-то когда вчера футболисты сборной Сенегала босиком выходили на поле, не могли понять, куда им бутсы деть, в карманы все пытались их распихать. Все это, в общем, какое-то не футбольное. Вот не могу избавиться от того, что духа футбола нету. Но в основном нас же интересует игра, поэтому давайте про игру и поговорим. Мексика-ЮАР. Мексика победила со счетом 2-0.
7: Матч открытия.
8: Матч открытия, да. И, ну, мексиканцы ЮАР переехали. Абсолютно переехали. Должны были забивать больше. Должны были громить их, я не знаю, со счетом 5-0. Но при этом умудрились еще и удаление схлопотать.
7: И кто же схлопотал его? Давайте
8: конечно,
7: угадаем.
8: Конечно, тот самый человек, который должен был. Тот самый, кто не знает, как работать в обороне, потому что его этому не научил главный тренер в его клубе. Капитан, на секундочку,
7: сборной Мексики.
8: Да, шикарный капитан, который удалился в первом же матче турнира домашнего. Отличный капитан, с ответственностью у него полный порядок. Сезар Монтес. При этом, что у ЮАР удалились еще два футболиста до этого. Это стало...
7: Причем сразу после перерыва.
8: Да, удалился. Это вот уникальность этого матча заключалась в том, что это первый матч открытия, в котором сразу уже три удаления, но при этом игра была абсолютно в пользу мексиканцев. Мексиканцы переехали. ЮАР, что здесь делает сборная ЮАР, я не понимаю. Каким образом ЮАР играет, а Нигерия не играет, не знаю. Просто овощи. И вообще овощей много.
7: Вот я согласен мира. Здесь с сообщением, что много лишних матчей. Это, наверное, очень то, много. Что меня раздражает.
8: Да. Овощей слишком много.
7: Этапе.
8: При том, что мы сейчас с вами видим, например, как один из главных претендентов на титул Испания не могут забить гол Кабо-Верде, а я видел...
7: И они, правда, не могут. То есть это не то, что там не попадает, они просто не доходят до ворот.
8: Нет, они доходят до ворот
7: такое
8: постоянно,
7: себе.
8: Просто не могут забить гол.
7: Не могут, Кабо-Верде. Не идет.
8: Но... В основном вот эти команды, которые заранее, значит, всеми виделись как лишние на чемпионате мира, они таковыми и выглядят. ЮАР такой командой не выглядела, но в итоге абсолютная лажа. Мексика переехала этот ЮАР. ЮАР, я думаю, последнее место в группе без каких-либо но. При этом Южная Корея играла с Чехией, это та же самая группа, да, где у меня здесь этот матч, вот.
7: Счет 2-1 в пользу Южной Кореи.
8: 2-1 в пользу Южной Кореи, Южная Корея классная команда, мне понравилась Южная Корея, но Чехия тоже команда непростая, очень атлетичная, очень крутые стандарты у чехов. Вот это стоит выделить, да, классный вот этот чувак, который кидает ауты с любой части поля прямо в штрафную, то есть чехи еще на самом деле поборются, я думаю, что, учитывая, что Монтес, ведь это следующий матч у них с чехами, я правильно понимаю?
7: У мексиканцев. Надо глянуть, чтобы не ошибиться, потому что очень много игр.
8: Следующий. Нет, у них с Южной Кореей следующий матч.
7: Да.
8: Вот было бы грустно, если бы Монтеса, здоровенного вот этого лба, не было в матче именно против этих гигантских чехов.
7: Нет, он вернется, потому что в третьем туре они
8: будут. Да, к этому матчу должен будет уже вернуться. В общем, Южная Корея Чехию обыграла не без проблем. Южная Корея понравилась чуть больше, ну и Чехия непростая.
7: Мне кажется, что... Чехия, к сожалению, не дотянут. Да, фишка была, запомнилась, но тем не менее. С мексиканцами, я думаю, их не ждет успех. Хотя,
8: здесь Южная Африка, скорее всего, отлетит от всех.
7: Да, в этой хорошо, группе. Но давай прикинем. Они Чехия зарабатывает 3 очка в матче с ЮАР.
8: Все зарабатывают 3 очка в матче с ЮАР.
7: Ну, хорошо, по 3 очка у каждой становится.
8: Да,
7: а дальше... Но мексиканцев они не выиграют.
8: Между собой будут каким-то образом разыгрывать. Ну, Мексика по первому матчу понравилась, хотя... И об этом мы еще будем возвращаться к этому. Есть много команд, которые на самом деле нельзя оценить. Потому что они играли черт знает с кем. Значит, это группа А. Давайте перейдем к группе Б. В группе Б играла Канада против Боснии. Я вот, помнишь, говорил, что мексиканцы будут разочарованием, ты говорил, что канадцы будут разочарованием. Не могу назвать до конца матч против Боснии и Герцеговины разочарованием, но яркого шоу и перформанса от канадцев не было. Из всех хозяев пока, наверное, канадцы самые...
7: Самые слабые.
8: Самые
7: для
8: слабые.
7: Меня это самое слабое.
8: И на, на вылет у них, да, больше всего шансов. Босния, честно говоря, тоже меня не впечатлила. На их месте должна была быть Италия, в случае чего вдруг. Наверное, лучше была Италия.
7: Было бы интересно.
8: Да, давай было интересно. Не впечатлил этот матч. Не очень был матч. А вот матч...
7: США-Парагвай.
8: Нет, Катар-Швейцария. Мы группу Б с тобой сейчас берем. Угу. Давай по группам будем идти, хорошо. А не просто по матчам.
7: Не по хронологии идем, по группам.
8: По группам, конечно. Причем здесь хронология? Матчи Катар-Швейцария. Ну, то есть получилось... Это мы говорили с тобой, кстати, да, что это группа смерти. Помнишь, когда разбирали группы? Вот так оно и получается. У них у всех по одному.
7: Хотя, казалось бы, Катар. Я думал, что там Швейцария их переедет как раз. Я делал такие расклады, когда мы обсуждали в прошлой программе с тобой.
8: Катар абсолютно овощная команда.
7: Да, но просто тем не менее нулящий. Она вывозит одно очко.
8: Да, они вывозят одно очко в матче, где Швейцария не просто доминировала, они их унижали и уничтожали на протяжении всей игры.
7: Но мне было крайне сложно и скучно смотреть этот матч, вот честно.
8: Отвратительный матч, да. Ну, потому что Катар это просто, ну, не команда. Что они там делают, это вообще непонятно. Вот это вот одна, это еще хуже, чем ЮАР. Одна из тех команд, которые не должны выступать на чемпионатах мира. Но при этом, да, они на последней секунде матча забивают гол и увозят одно очко. Я не думаю, что это продолжится. Я не думаю, что это продолжится. Я уверен, что и Канада, и Босния им накидают. Швейцария выглядела неплохо, но при этом свои моменты не реализовали они. Не смогли реализовать. Много били, контролировали полностью игру, но моменты не реализовали. Это им аукнется, я думаю. В этой группе не самый простой, потому что примерно одинаковый уровень там у всех лидеров. Я думаю, что это может им аукнуться. Должны были обыгрывать они этот Катар. Я думаю, что все остальные в этой группе Катар обыграют. Теперь давай, значит, лидеры у Чехии не берут на себя игру. Пишет Эдвард, Кюрасао, как оцениваете? Подождите, ну, дойдем, мы дойдем
7: до Кюрасао. Самое интересное.
8: Да, все ждут Кюрасао, согласен. Я вчера чуть косарь на победу Голландии не поставил, пишет Олег.
7: Смешно.
8: Павел пишет, просто у вас заказ поливать Америку, а по фактам всем очевидно, что это лучший чемпионат. А, ну да.
7: Так, если у нас заказ, где денежка?
8: Потрясающий. Ваш заказ, да. Свободная касса. Катар должен был выигрывать этот матч, потому что Фроллер был в офсайде, система, которая на мяче фиксирует этот офсайд, багнутая. Слушайте, система, да, система странная. Вообще очень много мишуры. Я вот когда увидел, что они, значит, показывают импульс мяча,
7: как в игре,
8: эту систему, да. И когда они показывают статистику XG по матчу, а было сколько же мусора в футболе стало появляться.
7: Ну, они, видишь, они с каждым годом все больше и больше вводят. Да. То ВАР сначала мы ругали, сейчас вот эти все системы.
8: Система полуавтоматический ВАР уже, да? Она офсайд полуавтоматом смотрит. Что это означает, я не понимаю, как. В чем, вот где эта половинка? Половинка это автоматическая, как
7: Кубки России.
8: А вторая половинка это что?
7: Система ВАР работает не в полном объеме.
8: Ну, только здесь это как бы в плюс, у нас это в минус. Но я думаю, что мы еще... Пока, на мой взгляд, больших судейских проколов на этом чемпионате мира не было, больших скандалов не было, но я думаю, что мы их увидим обязательно. И с этими системами тоже еще придется столкнуться. Я не считаю, что пока это все было... Что где-то как-то вот она сильно баговала. Не считаю.
7: Рефери-вью, шляпа какая-то, картинка трясется. Ну, для меня это уже не ново, для всех, для нас.
8: Рефери-вью, да, странная тоже. Тоже странно.
7: Ужасно
8: выглядит.
7: Странно. Я думаю, что в будущем, конечно же, это будет все улучшаться и улучшаться, и камеры, и качество камеры, и картинка не будет трястись. Но, тем не менее, сейчас это, да, странно, очень странно.
8: Значит, давай, группа С. И вот здесь нас ждал первый интересный матч.
7: Ты, конечно, про Бразилия-Марокко.
8: Я, конечно, говорю про Бразилия-Марокко. Первый интересный матч и, наверное, первое разочарование. Причем, ну, разочарование в обе. В обеих командах, в обе стороны. Объясню, почему. Достаточно быстро марокканцы забили гол. Классный, кстати, гол. Оба гола шикарные вообще. Вот на голы матч был интересный. 1-1 счет, да, если что. А, в условиях, где никто ничего особо не ждет от сборной Бразилии, мы говорили с тобой о том, что бразильцы могут стать потенциальным главным разочарованием этого чемпионата. При этом я сказал, что они могут быть, может быть, и выиграют, да. Я поставил на их победу, но просто потому, что ты испанцев себе забрал в этом пункте.
7: Слушай, ну а что, не могут?
8: По этому матчу, конечно, наверное, нет. По этому матчу у бразильцев... Я вообще не увидел у бразильцев никакой особенной структуры. Я увидел, что в атаке у них супер какая-то хаотичная игра, которая называется «Надеемся на Винисиуса». Он, кстати, в этом конкретном матче особо не подвел. Угу. Оборона, не сказать, что какая-то невероятно надежная. Но больше всего меня расстроил такой вот расчет, который продемонстрировали и бразильцы, и марокканцы. Марокканцы мне понравились чуть больше такими они бегущими были, хотя этот матч абсолютно, наверное, на ничью, то есть счет закономерный. А мне не понравилось, как они на 75-й минуте где-то и та, и другая команда перестали играть в футбол. И решили, что ничья их полностью устраивает. На таких турнирах, как чемпионат мира, я в такой расчет не верю.
7: А я не верю в расчет, что ничья их устраивала. А я почему? Думал, что абсолютно. Есть внешние какие-то факторы. Абсолютно. Но бразильцев устраивала ничья с Марокко?
8: Абсолютно устраивала, потому что они главные претенденты в этой группе. Две главные команды, оставшиеся от Шотландии и Гаити. И они так расчертили, что, ну, в принципе, да. Потому что там, кто бы ни рискнул, равная игра. У тебя высок риск очки потерять. Одно очко лучше, чем ноль. И как будто этим руководствовалась и одна, и другая команда.
7: Мне странно, что сборная Бразилии играет на то, что их устраивает счет 1-1 на 75-й минуте. Для меня это странно.
8: Так и Марокко странно.
7: Слушай, ну марокканцы, да, хорошая команда, финалисты, то ли обладатели, не будем сейчас, да, вдаваться в подробности.
8: Кубка Африки,
7: но да, Кубка Африки, безусловно. Но тем не менее, как будто бы бразильцы по подбору футболистов и вообще в целом по сборной посильнее будут. Но
8: не факт.
7: Я тебе так скажу, что бразильцы могут сыграть на руку то, что многие их списали со счетов в этом году.
8: Ну, пока я этого не увидел, что им это может сыграть на руку.
7: Не знаю, посмотрим в дальнейшем, но как будто бы играли две сильнейших команды в группе, и это уже графа дано.
8: Да, но при этом Шотландия играла с Марокко. И Шотландия еле-еле... Ой, с Марокко, с Гаити. И еле-еле Гаити обыграли. Вот Гаити — это та самая команда, которая потенциально овощная, но они не овощи. И мы говорили об этом перед началом чемпионата мира. Вот именно Гаити дают бой. И они не будет легкой прогулки ни у бразильцев, ни у марокканцев против Гаити. И у шотландцев не было. Гаити должны были, по моему мнению, должны были выиграть этот матч. Или хотя бы сыграть ничью. Но теперь у шотландцев есть победа, и они возглавляют эту группу. Шотландцы тоже нелегкие. То есть бразильцы с марокканцами, не рискнув, на самом деле, на себя могли и беду навлечь. И еще потенциально могут. Но пока, конечно, бразильцы, это был первый мощный матч, большая вывеска на чемпионате, и она скорее разочаровывающая, нежели чем какие-то положительные эмоции я оттуда подчеркнул. Но у бразильцев пока игры нет никакой, а слова совсем, честно говоря. И даже новые новомодные очки Карло Анчелотти ему в этом не помогли. А вот смотри, да, у нас сейчас как раз группа D. Там как раз главная твоя боль в группе D.
7: Ты хочешь пропустить?
8: Да. Нет, я не хочу ничего пропускать, но просто у нас близится новость, а попинать-то хочется тебя.
7: Да, слушайте, если по-честному, мне абсолютно без разницы. Ну, потому что...
8: А что голос дрожит?
7: Не потому, что Турция проиграла, потому что первый тур ни о чем не говорит.
8: Все еще впереди просто.
7: Все еще впереди, еще две игры у наших ребят, поэтому все будет. Будет, все будет.
8: Осипов, сейчас не то...
7: Не три игры,
8: больше играть в долгую. В смысле не три игры?
7: Я тоже, честно говоря.
8: Не три игры на турнире, имеется в виду? Или как? В группе три игры. Почему? В группе три игры. Дальше у тебя дополнительные игры еще будут. Кстати, Ламин Ямаль вот выходит на замену. У испанцев не справляются они с Кабо-Верде. не справляются. Все правы, кто писал, что и испанцы там проигрывали, и аргентинцы проигрывали первую игру. Действительно, первая игра, на самом деле...
7: Не показатель.
8: Не показатель, да. Это там все как-то втягиваются. Но учитывая, что есть такие матчи, которые, ну, ты по определению должен забирать. Ну, типа, вот испанцы, если сыграют нулевую ничью с Кабо-Верде, ну, уж меня, конечно, простите.
7: А представляешь, проиграют.
8: Ну, это супер провал.
7: Представляешь, проиграют.
8: Могут и проиграть. Не, нет, проиграют нет, у Кабо-Верде нет вообще ни единого момента.
7: Ну, пока близится, как будто бы ничья по игре.
8: Да, это просто команды, которых вообще не должно быть на чемпионате мира.
7: Или Ямаль сейчас выйдет, все порешает.
8: Может быть и так.
7: Все как всегда.
8: Да, у нас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Росавиации сообщили о возможных корректировках в расписании рейсов аэропорта Краснодара. Также они могут коснуться авиагавани Геленджика из-за ограничений на использование воздушного пространства. Меры приняты по соображениям безопасности, говорится в публикации ведомства в канале в Максе. Далее новость Ленд-Информагентств. В Минобороны России сообщили, что с 8 утра до 8 вечера дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на территории страны 74 украинских дрона. Подробности через полчаса. В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за подтопления. Они возникли после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного. Вода продолжает заливать сельхозземли и подходит к населенным пунктам, сообщает местная администрация. Под угрозой Троицкий, Кеслеровский, Киевский и Южный сельские поселения. Режим ЧС действует на территории всего Крымского района, где подтопило более 5000 гектаров земель сельхозназначения. Более чем на 4500 из них зафиксирована гибель культур. В частности, почти 2000 гектаров было засеяно озимой пшеницей. Специалисты проводят земляные работы, перекачивают воду насосами. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Он будет действовать до 21.00 17 июня. Как сообщили ТАСС, в учреждении в дневные часы в столице ожидается дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Подмосковье прогнозируются сильные осадки. Ранее городские службы Москвы были приведены в повышенную готовность из-за ливня. В РФС заявили о допуске сборной до нового международного турнира. Речь идет о соревнованиях среди юношей не старше 15 лет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. По его словам, ФИФА анонсировала новый турнир, который будет открыт для всех членов организации, и принципиальная позиция структуры состоит в том, что на соревнования не будут распространяться никакие ранее принятые решения в отношении отдельных национальных федераций. Ранее в прессе появилась информация, что новый турнир ФИФА может пройти в сентябре в США. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 70 копеек, доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Москве в эти минуты плюс 16, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17. Атмосферное давление будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
9: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
12: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.

0: «Поймайте пас». Это «Голевая передача».
1: 20:35 в Москве, сегодня 15 июня, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», это «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер, еще раз.
1: Добрый-добрый, смс-портал, напоминаем, 925-48-94-8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово. Везде вас ждем, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот-мессенджере Макс.
1: Не забывайте, что в запасе у Кабо-Верде Бенишмол футболиста Крона, так что Испания может проиграть. Да, ну, я не знаю, что проиграть, но да, могут. Ну, в принципе, наверное, могут. Какая-нибудь шальная атака может и залететь. Мы увидели с вами, что шальное что-нибудь залетает на примере Катара того же самого, да? Пока это доминирование, конечно, мощное у испанцев, но оно не приводит ни к каким результатам. Там, владение, удары, это все понятно. Никто не сомневался, что испанцы будут владеть мячом больше, чем Кабо-Верде. Но 5-0 не случилось.
2: Хороший комментарий. Вот Эдвард пишет. Больше всего бесит, что такие команды, которые приехали просто отсиживаться у себя на половине поля по типу Катара, могут выйти в плей-офф с третьего места.
1: Могут. Да, могут. Но... Ну, не, могут, да, теоретически могут. Не все команды, правда, такие. Ну, давайте, значит, поговорим про... Дальше, да, по очереди мы идем. У нас... где эти турки?
2: Получается, что Австралия-Турция.
1: Да, Австралия-Турция. Это, наверное, первая, по большому счету, сенсация на чемпионате мира. Все, что было до этого, сенсационными результаты не назвать. Канада, Босния, Герцеговина 1-1, ну, типа, могло быть. Бразилия, Марокко 1-1, могло быть. Шотландцы, то, что обыграли Гаити всего лишь со счетом 0-1, ну, это тоже на сенсацию не тянет. А вот то, что австралийцы обыгрывают турков со счетом 2-0, причем турков так мощно заряженных, ну, это, наверное, да, это первая сенсация. А как тебе твоя команда?
2: Все впереди.
1: Ну, впереди насечки то, что бывают. Мы обсудим впереди, а я тебе говорю про этот конкретный
2: слушай,
1: матч.
2: Слушай, ну, в конкретном матче не очень.
1: Почему?
2: Ну, потому что проиграли. В целом, по игре вопросов не так много. Ну, просто нужно было более организованно играть, больше, наверное, сосредоточиться на том, чтобы забить гол. Хотя атак было 150 против 51. Ну, просто, честно говоря, статистика вся в пользу сборной Турции.
1: Да
2: ну,
1: потому что турки, случается. На самом деле, неплохо играли.
2: Ну, все, ну, случается. Результат, да, разочаровывает. Но, тем не менее, сборная Турции, как была хорошая сборная на этом чемпионате, так и остается. Ну, не только на этом чемпионате.
1: Но, слушай, это им свинью-то они сами
2: может,
1: себе подложили.
2: Может, конкретно.
1: Потому что у тебя уже и у Соединенных Штатов, и у Австралии по 3 очка. Про Соединенные Штаты мы сейчас, конечно, поговорим. Да? Плюс разница мячей целых 2 у турков. Им надо будет сыграть еще с Парагваем, который они, я думаю, обыграют. Потому что Парагвай просто мертвый абсолютно. Но Штатам, честно говоря, я не думаю, что у турков будет много шансов победить у американцев.
2: Честно говоря, если посмотреть вообще на состав сборной Турции, он очень хорош.
1: Да, сборная Турции, да, состав очень хорош, но они вот этим самым своим поражением с Австралией, они себя практически, на мой взгляд, обрекли на третье место.
2: Могут занять третью строчку, и в любом случае, если...
1: А им для того, чтобы им выйти с этой третьей строчки, им надо будет забить очень много мячей Парагваю, потому что у них -2 сейчас статистика.
2: Если вдруг Турция вылетит с этого чемпионата, я считаю, что он больше потеряет, чем приобретет. Хорошая сборная, ну реально хорошая, которая просто оступилась. Но оступилась это... по счету, не по игре, а по счету.
1: Но оступились, я тебе говорю, что вот в данном конкретном раскладе, вот то, что так оступились турки, это им аукнется. Они прям, у них мало будет шансов залететь с третьего места. Ты если посмотришь на разницу забитых пропущенных, и тех, кто претендует на третье место, вот на данный момент по турниру, турки хуже всех. У них хуже всех разница. И, знаешь, Парагвай, при том, что они проиграли Соединенным Штатам Америки 4-1, это не Катар и не ЮАР. А, ну вот у ЮАР, наверное, такая же разница. А, ну ЮАР, подожди, ЮАР на вылет. Они не на третье место претендуют, они на вылет идут. Ну, короче, турки прям загнали себя в угол, честно говоря, вот этим поражением с австралийцем. Ну, и американцы играли с Парагваем. Обыграли их 4-1. И американцы, наверное, на данный момент самое яркое впечатление оставили. Как отдельное конкретное выступление команды. Это при том, что существует у нас матч Германия-Кюрасао, до которого мы скоро доберемся. Но Соединенные Штаты Америки быстро, резко, с дриблингом, с комбинационной игрой, красиво обыграли этот самый Парагвай со счетом 4-1. Соединенные Штаты, матч Соединенных Штатов мне очень понравился. То, как они играли, мне очень понравилось.
2: Слушай, тут крайне тяжело будет назвать лучшего хозяина турнира, Мексика или США.
1: Штаты, конечно.
2: Но мне кажется, что Штаты даже, да, ближе к этому званию на первое место. Но я хочу сказать, что я не ожидал. Я все вам говорил на прошлом эфире, я не ожидал от Штатов такой игры.
1: Пулишич просто прекрасно играл в этой игре, вел за собой команду, как и должен. Его там же называют в американском Месси, а не у себя. Это понятно, чушь абсолютно такая в американском духе. Мягко говоря, не Месси. Но Пулишич в этом матче просто роскошную игру провел. Два гола сделал, чисто он. И играли они до последнего в таком режиме. То есть то, что на самом деле Парагвай забил один гол, чистая случайность была. По этой игре абсолютная случайность. У них один удар в створ, и вот этот удар в створ, собственно, и был голом. Доминация на каждом участке поля была от Соединенных Штатов Америки.
2: Мне кажется, что у них попадание с главным тренером, потому что...
1: У кого?
2: Я американцев? Про США, да, я говорю, про там, Маурисио Почеттино.
1: Конечно, там суперсерьезные тренеры. Кто?
2: Поэтому посмотрим, к чему они придут.
1: Я думаю, потому что эта команда с первого, места выходит в плей-офф.
2: Состав неплохой, тренер крутой, может все получиться. Я в них не верил. Но после этой игры все поменялось.
1: В этой группе Соединенные Штаты Америки на данном этапе, мне кажется, первое место ну просто за ними.
2: Хотя это вообще не их игра.
1: Какая?
2: Я про футбол.
1: Да, их игра сокер.
2: Их игра сокер.
1: Короче, здесь турки. У турков есть такая старая добрая традиция лажать конкретно на больших турнирах, несмотря на то, что они едут туда в хорошем статусе. А я ожидал. Команда-хозяйка, прям топовый состав, наверное, даже лучше за всю историю сейчас. 100%, да. Сейчас самый лучший состав.
2: И тренер.
1: У американцев.
2: Что немаловажно.
1: Да, тут все хорошо, и они на это, на все, на эти ожидания они сыграли. Что немаловажно.
2: Пока американцы... да. Если мы берем отдельно первый тур, а мы так и делаем, то да, американцы красавцы.
1: Мы не можем взять отдельно третий тур, потому что он еще не сыгран.
2: Я говорю, что в целом ожидания перед турниром у меня вообще были другие от них. Абсолютно другие. Но не могу сказать, что я и сильно слежу за командой США.
1: Значит, группа Е. Ну вот мы и добрались до сладенького. Собственно, первый турборазгром на чемпионате. Это матч Германия-Кюрасао.
2: Та самая Кюрасао.
1: Та самая команда Кюрасао, где половина населения страны, собственно, приехала играть за сборную. Для тех, кто не знает, население Кюрасао 155 тысяч человек. Попали они на чемпионат только потому, что сразу три команды из их отбора отобрались напрямую. Это команды-хозяйки чемпионата мира. Вот Кюрасао туда каким-то чудом тоже забрались. Это все такие супер третий, четвертый состав сборной Голландии или Бельгии, да, играет за Кюрасао. Там вообще граждан Кюрасао по рождению, по-моему, нет в составе сборной Кюрасао. Но при этом я на самом деле им даже, может быть, в одном я их похвалю. Вот в отличие от Кабо-Верде, за которой мы сейчас наблюдаем, Кюрасао хотя бы не боялись сыграть с немцами в футбол. Да, они сгорели конкретно. Немцы, вот почему я говорю, что по некоторым матчам нельзя сказать. Немцы хоть и выиграли со счетом 7-1, но можно сказать о состоянии сборной Германии сейчас?
2: Нет, конечно.
1: Ничего
2: я вообще думаю, что вот это вот, как бы правильно выразиться, когда команда много мячей забивает, как будто бы она может исписаться в дальнейшем. Мы видели такие примеры. 7 мячей — это, ну, очень много.
1: Да, мы видели, знаешь, какой пример? Когда немцы забивали 7 мячей и побежали со счетом 7-1, и потом забирали чемпионат мира. Забивали они бразильцам.
2: Слушай,
1: поэтому здесь, мне кажется, дело не в том, что они могут списаться и так далее. Просто немцы не играли здесь в футбол. Я наблюдал формат... тренировочного показательного матча со стороны сборной Германии, которая просто пешком играла в этот футбол, забивали как хотели, что хотели, то и делали, особо не напрягались. А вот Кюрасао, они пытались что-то и через пас как-то выйти, и атаки у них были, атаки. Слушайте, они им и гол забили, они даже в какой-то момент играли в ничью с Германией, отыгрываясь у сборной Германии, чем немножечко их раззадорили и получили себе еще потом шестерочку.
2: Слушай, ну, Дик Адвокат — это легенда.
1: Дик Адвокат —
2: он легенда.
1: Тоже приятно может... было видеть Дик Адвоката.
2: Конечно, это такая ностальгия, да, приятная. Но в то же время 250, внимание, коэффициент на победу Кюрасао на чемпионате мира. Я думаю, что многие сейчас по приколу просто по рублю закинули куда-либо, ну, просто на воображаемый счет.
1: Да.
2: Мы вам не рекомендуем это делать, но тем не менее. Да, значит... Но... Дик Адвокат приятно, как будто бы что-то родное даже в этой команде есть, но, к сожалению, он работает сейчас в сборной команде Кюрасао.
1: Ну, человеку 78, по-моему, лет, да, уже? Как бы он уже, слава богу, хоть там работает, да? Уже карьера могла и закончиться.
2: Кабо-Верде играет, вот тебя Эдвард рисует, 0-0 с испанцами.
1: Он это не хуже, рисует, чем он пишет.
2: 7-1.
1: По результату, конечно,
2: рисует,
1: нет.
2: Я сказал. Тебе. Адресуют.
1: По результату, конечно, 0-0 с испанцами, если они сейчас их удержат, это будет суперсенсация. Вообще невероятная сенсация этого турнира. Это если они сейчас удержат это 0-0. Понятное дело, что с точки зрения турнира это может подгадить конкретно и испанцам, и... Ну, Кабо-Верде будет, наверное, национальный праздник. С точки зрения восприятия игры, мы с вами понимаем, что испанцы выйдут из группы. Да, испанцы выйдут из группы. Мы понимаем, что Кабо-Верде ни на что не претендует. Мы понимаем, что Кабо-Верде ничего, ни на что не претендует. А Кюрасао, при том, что их 7-1 обыграли, они еще и... Ну, они хотя бы типа кайфанули, знаете. Я вот хоть какое-то удовольствие. Вот от этой игры удовольствие получить очень тяжело. Испания Кабо-Верде. Это просто кошмар. Я, понятно, смотрю одним глазом сейчас этот футбол, потому что эфир параллельно стараюсь вести, но это ужас. А Кабо-Верде, хотя бы мы голы увидели, мы же футбол за голы любим с вами.
2: Конечно.
1: Ну вот мы
2: конечно.
1: Хотя бы увидели голы. Нет, понятно, что Кюрасао, это супер овощи. Ну то есть это вот, Эдвард писал, что ему доказывали с пеной у рта, что это второй состав сборной Голландии.
2: Да нет.
1: Это не второй состав, это пятый состав потенциальный, там, десятый. Это супер левые типы. Невероятно левые. Просто по счастливым случайности оказались там, на этом турнире. И они доказали, что так, что как они думали, так оно и есть. Ну хотя бы по приколу сыграли с немцами. Но это, конечно, это даже не уровень... Ну нет, значит, товарищеский матч. Такой вот супер-легкий товарищеский матч.
2: Это мастер-класс какой-то, выставочный.
1: Это особо даже не мастер-класс, потому что немцы ничего сверхъестественного не делали. Они просто спокойно раскатали, пошли домой и дальше там, я не знаю,
2: поужинать, поспать. Знаешь, не делали ничего сверхъестественного, они 7-1 выиграли. Я просто посмотрел на состав сборной Германии еще раз свежим взглядом.
1: В классе это она прям... невероятная. Это невозможно сравнить. Это как профессионал играет с любителями. Ну, примерно вот это оно. Уровень ли это чемпионата мира? Ну, конечно, нет. Это просто дичь.
2: Это уровень нынешнего чемпионата мира.
1: Ну, это уровень нынешнего, да. Узбекистан выиграет чемпионат мира, все остальные очень слабые, пишет Витя Варкелов. Поздравляю, пропустите еще 21 гол, зато вы играли открыто и нетрусливо. Да, а я думаю, что вот Кюрасао запомнят. Потому что это хотя бы комедийный элемент в этом есть какой-то. А Кабо-Верде, ну, не знаю, посмотрим. Ну, хотя пока 0-0 с испанцами, это типа, это круто.
2: Пока достижение.
1: Да, это круто. Если какая они сейчас сохранят, 88-я, там уже концовочка. Конечно, там сейчас уже все может случиться.
2: То есть в нашем эфире будет результат.
1: Да, безусловно. Безусловно, так и будет. А вот Кот-д'Ивуар, Эквадор. Вот это была классная игра. И вывеска классная, и игра получилась просто бомба.
2: Ты, кстати, по-моему, делал на них ставку, на этот матч.
1: Да, наверняка. И так оно и получилось. Выдали интереснейшую игру. Там, по-моему, 3 удара в перекладины было на обе команды. 2 из них у Эквадора и 1 у Кот-д'Ивуара. Равная игра, взаимно атакующая, что меня удивило, потому что Эквадор вообще команда, которая своими атакующими действиями не славится. Показали по-настоящему такой чемпионата мировский футбол. Вот мне этот матч, наверное, понравился на втором месте этот матч. пока.
2: Первый США?
1: Нет, первый не США, наверное, третий. Первый еще у нас впереди. Я получил прям удовольствие. И от одной, и от другой команды. И то, что, наверное, было бы честно, если бы они сыграли в ничью. Но Эквадор точно не будет легкой прогулкой для Германии. И я думаю, что Эквадор свое Кюрасао напихает. И с третьего места Эквадор должен выходить. Здесь это было как будто очевидно. Но я думаю, что и немцам не будет просто. Кстати, Кабо-Верде только что нанесли удар. Первый, по-моему, за весь матч. Что уже удивительно. Почти забили. Было бы, конечно, супер смешно, если бы они забили. Сейчас дальним ударом сборной Испании. Катаж
2: забил под конец. Да,
1: было бы супер круто. Не, я вот сейчас болею за Кабо-Верде, честно могу сказать. Я хочу, чтобы они выиграли. Сенсация — это хоть что-то, что может украсить вот эти вывески. Короче, да, матч с... Господи, кто уже с кем играл, я забыл. Кот-д'Ивуар-Эквадор. Хороший был матч. И удобно плюс-минус его было смотреть, потому что он в два ночи начинался. Хотя по сегодняшнему моему состоянию он немножечко все-таки ударил. Ну и лучший матч этого турнира, это, безусловно, Голландия-Япония. На данный момент это самая лучшая игра.
2: Это правда.
1: Это игра, где обе команды достаточно высокого уровня. Это матч, где обе команды знали, во что они играют. И это знание демонстрировали на поле. Они показали действительно по-настоящему равную игру. Здесь и развязка была. То есть драматургии тоже в этом матче хватило. Здесь не было такого, что, как в матче Бразилия-Марокко, кто-то бросил играть в футбол. Этого не произошло. До конца 2-2. Японцы классно в концовочке сравняли счет. Все, в общем, этот матч полностью сложился. Вот в этом матче я почувствовал чемпионат мира.
2: С первой секунды был накал страстей. Когда побежали обе команды, и там сразу начались опасные моменты, я понял, что эта игра будет очень интересной.
1: При том, что у японцев еще, у них и гигантское количество потерь перед этим чемпионатом. Они там чуть ли не 5 игроков основного состава не поехало на чемпионат мира из-за травм. И японцы все равно, посмотрите, как они играют. На чистой организации игры, на технике, на понимании того, что они хотят. Потому что физически, ну, просто вот размерами своими, да, японцы проигрывали даже Голландии. И им это не мешает. Японцы мне очень понравились. Голландцы, я не могу сказать, что они мне понравились.
2: Ну, как будто бы они на уровне сыграли.
1: Ну, не знаю. Ну, Малин мне понравился у голландцев. Мне, наверное, понравился Ван Дайк.
2: Ван Дайк, он же Ван Дейк. Я считаю, что лучший игрок.
1: Но, да, наверное. Но я от голландцев как раз не жду вообще ничего.
2: И, вот, может быть, они поэтому и выиграют.
1: Чемпионат мира?
2: Из этого, из этой ситуации, что никто особо не верит.
1: Не, многие все-таки как-то верят. Есть же вот этот еще какой-то экономист, видел ты эту историю, который двух победителей последних чемпионатов мира предсказал?
2: Нет, четко. Нет.
1: У него свой метод, он там считает какие-то показатели, в том числе экономические, много на что, короче, ориентируется. Он назвал Голландию победительницей этого чемпионата мира. Предыдущих двух он угадал. И вот в этом он назвал Голландию, да.
2: Вот это интересно.
1: Я думаю, что здесь как раз его экономический метод и будет...
2: А прикинь, нет.
1: Ну, будет очень странно, пока это не...
2: Ну, запомнили эту мысль. Экономист...
1: Да, это не мысль.
2: Предсказал, что выиграет сборная Голландии.
1: Да. Не выглядит сборная Голландии как победитель чемпионата мира, но я хотя бы посмотрел по-настоящему уровень чемпионата мира, матч уровня чемпионата мира. Вот прям, может быть, чуть ли не первый за все те игры, которые были. Вот.
2: Хорошая игра.
1: Ну, Эквадор игра. И этот тоже был. Но, нет, Эквадор, кто играл Кот-д'Ивуар. Раньше?
2: Эквадор,
1: Кот-д'Ивуар? Да, японцы с голландцами играли, да, раньше. Они играли. Ну, вот два матча вчера было. Играли. Сразу два матча выдали неплохо так. Сразу две игры были хорошие. А что-то у нас еще осталось с тобой, что мы не обсудили?
2: Одна игра, Швеция-Тунис.
1: А, ну вот еще одни ребята в на греческий вылет. Салат. Да, Тунис просто
2: они
1: пассажиры.
2: Уволили тренера после первой же игры.
1: Да, ну это что вообще было, слушайте? Ну, это на самом деле по ощущениям. Вот, смотри,

0: Ису. Так легко. Но Тунис сам все сделал. Сколько раз они обрезались. Сколько раз они в штрафной обрезались. Просто жуть. Тунис на чемпионате мира по футболу. Вот эта команда. Кюрасау хотя бы веселые ребята были. Что-то куда-то в атаку бежали. Кого-то обыграть пытались там. Но Тунис просто кошмар. Наверное, Тунис худшая команда на чемпионате мира из тех, которые сейчас сыграли.
1: Как минимум,
0: худшая.
1: Историй много там вокруг этого увольнения, игры. Тунис мертвый. Тунис вообще никакущий. И много команд, слушай. Я не могу выделить самую худшую, но очень много команд.
0: Ну а кто у нас претенденты? Просто... У нас претенденты ЮАР, у нас претенденты Парагвай, Катар, Кюрасао. Вот и Тунис, собственно. Вот это команды, которые либо потенциально отвратительные, либо доказали то, что они отвратительные. Ну, по-моему, Тунис вообще с отрывом. Просто с отрывом. Да, Исак забил.
1: Еще Гаити есть.
0: Все, испанцы 0-0. Испанцы 0-0. Ну, вот это вот самая большая сенсация турнира на данный момент. Вообще, я думаю, что это будет тяжело перебить.
1: Уже вот, ну, Кабо-Верде, как будто бы они уже титул взяли.
0: Да, они радуются, как будто они чемпионы мира. Не, ну, это круто, ладно. Это круто. Испанцы на трибуне просто в восторге. Они главные претенденты на чемпионат мира, на победу. Вот 0-0 с Кабо-Верде. Я думаю, что, наблюдая за остальными вывесками, я здесь не вижу больше вывеску, которая может сравниться с этой по потенциальной сенсации. Это невозможно.
1: Ну, только 0-0. Турция.
0: Но нет. То, что Турция проиграла Австралии? Почему? Турция с Австралией ближе по уровню друг к другу, нежели чем Испания и Кабо-Верде.
1: Ну, это вообще пропасть.
0: Ну, я поэтому... Нет в будущем даже такой вывески. И ладно, Гаити, если выиграет у бразильцев, вот тогда, наверное, будет круче. Но в остальном, мне кажется, это главная сенсация чемпионата мира. Круто, Кабо-Верде молодцы. Молодцы. Ну, вот это вот не овощи. А теперь представьте Тунис. Тут овощи испанцы. Ну, типа, надо было умудриться. Сколько я смотрел, я прям какого-то супер-железобетона невероятного от испанцев тоже не видел в этой игре. Это вам и претенденты. Пока главное разочарование.
1: А вот профессор, второе слово не буду читать, неприличное.
0: Да.
1: За Японию, банзай, он пишет.
0: А что неприлично? Он говорит, профессор хентая. Что здесь неприличного? Это, наверное, какой-то суп японский.
1: Ну, на уровне, такое. Типа, да.
0: Да-да-да.
1: Вот есть том-ям.
0: За Японию бонзай, он пишет, да. Даже Исак Тунису забил, это вот Эдуард пишет. Это вообще, типа, вынос. Исак мертвейший во всех смыслах по этому сезону умудрился забить. Но, значит, сегодня нас что еще ждет? Нас сегодня ждет Бельгия-Египет в 10 вечера.
1: Причем играют они в 22:00, да.
0: Да, хороший удобное матч. Время. Хороший матч. В час ночи ждет нас Саудовская Аравия-Уругвай.
1: В 4 часа будут играть Иран-Новая Зеландия.
0: Матч, который, конечно, тяжело будет посмотреть в прямом эфире. Ну и все, да?
1: Ну и по вывеске.
0: Из тех, которые прямо сегодня, это все. Завтра Франция-Сенегал.
1: Вот это интересно.
0: Ирак-Норвегия. Вот здесь, конечно, тоже очередной претендент, я думаю, на разгром. И Аргентина-Алжир тоже завтра будут играть с утра. В 4 утра.
1: И глубокой ночью. Австрия и Иордания.
0: Вообще в 7 утра.
1: Ну, в 7 утра как будто бы тоже, может быть, удобно кому-то смотреть.
0: Я не знаю, кто
1: это. По дороге на работу?
0: Ну, только, да, если так. По дороге на работу можно. Я так турков досматривал. С утреца пораньше, по дороге на работу. Да, так, ну, наверное, да, 7 утра лучше, чем 4.
1: Да? Кстати, вот 17 числа, получается, еще будет Португалия-Конго.
0: Да.
1: И Англия-Хорватия. Тоже очень интересно вывести. Ну, у нас, смотрите,
0: у нас французы еще не стартовали, еще аргентинцы не стартовали, португальцы не стартовали, англичане не стартовали. По факту, из прям супер-железобетонных, тех, кто должен был претендовать на титул, пока только испанцы обделались паэли в матче с Кабо-Верде. Вот это из тех, кто прям назывался всеми претендентами на титул. Ни Штаты, ни Бразилия, там, ни... даже Германия все-таки железобетонными претендентами не были. Поэтому, на самом деле, еще самые главные команды, которые могут победить на чемпионате, они еще не сыграли. Скоро сыграют. Ну, пока чемпионату мира, давай по 10-бальной шкале твоя оценка вообще за весь чемпионат 4. Мира. 4. Ну, я 5, наверное, скажу. Ну, и то, вот, близко, и то балл, наверное, вот эта вот сенсация добавила сейчас.
1: Ну, все интересное, как будто бы впереди нас ждет.
0: Голевая передача, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабай.
0: Счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:00, в студии.

0: И Филипп Клеменов, здравствуйте. Средства ПВО за день сбили над регионами России 74 дрона ВСУ. Их уничтожили в период с 8 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа поразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. ЕС и Украина официально начали переговоры о вступлении. С таким заявлением на межправительственной конференции в Люксембурге выступил глава Евросовета Антонио Кошта. Ранее руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель поставит на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще 45 миллиардов евро. По ее словам, первый транш в 9 миллиардов в рамках кредита на 90 миллиардов евро должен поступить Украине до конца месяца. В Кабмине заявили о штатных поставках топлива для нужд аграриев. Объемы производства и отгрузки полностью удовлетворяют потребностям. Об этом говорится в совместном сообщении Минэнерго и Минсельхоза. Подчеркивается, что правительство координирует работу по обеспечению сельхозтоваропроизводителей горюче-смазочными материалами во время сезонных полевых работ. Отмечается, что отдельное внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, новые и приграничные регионы. В Минэнерго и Минсельхозе добавили, что логистические трудности оперативно отрабатываются. В Максе заработал сервис для самозанятых. Предприниматели получили возможность создать собственный публичный канал, привлекать аудиторию, а также запустить мини-приложение для удобства клиентов. Как уточнили в пресс-службе мессенджера, чтобы зарегистрироваться на платформе, бизнесменам нужно авторизоваться по номеру телефона на сайте, выбрать тип профиля «самозанятый» и пройти верификацию через госуслуги. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 10 рублей 70 копеек, доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек. В Москве в эти минуты плюс 15, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 17. Атмосферное давление будет ниже нормы, 740 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Миле.
3: Я его что?
2: Тоже мне Миле.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925 33 17, префикс 495.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и к нам пришел наш умный парень Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Координаты эфира смски плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно. Давайте же начнем, наверное, с ключевой ставки. Было заявление президента на прошлой неделе, что есть все условия для ее снижения. Действительно, ожидаются заседания совета директоров, предполагается то ли там на 0,5%, то ли аж на процент или еще что-то. Насколько это вообще меняет погоду? 0,5%, 1%?
6: По изначальным планам Центробанка должно было, по идее, вот так вот идти, да, по 0,5% в месяц. И это означает уровень ставки к концу года где-то там, ну, 12-11,5%. Но, честно говоря, у большинства бизнеса, реального сектора и у заводов государственных даже есть запрос на более серьезное снижение ставки. По крайней мере, если мы не говорим там, да, о снижении ставки по всему спектру кредитных продуктов, то есть стимулировать там потребительское кредитование, наверное, смысла бы сейчас не было. Тем более, что вместе со снижением ставки, как ожидалось, у нас наблюдается небольшой отток средств с депозитов, значит, эти деньги уходят в потребительский рынок, и с потребительским рынком, как бы, так сказать, в этом плане ситуация более-менее. Но вот по специальным каналам, да, дать ликвидность предприятиям, которые прям-таки почувствовали настоящий голод, да, голод инвестиционный, и в том числе те процессы импортозамещения, которые развернулись у нас в 2023-2024 году, на фоне действительно эффективной работы государства, дерегулирования, отмены различных там избыточных требований, более-менее умеренной ставки. Вот для того, чтобы эти предприятия не потеряли окончательно свой задел, который они начали создавать, соответственно, требуется более серьезное снижение ключевой ставки. Это позиция вот, производственного, да, реального сектора экономики. Более того, как бы снижение ставки позволило бы немножко, наверное, нормализовать и курс рубля. Он сейчас, по мнению экспортеров и по мнению тех компаний, да, которые здесь реализуют проекты для производства продукции на внутренний рынок, да, которые, допустим, конкурируют с иностранными аналогами, в том числе там, с китайскими, с какими-то там европейскими, которые продолжают попадать на наш рынок, более слабый курс, он был бы, ну, более, так скажем, удобен и с точки зрения и получения выручки, и наполнения бюджета, и условий конкуренции, то есть снижение ставки помогло бы и этому. Поэтому понятно, чего ждут производственники, да, чего ждут те, кто руководит процессами физическими в экономике, конечно, ждут большего снижения ключевой ставки, но здесь загадывать, честно говоря, с учетом прошлой риторики Центробанка, она была исключительно жесткой обычно, я не могу, я бы не стал. Поэтому, ну, 0,5%, честно говоря, сильно ситуацию сейчас не поменяет.
5: Но, то есть, получается, идеальная ситуация – это снижение ставки и снижение курса. Ослабление курса рубля.
6: Для текущей макроэкономической конструкции действительно это позволило бы в том числе, так скажем, помочь закрыть те вопросы и проблемы, которые мы получаем, в том числе с, в связи с внешними условиями.
5: Чтобы сделать, ну, такой аудит, может быть, тех предыдущих решений, предыдущей логики, которую все-таки придерживался Центральный банк в плане жесткой ДКП, в плане того, что, насколько мы понимаем, сейчас это не искусственное укрепление рубля, а просто у нас там как бы много валюты получилось, или благодаря Армузу, или в целом лето там и так далее. А можно ли сказать, что жесткая ДКП, она все-таки дала какие-то свои плоды, и действительно у нас, мы же инфляционного таргета, например, так и не достигли.
6: Ну, я думаю, мы по всем прогнозам его и в этом году будет сложно достичь, и дело в том, что у нас основные факторы инфляции и будут не монетарными, это скорее инфляция издержек, связанная с ростом тарифов. Сейчас, безусловно, в связи с этими обстоятельствами, так скажем, усиления эскалации, конфронтации, в том числе в связи с подорожанием топлива, вы не можете влиять на стоимость бензина, там, на стоимость электроэнергии за счет ставки. За счет ставки вы частично немножко можете сдерживать потребление. Первое, из-за того, что кредиты более дорогие. Но здесь я отмечу, что у нас, допустим, в отличие от Америки, да, от США, где у каждого практически взрослого есть кредитка, у нас гораздо меньше объем и кредиток, и потребительских кредитов населения, и, соответственно, доля тех средств, которые осуществляются за счет получения кредитов в потреблении. У нас там это добавляет к потреблению, ну, 5, может быть, 10% максимум, когда там все США живет на кредитных ресурсах, и там действительно ставочку повысил, люди перестали брать потребительские кредиты, инфляция ушла вниз. У нас это влияние очень слабо. За счет чего как бы было влияние на инфляцию, это за счет действительно того, что люди понесли деньги в депозиты. Да, здесь надо признать, здесь как бы дезинфляционное такое вот влияние, оно было. Но вы же понимаете, что когда-то с такой ставкой мы не можем вечно жить, да? Когда-то ее придется снижать, и люди эти деньги выпустят на потребительский рынок. Об этом давно говорилось. И, соответственно, ну, просто мы оттягиваем этот момент. Это первое. Второе. Какой ценой, да, это, в общем-то, там, понижение инфляции, которое отчасти получилось, оно какой ценой нам дается, да? Оно дается ценой падение показателей реального сектора. У нас спад экономики по кварталу, там было кое-какое оживление в апреле, но оно не факт, что оно устойчивое. И у нас сокращение инвестиций, это первый раз за многие годы, да, там, наверное, в 22-м, может быть, там на фоне шока снижались инвестиции, но сейчас 14 с лишним процентов спад по инвестициям, а ведь мы понимаем, что мы находимся в сложных обстоятельствах, нас атакуют, но ведь экономика-то она не останавливается ни на секунду, это ежеминутное там потребление людей, граждан, компаний, если здесь будут разрывы, значит, эти разрывы будут давать уже разломы, и мы должны параллельно всем процессам тоже здесь все-таки поддерживать
5: ситуацию. Понятно, Антон Юрьевич, что ситуация сложная, но ведь люди,
6: которые когда она была
5: понесли...
6: простой, простите, она не будет простой, и... В спокойное время. Нет, вы знаете, для финансовых властей не бывает простых ситуаций. Они всегда как бы в таком уровне стресса, в определенном, потому что, значит, макроэкономическая финансовая ситуация это требует достаточно оперативного менеджмента, но и здесь, безусловно, все-таки должны консолидированно искаться решения, которые помогут там сохранить не только показатели инфляции, но и показатели, так скажем, экономической динамики. Вот этого, наверное, не хватало, не хватает, и это то, чего все, что все ждут.
5: Но, насколько я понимаю, есть как бы, понятно, что финансовый блок находится между Сциллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, нужна жесткая ДКП, чтобы тормознуть инфляцию, с другой стороны, все-таки она ползучая есть, и в каких-то сегментах там на потребительском рынке уже многие шринкфляцию, например, отмечают. В то же время люди понесли деньги на депозиты, и бизнес положил деньги на депозиты, потому что никакой бизнес не приносит такой высокой доходности, как депозиты. И при этом получается, что такое количество денег на депозите – это тоже риск для экономики, потому что, а что будет, когда их тут же все вынесут? Вопрос, вынесут ли эти деньги все одновременно? Вряд ли. С другой стороны, получается, это же все-таки реакция на невозможно сказать, да, у нас жесткое ДКП, но вы деньги на депозиты не кладите, пожалуйста. Вы все-таки старайтесь, не знаю, эти деньги в бизнес вкладываете, хотя их съедают просто операционная деятельность и так далее.
6: У вас был свой бизнес или у ваших знакомых?
5: У меня
6: нет.
5: Это наблюдение просто.
6: Да, это хорошие истории, хорошие мотивы. Весь мир хотел бы, чтобы бизнес, там, условно говоря, во все вкладывался. Но здесь тоже поймите, сейчас у бизнеса не хватает даже оборотных средств. Да, бизнес берет любые оборотные там кредиты для того, чтобы просто покрыть кассовые разрывы. Угу. В этих условиях ждать инвестиций есть как бы... В любой экономике, да, в такой экономике не командного плана, а с командной экономикой мы долго имели дело, и мы знаем все хорошо проблемы командной экономики. И экономика Китая, с которой мы тесно сейчас имеем дело, тесно сотрудничаем, она там имеет определенные дирижерские черты, но она отнюдь не командная, она рыночная, потому что как бы технологически там в Китае достаточно рано поняли, что излишнее регулирование, излишнее там директивное планирование, оно ведет просто к отсутствию стимулов у производственных ячеек, и там сельскохозяйственных тоже в том числе ячеек, да, к тому, чтобы масштабировать свою деятельность. Есть набор условий стандартный, когда бизнес будет инвестировать, и чего ты не делай, да, ты можешь какими угодно лозунгами кидаться, надо просто принимать реальность, соответственно, ты должен давать определенные стимулы, там, будь это там какие-то налоговые вычеты, будь это дешевые кредитные ресурсы, будь это механизмы конвертации сбережений в инвестиции для того, чтобы бизнес наращивал предложение. Наращивание предложения равно системное снижение инфляции. Я вам замечу, что в Китае в начале нашего 21 века был очень бурный рост. Каждый год больше 8%, вот средний был 8%, а на самом деле отдельный год больше 10%. Дешевые деньги.
5: И они не считали это перегревом.
6: И дешевые кредитные, дешевые валютные ресурсы, в том числе и валютные кредитные ресурсы. Значит, ежегодно денежная масса увеличилась там на 15-20%, только эти деньги, действительно, которые выходили дополнительные, они шли в инвестиционные цели, в инвестиционные процессы, в модернизацию предприятий, в покупку оборудования, в развитие логистики, в развитие инфраструктуры. И уже китайские ученые сейчас, они провели серьезные исследования, причем это ученые не такого, не китайского разлива, а китайские представители, которые работали во Всемирном банке, да, вот такой экономист китайский, как Лин Ифу, там он всемирно известный, вот, но не только китайский, да, там пример Южной Кореи, говорят о том, что если, как бы, дополнительные деньги, они появляются, но уходят не в потребление, а уходят в инвестиции, они не вызывают инфляции. Вот средняя инфляция в Китае была там, с 2000 по 2008 год 2-3%. В отдельные годы наблюдалась даже дефляция, то есть снижение цен. Создавались новые производственные мощности, подчас они были избыточные. Сейчас Китай даже чуть-чуть страдает от этого, от своих избыточных производственных мощностей. Но зато за счет сильной конкуренции, за счет широкой производственной базы, эффекта масштаба, там высокой инфляции при этих условиях экспансии денежной массы, там ее не было. Мы тоже должны, мы не можем только вот делать одну цель по инфляции. Более того, я вам дальше скажу, что сейчас уже международные институты, такие как Международный валютный фонд, такие как, есть такой, он незаметный, но достаточно влиятельный, Банк международных расчетов. Это банк, который создает методологическую системную основу работы всех западных центробанков, вот этих банков, которые управляют резервными валютами. Они уже выпустили несколько работ, где говорится о том, что инфляционное таргетирование, условно говоря, не является там единственной панацеей. Оно было модным, да, но сейчас уже стало понятно, что оно не решает все проблемы экономики,
5: насколько
6: в том числе
5: понимаю,
6: структурные.
5: Насколько я понимаю, в защиту вот этого упорства по достижению таргета служил как будто бы турецкий опыт, когда решили, значит, жесткую ДКП не проводить, и в результате там инфляция, сколько там у них была? 40-50%.
6: Я скажу, что я не буду там копаться в дебрях. На самом деле, ну, в Центробанке тоже большие специалисты работают, и люди высочайшей квалификации. Но, понимаете, у них стоит цель в законе.
5: И эта они цель, этой цели следуют.
6: Главное, значит, в принципе, с точки зрения вот интереса такого ведомственного и профессионального, наверное, это правильно, да? Но с точки зрения того, что здесь могут быть разные комбинации, понимаете, ведь мы можем говорить об инфляции там этого года и следующего, а можем говорить о долгосрочном тренде. Если вы подсузите инфляцию в этом году, это не значит, что она у вас в следующем не подскочит по разным причинам.
5: То есть есть узость цели,
6: да,
5: в этом,
6: да,
5: проблема.
6: Да, здесь в этом есть большая проблема, это... Тот вопрос, который на самом деле системно стоит перед вопросом вообще финансового регулирования, в том числе и деятельности Центробанка в стране. То есть, опять же, мы тоже понимаем, мы находимся на сломе многих эпох. У нас есть очень хороший всегда гость на столыпинских клубах, член нашего сообщества, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Александр Широв. Вот он говорит, что мы как бы находимся в состоянии структурной трансформации, структурного стресса с 91-го года. У нас особые условия, в которых мы все еще на сломе. А сейчас еще слом идет эпохи технологический, слом идет дикий совершенно, геополитический, да?
5: Демографический.
6: Демографический он характерен не только там для России, он характерен вообще для всего мира, он очень такой своеобразный, да, то есть там традиционное население там Европы, оно становится меньше, зато, как я вот был на многих международных форумах там за последнее время, там у нас в России много их и немножко за рубежом, и там представители Африки говорят, что к 50-му году каждый четвертый житель Земли будет представителя Африки. Действительно, у нас есть слом. Сейчас еще технологический слом, там, да, то преобразование, которое произойдет на рынке труда в связи с искусственным интеллектом, роботизацией, да, то, что происходит сейчас на энергетических рынках, то есть одновременно с тем, что, ну, некие силы, так скажем, подогрели традиционные углеводородные рынки своими действиями вот в начале года. Это не значит, что это долгосрочный тренд. На этом фоне вырос спрос на зеленую энергетику совершенно невероятным, да, там уже Европа, несмотря на все свои, условно говоря, барьеры, которые она ставит тарифные, очень многие закупают китайские решения, Китай практически монополист сейчас в этой сфере, именно по вот там ветрякам, солнечным батареям, другим зеленым решениям пошла экспансия китайских электромобилей в Европу, причем очень быстро, неконтролируемая,
5: да.
6: Потому что, ну, мы видим, что происходит, да, цены во всем мире на топливо, но они выросли, и у нас тоже, да, по понятным причинам, и, в общем-то, сейчас уже думаешь, елки-палки, неплохо бы иметь и электромобиль, он, конечно, сволочь, дорогой, но зато...
5: Или гибрид хотя бы.
6: Но зато, да, ты, по крайней мере, к розетке подключишься, да. Вот, поэтому происходит, помимо того, что мы в сложных условиях под давлением, да, мы еще боремся за свой суверенитет. Это отдельный трек, да, потому что... Ведь действительно, как бы, неравноправие там в доступе к капиталу, неравноправие в доступе к рынкам, это вопрос, который ставится уже там 70-х годов на уровне международных организаций, вот, но если Советский Союз был совершенно особенным субъектом и блок СЭФ, да, со своей экономикой, то когда мы вошли вот в эти механизмы все западные и получили от этого определенные бонусы, да, сейчас, когда мы уже не можем туда полноценно, так скажем, подключаться и рассчитывать на них, мы, безусловно, говорим о суверенитете. Это процесс сложный и дорогой, и нам нужны решения, понимаете, которые помогут этому процессу состояться. А мы не можем использовать шаблонные теории, ну, не можем просто в долгосрочной рамке. В краткосрочной мы попробовали. Ну, вы видите, что стали страдать предприятия. Поэтому здесь, конечно, стоит вопрос о том, чтобы, образно говоря, всем миром подумать и суверенную политику выстроить.
5: А так, может быть, как раз и в этом есть проблема, Антон Юрьевич, что с одной стороны мы, там, не знаю, учебники, толкователи, экономические теории все и с 91-го года использовали прежние, как бы западные, потому что по западной модели, чтобы встроиться в эту систему. И получается, когда западная система нас наказывает за плохое поведение, лишая того-то, того-то, того-то, мы пытаемся выйти из этого кризиса, опять же, используя некие вот эти вот какие-то западные теории, которые вообще сейчас неприменимы. Нужны какие-то свои придуманные.
6: Устраивались мы не по учебникам, я вам сразу скажу.
5: Нет?
6: Это были реальные процессы, да, там, когда, в общем, у нас произошла определенная консолидация в 2000-е годы наших экономических процессов, у нас там... появилась система выстроенных отношений бизнеса с государством, появились определенные гарантии, да, там для бизнеса, устойчивость макроэкономических условий. В этих условиях на растущем там углеводородном рынке достаточно неплохо наши компании воспользовались, надо признать, возможностями, показали высокую адаптацию. У нас был рост, помните, два раза ВВП вырос с 2000 по 2008 год. Но это вот, как сейчас говорят большие международные, кстати, эксперты, вот те, кто работал в ООН тогда, в те годы, несмотря на то, что трения между государствами существовали, и были и тогда войны, помните, да, и там в Ираке была война, и нападение на Югославию, и трения были разные, и у России с Западом в том числе. Все-таки это было время расцвета того, что называется мультилатерализмом, да, то есть многостороннего сотрудничества. Да, трения были, но оно работало. Сейчас совершенно четко мы видим, да, пока что то, что вот так вот расслоение происходит, то есть страны решили как бы разбиться на блоки и там у себя внутри попробовать. Поэтому те теории западные, там, да не будем их плохими называть, просто то, что тогда работало, и в том числе работало даже и для нас, вот, оно сейчас не работает ни для нас, ни для других. И, опять же, вот Евросоюз многострадальный, тот, с которым у нас там, да, крайне напряженные отношения, в том числе сейчас еще поднялась еще историческая вся эта подоплека, в общем, мы на пике какой-то, да, там вот психотизации этого процесса с той стороны. Но там тоже как бы вопрос, почему, да, там как бы столько беспокойства, и часть выталкивается вот на это вот противостояние, в том числе с Россией, потому что внутренняя экономика, она, ну, не выдерживает конкуренцию, да, в тех условиях, которые сложились. Они тоже думают, как. И у них вот два года назад появились разговоры о том, что, наконец, что Европе нужна промышленная политика. Именно что должны специальные стимулы государства давать для того, чтобы европейскую промышленность как-то, ну, соответственно, делать конкурентоспособным. Возродить. Вы видите, что сейчас там происходит, да? То есть закрываются автозаводы, вот БАСФ, ну, концерн немецкий, потому объявил
5: очень
6: о том,
5: что энергоресурсы,
6: полный кризис. Ну, там много чего. Там и налоги высокие, понимаете? Там и часто сложно, там очень сложное регулирование, зеленая повестка дорогая, сложно найти консенсус между компаниями, вот. Очень сильная конкуренция со стороны Китая. И там задумались о том, что, да, нужна промышленная политика. Она уходит сейчас, промышленная политика, правда, совсем не туда, куда хотелось бы европейским гражданам. Она пошла в оборону, да, когда автозаводы переделают в оборонные концерны. Но это в том числе результат того, что вовремя не задумались, а как вообще вот, да, застимулировать, соответственно, свою промышленность. И это при том, что там самые низкие ставки сейчас в мире, да, 2,5%, а было 2%.
5: Но то, что сейчас происходит, на самом деле, это естественное следствие того, по каким как бы шаблонам и параметрам вообще эта экономика выстраивалась. Потому что, ну, объективно, китайцы за плошку риса точно совершенно работать не будет. А раньше было очень удобно. Давайте мы все предприятия вынесем в Китай, а маржа у нас будет большая, добавленная стоимость будет большая, вот, и мы, соответственно, у себя все очень экологично по-зеленому сделаем и будем пожинать эти плоды. А в итоге не получается, получается, что и как бы капитализм в нынешнем виде переживает серьезную трансформацию и во что-то другое выльется.
6: Ох, давайте не будем про Китай. Китай свое дело сделал.
5: Давайте,
6: да, как бы он его ни сделал, он перешел сейчас уже действительно к суверенному развитию. Это индустриальная фабрика, но самое главное, это сейчас большой технологический хаб, и в технологиях, да, есть два сильных полюса, сейчас это США и Китай. Отдельные, как бы, да, там какие-то свои уникальные линии есть, да, у Евросоюза, у России, там, допустим, у Японии, даже у Южной Кореи, но все-таки два таких масштабных полюса. И Китай, если раньше он как был, да, местом выноса производств, сейчас он становится как бы полноценной силой, и он выстраивает суверенную инфраструктуру.
5: Это образец.
6: В том числе финансовую. Ну, я не знаю, Китай может ли быть образцом для всех, потому что там очень и менталитет свой, да, то есть его надо понимать, Китай, и, в общем, это и из истории, там, из конфуцианства, из истории, которую они пережили там в прошлом веке, да, когда, в общем-то, все вот текущее у них политика выросла из сопротивления чрезмерно жесткому курсу, который когда-то проводил Мао Цзэдун, там тоже повторения этого не хотят. Очень специфическая судьба, своя культура. Вот. Это не значит, что все нужно копировать, но надо понимать, что Китай, он шел и практически пришел к суверенитету. Вот. И для этого использовал то, что называется политики с китайской спецификой. Они же говорили, социализм с китайской спецификой, капитализм у них тоже, они вслух не говорят, тоже с китайской спецификой. Поэтому мы свой должны строить, у нас есть для этого интеллектуальные ресурсы. И западные учебники нам не помеха, мы можем западные, все что угодно использовать, комбинировать.
5: После новостей продолжим. Антон Цвериденко с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
0: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
3: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. С нами, Антон Юрьевич, вопросы от наших слушателей, несколько штук есть. Наше предприятие испытывает инвестиционный голод, а кто инвестирует в наше предприятие или инвестировал раньше до подъема ключа?
4: Ну, мы видим по первому кварталу, что инвестиции снизились, да, то есть кто-то все-таки в предприятие инвестировал, и этот процесс шел разными темпами, разными направлениями. Кого-то подвергали критике, да, что там недостаточно быстро модернизируется предприятие, но кто-то тихо, спокойно выполнял свою инвестиционную программу, в том числе это и очень крупные частные компании, инвестировали и государственные компании, ну, вот, один хороший пример, который мы знаем, это газохимический комплекс в Амурской области, гигантский совершенно по своим масштабам, это вот такой полноценный конкурент как раз концерну БАСФ немецкому. Инвестиции у нас в стране по отношению к валовому продукту, надо признать, по уровню там где-то примерно 20%, там 23 максимум, они недостаточные для того, чтобы наладить, да, такой системный процесс, этот мотор роста. Но, тем не менее, все-таки как бы просто условия были, да, раньше другие, они были лучше. Кто инвестировал? Инвестировали потихонечку, да, понимаете, инвестиции же, они неизбежны. Дело в том, что любое оборудование там, для любого предприятия, срок его амортизации, ну, там, 10-20 лет, самые такие серьезные там какие-то установки, ну, может быть, 50 лет могут проработать. Поэтому хотите вы или не хотите, раз в 10-20 лет у вас полностью производственная база должна по-хорошему обновляться. И это, безусловно, всегда требует инвестиций. Вот, поэтому такие инвестиции необходимые, неизбежные, они, безусловно, поддерживали нашу экономику. Но сейчас речь о том, что многим приходится сворачивать и это, да, то есть будет повышаться износ оборудования, а это все будет негативно давить на предложение в будущем.
3: Почему у нас так много говорилось про то, когда ушли западные компании, соответственно, урезались западные инвестиции, говорили, что, в общем, у нас есть богатый юг, богатый восток, который, в принципе, придет и тоже будет инвестировать. Наш рынок для них не очень интересен?
4: Ну, много разных факторов. Один из них, конечно, главный, это геополитический, понимаете сами. Потому что, ну, то давление, те санкции, которые там накладывают с Запада.
3: Ну, просто страх.
4: Ну, страх и попасть под санкции, с другой стороны, страх потерять свои деньги. Еще, смотрите, такой фактор, да, у нас как бы западные инвестиции ушли, не только западные инвестиции, ведь наши предприятия достаточно плотно сидели в западных кредитах по достаточно умеренным, надо признать, ставкам. И сейчас, если мы заместили, да, это кредитование вот там в евро-долларах, то внутренним кредитным ресурсом оно до конца не покрыто даже по цифрам. То есть у нас исчез этот дешевый капитал. Кстати, одно из решений в условиях дефицита вот, ресурсов и инвесторов с глобального востока, и, понятное дело, западных и внутренних, это ту валютную ликвидность, которая у нас сейчас в профиците вроде бы, потому что мы видим очень крепкий курс рубля, ее аккумулировать через государство и давать под нормальный процент предприятиям, чтобы они покупали импортное оборудование, чтобы они инвестировали в инфраструктуру, в том числе логистическую, за рубежом, да, для того, чтобы, вот, допустим, поставлять сюда в Россию какие-то компоненты необходимые или, условно говоря, улучшать логистические цепочки, а также для того, чтобы осуществлять инвестиционные проекты за рубежом. У нас известна история с наших торговых отношений с Индией, у нас там большой профицит торгового баланса, у нас скопились средства в рупиях, и, в принципе, эти средства было бы неплохо инвестировать в индийскую экономику, чтобы там на дешевые пока что рабочие силы делать товары для России. А что касается иностранных инвесторов, вы знаете, надо продолжать работать, да, и не сказать, чтобы совсем не было инвесторов. Вот у нас несколько автозаводов открылось, и совершенно очевидно, что они с китайскими компонентами в этом году. У нас есть инвестиционные фонды под эгидой РФП, это Россия-Китай, российско-арабские, там инвестиционные фонды недавно, на прошлой неделе, выпустили исламские, у нас это вот вышло как-то исламские облигации, Суккук, это ВЭП, тоже инструмент специфический, потому что он привлекает инвесторов, допустим, из ближнего Востока. То есть здесь действительно там есть, безусловно, страх определенные, и нужны определенные гарантии, да, нужны упрощенные условия. Отчасти эти условия создаются вот в наших офшорах на острове Русский в Владивостоке, там в офшоре в Калининградской области, как бы незримые иностранные компании там работают. Кстати, многие иностранные компании продолжают работать, несмотря, да, на то, что часть ушло, а часть осталась, но, тем не менее... Да, есть факторы, которые сдерживают приток денег из глобального Востока, там, с глобального Юга, и в том числе сдерживает вот эти геополитические высокие риски, но, с другой стороны, должны быть конкурентные условия, там же много стран, куда можно вкладываться, можно вкладывать в ту же Бразилию, там, или в ту же Африку, то есть, чтобы было вкладываться выгодно в Россию, должны предлагаться опции, условия, режимы, это тоже одно из направлений, на котором, безусловно, работа будет продолжаться.
3: Еще пару слов по поводу суверенитизации экономики, о чем мы с вами в первой части программы говорили. И по поводу боязни санкций. Вот эти две вещи хочу связать. С вашей точки зрения, вот эти угрозы со стороны Европы и Америки по вторичным санкциям, если будет там и обход, соответственно, этих ограничений, и работа с Россией и так далее, не является ли это очень токсичной средой для всего остального мира, который, в принципе, хочет взаимодействовать, потому что, ну, в таком режиме, как бы, экономическое развитие выглядит довольно ограниченным. И тогда вопрос, ждать какой-то, условно, не знаю, политической воли, политической смелости или экономическая ситуация в мире сама выстроится, что уже невозможно будет бояться этих вторичных санкций, на всех американцев не хватит. Я просто вспоминаю заявление Джанет Йеллен, главы Минфина США, не так давно она в интервью сказала, мы понимаем, что доллар — это оружие, и для нас самих это уже становится проблемой.
4: Ну, Джанет Йеллен, я, насколько помню, уже не министр финансов, там Скотт Бессент уже в США, да, но Джанет Йеллен была из другого фланга, из демократического, она, кстати, поднимала там проблемы, в том числе поднимала проблемы структурной отсталости американской экономики, плохого уровня подготовки, квалификации американских кадров, и в том числе доллар-оружие. Но это все такое, понимаете, бла-бла-бла. Да? Да, ну, мы, конечно, стесняемся этого, да, но мы продолжаем это делать. Темп экономического роста в мире в связи вот с Армузским кризисом в этом году, кстати, ожидаются меньше. Вот, инфляция очень так сильно поднялась и в Штатах, там последний месяц, по-моему, была 4,2 процента. Такого интенсивного роста прям по всему миру никто не ждет. Китай, правда, сохраняется, показывает вот адаптивность. Они давно готовились к этим рискам. Вот, но ситуация, когда можно будет плевать на санкции, да, она появится только тогда, когда будут конкурентные полностью альтернативные инструменты.
3: В том числе инфраструктура платежная, да?
4: И платежная, логистическая, там таможенная, и, с другой стороны, и большие возможности для совместных проектов друг у друга, да? То есть, условно говоря, когда будет кооперация вот между Россией и Китаем не только в одну сторону, как бы, товары низкого передела в другую, высокого, да, когда будет совместная технологическая кооперация, когда будут другие страны в это вовлекаться. Но прежде всего, конечно, это контур, да, вот этих вот относительно независимых инструментов, которые будут позволять это делать. Вот впереди инструмент. И, кстати, Китай много для этого делает, да, у него своя система, это вот ЦИПС называется, хотя там тоже есть ограничения, потому что инвесторы в этой системе, это не только китайские банки, там больше 200 банков со всего мира, и в том числе западных, да, но там тоже как бы не хотят с Китаем терять отношения. Китай заключил очень много своп-соглашений, в том числе и с западными там центробанками, ну и с центробанками глобального юга, которые позволяют вот именно юаневый обмен. У нас тоже делаются определенные усилия, вот платежные решения, я их не буду вслух называть, но мы все слышали, да, вот очень много сейчас действительно новых инструментов, которые позволяют осуществлять расчеты с внешним миром. Это большое достижения. Вот просто процесс этот, он не очень быстрый, и он не очень простой, потому что чего он, да, вот здесь про этот Запад пресловутый, в чем надо отдать должное, они же тоже у них большие трения, вот между США и Европой, какие трения там, Европа позвала Канаду в Евросоюз, сейчас отвечая Трампу, это большой вызов, да, а Трамп вот там, ну, в смысле, в Канаде вот Альберта готовится голосовать, чтобы отделиться, значит, с подтекстом, чтобы к Америке присоединиться, вот Гренландия. Условно говоря, на этом фоне не может быть, да, каких-то очень больших там таких, ну, именно химии, то, что называют, сейчас модное слово химии, да, там больших симпатий друг к другу. Но, тем не менее, они сохраняют вот эту общую инфраструктуру, они ее не разъединяют. И все-таки, несмотря на трения, у них есть консолидация. Вот в глобальном юге, понимаете, надо найти там 3-4 таких базовых форпоста, которые, несмотря на какие-то трения, у всех же мелкие трения сохраняются, да, там вот и в том же БРИКС, и в том же ШОС, и там Россия со своими даже партнерами по ЕАЭС, мы там по пошлинам спорим, но тем не менее мы должны найти в себе силы, преодолеть, не то что, несмотря на, да, на трения, вот делать вот эту вот инфраструктуру. Более того, как бы чем смелее ее мы все вместе будем делать, тем больше уважения будет со стороны западных стран. Более того, будет желание работать с этой инфраструктурой, и, потому что на ней можно будет зарабатывать. Но процесс этот действительно, он такой, знаете, он вот, конечно, очень тяжелый такой, да, он как бы он вымучивается, потому что есть противодействие с той стороны, он такой, как вот столетняя война между Англией и Францией.
3: Но, с другой стороны, нельзя же, в принципе, говорить, ну, мы построим свою инфраструктуру, когда нам это позволят. Невозможно, мир вообще на конкуренции держится.
4: Да нет, уже строим сейчас, исходя из того, что, возможно, просто больше идей там, да, больше экспертов, может быть, привлекать там из того же глобального юга разных, да, там создавать именно такие хабы, технологические хабы вот по всем этим направлениям, расчетам и так далее, чтобы быстрее делать, потому что, ну, тоже так, ну, допустим, есть, да, цель устойчивого развития, такая программа в 2015 году для всего мира была принята, которая должна была как бы такое сотрудничество наладить, вот Запад дает деньги, а вот все развивающие страны на эти деньги развиваются. Там все плохо произошло, да, потому что, во-первых, Запад деньги не очень хочет давать, вот. Во-вторых, многие страны, когда деньги это получают, они уходят в пустоту, да. И эта модель не работает, и денег давать Запада не будут. Поэтому вот внутренние ресурсы нужно генерировать самим этим странам, учиться. А сейчас есть технологии для этого. И, в общем, и на Западе никто не будет против, если, да, эти страны будут этим заниматься.
3: Есть такая прикладная бытовая история, помимо, мы с ключевой ставки с вами начали, но помимо ключевой ставки у нас еще есть история с топливом. Называть ли это, кстати, топливным кризисом? Не называть, ситуативной этой истории нет. Вопрос цепной реакции для экономики страны в целом, конечно.
4: Ну, я здесь не осмелюсь на себя брать какие-то заявления. Mm-hmm. Наверное, у нас, да, есть правительство, уже создан координационный центр для того,
3: будут
4: чтобы
3: решать вопрос, да.
4: Чтобы действительно, ну, это правильно, да, чтобы, условно говоря, оперативно там регулировать поставки топлива, перебрасывать с одного направления на другое, и это правильное решение, вот. Поэтому там лучше осведомлены и о сроках, условно говоря, там восстановления той инфраструктуры, которая была, возможно, да, там как-то на время, значит, вышла из строя, и пока, наверное, да, и с целью, так скажем, да, такой устойчивости общественного мнения, не стал называть это прям кризисов, но наблюдается такая ситуация, так скажем, относительно напряженная. Чем быстрее сейчас справится с этим правительство, тем быстрее успокоятся люди. Но я вижу, что в этом направлении действительно идет правильная работа, пресекаются тоже спекуляции, потому что часто у нас, к сожалению, да, это не только у нас, да, вот на таких ситуациях часто различные там спекулятивные интересы, в том числе, да, реализовывались, искусственно подогревая значит, там какие-то выпадения там поставок. Я вижу, что сейчас с этим работа достаточно активно ведется. В этом плане, ну, можно рассчитывать на то, что, в общем, все какие-то пробелы, выпадения, по крайней мере, на них будет реакция, и будем надеяться, они, ну, будут угу. закрываться, а потом эти мощности, да, они будут снова входить в строй, потому что, ну, в общем, есть понимание, что делать, да, как это преодолевать.
3: Но здесь, наверное, еще речь идет о том, что вот там история с Крымом, например, она возникла, потому что топливо это все-таки еще логистика, и вопрос закладывания в цену конечного продукта, всего того, что происходит с топливом. Но с учетом того, что есть этот штаб, возможно, все это действительно учитывается. И такая ситуация, она временная, вот так.
4: Это большой системный вопрос, понимаете, цена рассчитывается там из разных компонентов, угу. и она рассчитывается из текущей экономической модели, в том числе из необходимых инвестиций там на ремонты, на модернизацию, там на какие-то на новые установки. И здесь, чтобы избежать такого уж совсем резкого роста цен, я полагаю, необходимо, да, наверное, оно и происходит, да, именно нахождение каких-то специальных финансовых механизмов нефтеперерабатывающим компаниям в плане, может быть, каких-то отсрочек там по выплатам, по обязательным платежам, по налогам, ну, то, что раньше это называлось демпфер, да, там, угу. может быть, какой-то возврат им части средств из уплачиваемых акцизов, но здесь, безусловно, решения будут искаться у нас в этой сфере как раз, ну, весьма сильные профессионалы, одни из лучших в мире, именно в нефтегазовом секторе, очень он конкурентный, будем надеяться на их, как бы, сильные компетенции, разумный подход.
3: А в ближайшие два года рост ВВП России будет отставать от роста в других странах ЕАЭС и Центральной Азии, не превышая 2%. Это Евразийский банк развития дает такой прогноз. Насколько я помню, вот мы в первой части с вами тоже затрагивали и приводили в пример Китай, что у них 8% роста, это не считалось перегревом. А у нас какая-то странная история была. У нас 4% роста считалось перегревом экономики, поэтому решили ее охлаждать. Сейчас есть другая проблема. Экономика слишком переохлаждена, есть дефицит инвестиций, дефицит дешевых кредитов, и теперь вот в рамках ЕАЭС. А это, на самом деле, ну, вот в рамках ЕАЭС, да, будет расти медленнее. И дальше что? Мы локомотив ЕАЭС вообще? Это будет на всех сказываться?
4: Мы в силу размеров экономики, конечно, остаемся локомотивом ЕАЭС, хотя другие страны ЕАЭС тоже налаживают отношения с другими партнерами, и с Китаем, ну, и, кстати, они и с Евросоюзом, там Евросоюз туда тоже достаточно активно пытается, так скажем, интегрироваться. Но что касается там медленных темпов роста в этом году, они уже просто предопределены, потому что полгода уже прошло, и первый квартал мы прошли со спадом, да, мы надеемся, что мы вытянем ситуацию к около нулевой динамике к концу года, или хотя бы будет там 0,5, разные есть прогнозы, кто-то и полтора строил за счет роста цен на уголь и водороды. Не бывает чудес. И даже если сейчас мы резко поднимем инвестиции, они начнут давать эффект там года через 2-3. Поэтому и на следующий год, скорее всего, темпы роста будут умеренными. Вот. Хорошо бы нам в 2028 году на основе системных решений по перезапуску инвестиционного цикла, о чем сейчас активно говорят, выйти на темпы роста хотя бы равные среднемировым, да? А в 29-м выйти на те, которые выше среднемирового. В текущем сценарии это было бы неплохим результатом. Тоже надо понимать, что у нас стоят национальные цели развития в 2030 году. И здесь, как бы, мы, помня об этом, должны не увлекаться дальнейшим переохлаждением экономики, уж это точно. Хотя тоже, понимаете, сейчас все разговоры, все, как бы, предпосылки очень быстро меняются тем, как развивается ситуация. Тоже все эти наши разговоры, они должны принимать во внимание ту ситуацию, которая разворачивается именно вот на этом треке каких-то физических событий.
3: Но если говорить даже про, скажем так, будущее, про там стратегию развития вот евразийского экономического пространства, Есть Киргизия, у которой 10% роста будет. Ой, нет, вру, увеличится более чем на 10% в Киргизии, примерно на 8% в Узбекистане, в Таджикистане. При этом прогноз оптимистичнее, чем майский прогноз Минэкономразвития. И получается, экономики региона по-разному реагируют там, на военный кризис на Ближнем Востоке и так далее и тому подобное. Но если российская экономика будет показывать динамику более низкую, это скажется, например, на привлекательности этого интеграционного как бы формата или нет? Или это вообще никак не связано, как вы думаете?
4: Ну, там экономика Киргизии, условно говоря, будет быстро найти, быстро расти, в том числе за счет эффекта низкой базы. Там не такой большой объем экономики. Кстати, мы Киргизской республике очень так хорошо помогли, в хорошем смысле, да, вот мы, допустим, туда поставили свои решения по автоматизированному сбору налогов, да, там это большая работа была, большой проект, и
3: бюджет просто
4: в два раза выросли налоговые поступления именно за счет этой автоматизации. Вот, то есть там происходят процессы такого структурного улучшения в экономике среднеазиатских стран. Кстати, допустим, мы очень плотно с нашей экономикой сотрудничаем, там размещаются производства, в том числе текстильные, с участием наших российских инвесторов, и в том числе за счет этого экономики растут. Не только за счет этого, за счет плотного тесного сотрудничества с Китаем. Вот. И опять же мы видим, что как раз прогнозы самые лучшие для стран, которые не связаны с нефтегазовым контуром, да, потому что вот Россия и Казахстан плотно, да, у нас все-таки экономика такая энергозависимая в плане поставок энергоресурсов. Видите, Узбекистан, Киргизия получше. Тоже сигнал к тому, что вот России мы должны свою экономику тоже диверсифицировать. Но все-таки якорем Россия для экономик этих стран и поставщиком отчасти и оборудования, и энергоресурсов, и там инвестиций даже при низких темпах роста все равно остается. Просто при более высоких темпах роста, может быть, это как бы якорность была бы сильнее.
3: А вообще логично ли сравнивать страны, потому что ну, население разное, а структура экономики тоже разная, вот по поводу того, что там одни растут, а мы падаем. Ну, просто конъюнктура другая. Если бы Киргизия, например, также зависела от поставок энергоресурсов,
4: зачем нас вообще сравнивать? Это вообще мы...
3: А это какая-то модная
4: так,
3: тема.
4: Не так, не так далеко расходились. То есть мы были единым экономическим контуром внутри Советского Союза, да. Наши экономики оставались связанными все это время. Сейчас ЕАЭС... Как бы, ну, хорошо, они растут быстрее, мы медленные, мы должны решать свои проблемы, они как бы свои, зачем такая, да, конкуренция. Наоборот, можно за них только, честно говоря, порадоваться. Просто дело в том, что мы же давно говорим, да, там, про потоки миграции. Если экономики Киргизии, Узбекистана будут богаче, значит, и, соответственно, будет больше возможностей для трудоустройства там коренного населения. Соответственно, это же тоже тяжело, приезжать в чужую страну, работать там, да, жить в вот тех условиях, которые предлагаются, у нас там много, большой бардак в этой сфере был, вот, поэтому, да чего тут, тут только, дай бог порадоваться за них, еще и помогать им в этом плане, ну, на взаимовыгодной основе, а то, что у нас с экономикой, понимаете, у нас, конечно, разного масштаба экономики. Совершенно разные задачи. У нас задача свой технологический трек поднять, несмотря

0: дополнение, а не какой-то там прям безумной конкуренции экономики.
1: Антон Свириденко был с нами, исполнительный директор Института экономики и роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее
0: вам,
1: новости.
0: Да,
1: я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни.
4: Каждое воскресенье после 19 часов. «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8 FM.
3: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Ослепительное солнце, вечные снега, длинные трассы.

0: Панорамы, древняя культура и щедрая кухня – все это Кавказ. Зимой он предлагает отдых действительно на уровне, ведь это самые высокие горы России. И среди множества курортов Северного Кавказа легко найти тот, что подойдет именно вам. Эльбрус, Кабардино-Балкария. Белый исполин с двумя вершинами возвышается над Кавказом, как двуглавый орел. Это высочайшая точка Европы и России. Здесь катаются буквально в облаках. Верхняя станция канатной дороги расположена на отметке почти 3850 метров и занесена в Книгу рекордов России. Снег не сходит круглый год, поэтому на ледниках проходят сборы и тренировки даже летом. Трассы на Эльбрусе широкие и не слишком сложные. По сути, это один длинный спуск с чередой красных и синих участков, зато самый протяженный в стране – более 6 километров. Курорт активно развивается. Появляются современные отели и апартаменты, а также расширяются экскурсионные программы. В Нижней Поляне Азау все организовано удобно – кафе, парковки, прокаты. Скипасы теперь можно продлевать онлайн, а в зоне катания работает бесплатный Wi-Fi. Всего здесь около 17 километров трасс, и кататься можно круглый год. Добраться проще всего через аэропорты Нальчика или Минеральных вод. Чигет, Кабардино-Балкария. Это второй известный курорт при Эльбрусе, но по возрасту первый. Именно здесь в 1963 году заработал первый в СССР общедоступный кресельный подъемник. Так началась новая горнолыжная эпоха. Чигет заметно ниже Эльбруса, но трассы здесь куда сложнее. Они считаются одними из самых экстремальных на Кавказе. Склоны не размечены, уклон местами достигает 45 градусов, а на знаменитом участке Доллар камней порой не меньше, чем снега. Поэтому Чигет выбирают опытные рейдеры за драйв и настоящее чувство горы. Свою атмосферу курорт сохраняет и за пределами склонов. Здесь до сих пор работает та самая старая советская креселка и легендарное кафе «Ай» на средней станции. В нем снимали фильм «Завтрак с видом на Эльбрус», а с террасы действительно открывается панорама, достойная открытки. Кататься здесь можно с декабря по апрель. В это время трассы общей протяженностью около 10 километров покрыты устойчивым снегом. Добраться можно через аэропорты Нальчика в 120 километрах или Минеральных вод чуть дольше, около 180. Архыз, Карачаево-Черкесия. Самый молодой из крупных кавказских курортов. Первых гостей он принял всего чуть больше 10 лет назад, но уже стал популярным. Архыз создавали по современным стандартам, с продуманной инфраструктурой и удобной логикой трасс. Зона катания расположена на двух склонах. Южный для начинающих – спокойные, комфортные спуски. Северный – для любителей скорости и сложности с красными и черными трассами. Их названия связаны с космосом, в честь астрофизической обсерватории РАН, которая находится неподалеку. На курорте есть сноупарк, учебные зоны, вечернее катание. Для продвинутых – скитуры по живописным маршрутам и тариф «Первый след». То есть можно выйти на склон за час до официального открытия. Снежные пушки и ратраки обеспечивают отличное покрытие, а современные подъемники распределяют потоки без очередей. Поселки подножья оборудованы всем необходимым – от прокатов и кафе до камер хранения и фотозон. Всего здесь около 27 километров трасс, а сезон длится с декабря по март. Ближайший аэропорт – Минеральные воды, примерно в 200 километрах от курорта. Архыз активно растет и в будущем планирует увеличить длину трасс до 200 километров. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Восемь часов девять минут, понедельник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, 19 градусов. Ощущается как 19. Не поверите. Рад слышать. Надеюсь, все нормально, пишет Андрей. Да, нормально, Андрей. Добрейшего утреца, пишет Супер П. Так, с приехалом провел прекрасные выходные на Истринском водохранилище, пишет Максим. Так, мир подписали США и Иран, пишет Дмитрий. Ну, вроде бы подписали, да, этой ночью. Вообще, ни на секунду нельзя, понимаете, оставить пост. Вот отойдешь на минуту, и уже американцы и Иран подписали соглашение. А дальше что? Мир во всем мире, я не понимаю. Доброе утро, Алексей. С чем вас можно поздравить? Ни с чем, Элла. Но, в принципе, хоть с чем вообще. Я вас не ограничиваю. Поздравляйте. Иранское информационное агентство Мехр опубликовало 14 пунктов меморандума о взаимопонимании с США. Первое. Постоянное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Второе. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран. Третье. Полная отмена морской блокады в течение 30 дней. Четвертое. Обязательство США вывести войска из районов вокруг Ирана. Пятое. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней в соответствии с иранскими договоренностями. Шестое. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и производных, а также полный доступ Ирана к своим финансовым ресурсам. Седьмое. Необходимость для США и их союзников представить планы реконструкции Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов США. Восьмое. 60 дней переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмены первичных и вторичных санкций США, а также резолюции Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ. Девятое. Подтверждение обязательства Ирана в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия не производить ядерное оружие. Десятое. В течение переговорного периода США обязуются не наращивать силы в регионе и не вводить новые санкции. Одиннадцатое. Высвобождение 24 миллиардов долларов США замороженных средств Ирана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров. Половина этой суммы должна быть представлена Ирану до начала переговоров. Двенадцатое. Формирование надзорного механизма для выполнения соглашения. Тринадцатое. Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. Четырнадцатое. Финальные переговоры не начнутся до высвобождения половины замороженных средств Ирана, приостановки санкций в отношении иранской нефти и отмены морской блокады, и окончательное соглашение будет охватывать только судьбу обогащенных материалов и обогащения, отмену санкций и план экономической реконструкции Ирана. Обсуждения по поводу иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня. Это то, что сообщает Мехр. Ну вот, примерно так. Примерно так. Так, так, так. Дональд Трамп назвал Беньямина Нетаньяху очень сложным парнем, которому следует быть благодарным Вашингтону. Но это он губу раскатал. Италия, Франция, Германия и Великобритания готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения с Соединенными Штатами. Цитата. «Тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные достоверные шаги Ирана по его ядерной программе». Таково совместное заявление Италии, Франции, Германии и Великобритании, которые готовы снять санкции. Да-да, той самой ядерной программы, по которой у Ирана не было ядерного оружия. И вот надо отказаться Ирану от ядерного оружия, которого у него нет, а все остальное должны делать американцы. А если Ирану вернут деньги, а Россия будет без денег? Есть вопросики, пишет Модстер. Так-то подписание будет в Женеве через 3 дня. Может, что угодно случится. Например, Израиль пошлет это к черту, пишет Василий. США, как с Украиной, выйдут из конфликта, но будут поставлять оружие Израилю, будут помогать с переговорами. Израиль и Иран, завтра уже все возобновится, пишет Олег. Война напрямую эффективнее, чем война через прокси, так ведь получается? Пора нам начинать, пишет Супер-П. Супер-П, кажется, вы немножечко не поняли. Это американцы пытались использовать некоторые другие страны как прокси в регионе. Ну, конечно, я понимаю, что там есть и прокси-силы у Ирана, но получается ведь, что исходя из тех, ну, во всяком случае, тезисов, которые мы только что прочитали, американцы, начав прямую войну с Ираном, проиграли Ирану? Ну, может быть, я ошибаюсь или нет. Как вы оцениваете сейчас результат американский? Просто, может быть, только мне показалось, что американцы, ну, не добились ничего. И, по-моему, они еще и добились того, что они должны будут что-то разморозить, что раньше и не собирались размораживать. Нет, еще какие-то деньги дать Ирану должны будут, и еще какой-то надзорный механизм, и все дела. Такое ощущение, что американцы добились только того, что у Ирана не будет ядерного оружия, но у него и не было ядерного оружия. На Россию наложить санкции, с Ирана снять санкции, выглядит логично, что самим, чтобы самим не пострадать, пишет Сергей. В Европе настолько плохо, что уже пиратством занимаются, пишет Икс. Это вы про британцев, которые как бы так называемый теневой флот останавливают там где-то. А, вот. Да, признайтесь уже, вы съездили, договорились о мире, пишет Давид. Рад вас слышать. Да, Давид, так оно и есть. Чего уж скрывать-то? Ну, пришлось. Прокси-война нечестная, пишет Супер-П. Не бывает честных войн, Супер-П. Во-первых, во-вторых, один из элементов войны — это обман противника, вообще-то. Поэтому честная война — это все очень странно звучит, вот, если так уж откровенно говорить по поводу этого. Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня. Решение о вылетах в период с 11.01 по 22.50. Короче, с 11.01 по 22.59 будет приниматься после оценки рисков. Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в аэропорты Ирана. Интересно, почему именно сейчас? Ну, видимо, есть на то какие-то причины важные, правильно? Можем с вами предположить. Но почему-то, несмотря на то, что якобы там какое-то лихое перемирие идет, лететь туда не стоит. Ну, по мнению Росавиации, во всяком случае. Вот. Впавшие в кому россиянки на Бали диагностировали смерть мозга после предполагаемого отравления метанолом. Ого! Результаты ЭЭГ показали отсутствие активности головного мозга. Женщина впала в кому в начале июня после того, как выпила местное вино. По словам близких, врачи предположили тяжелое отравление метанолом. Вот тебе и Бали, так говорится, ужасно, да? То есть женщина решила выпить вина, а это было не вино, это был метанол, уж не знаю, чем он там был разбавлен, и это привело к летальному исходу. Но мы знаем, что много таких историй про то, как люди вместо этанола пьют метанол, и все это приводит к тому, что вот люди погибают. В целом не всегда есть летальный исход, но тяжелые последствия обязательно всегда есть. И по зрению, и по всему остальному. То есть поражается головной мозг. Типичная ситуация. Другое дело, что, наверное, когда в нашей голове мы слышим «Бали», ну, уж не знаю, как у вас, у меня-то нет, но, может быть, у кого-то из наших соотечественников возникает в голове некое такое райское местечко, где все хорошо, где вся еда прекрасная, какая-то особенно чистая и вкусная, где все напитки, это все проверяется кем-то, но это не так. Вот. Местное вино на Бали, что, простите, пишет Василий, ну, может, разливуха какая-то. А чем хуже Бали Краснодарского края, пишет Гермошлем. Может быть, и ничем не хуже Бали Краснодарского края. Другое дело, что и не лучше, видимо. Вот. А некоторый внутренний голос, некоторые, знаете, такие ощущения сформированные, может быть, рекламой, может быть, еще чем-то в сознании наших граждан, части наших граждан, говорит о том, что на Бали все гораздо лучше, понимаете. А на самом деле нет. На самом деле нет. Я так ждал бравый американский сапог на земле Ирана, контейнеры, покрытые полосатым флагом, но пока нет, пишет Монстр. Возвращает нас Монстр к теме американцев и Ирана. Ну, много кто ожидал военной операции американской, я имею в виду, с применением сухопутной составляющей. Но вот не сложилось что-то. Что-то не сложилось. Американцы просто решили вернуться, видимо, к тому, что было до этого. Такой у них прикол. Начать войну, чтобы потом на основании того, как было, все оставить, еще денег заплатить сверху. По информации на 26 сентября 2025 года в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. В 8 случаях причиной смерти стал метанол, пишет Ал. Да-да, я же говорю, бывают такие случаи. Обычно, правда, речь идет о маргиналах разнообразных, если мы говорим о метаноле в России, да? То есть где-то самое дешевое люди начинают покупать, и что-то такое с ними происходит. Вот, из-под полы. Здесь же речь идет о том, что, я так предположу, что раз речь идет о туристке, которая из России прилетела на Бали, то, наверное, это, ну, не совсем маргинал. Наверное, это человек, который имеет определенные возможности. А у нас в Реутово сегодня в 4 утра... Максим, а я не могу дальше читать, что у вас в Реутово сегодня в 4 утра. Вы неужели не знаете законов Российской Федерации? Вы как этот, специально меня хотите подставить? Зеленский наловил на Трампа и с Ираном мир. Наложил, может быть? Теперь ракеты ПВО пойдут в Киев. Ведь так, пишет Василий. Ну, они раньше шли в Киев, ракеты ПВО... И сейчас будут идти. Есть, конечно, определенная связка между двумя конфликтами, учитывая тот факт, что американцы заняты были, да, сейчас на Ближнем Востоке. И есть, наверное, предположение, что должна ситуация как-то улучшиться с системами ПВО на Украине, но совершенно не обязательно, что это так. Возможно, те системы, которые есть на Ближнем Востоке, и те ракеты к ним, которые предоставлялись, они в значительной мере исчерпаны. Может быть, с этим и связано американское такое желание поговорить, потому что уж больно часто стали иранцы ударять по американским военным объектам, и американцы такое ощущение вообще ничего не могут сделать. Ну, они что-то, наверное, делают. Что, если американцы на Ближнем Востоке уже пустые вообще-то? Вот такой вариант. Вот. На Бали погибла только россиянка. Может, она привезла вино из России, пишет Сергей. Да, специально метаноловое вино. Самое, значит, отравленное, самое дешевое за 3 рубля. Прям брала и везла из России. Сумасшедшая она. Так вот, прикиньте, Сергей, если кто не знает, чем этанол отличается от метанола, обязательно осведомитесь, особенно если это речь идет о людях, которые злоупотребляют алкоголем. На Бали нет воздушных тревог и закрытия аэропорта, пишет Павел. Да, но там есть возможность отравиться алкоголем, ну, не техническим спиртом, есть возможность отравиться на Бали. Вот, если вдруг вы плохо слышите, то я вам еще раз это повторяю, все, чтобы вы понимали. Вот, а дальше, конечно, можете рассказать, что есть на Бали еще и чего нет. Что говорю вам, можете нечаянно отравиться. Доверять на 100% нельзя. Вот. Большинство абхазского вина сделано из краснодарского виноматериала, пишет Котопес. Прекрасно, но это не имеет отношения к теме отравления метанолом. Бали ассоциируется с глаголом в прошедшем времени, пишет Смирнов Сергей. Да-да, очень смешно. Жалко женщину, чья-то дочь, жена, пишет Монстр. Да. Да. Или подруга. Ну, точно чья-то дочь, это 100%. Тут как бы сомнений никаких нет. чья-то внучка, чья-то дочь. Поэтому я и говорю, вы поедете куда-нибудь в веселые места. Ну, всякое может, оказывается, произойти. Не думайте, что там все чисты на руку. Это не так. Это, как бы сказать-то, иллюзия. Иллюзия. Вот не живите в этом иллюзорном мире. Нас тянет попробовать местные напитки, которые делают именно местные. Типа это круто, чисто, экологично. Типа в магазине это не чача, а вот у дяди Гиви, пишет Гермошлем. Пляжные торговцы из Сочи дошли до Бали. Холодное пиво, креветка, чача, домашнее вино, пишет Василий. А где там тоже девочку бросили с обрыва, забыв тарзанку привязать? Тоже девочку жалко, пишет МСТ. Да, видел я кадры. Не скажу, что это за страна. Не вникал. Ну, какая-то тоже теплая, как я понял, страна. Смысл такой. С моста вдвоем бросают девочку на тарзанке. Только тарзанку не привязали к ней. Ну, знаете, когда привязывают вот такой трос к ногам. И вот с ним прыгают. Если честно, у меня вопрос такой, вот в этом смысле, да, следующий вопрос. А зачем вообще такое развлечение есть на планете Земля? Ну, то есть, вот это вот привязать тарзанку к ногам и прыгнуть с моста. У меня вопрос конкретный абсолютно. А зачем, в принципе, даже если оно работает? Вот смысл такой. Это в Бразилии, другие пишут, в Мексике. Бразилия. Ну, вот больше про Бразилию написали. Ну вот имейте в виду, в Бразилии вот так вот может быть. То есть, вероятно, там всю ответственность за жизнь человека берет на себя компания, которая занимается тем, что сбрасывает тебя с моста. Но вот они могут не привязать. Не единичный случай, не только для Бразилии, свойственен. У меня все-таки вопрос открытый до сих пор. А зачем вот это вот все? Нет, я понимаю, зачем нужен парашютный спорт. Допустим, десантироваться куда-то. Хотя бы гипотетически можно себе представить, зачем нужно заниматься парашютным спортом. Вот. Но это... Я буду прыгать с привязанными ногами с моста. Зачем? Кто-то может объяснить, зачем? У крапитеков потрепало ночью, пишет Евгений. Да, там ярко, в разных районах Киева. Ярко, безусловно. Интересно, а где вы смотрите потоковые видео? Я в Инсте и в Ютьюбе, а вы, пишет Катя. А что значит потоковые видео? Объясните, пожалуйста. Я смотрю новости и на самом деле смотрю через Макс. Так вот очень просто и легко. Достаточно эффективно оказалось это. А можно не ехать на Бали и пить метанол. Достаточно того, что сидишь в своем доме, и тебя убивает ракета, либо пыла, как... Так, и дальше пишут, где сегодня, ночью и так далее. Можно, Анна, но если вдруг поедете на Бали, Анна Травина, имейте в виду, что вы можете отравиться алкоголем, и ваш мозг может, ну, умереть. Вот. И вы можете, находясь в коме, оказаться в ситуации, когда ваш мозг, ну, уже все, погиб, так сказать. Вы умерли. Вот, в смысле таком, человеческом. Биологически, может быть, активность какая-то идет, но вот конкретно мозг, все, мертв. Может быть, действительно есть какая-то проблема со слышимостью у меня, я не знаю. Может, пора менять профессию. Просто что-то поразительное. Людям объясняю, чтобы они были осторожнее с напитками в разных теплых странах, куда они едут, по много денег отдают, чтобы отдохнуть, и думают, что все там безопасно, потому что там люди все хорошие, а люди там есть нехорошие тоже. Они везде нехорошие люди есть. Они начинают, эти вот слушатели, сравнивать с ракетами то, что кто-то отравился метанолом. Я, ей-богу, не знаю, как в этой логике вообще с людьми общаться. Просто. А вот ракета же! Да, да, ракета. При чем здесь она? То есть, никак не могу связать эти две темы воедино. Я говорю, будьте осторожны, когда куда-то едете отдыхать. Будьте осторожны, пожалуйста. Ей-богу. Лавра в Киеве горит. Сейчас будут верещать, что русские бьют по святому, пишет Док. Так уж написали же, что это Патриот ракета. Это ПВОшная ракета украинская. Не туда отбила удары, так скажем. Ну вот. Речь идет о степени безопасности, пишет Анна. Нет, речь идет о том, Анна, чтобы вы, когда поехали куда-то отдыхать, вот, были осторожны с точки зрения алкоголя. И чтобы вы не отравились, не потеряли зрение и не умерли потом. Не впали в кому и не умерли. Вот о чем идет речь. Чтобы вы понимали, так уж совсем понятно, чтобы было. Я вот еще раз объясню, о чем идет речь. А у вас речь идет о ракетах. Вот. Но это другая тема. Мы ее можем отдельно обсуждать. У меня друг увлекался парашютизмом, может так вдохновенно рассказать об этом, что обязательно возникает желание прыгнуть тоже, пишет Котопес. Никогда вообще не возникало желания прыгать с парашютом. Вот смысла в этом никакого не вижу. Кроме того, если только не десантироваться с оружием. Но опять же, в современных условиях, наверное, вот, десантироваться-то сложновато будет. Но тем не менее. Вот просто прыгать, я просто прыгаю с парашютом. Ну, я тебя просто поздравляю с этим. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
4: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его
7: тоже
8: что?
7: Мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
9: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: «8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Эльвира пишет: «Алиса выполняет санкции Австралии, опять конкретно против вашей программы», пишет Эльвира. Да, Эльвира, мы когда вещали в YouTube, ну, у нас есть другие программы, которые вещаются в YouTube, конкретно моя не проходила YouTube. Это, знаете, такой прикол? Конкретно моя, все время вот эти страйки какие-то, YouTube просто блочил изо всех сил. Почему-то меня, я понятия не имею, почему. То есть я не могу сказать, что я прям самый такой люто политизированный чувак вообще. Нет, ну просто я понятия не имею. Слушайте, честно вам скажу, если коротко это обсудить как-то, по поводу стриминговых сервисов, да, вот, ну, на мне написали потоковые видео. Я думаю, что за потоковые видео, Катя написала, мне другие написали. Катя просто вас, значит, высмеивает, так сказать, потому что она либералка, значит, пишет Роман Викторович. В том смысле, что она вот потоковые видео смотрит через YouTube и в Инстаграме, а где я? Потоковые видео, то есть стрим, да? Правильно я понимаю? Стриминговые все эти. Я смотрю через ВК, если честно. Вот ВК-видео, вот это приложение. Мне хватает с головой. То есть мне некоторые трансляции, которые интересные, я смотрю. Это могут быть какие-то выступления политиков, это могут быть какие-то спортивные вещи, которые мне лично интересны, и мне кажется, мало кому интересны еще. Ну, не знаю, вот «Формула-1» иной раз в полглаза смотрю все равно, что там происходит-то, кто там кого обгоняет, да? Вот, нравится мне. Я все время засыпаю, всегда под трансляцию. Вот я хочу сказать, у нас есть, опять же, традиционно голоса, вы знаете, да, такое вот комментирование «Формулы-1» в России, я обожаю их абсолютно, лично не знаком, обожаю их. Почему? Потому что я прямо ух, и все, и провал. Это какое-то такое, я не знаю, абсолютное психологическое расслабление у меня происходит в этот момент, я просто все, отдыхаю. Это лучше любого массажа и чего бы то ни было, я просто наушники, экранчик и просто там, о, гаснут огни, и я прям, все. Все, ну, не знаю, как так устроено, но просто что-то так вот мне сразу... Все, меня больше ничего в мире не трогает в этот момент. Я отдыхаю, все, полностью. Полное расслабление. ВК такое себе, постоянно лагает, плохо открывается, пишет Ренат. Понятия не имею, Ренат, о чем вы говорите, почему? Потому что у меня ничего не лагает, и все открывается. Ну, то есть, вот правда, не понимаю, о чем вы говорите. Вот у меня есть это приложение, я себе его поставил, когда они его только сделали, ВК-видео, все, и я через него смотрю. У меня ничего не лагает, ничего не закрывается, все открывается, все работает, любые пираченные фильмы я смотрю вообще, все, все самое современное. Недавно вот совершил ошибку, посмотрел Mortal Kombat 2, вот это дрянь, зачем это мне кажется, для детей, я даже не знаю, какого возраста это снимается. Какая-то такая билиберда вообще бредовая, черт побери, я не понимаю, может быть, со мной что-то произошло, может быть, это всегда было такое, таким отстоем, мне просто так не казалось, ну, просто ужасная катастрофическая дрянь, описать невозможно словами. Так, это первое, и второе, третье мы уже обсудили. Что я слышу, почему не говорим о футболе? Или я поздно вошел в эфир, пишет Владимир. Честно, потому что мне безразличен футбол. Ну, я понимаю чемпионат мира туда-сюда, но мне правда не интересен футбол. Я правда не понимаю, что интересного в футболе. И мне, я поэтому не пытаюсь выдавить из себя интерес к футболу. Когда-то пытался эту тему как-то, ну, через себя пропустить, понять, сходить с друзьями, еще что-то, ну, неинтересно мне, ну, ничего я не могу поделать, мне неинтересно, я не могу себя ассоциировать с людьми, которые пинают мяч, мне не нравится, ну, я не хочу пинать мяч и бегать по полю, пинать мяч, я не хочу бежать по полю, понимаете, вот сесть в автомобиль и проехать круг на нем, это очень интересно мне, или там какой-нибудь раллийные гонки, ну, они мало интересны с точки зрения просмотра, почему, потому что соревнования, так скажем, да, колесо в колесо не существует там, вот, участки проезжают люди, но наверняка поучаствовать в ралли, это вообще обалденно, да, вы срали, мы срали, да, да, вы знаете, ну, вот это вот, то есть это прекрасно, я уверен, и это очень хочется, понимаете, а вот пинать мяч, ну, не хочется. Ну, не хочется, ну, неинтересно мне, ну, я ничего не могу с собой поделать. Вот это потеть, что-то по полю бегать, вот это пинать, кому-то передавать очень сильно. Не хочешь, просто нет, нет интереса к этому. А? Вы же на РДС как-то ходили, пишет Андрей. Да, на РДС ходил. Вот это интересно тоже так понаблюдать. Ну, опять же, почему мне, например, дрифт не очень нравится? Почему? Ну, там есть соревнование, но оно очень непонятное, крайне непонятное. Наверное, понятно тем людям, которые сильно, сугубо уже включены. Поэтому мне нравятся кольцевые гонки. Вот кольцевые, да, потому что я понимаю, вот этот вышел вперед, этот отстал и так далее. Вершины кольцевых гонок, это Формула-1 всегда была, есть и будет, и поэтому больше всего интереса, естественно, к ней. Ну, все и понятно. Играть интересно, смотреть нет, пишет Гермошлем. Играть в футбол мне не интересно. Я не понимаю, зачем потеть под солнцем, вот это все, или мерзнуть, нет. Зачем смотреть Формулу-1? Для чего в мире этот спорт? Ладно бы с автоматом куда-то спешили, пишет Денис. Зачем смотреть Формулу-1? Мне просто нравятся машины. Мне нравятся машины и все. А мячики мне не нравятся. Не знаю, неинтересно. Вот это вот бутсы какие-то мячики, кто-то куда-то пинает. Зачем вы это делаете? В чем прикол? Не знаю. Техника — это техника. Мне всегда нравилась техника. Вы не туда повернули, какой там мяч пинать на, нам, старикам? Мы говорим о просмотре чемпионата мира, пишет Владимир. А что его смотреть, какой смысл? Ну, мне не хочется быть футболистом, и никогда не хотелось. Вообще никогда не хотелось. Я не могу с завистью посмотреть на футболистов и сказать, ну почему они там, а я здесь, понимаешь? Они там, и они там. Да и дай бог им здоровья, и пусть вперед, парни. Ура, ура, поздравляю всех, вы все молодцы. Ну они же миллионеры. Ну классно, а он говорит, блогеры еще миллионеры есть. Но я никогда не хотел быть как они. Ну мне не нравится. Ну неинтересно. А вот посмотреть на гонщика Формулы-1 и такая, ну почему это скотина 19-летняя, вообще миллионер весь на яхте в Монако, я не понимаю, и весь на такой машине ездит, он еще интересный, ты понимаешь, еще что-то побеждает, и вот это вот все, и как-то тоже хочется, конечно, попробовать. Конечно, я понимаю, у меня бы голова оторвалась на первом же повороте просто в боковой перегрузке, я понимаю, но в целом, какое-то хотя бы есть ощущение того, что вот круто бы было. А вот это вот, вот круто бы было попинать мяч, ну, вообще не круто, вообще не интересно. Ну, идите пинайте. Кому интересно, там и пинайте. Сейчас аудиторию растеряете, пишет Максим. Ну, я славлюсь тем, что я не пытаюсь, так сказать, угодить аудитории. Знаете, да? Это основной тезис работы. Вот. Портить настроение в этом смысле. Терять людей. Вы поймите правильно. Я же не говорю, что это вам не должно нравиться. Я просто вам честно отвечаю. Почему мне это безразлично? Все, не более того. Я не говорю вам, что вы должны разлюбить футбол. Любите футбол, кайфуйте от него. Просто я не могу. Знаете, как говорят люди верующие? Ну, вот говоришь, ну а как вот Бог? Вот где Бог? Вот что Бог? Они говорят, ну, надо, ну, это надо ощутить. Присутствие Бога. Не каждому дано это ощутить. И вот ощутил присутствие Бога, и все, и ты верующий. А другой ходит, как дурак, и спрашивает, а где Бог, а что Бог, а зачем он, а что? И вот начинается. Ну, какой-то бредятина. Так же и здесь. Ну, нравится тебе футбол. Ну, нравится он тебе. А мне не нравится. Ну, не ощутил я присутствие футбола в своей жизни. А вы ощущаете. Так это радость великая. Радуйтесь, получайте удовольствие. Ну, правда. Ну, если я вам буду говорить и навязывать то, что мне нравится, и такой, давайте вместе все смотреть то, что мне нравится, и обсуждать. Давайте. Давайте смотреть бэкстейдж под съемы Элоя Касагранде, понимаешь, на выступлениях Slipknot. Какой точный, понимаешь, этот, как он называется, барабанщик. Боже мой, что он делает. Какие прекрасные звуки. Но вы же никогда не будете это вместе со мной делать. Это я один буду сидеть там, эти барабаны смотреть, там... Ну, может, еще какой-нибудь там 5 человек это будут делать, им это интересно. Понимаете. Но я не говорю, что вам должно быть это интересно. Просто зачем мне пытаться вам понравиться тем, что я не люблю? Вот, понимаешь, говорить, ой, какой интересный фон, давайте его все вместе с вами сейчас обсуждать. Да мне плевать на него. Я знаю, что я не смогу все равно настолько сильно подстроиться и настолько сильно изменить свой внутренний мир, чтобы изобразить убедительно, что мне нравится футбол. Да не нравится он мне. Такая беда. Если бы нравился, я бы вам мозги вынес с этим футболом. Я бы вам бы всю плешь проел. Сидел бы тут вам сейчас рассказывал, как там на чемпионате мира все происходит. Но я, черт побери, не знаю, как это происходит, потому что мне все равно. Круто сказано, правильно, легко и доступно, пишет Александр. Конечно, поэтому и не надо обижаться. Я не говорю, что то, что вам нравится, это плохо. Я просто говорю, что мне, я еще пока не открыл для себя футбол. Братья, сестры, простите меня, пожалуйста. И еще я не понимаю, зачем вы прыгаете с парашютом. И я не понимаю, почему вы доверяете в других странах каким-то темным серым людям, непонятным, значит, по их характеру, по духу, да, какие-то, из вот этого серого... серой сферы обслуживания, темной сферы обслуживания, темной стороны. Dark side, понимаешь? Вы им доверяете больше, чем себе. И потом какой-то алкоголь поддельный там пьете и травитесь. Ну, я не понимаю, почему. Не доверяйте им, черт побери, не доверяйте им. И зачем прыгать с привязанными ногами с моста, я тоже не знаю. И я не хочу прыгать с привязанными ногами с моста. Не хочу. Не понимаю. И даже не понимаю вот этих непонятных развлечений в этих всех лунопарках, или как это называется, когда вот это вот на высоту выпуливают, потом куда-то ты там летишь, что-то тебя заворачивает, и потом, они застряли вверх ногами там-то, давайте смотреть видео. И люди висят вверх ногами на высоте, ужасной высоте, 50-100 метров, висят вверх ногами, все, и там их спасают, у них уже сознание теряется, что долго вверх ногами не провисишь, кровь, по-другому циркулирует в теле человека, эволюционно ты должен на ногах стоять, а не головой вниз висеть, вот, ты же не летучая мышь в конечном счете. Пиманов очень любил футбол, пишет Валерий. Да, вот Алексей Пиманов, царство небесное, любил футбол, обожал все. Ну, я в этом смысле никогда не пытался сказать, ох, а я тоже, Алексей Викторович, знаешь, как футбол люблю, просто сил нет. Никогда, говорю, я не понимаю. Круто, все. Ничего ты не понимаешь, пишет Ренат. Ну и хорошо. В Бразилии девушку скинули с моста, но забыли привязать страховку. Так я и говорю, Ник, я просто не понимаю этих развлечений. Я не понимаю, зачем вам бойцовые собаки в городе. Вы, может быть, понимаете, я не понимаю. Вот зачем вам бойцовые собаки в городе? Вот зачем? Что вы с ними делаете? Какие собачьи бои вы ходите? Вот что такое? Я не понимаю, почему нельзя купить намордник на собаку и просто в наморднике, чтобы она ходила. Такая, опасная собака, если прям сильно опасная собака. Я не понимаю. Люди не покупают вот это. Иди сюда. Страшным быть, наверное. Хотите устрашать? Я даже не знаю, зачем устрашать, если честно, всех. Вокруг. С другой стороны, наверное, если самому очень страшно, то желательно всех устрашать, чтобы, не дай бог, не напали заранее. Знаешь. Узнаю в хорошем смысле руку учителя, пишет Джафар. Слушайте, главное, как мне кажется, быть искренним по отношению ко всем, в отношении всех вопросов. Вот искренне. Вот как есть, так и есть, понимаете? Если что-то нравится, то нравится. Если что-то страшно, значит страшно. Если что-то не нравится, не нравится и не нравится. Мы же не говорим о каких-то вещах, которые там все осуждают, допустим. Футбол и футбол. Кайфуйте, почему нет. А лететь на четырех колесах в железной коробке со скоростью 300 км в час, ты понимаешь, пишет Денис? Конечно. Но оно же не лететь, оно же управлять. Понимаете? Понимаете? Пределы там, у ощущения, большое удовольствие получаю от вождения автомобиля. Не в пробках, конечно. По Москве я стараюсь уже не ездить, если честно. Вот, ну, во всяком случае, в будние дни на автомобиле вот это вот, это бред все. Я стараюсь минимизировать свое перемещение по Москве, особенно если нужно там через центр, все, я прям плевать хотел на это все и пошел пешком. Потому что смысла нет. Это бредово. Стоишь, мучаешься, страдаешь, да? Зачем? 100 раз согласен. На ручки выгуливающего надеть так себе, я вот про этих мощных собак. Не понял, Джафар. А парашютный спорт, это не про управляемость и не про удовольствие, пишет Денис. Сложно сказать, Денис, сложно сказать. Вот, может быть и про управляемость, может... Не, это по-любому про удовольствие. Говорят, что есть люди, которые, ну, совершенно вот от адреналиновых выбросов получают неимоверное наслаждение. Адреналиновые маньяки, понимаешь? Но у парашютного спорта, я так понимаю, говорю, есть применение. Хотя бы десантироваться можно в какой-то точке, в какой-то момент, допустим. Или, допустим, ты будешь лететь на каком-то таком самолете, с которого можно выпрыгнуть, и когда он будет падать, и парашют раскрыть, и спастись. Вот такой еще вариант. А так, в целом, применений, конечно, не так много вот этого всего. А вот тут вот тоже новость, смотрю, видео, значит, на выходных. Какой-то там парень, профессионал, по какому-то кратеру лез. Он без страховки работал, ну, наверное, это называется альпинист или как-то еще это называется, может, какой-то специальный термин есть. И вот он без страховки по этому кратеру лазает из стороны в сторону, машет рукой в камеру и в какой-то момент просто срывается и улетает в этот кратер. Ну, вот видео. Как бы, по-моему, свежее было, в новостях тоже проходило. И по этому поводу какие-то там записи, вот, мол, такой был парень, так круто он умел лазать. Ну вот, такая, понимаешь, у него такая деятельность, такая профессия, вот, к сожалению, его нет с нами. А я смотрю на это и думаю, а зачем он это делал? Ну, кто-то может объяснить хотя бы? Ну, он искал пределы человеческих возможностей. Зачем? Зачем искать пределы человеческих возможностей в лазании по кратеру, краю? Вот, ну, в смысле, зачем? Чтобы что? Или вот эти люди, которые вечно... Они отправились покорять Эверест. Уже Эверест не надо покорять, его уже 100 раз покорили. Уже все те люди, которые покоряют Эверест, вы зачем это делаете? То есть Эверест уже покорен, я даже не знаю, сколько раз. Уже сама гора, по-моему, выше стала за счет того кала, который намерз на ней в связи с тем, что его постоянно покоряют. А, как бы, туалетов с собой никто не носит, естественно, правильно? Ну, по-моему, такая вот есть проблема с Эверестом. Не дай бог это все растает, нас затопят, ребята. Вот. И вот там какие-то тела на нем. И мы хотим испытать себя. Да не надо себя испытывать. Уже все понятно. Человек может взойти на Эверест. Более того, те, кто все время ходит, там же уже вот эти шерпы, да, они водят людей туда-сюда. То есть у него работа такая, он просто ходит наверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. И вот эти преодолевальщики с ним вместе, они, давайте зайдем. Вообще не Эверест, а Джомолунгма, потому что Эверест тоже, вот как всегда, эти бледнолицые, как куда залезут, так своим именем обязательно назовут. А что с ними шли шерпы, всем по барабану. Джомолунгма, ребята, никакой не Эверест, не надо придумывать, нет. Ой, в спецназе положено 4 прыжка в год. Первый прыжок ничего не понимаешь, второй страшнее всего, с третьего начинаешь получать удовольствие. Probox Life говорит. Ну, военное применение — это военное применение. Тут все, вопросов нет никаких. А вот это вот просто прыгаю. Или вот эти еще люди. Я подарил своему ребенку прыжок с парашютом. Что? Зачем? Что он тебе насолил, я не понимаю? Так надоело гулять вместе? Что? Скажи, зачем ты это сделал? А? В 200-й раз по приколу взошел, пишет Миша. Парашют был придуман для спасения летчиков в аварийных ситуациях. Затем присоединились остальные, пишет Валерий. Ну, естественно, конечно, я с вами полностью согласен. Вот что странно. Может быть, это нелюбимый сын, пишет Александр. Не знаю. Вот это вот. Есть такое ощущение, что некоторые родители пытаются избавиться какими-то экзотическими способами. Фрейд сказал бы, что сила, танатос, бессознательное стремление к смерти у этих людей пересиливает силу либидо, пишет Надежда. Вот, Надежда. А я предлагаю, давайте в это, чтобы либидо пересиливало всегда. Вот либидо — это хорошо, почему бы и нет. Зачем вот это прыгать с парашютом, ты понимаешь, по кратерам каким-то лазать? Make love, правильно? Я вот предлагаю либидо, конечно. Вот что в этом плохого? Вот. А из пистолета пострелять на спецплощадке, пишет Дмитрий. Вы знаете, до определенной степени когда-то испытывал к этому непреодолимый интерес. Откровенно говоря, после того, как начались вот военные действия, много видео я посмотрел на эту тему, посмотрел, что такое на самом деле оружие, стал по-другому к этому относиться, более ответственно. Желание просто так пострелять по мишеням не возникает вообще, напрочь. Вообще. То есть вот прям вообще не возникает. То есть это дело серьезное. Хотя вот с завистью смотрел на американцев, у которых, вы знаете, там свободное ношение оружия, они там стреляют сколько хотят, некоторые какие-то стрельбища свои собственные делают. Ну вот этот Джон Уик и все в таком духе. Знаете, там практическая стрельба. Как-то стал к этому совершенно иначе относиться. Именно в момент, ну не в момент, наверное, не сразу, но со временем течения и огромного, так сказать, просмотра, огромного массива информации о том, как, что такое оружие. Оружие требует куда более ответственного подхода, как мне кажется, серьезного. И я бы к оружию многих людей не допускал никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах. Вообще. Вообще никогда. То, что все эти люди делают, потому что кто-то не дает либидо, пишет Александр. Не знаю. Хочешь адреналина, реализуй либидо с женой боксера, пишет Алекс Поляков. Тоже про боксеров вы рассказываете. Боксеры вообще люди, которые своим здоровьем жертвуют в первую очередь. Вы тоже не забывайте. Посматриваю, откровенно говоря, всякие разные бои. Вот сейчас, как мне кажется, меня захватило в некотором смысле вот кулачка. Что это страшное что-то. Люди просто ломают себе лица, руки. Вот. Сочувствую искренне, как они здоровье теряют. Хотя говорят, что вот как бы физически, ну, смотрите, внешне они здоровье теряют больше, а внутренне меньше, чем боксеры. Потому что у боксеров много ударов по голове, и вот эти внутренние сотрясения гораздо более серьезные, чем, например, в кулачке. Потому что в кулачке скорее кулак разлетится, нос сломается, рассечет, там, я не знаю, бровь тебе, еще что-то. Но вот таких сотрясений мозга, как в боксе, там якобы нет. Это вот то, что профессионалы говорят. Я просто там смотрел некоторые интервью и так далее. Но смысл не в этом. Вот такая вещь, например. Ну, страшно. Люди просто ломаются, просто друг другу отнимают здоровье друг у друга. И у себя в первую очередь. И, ей-богу, смотришь и думаешь, ну, смелые парни, смелые, очень смелые. Ну, прямо даже вот в некотором смысле переживаешь очень сильно именно за них и за их здоровье. Ну, и за боксеров, конечно, тоже переживаешь всегда. Поэтому, когда вы говорите про боксеров, которые придут вас бить, или вот, например, вы в какой-то момент, вас кто-то бил, и, ну, может, один раз, два раза, и вы такой, пойду-ка я боксом займусь, а то что-то меня любой может побить. Пойду-ка я боксом займусь, и тогда никто меня не будет бить. Вы ошибаетесь, вас начнут бить на постоянной основе. Это будет называться тренировкой. И вас будут бить так часто, как никогда в жизни ни при каких обстоятельствах не били. Будут бить, постоянно бить, пока вам просто не станет все равно. Вот. И когда вам уже станет сильно все равно... Вот, у вас еще и начнет здоровье отваливаться. Ну, пусть вот кто-нибудь возьмет из разных видов спорта контактных, опровергнет мои слова. Ведь это сущая правда. Человек идет и такой, я пойду на бокс или куда-то еще, чтобы меня никто не смог побить на улице. Да-да, не забудь, что теперь тебя будут бить постоянно. Не на улице, по правилам. Ну, конечно, не насмерть, конечно. Ну, постараются, во всяком случае. Просто легко, на точность будут с тобой работать, так сказать. Вот. Ну, всю башку отобьют напрочь. Вот поверь. Поверь мне, друг. Когда станет сильно, все равно ты забудешь, кому хотел отомстить. Да, да, Владимир, а потом ты забудешь, кому хотел отомстить. И вообще подумаешь, а что ему мстить? Не так-то сильно он меня и бил. Вот эти-то бьют гораздо сильнее, но почему-то я их считаю товарищами. И вообще, они мои друзья, кажется. Ну почему, если они мои друзья, они так сильно меня бьют? Я не понимаю. Вот. Дули воробьям крутить будешь, пишет Миша Николаев. Конечно, вот заходите в магазин, ходите вот с этой вот колясочкой и там, вот колбаски сейчас возьму себе. Разговаривать будешь сам и с продуктами. Вот чипсики положу себе, опа, хорошо. MotoGP, вот адреналин, пишет Ник. Не, слишком медленные, честно, мотоциклетные гонки не могу, не очень интересно смотреть. Слишком медленные, слишком плавные. Нет вот этой резкости, которая присуща автомобилю.

0: 94,8.
1: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
2: Марин, ну куда ты опять собралась?
3: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
4: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
2: Рассказываем по пятницам после 12.
4: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
9: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
11: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
5: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
4: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
5: ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM.
4: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
5: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
4: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9:05, понедельник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все.

0: 4 балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 18. Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Это одно предложение, чтобы вы понимали. Об этом сообщает Министерство обороны России. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Все-таки рекомендую разбивать сообщения на отдельные предложения. Вот. Иначе приходится читать на одном дыхании, как говорится. Но самая главная информация дошла, и это прекрасно. Каролина стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Вообще неинтересно, какая-то Каролина, кто такая, почему она стала обладателем. Замуж, наверное, вышла удачно, вот. Не? Опять в ответ, Empty Words говорит. Так, ну, это, вы же понимаете, мы в ответ, потому что они агрессивные, а мы в ответ. Все понятно. У нас, как всегда, очень информативно, пишет Док. Только подключился, пишет 506-й. Уже поздравили заклятого друга Маска с триллионом? Да чего поздравлять? Да, действительно, получается, из-за того, что SpaceX вышел на IPO, вроде как Илон Маск триллионер. Первый триллионер в истории человечества. Ура, товарищи, поздравляю. Расслоение общества достигло небывалых масштабов. Неведомых и невидимых и вообще никогда и никем. Все, невиданных, вот правильно сказать так, невиданных масштабов. И эти масштабы этого расслоения будут только увеличиваться. А потом вас всех заменят на роботов. И меня тоже. Вот. То ли дело комментаторы бильярда, пишет Гномб. Иран в ответ был агрессивным и от него отстали, пишет Empty Words. Иран в ответ был агрессивным и от него отстали. Ну, пока отстали вроде. Какая радость, ну, теперь заживем, пишет X. Или Ха, наверное. Ты меня не понял по поводу прокси, пишет Супер Пэт. Да что ж так, ну я не понял и не понял. Обязательно нужно? Ну это с нами сейчас воюют через прокси, поэтому нам пора это прекращать и начинать воевать напрямую, втягивая Европу в боевые действия. Так быстрее война кончится, пишет Супер Пэт. Все, теперь я вас понял, Супер Пэт. Могу вам сказать, что многие разделяют вашу позицию. Многие разделяют. Но, к сожалению, или к счастью, не знаю, многие не разделяют ваши позиции и считают, что нам с Европой воевать напрямую не надо. Как думаете, что должно случиться, чтобы мы, наконец, вынесли весь порт в Одессе, в один день обрушить всю мощь на один объект, пишет Нигматуллин? Не знаю даже, что сказать вам по этому поводу. Могу лишь предположить, что сам порт не так интересен. Интересно, когда там что-то скапливается. И вот поэтому и наносятся удары по скоплениям, я так предполагаю. Вот. Так. Лучше бы Африку накормил, пишет 506-й относительно Илона Маска. Да много всяких разных хороших вещей мог бы сделать Илон Маск, но он делает те вещи, которые ему хочется делать. Не надо нам роботов вместо радио, и так и уже везде. Угу. А Супер П пойдет в окопы, пишет Ренат. Ну, тоже вопрос, понимаете. Может, Супер Пэй был в окопах, мы даже не знаем, во-первых, ничего по этому поводу, Ренат. Это первое. Второе, может, и пойдет, может, и не пойдет. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, стоит ли нам, идти по лестнице эскалации с европейцами и наносить удары по оборонным производствам, которые находятся на территории Европы, как бы украинским. Так, может, порт и надо разнести, чтобы там ничего не скапливалось-то, пишет Андрей. Может, и надо. Может, и разносим. Но тут же вопрос какой. Ты можешь разнести порт, где-то в другом месте будут скапливать. Наверное, хорошо, когда оно в каких-то известных местах скапливается, и туда наносить удары. Такое предположение могу сделать. Так, что-то еще я хотел вам сказать, помимо того, что вооруженные... азиатские фондовые рынки выросли в понедельник после объявления о сделке по прекращению войны в Иране. Там, Никей и так далее. Подросли. Позитивные ожидания у рынков относительно того, что стабилизировалось и, видимо, идет на поправку ситуация на Ближнем Востоке. Что, конечно, в общем-то, на мой взгляд, достаточно сомнительно, что она идет на поправку. Вот. Ну, тем не менее, Иран так вот высказывается, что, мол, да, да, почему бы и нет. Вот. И там Израиль при этом по Ливану наносит удары, но якобы есть Трамп, который выходит и говорит: Нетаньяху, да ты уже достал. Биби, да что такое, ты сумасшедший, перестань. И потом звонит в Иран и говорит: да я ему сказал, он так больше не будет, и все в таком духе. Кстати, а Иран контролирует каналы интернета в проливе, как хотел, пишет 506. По поводу каналов интернета не могу сказать вам, хотя какие-то карты публиковались на этот счет. А вот то, что сам пролив, по сути, контролирует иранцы, так и получается. С другой стороны, американцы снимают блокаду, и Иран должен снять блокаду. Там такая договоренность. На все про все 30-60 дней. Миротворец Биби. Ну да. Если замеряться возьмутся за Украину, накачивать оружием продолжат, пишет Сухарики. Да, обязательно продолжат. И у меня нет по этому поводу, так сказать, никаких сомнений, что продолжат накачивать. Ну, ситуация объективна и очевидна. По-моему, все понимают, да? Ничего такого уж непонятного в ситуации нет. Есть мы и есть противоположная сторона. Противоположная сторона состоит из западных стран и прокси под названием Украина. Вот. И есть мы, полагающиеся на собственные силы. Все. Вот. Мы сами себе только должны помочь и выручить себя, как всегда традиционно. Вот. А с той стороны будут скопом с нами воевать. Илон Маск известен не только своими компаниями, но и благотворительностью. Через свой фонд он поддерживает образование, медицину и научные проекты, пишет Эдуард. Да, да, да. А еще интернет в Африке он сделал. Вот. По поводу того, что знаменитые, богатые, богатеи западные занимаются благотворительностью, много чего я слышал. И про Билла Гейтса я слышал, что он благотворительностью занимается. И многие звезды голливудские прям сильно занимаются благотворительностью. А потом оказывается, что они все на острове Эпштейна ели каких-то младенцев или что-то такое. Или, например, разрабатывали какие-нибудь вирусы, которые человечество косит почему-то, зачем-то. И об этом не то чтобы я рассказываю, об этом рассказывают американские СМИ. Всякие Такеры Карлсоны об этом докладывают. И не только он. То есть вот они очень хорошие ребята, они очень сильно помогают, они такие все благотворители, они вообще за мир во всем мире, они просто душки все. Но потом получается какая-то такая ситуация, при которой они почему-то есть в тех списках каких-то педофилов и каннибалов, которые где-то что-то едят детей каких-то и все остальное. Почему-то, я не знаю почему. Такая, наверное, компенсация, да? Вот я здесь помог. Знаете, мне это напоминает ситуацию с бандитами, которые в 90-е лихие у нас убивали, а потом такие: эх, построю-ка я храм, пожалуй. Отпусти мне, батюшка, грехи, знаю, у меня их очень много. Вот есть ощущение, что вот эти вот все миллиардеры выторговывают таким себе способом, ну, так, индульгенцию. И торговля с Богом у них идет. Тут я вот немножечко младенцев поел, а тут я немножечко помог каким-нибудь детям и еще что-нибудь, вроде как равновесие, баланс, как говорится. Ну, вот, встречусь с Господом, скажу: ну да, ел, ну и что, ну насиловал, ну что. А смотри, вот я же вот этим же помог. Вот, и Господь такой скажет: ну да, да, согласен. Плюс-минус, получается, в ноль вышел. Он такой: ну, я же бизнесмен, ну, как бы, главное выйти в ноль. Ну, все, дебет с кредитом свели, поэтому нормально. Очень хорошие люди, стоят в очереди за гамбургерами, вот, никогда, ездят на велосипедах, как известно. То есть Маск людоед, я вас понял, все они враги и уроды. Всем хорошего дня, пишет Эдуард. Ну, не все они враги и уроды. Ну, вот Илон Маск мне не нравится, потому что он предоставляет Старлинки Украине на самом-то деле. Вот, поэтому мне Илон Маск не нравится, потому что его технологии работают на военщину американскую, которая работает против нас объективно. Поэтому Илон Маск мне не нравится. Получается, что Илон Маск один из тех, кто создает оружие для того, чтобы убить меня, вас, детей наших и все остальное. Такое вот, такая вот ситуация получается. А так, конечно, мне очень хотелось бы всем вместе, чтобы полетели на Марс, так сказать, на выходные, слетать на Марс, вернуться обратно, вот эти вот все вещи. Открою вам секрет. Многие благотворительные фонды создаются для отмыва денег, пишет Андрей. Ну, небольшой это секрет, на самом деле, Андрей. Мы понимаем, что многие фонды нужны для того, чтобы отмывать деньги. Некоторые, и так устроено законодательство определенных стран, для того, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес. Некоторые фонды существуют для того, чтобы просто собрать деньги и их никому не отдавать и ничего не пересылать. Ну, просто зарабатывать на этом. Ну, вот, мы знаем, как, например, осуществлялись реальные сборы для того, чтобы помочь фронту. Но есть и были те люди, которые просто клали себе это в карман. Вот такие бывали ситуации, если привязываться именно к специальной военной операции. Ну, и это касается всего в мире, и, потому что есть люди не очень хорошие. Есть люди не очень хорошие. Их много, вот. Илон Маск, это говорящая голова, поставляет Старлинки не он, а Пентагон, пишет Игорь. Ну да-да, у него частная компания, знаем такое. Знаменитые марсианские песчаные океаны, можно устроить гонку Марс-Дакар, пишет 506-й. Вот, да. Открыл так открыл, пишет Нигматулин. Это вы про секрет фирмы? Вот. Что фонды используются для отмыва денег. Это да, это, конечно... Большой секрет. А, вот. Для маленькой такой компании огромный такой секрет. Да, и давайте тогда раскроем еще один секрет, тайну вообще, которую никто не знает. И вот теперь мы, когда о ней скажем, весь мир наконец-то откроет глаза и разберется в этом вопросе. А вы знаете, что IT-компании и вообще бигтех весь финансируется военными структурами американскими вообще, живет на эти гранты военные? И вы знаете... Оказывается, они все работают на американскую военщину. А американская военщина работает на украинскую военщину. А цель украинской военщины нас убить. Значит, получается, американская военщина работает на то, чтобы нас всех убить. А получается, что все эти ребята, которых вы так любите, и они делают нам там телефончики какие-то, якобы связь и все остальное, они тоже все работают на то, чтобы нас убить. Физически истребить нас, понимаете, такое дело. Неприятно, неприятно. То есть, с одной стороны, конечно, хотелось бы восхищаться Илоном Маском, какой он классный парень и все такое. Но так получается, что он сейчас нас убивает, а поэтому не очень мне вот, хотелось бы. Пока некоторое время, позвольте, я не буду восхищаться Илоном Маском. Может быть, потом когда-нибудь, когда все изменится в этом мире, когда Илон Маск передумает нас убивать, и в этот момент я, например, начну им восхищаться, скажу, вот смотрите, какой хороший парень. Наконец-то он ему надоело нас убивать. Убить насмерть, надеюсь, конечно, мы будем их убивать насмерть, как говорится. Нет, ну шо вы, пишет Александр. Вид жертвоприношения поклонникам золотого тельца, пишет Зурита. Глубоко копаете, как говорится. Есть еще те, кому нужно объяснять очевидные вещи, пишет Дмитрий. На том и стоит программа Алексея Гудошникова, Дмитрий. Вам не показалось? Я, по-моему, этим и занимаюсь изо дня в день, из года в год. Объясняю очевидные вещи, нет? Тогда общение с американцами вроде как нелогично выглядит, пишет Лис Хитрый. Ну, с одной стороны, нелогично, с другой стороны, логично. Мы же каким-то образом, видимо, пытаемся сделать так, чтобы они перестали хотеть нас убивать. Вот. Добрым словом или недобрым словом, добрым словом и автоматом Калашникова. Ну, то есть, наша задача сделать так, чтобы они не хотели больше нас убивать. Другое дело, получается ли у нас это сделать или не получается, да? Насколько получается? Это вот, пожалуйста, дискуссионный вопрос. Но проблема-то заключается в том, что им очень хотелось. И они стали реализовывать эти свои желания. Так, Сорос 90-й стипендии на Украине раздавал, пишет Алексей. О, как будто он в России не раздавал, Алексей, и учебников как будто он не писал в России. Известная же история с соросовскими учебниками, где главы о Великой Отечественной войне умещаются в одну строчку, или в две, там, или в три. Ну, это известно. Сорос, в принципе, и похожие на него ребята работали над тем, чтобы нас лишить всяческой самостоятельности и... В первую очередь речь шла о завоевании нас с точки зрения ума. То есть, чтобы у нас мозги работали именно в том направлении, в котором им надо. Насколько успешно это произошло, ну, вот промывание мозгов? откровенно говоря, довольно успешно. Ну, если приходится объяснять эти вещи из раза в раз, то, наверное, мы говорим о том, что промывание произошло достаточно-таки эффективно. Вот. Ну, не на 100%, но серьезное поражение произошло. Восприятие общественного. Это да, согласен, но сколько нужно объяснить, чтобы человек понял? Хотя, что говорить, если так все понятно, а если ничего не понятно, то и говорить нечего, пишет Дмитрий. Абсолютно верно, Дмитрий. Спорить с вами невозможно. А кто позволял Соросу такое печатать, пишет Марина. Мы позволяли, все позволяли. Кто позволял? Кто? Ну вот, посмотрите, вот у вас развалилась страна, вот у вас нет страны, вот у вас руины. Вот. И есть люди, которые занимаются, так скажем, переделом. Какие-то бандиты, какие-то бывшие комсомольцы, которые очень хотят разбогатеть, стать миллиардерами и все остальное. Вот. И, ну, люди зарабатывают. Кто-то хочет яхту, кто-то хочет машин, много какие-то там имения, сады, что-то еще. Женщины, казино, ну, все прелести жизни, как говорится. А кто-то уже давно этим не интересуется. У кого-то другой уровень мышления и другой уровень удовольствия. Так, от других вещей человек получает удовольствие, да, и вообще считает их какими-то необходимыми. Да, и важными. Ну, например, работа с населением с точки зрения информации, понимаете? Вот кому-то очень важно, чтобы население, думало так, как ему кажется правильно, чтобы думало население. Ну, где-нибудь на Западе. То есть работает с нашим общественным сознанием. А вот эти вот все яхточки, не яхточки, это так себе. Ну, это ниже в пирамиде Маслоу. А человек сразу работает над конструированием мира в головах жителей планеты, понимаешь? И ведет нас в какое-то свое будущее, которое он формирует. Ну, естественно, он будет обещать, что оно будет прекрасное. Все, это высшего порядка вещи, да? Формирование человека, формирование обществ, правил, по которым эти общества существуют, ценностных ориентиров для этих обществ. То есть это потрясающая вещь. Ты действительно чувствуешь себя властителем мира. Кому-то достаточно на какой-нибудь посудине в воде оказаться и чувствовать себя властителем мира. Нагнать туда каких-нибудь проституток, женщин с пониженной социальной ответственностью. И вот с ними там лобызаться и рассказывать им, какой ты молодец, и как ты достиг успеха, и какой ты невероятный бизнесмен. Вот кому-то этого достаточно. А кому-то этого недостаточно. Кому-то хочется, чтобы мир мыслил так, как он определил. Понимаете? Вот такие извращения. Такого порядка. То есть этот человек не стремится к тому, чтобы совершить насилие над вашим физическим телом. Этот человек стремится совершить насилие над вашим ментальным телом, над вашими мозгами. Он сразу занимается этим с вашим мозгом, понимаешь? Целые народы и страны отказываются от всего, потому что он умеет правильно работать с чужими мозгами. Но я не говорю, что он работает в нужном направлении, но он работает так, чтобы это было эффективно для достижения определенных целей. И вот появляются люди, которые говорят: «А зачем армия? А не нужна армия, а давайте ее всю распустим». А американцы по триллиону тратят в год на армию, например. Сейчас хотят 1,5 триллиона тратить. А есть люди, которые: «А давай распилим ракеты». И ладно бы это были самые простые люди на планете Земля. Нет, это люди, которые в определенных обществах могут занимать самые высокие посты. Серьезные ребята, между прочим. Вот. А почему нет вещания в Яндекс.Радио, которое в белых списках? С блокировками связи невозможно оставаться с вашим радио, пишет Олег. Не знаю, Олег, как могу пробивать сквозь эти блокировки, но вот все, что могу, делаю для вас. Ой, теоретически Маск может арендовать армию США на год, пишет 506. Ну, теоретически, конечно, теоретически. У фантаста Беляева есть роман «Продавец воздуха», пишет Зурита. Ну, типа того. Поэтому вот кто позволял Соросу делать то, что он делал? Да, ситуация ему позволяла, он сам себе позволял. Он вкладывал в те вещи, в которые многие даже не додумывались бы вкладывать тогда в нашей стране. Почему? Потому что были заняты совершенно другими вещами. Мы отставали, так скажем, в том том времени, и нам, некоторым из нас, нужно было срочно накопить капиталы. А там капиталы уже были накоплены, и эти капиталы интересовались совершенно другими вещами. Контролем. Контролем тех, кто накапливает этот капитал. Для того, чтобы, ну, действительно владеть миром. Потому что если ты владеешь мозгами на планете Земля, то ты всем остальным тоже владеешь. Еще раз, Советский Союз был разрушен не оружием. Советский Союз не разбили на поле боя. Советский Союз разбили духовно, интеллектуально. Пропагандистски, морально разбили Советский Союз. Вот, к сожалению, понимаете? А дальше стали править бал, конечно. А почему вы думаете, что если вы потерпели поражение в сфере интеллекта, то никто не придет устанавливать свои правила в этой сфере? Конечно, придет устанавливать на правах победителя. Все. Точно так же, как если вы физически проиграли, заходит вот победитель и говорит: ты сюда, ты под нож, ты остаешься, так, ты мне пригодишься. Все, победитель определяет правила. И если тебя разбили духовно, если тебя сломали, распяли просто, конечно, пришел и установил свои правила уже. Правила духовные, правила интеллектуальные, правила пропаганды, правила всего, правила информации. По каким правилам ты будешь жить, что хорошо, что плохо, ты определяешь в этом обществе. Потому что это общество проиграло именно на поле того, что не смогло определиться, что хорошо, что плохо. Или подумало, что что-то, что оно делало, было не хорошим, а плохим. Почему нужно очернять советских воинов-освободителей? Ну, зачем это делают наши противники? Вот по этой причине. Почему? Ну вот потому что нужно выбить почву из-под ног, для того, чтобы не на что было опереться морально, просто мораль ломается, и все. Не нужно, не опирайся на это. Так, карбонара, это оказывается просто лапша с салом, а разговоров-то сколько было, пишет Котопес. Да, еще сливки. Сало, сливки и лапша. И вот присытились наши многие, так сказать, сильные мира сего внутри, присытились и мы. Согласитесь, мы в начале 90-х, и мы сегодня, это разные люди. Я слабо себе представляю, что вы очень сильно хотите посмотреть какой-нибудь новый американский боевик и готовы за это отдать чуть ли не всю зарплату и ждать, и идти куда-то. Нет, вам плевать. Вам плевать, вы присытились, вам все надоело это все. У вас кроссовки, ну нет, есть люди, которые за кроссовками в очереди стоят, сумасшедшие, за телефончиками в очереди стоят. Это все еще отсталые немножечко люди в своем восприятии. Все остальные этого не делают, все остальные все понимают. Телефон это телефон, кроссовки это кроссовки, машина это все же машина, и не более того. Присытились. Уже знаем мы это все. И начинаем задумываться о вещах высшего порядка. А там правят бал те, кто его правит. Почему? Потому что мы отсутствовали там. Мы отсутствовали. Мы занимались совершенно другими вещами, понимаете? Мы не мечтали о великом. А теперь вот, когда мы начинаем мечтать о великом, оказывается, что на этом поле нужно конкурировать. И оказывается, что никто нам не собирается там уступать. И оказывается, что там уже ввели те правила, которые нас, в общем-то, не подразумевают наличие нашего в этом мире, да, информационном и так далее. Реальная жизнь поинтереснее будет боевиков, пишет X. Давайте так, объективно, реальная жизнь... Когда ты видишь, когда ты на твоих глазах разворачиваются такие события, которые, например, сейчас разворачиваются, вот эту всю фантастику из головы выбивают на раз, и смотреть эти боевики просто нет никакого желания, потому что это же бредятина полная, это полная бредятина. Вот, когда ты понимаешь, что какой бы ты там отряд голливудских звезд куда бы ни собрал, ничего не сделать не смогут, потому что война — это война, а вот это все клоунада, все эти какие-то команды с Арнольдом Шварценеггером и все остальное. Вот, а вещи более высокого порядка — это как съесть младенца на острове, пишет Сергей Захаров. Нет. Нет, вещи куда более высокого порядка, это вещи духовные, моральные, этические. Другое дело, что у них эти вещи, они вот такие извращенские, а у нас хорошие, мы потому что хорошие ребята. 9.30, новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Автотуризм популярен среди путешественников всех возрастов, и особенно хорошо он подходит для семейного отдыха. Результаты социологических опросов показывают, что большая часть автотуристов, приезжающих в Ленинградскую область, возрастом от 18 до 54 лет. В составе турпотока более 38% путешествующих – это семьи. Свыше 22% – пары, а средняя продолжительность поездок составляет от 3 до 7 дней. Ленинградская область – уникальный регион, расположившийся ожерельем вокруг Санкт-Петербурга. Здесь множество памятников истории и культуры, красивейшая природа, а большинство достопримечательностей связаны 10 автомобильными трассами федерального значения. К тому же здесь активно развивается туристическая инфраструктура. Открываются новые отели, хостелы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, а также расширяются сети магазинов и пунктов общественного питания. На территории области более 5000 объектов культурного наследия, в том числе 23 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 средневековых крепостей, 750 памятников боевой славы, 65 музеев, 186 усадеб, 12 монастырей и свыше 250 храмов. Наибольшее количество туристических объектов сосредоточено в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Волховском, Ломоносовском и Приозерском районах Ленинградской области. Ну а самые популярные города для посещения на автомобиле – Выборг, Приозерск и Гатчина. Выборг находится в 132 километрах от Санкт-Петербурга по трассе «Скандинавия». Выборгский замок – единственный в России полностью сохранившийся западноевропейский средневековый памятник. После его осмотра можно прогуляться по лабиринту городских улочек со старинными домами, увидеть самый старый жилой дом в России – францисканский монастырь, где сейчас расположился выставочный зал, и модернистскую библиотеку Альваро Аалто, а потом угоститься знаменитым выборгским кренделем. Обязательно посетите и пейзажный парк Монрепо, расположенный на берегу Выборгского залива. Парковки предусмотрены в центре города у замка и парка. Остановиться же можно как в отеле, так и в хостелах и глэмпингах. В 140 километрах от культурной столицы по трассе Сартовала находится Приозерск. Именно через расположенный на берегу реки Воксы город, бывший самым северо-западным форпостом Руси, проходил знаменитый путь из Варяг в Греки. Главная достопримечательность города – приземистая крепость Карелла. Она немало повидала на своем веку, неоднократно меняла хозяев, разрушалась и отстраивалась заново. Поэтому свой нынешний вид обрела уже ближе к концу XVIII века. Также в Приозерске имеет смысл осмотреть симпатичную лютеранскую кирху и комплекс подворья Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Парковки для автомобилей расположены поблизости от музея крепости Карелла. Остановиться можно как в городских, так и в загородных отелях и туристических базах на берегу Ладожского озера. По трассе Е95 в 45 километрах от Санкт-Петербурга находится Гатчина. Мало кто знает, что именно Гатчина имеет статус столицы Ленинградской области. Список ее обязательных для осмотра достопримечательностей входят Большой Гатчинский и Приоратский дворцы, многочисленные парки, а также музей-усадьба художника-карикатуриста Павла Щеброва, музей военно-морской славы и истории первого военного аэродрома России. Также непременно прогуляйтесь по улице Соборной и отдохните в одном из многочисленных уютных кафе. В Гатчине городские парковки располагаются вблизи основных достопримечательностей. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Повтор лучшего.
0: В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем. Татьяна говорит, союз распался, потому что это было искусственное содружество. Татьяна, так ведь все государства — это искусственные вещи, так или иначе, если задуматься. То есть искусственный, да, созданный кем-то, ну кем, человеком. Вот есть какие-то естественные вещи, типа семья, например. Вот семья – это естественная вещь, а так или иначе, даже вот вы видите, ну, грубо говоря, есть семьи у животных, да? А государство, границы государства и все остальное – это до определенной степени в любом случае искусственная вещь. Нации, так как таковые, это искусственная вещь. Языки – довольно-таки искусственная вещь, уж письменность-то точно, да, ее же кто-то создавал зачем-то. Поэтому союз – искусственное содружество. Да любое содружество искусственное. Люди договорились о чем-то в какой-то момент. Это не было вечным, это не часть природных действий, это уже часть каких-то социальных изменений, которые там, усложнения социальных, присущих человеку конкретно. Человек создает какие-то формы взаимодействия. Вот государство придумал человек. А семья тоже создается человеком. Нет, почему, Сергей? Вот обезьянок можете посмотреть, какие-нибудь фильмы есть, там, натуралистов. Семьями они живут. Одна обезьянка, другая обезьянка вместе ходят, там, какие-то воруют плоды у людей. Вот. Есть, ну, вот львы, например, у них там прайд так называемый. Вот есть лев, есть львицы, есть львята. Львицы охотятся, лев ничего не делает, ленивый. Волки, социальные животные, тоже ходят стаями. Вот. Есть иерархия строгая в этой стае. Вполне себе естественно. То есть ничего искусственного здесь нет. Ну, тут от природы так идет. Муравьи, например, совершенно естественно живут колониями своими. Но эти колонии никак не называются, их никто не придумывал специально. Они просто есть и есть от природы. М? В Прайде бывает два льва, пишет XMR. Ну, может, не настаиваю. В любом случае, вы поняли. Есть определенные. Это содружество носило принудительный характер, пишет Татьяна. Любое государство так или иначе носит принудительный характер для определенной части людей, находящейся на территории этого государства. Вообще любое. Почему? Потому что если даже мы говорим о каких-то содружествах и государствах, устроенных на демократический лад, вы понимаете, что большинство определяет все равно судьбу свою и судьбу того меньшинства, которое не согласно с этим большинством. Ну, вот, допустим, какое-нибудь голосование или, там, допустим, референдум, который проводится в демократических странах. Все равно кто-то будет недоволен. Всегда есть определенная часть недовольных людей. А значит, для них те или иные изменения, те или иные правила будут носить принудительный характер. Более того, любое государство так или иначе имеет определенные законы. Допустим, уголовный кодекс есть, да? Вот у нас есть, во многих других странах есть уголовный кодекс. Что такое уголовный кодекс? Это список того, чего вы не должны делать, и если вы это сделали, как вас за это накажут. Этот список, он написан людьми. И он может меняться. Да, какие-то вещи могут быть декриминализированы, какие-то, наоборот, криминализированы, за какие-то наказания может увеличиваться, за какие-то уменьшаться и много чего еще интересного. Это просто списки законов, это правила, которые общество определяет себе само. Вполне себе искусственная вещь. Есть люди, которые это придумывают, есть люди, которые это утверждают, есть люди, которые соглашаются с этим, есть люди, которые не соглашаются с этим. Эта цепсошница активизировалась, пишет СВ. Да нет, это нормальные вопросы абсолютно. Причем здесь цепсо сейчас? Вы тоже везде-то не ищите агентов. Вот. Соединенные Штаты Америки что, не искусственное государство? Или вот объединение сегодня под названием Евросоюз? Это что, естественное объединение? Совершенно неестественное. Совершенно неестественно. Многие страны внутри этого объединения друг с другом воевали сотнями лет. И что? И ничего. Все так или иначе искусственно. Все, что создано людьми, это создано людьми. Оно не природой создано. А вот сам человек создан, ну, в широком смысле, Богом, природой. Хорошо, чтобы сейчас теологические споры не начинать, но вот природой создан. И, соответственно, вот есть самец, есть самка. Созданы природой. С природой создан самец и самка разными для того, чтобы они могли плодиться и умножаться. Пожалуйста, плодитесь и умножайтесь. Вполне себе естественная вещь. Соответственно, самка, самец и потомство, живущее в этой группе, это естественная форма существования людей. То есть семья – это естественная вещь. Отсутствие семьи – противоестественная вещь. Оп! Опа! Приехали, да? Опа! Проезд-то она не говорит, что это искусственное, или про НАТО, так кто же она, пишет СВ? Так может, сейчас и напишет про ЕС, какие проблемы-то, может быть, Татьяна напишет про ЕС. Просто мы говорили про Советский Союз, который распался. Вот. Другое дело, что те искусственные вещи, которые объединяли Советский Союз, оказались не такими прочными, как те искусственные вещи, которые объединяли те государства, которые противостояли Советскому Союзу. На мой взгляд, Советский Союз оказался слабее в этом смысле. Почему? Потому что Советский Союз опирался на идеалы. И Советский Союз опирался на вещи высокого порядка. Капиталистический мир опирался на вещи низкого порядка. То есть капиталистический мир опирался, ну, так скажем, на холодильник. Вот. А Советский Союз, вы скажете, на телевизор, я с вами не соглашусь, на книгу. На книгу. Вот и все. Холодильник книгу побеждает. Набить пузо важнее. Пирамида Маслоу так устроена. Поэтому сегодня те удивительные вещи, которые создавал Советский Союз, вдруг для нас открываются по-новому. Или, например, я очень люблю посмотреть интервью разные разговоры просто с людьми советскими, которые записаны на камеру. Рекомендую всем обратить на это внимание. На что конкретно обратить внимание рекомендую? На речь. Вы можете посмотреть, как советские люди отвечают на вопросы, как советские школьники отвечают на вопросы, как советские студенты разговаривают с журналистами. Как небольшое интервью какого-нибудь советского барда, который разговаривает с людьми, вот они возле костерка сидят, там песенки поют. На каком языке они говорят? Это тот же самый язык, на котором говорим мы, без паразитов разнообразных. Это поразительно. То есть это действительно высоколитературная форма существования устного языка. Это поразительно, насколько хорошо люди говорят. Посмотрите обязательно. Вы, конечно же, можете посмотреть на то, ну, есть видео, опять же, разнообразное о том, как больные люди сидят и разговаривает с ними специалист. Любят люди посмотреть про больных людей, про маньяков, еще про кого-то. Не, вы посмотрите про хороших людей. Про математиков, физиков, посмотрите, как они говорят. Посмотрите, как построены развлекательные, так, ну, сейчас это шоу называется, развлекательные программы. Посмотрите, как, какая подача у ведущих. Посмотрите, как они говорят. Что они говорят? Послушайте, что в песнях поется. Какой язык используется? Возьмите книжку детскую, советскую, и возьмите книжку детскую, современную. Сравните язык. Даже если современная книжка неплохая сама по себе с точки зрения воспитательного момента, да, там, какой-то дидактики. Но язык, черт побери, просто посмотрите и сравните язык, и все встанет по своим местам. То есть упрощение, ну и, как это говорят, дебилизация населения. Даже, вот меня это поражает, современные мультфильмы, какие бы они ни были с точки зрения визуального ряда, привлекательные, какие бы они ни были с точки зрения воспитательной функции, хорошими, много сейчас есть таких вот, кстати, мультфильмов, где все объясняется детям. Но язык в этих мультфильмах, он все равно примитивный, бытовой и, ну, сильно не дотягивает до того языка, который использовали наши недавние предки. Я поражаюсь, если честно. Вот как это могло так произойти, но это произошло. Ну? В СССР стал искусственным образованием ввиду сложившихся естественных причин. СССР стал искусственным образованием, пишет СВ. И музыку можно послушать и почувствовать разницу, как работали композиторы над саундтреками, прости господи, пишет Нигматулин. Да, да. И это касается и западного мира, кстати. Другое дело, что и западный мир, когда имел противовес в виде Советского Союза, тоже старался делать качественно. Посмотрите голливудские фильмы тех времен, посмотрите качество языка тех времен, посмотрите, как работают американские дикторы тех времен. Посмотрите сейчас. Ну, это, я понимаю, это следствие интернета, на самом деле, широкого распространения. И развитие тех самых горизонтальных коммуникаций, где необходимость в каком-то классе и в уровне ведения отсутствует как вид. Это не нужно никому. Ну, стоит объяснить еще более доходчиво? Или вы и так все это уже поняли давно? Погоди, тексты были шедевры, конечно, пишет Евгений. Погоди, вполне себе по западным лекалам построенная штучка. Вот. Я вам не про «ну, погоди» говорю. Я вам говорю про действительно стоящие там рассказы какие-нибудь детские. Про какую-нибудь выдру, еще чего-нибудь. Ну, понимаете, ну вот это видно, когда ты просто берешь два текста и читаешь. И тот хороший, и этот хороший, по духу хороший, правильный. Детишкам все правильное прививается. Хорошее там, сострадание, помощь, да, любовь к животным, любовь к ближнему своему. Но язык разный совершенно. И я не могу сказать, что современный язык выигрывает. Я бы сказал, что он сильно проигрывает. То же самое с музыкой. Раньше композиторы, поэты, сейчас всуну-засуну и звезда, пишет Владимир. Да, я даже видел ролики в интернете, какой-то парень, как вот он битмейкер, он объясняет, как вот музыку сочиняют, как пишется бит для рэпа. Ну, все это здорово, он на самом деле этой техникой владеет, я посмотрел с удовольствием, как он это делает. Ну, помимо того, что я смотрел, я, естественно, слушал, что у него получается. Получается хорошо для этого жанра. Но сам по себе жанр примитивный, и ничего в нем интересного, на мой вкус, нет. И думаю, ладно, пойду, зайду, посмотрю комментарии. А комментарии такие же, как у меня мысли. Люди такие говорят, ну и что, это музыка, что ли? Ну, прямо, ну это музыка, давайте только честно, это музыка. И там, вы не понимаете, такая современная музыка. Да это не музыка просто, ну что, перестаньте. Все, никто не ищет никаких гармоний своих, никто не пытается ничего сделать. Нарезали из старого, где-то замедлили, где-то убыстрили, отсюда взяли ритм-секцию, отсюда взяли какие-то мелодии, вот все. Ну, на самом деле, круче Prodigy все равно уже никто этого не сделает. Вот. Люди абсолютно перестали читать. Я помню, в детстве мама заставляла читать летом произведения, которые сдавали в школе. Правда, сейчас эти же произведения воспринимают совершенно по-другому. Но все же, пишет Дмитрий. Каждый год отправляю Владимиру Владимировичу одно и то же послание касаемо современных мультфильмов. Если коротко, то предлагаю включить в обязательную школьную программу просмотр советских мультиков во всех коммерческих, некоммерческих детских учреждениях. Спасибо, что говорите об этой проблеме, пишет Павел. Да, наверное, речь не идет не о том, чтобы советские мультики включать в это. Речь идет о том, что нам пора делать следующий шаг в нашей мультипликации современной. То есть заинтересовать ребенка сегодня могут, и сделать картинку правильную могут, и сделать правильный посыл информационный могут. И я вижу, как традиционные ценности через мультфильмы современные проводятся и доводятся до детей. Это здорово. Прямо русские мультики сегодня в этом смысле работают прекрасно. Речь бедовая во многом. Даже если люди не используют совершенно каких-то ужасных слов, да, все равно речь скудная. И это проблема. И, например, я эту проблему вижу в детях. Ну, то есть вы, наверное, видите, как дети разговаривают. Наверное, все обратили внимание. И сразу видно, где родители читают с детьми, а где не читают. Вот прямо 100% прямо в лоб это сразу бьет, в глаза. Прям страшное дело. Не видели? Обратите внимание. Процесс упрощения прогрессирует и приобретает пугающие масштабы, если честно. Читаю Стругацких, и это восторг, глубоко, умно, смешно и понятно, пишет Нигматуллин. Все процессы стремятся к упрощению. В этом есть такая, как бы, такое свойство языка даже существует. Он стремится к упрощению. Другое дело, что... что, ну, культуры без запрета не бывает, и вообще вся культура — это так или иначе запрет. И вот мы говорили о законах, мы говорили об искусственности. Не зря же все эти вещи сложные, красивые, которыми мы восхищаемся, они называются искусством. То есть искусственно созданные какие-то шедевры, да, искусство, что сотворенное человеком. И вот если посмотреть на современное искусство, возникает ряд вопросов относительно того, на каком этапе развития мы находимся. Я понимаю, мне скажут, слушай, все до нас уже нарисовано, спето, слеплено, сделано. Нам приходится работать на фоне великих мастеров, которые достигли вершины, а мы обыгрываем эти вещи. Ну, может быть, оно и так. Может быть, мы и обыгрываем эти вещи, но, наверное, когда ты играешь с формами, наверное, когда ты основываешься, да, на фундаментальных вещах, которые созданы были мастерами до тебя, должно получаться что-то более искусное, если можно так выразиться. Что-то новое должно открываться. А когда открывается ничего... Непонятно, ну, как бы, основываешься ли ты действительно на тех достижениях, которые есть в этой сфере у человечества, или просто делаешь вид. Вот. Ну, знаете, есть люди, которые ходят с книгами, там, самыми толстые, выбирают самые толстые у Достоевского, у Толстого, и просто ходят с ними постоянно, чтобы казаться очень умными. Потому что я вот читаю, а вы не читаете. На самом деле и ты не читаешь, к сожалению. Или, к счастью, не знаю. Что там прибивал Павленский на Красной площади 58-й? Я даже не рассматриваю Павленского в этом смысле. Я не считаю, что этот человек какое-то отношение к искусству имеет. Это просто дешевый фарс и политическая активность какого-то, причем нездорового человека, на мой взгляд. Дефицит новизны – проблема века, пишет Олеся. Может быть, проблема не в том, что есть дефицит новизны, а может быть, проблема в том, что есть дефицит мастерства? Может быть, мастерство, вот над чем стоит поработать. То есть, я понимаю, каждый художник, да, современный, и вообще всегда так было, стремится что-то новое сделать. Почему? Потому что, делая что-то новое, открывая новые горизонты, ты становишься тем именем, да, тем фундаментом, тем камнем, с которого начинается какое-то новое направление. Ну, неплохо было бы все-таки освоить те направления, которые существуют. Ну, как мне кажется. Может быть, сегодня речь должна идти не о том, чтобы постоянно говорить новое слово, все равно ты его не скажешь. И все эти новые слова выглядят так, как будто люди с ума сошли. То там в каком-то музее современного искусства они в каком-то клее валяются, то свечки в заднице втыкают. Простите, пожалуйста, но это правда. Это правда, это постоянно публикуется. Вот в Европе люди занимаются искусством. Вот свечки, горящие в задах. Ну, очень это, конечно, большое слово. Новое, это современное понимание. Чего-то там якобы. На самом деле чепуха. То есть, может быть, речь идет о том, что нам не хватает мастеров? В некотором смысле ремесленников от искусства. Может быть, об этом идет разговор? В слове, в живописи, в музыке. Настоящих ремесленников, которые могут на высоком уровне делать вещи. На уровне, в уровень с теми, кто был до этого. Может быть, в этом проблема? «Искусство – вещь тонкая», – пишет Юлия. Ну да. «Ни в одном современном мультфильме нет крылатой фразы, с которой вы шли по жизни. Например, ребята, давайте жить дружно, не ходить туда, где тебя ждут неприятности. Ну как же не ходить? Они же ждут», и так далее, пишет Павел. Ну, Сутеев – это вообще роскошные мультфильмы и книжки для самых маленьких, если так уж откровенно. Да, этот котенок по имени Гаф, вы про него говорите. Вот. Леопольд мне не нравится, я вам честно скажу. Мне мыши не нравятся в Леопольде. И никогда не нравились. И сейчас не нравятся. Вот. Действия какие-то совершенно деструктивные. Леопольд мне напоминает Тома и Джерри, если честно. Это так же, как и «Ну, погоди». Вот. «В спорте никто не говорит, рекорд уже установлен, куда мне, буду упрощать, а искусство-то сдалось», пишет Гномб. Не понял вас, Гномб, если так уж. Искусство и спорт — это, по-моему, сильно разные вещи. «Вы просто не догоняете», — пишет 506-й. Возможно, я не исключаю, что я что-то там не догоняю. «В разного рода технической литературе справочники или учебники образца СССР годов 60-х, 70-х объясняли сложные вещи сложным техническим языком на сложных примерах, и все понимали. Пользуюсь таким до сих пор», пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, понимаете, я включаю обзор там, автомобиля, там, всего чего угодно. И вот эти вот слова-паразиты, которые все используют. Ну, я смотрю, косячков в машине нет, косяк такой, косяк сякой. Вот, ей-богу, слишком много. Особенно я вижу это от взрослых людей, которые говорят о каких-то премиальных, я бы хотел подчеркнуть, вещах. Да, сидит в шортах в автомобиле за 30 миллионов рублей и рассказывает про какие-то косяки этого автомобиля. Ну, кто вообще пустил этого человека в этот автомобиль и зачем? Я не понимаю. Я не понимаю. Что происходит? Ну, наверное, это невозможно объяснить. Ну, почему на гольф-поле нельзя ходить безобразно одетым? Почему вот на гольф-поле нужно прийти правильно одетым? Почему есть специальная одежда для игры в поло, понимаешь? Почему это хорошо? Почему нельзя в тапочках ходить навстречу в Кремль? Почему надо надеть костюм? Почему? Ну, потому что. Почему о каких-то вещах нельзя говорить определенным языком? Ну, потому что. Если мы говорим сейчас, что искусство в упадке, значит, оно не задалось. Оно живо, а не сдалось, оно живо в нас, пишет Гермошлем. Это атеистическое воспитание духовных инвалидов СССР с узаконенным Лениным впервые в мире казнями детей, абортами вы называете высоким, пишет Наталья. Нет, я не это называю высоким, а вы спекулируете, Наталья. К сожалению, остается все меньше и меньше времени, чтобы с вами в эти потрясающие дискуссии вступать. Я говорю о том, что в Советском Союзе создавались шедевры, действительно, и кино, и искусство, и всего остального. И создавались свои направления в искусстве. Тот же самый авангард в раннем Советском Союзе, который все знают в мире и понимают, что это действительно было то самое новое слово, которое было сказано молодым, новым, да, советским государством. Вы этого не знаете. Вы мне рассказываете про Ленина и аборты и все остальное. Я не говорю, что семейная политика, которая большевиками транслировалась, это правильная семейная политика. На мой взгляд, это наоборот. Вот. Более того, все это житье в коммунах я считаю противоестественным, о чем я вам, собственно, и говорил. Другое дело, что если вы посмотрите на современную Европу, а вы мне писали до этого про искусственный Советский Союз, а теперь вы мне пишете про аборты и Ленина, так вы посмотрите на современный Европейский Союз, и получится, что это искусственное образование, где пропагандируются аборты, где институт семьи уничтожается, и получается, что это тоже все противоестественно. Посмотрите на современные Соединенные Штаты.

0: Но есть одна важная вещь, которую нужно понимать. Культуру создают люди, культуру создает общество. Это искусственная вещь. И когда и если мы не понимаем, почему в театр нельзя приходить как обезьяна одетый и вести себя там как обезьяна, почему нельзя-то этого делать? К сожалению, это, на мой взгляд, проблема. Проблема также заключается в том, что когда человек, готовясь к походу в театр, да, к прикосновению к высокому, приходит в театр, как положено одетый и как положено себя ведущий, а ему со сцены матерятся и показывают задницу, это вообще беда. Это, как говорится, рыба, которая гниет с головы. Вот все. Чего ты ждешь от зрителя, когда ты сам ему показываешь вот эту тухлятину, эту грязь и гниль? Ну как ты и к чему ты его призываешь? И почему он должен пытаться расти, твой зритель, если ты сам ему подсовываешь это эту гниль? Это лего. И вот, кстати, Ленок, я когда читал, вот, забейте вы на эти шорты в машине, забейте. Косяки забейте. Да, какие-то еще вот эти слова-паразиты повсеместные, катастрофические. Я перестал даже... Я вам честно скажу, я что-то смотрю, слышу людей какие-то, что бы они ни обсуждали, литературу, там, все что угодно, технические какие-то средства, телефоны. Вот просто видео надо посмотреть. Вот слышу какие-то слова вот эти вот, как бы их правильно-то охарактеризовать. Ну вот, не буду никак охарактеризовать. Вы поняли, о каких я словах говорю. Даже не мат. Я выключаю и все. Я не хочу смотреть больше. Я не хочу. Почему? Потому что я не считаю этого человека состоятельным после этого. Я не считаю, что он мне вообще рассказывает что-то. Я считаю, что он кому-то рассказывает, кто не может вот без этих слов обойтись. Мне достаточно сказать, что недостаточно качественно сделаны, там не тот пластик, ну, все что угодно. Зачем использовать слова, я до сих пор не понимаю. Сленг? Ну, наверное, Зурита, наверное, сленг. Чтобы расти, нужно ставить перед собой большие вопросы и искать на них ответы, пишет Сергей. А может быть, не про большие вопросы мы будем говорить, а о маленьких изменениях каждодневных. Может быть, маленькие шаги, может быть, чуть-чуть лучше становиться. Да, сегодня какие-то вещи здесь совершенствовать, какие-то еще потихонечку меняться. Ставить перед собой такие задачи, но меняться в нужную, лучшую сторону. Ну, это отдельный разговор, наверное. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Толи, мой привет. Толи, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Толи, дай ответ. Толи, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года. Толи, ерунда.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпет число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна пришла!
0: Весна! Весна!
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

свою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье. Эй, мамбо! Мамбо итальяно! Эй, мамбо! Мамбо итальяно! Эй, мамбо! Мамбо итальяно! Все друзья твои по свету распевают песни эту.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

свете нет без любви. И по этой же причине надоело мне отныне фильм смотреть любой. И в театрах все спектакли про любовь идут, не так

0: Надоело, надоело, надоело, надоело. Любят всех моих знакомых, а меня никто, ну никто.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит.

ласкал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь вправе мы с тобой первую палатку, первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Жил ты, друг и брат мой, в братске, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима. Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама. Ни годы, ни вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

словах любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

вода вез вниз, благо морец. Мужа вырубала, дай не видишь, уморилась, уморилась, я знаю. Я блинов напекла, да не наелась, до сыта нахмарилась.

0: А теперь совсем устала. О, уморилась, уморилась, уморилась. Знаете, уморилась, уморилась.
1: Родные песни.

она. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала.

память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

спи, любимая, спи, мою душу не мучай, уже засыпаю. И горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи, любимая, любимая, спи, любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай, что не видишь.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, чтоб причина бессонницы, ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

сладких поцелуев. Без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

стран, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.

когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: хочешь там застраховать простое самолюбие мужчины.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 8:06.
3: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: И в жару,

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: и хохочет он, злой шутник, озорник, Купидон.
1: Говорит Москва, поющая сердце.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Прямо беда, прямо беда, пору ей Богу да утопиться. Только в реке, только в реке нынче холодная водица. Вот и пою себе, а она сидит в

моя, видно моя. Ей балалайка да надоела. Был бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не трясти.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин. Толку, что толку-то от моих.

0: Не везет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло,

0: белом-то кошка. И на белом-то кошка.
1: И то дьявол, и то кошка.

в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, намекни, подскажи. Мы от тебя бежим быстро, как Энджи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: 104.8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 8:06.
0: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
5: Говорит.